0: бедными. Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что он причастник благодати, то хотя бы и знамения творил он, и мертвых воскрешал. Но если не признает души своей бесчестную и униженную, и себя нищим по духу и мерзким, окрадывается он злобою, и сам не знает того. Если и знамение творит он, не должно ему верить, потому что признак христианства и того, кто благоискусен пред Богом, стараться таить сие от людей. И если имеет у себя все сокровища царя, скрывает их и говорит: «Не мое это сокровище, другой положил его у меня, а я нищий, когда положивший захочет, возьмет у меня». Если же кто говорит: «Богат я, довольно с меня и того, что приобрел, больше не надо», то таковой не христианин, а сосуд прелести дьявола, ибо наслаждение Богом ненасытимо. И в какой мере вкушает и причащается кто, в такой делается более алчущим. Такие люди имеют горячность и неудержимую любовь к Богу. Чем более стараются они преуспеть и приобретать, тем более признают себя нищими, как во всем скудных и ничего не приобретших. Они говорят: «Недостоин я, чтобы солнце озаряло меня». Это признак христианства. Это смирение. О том же пишет преподобный Исаак Сириянин: «Совершенно же смирен тот, кто не имеет нужды мудрствованием своим изобретать способы быть смиренным, но во всем этом совершенно естественно имеет смирение без труда, хотя принял он в себе некое дарование великое и превышающее всю тварь и природу, но на себя смотрит как на грешника, на человека, ничего не знающего и презренного в собственных своих глазах. И хотя вошел он в тайны всех духовных существ и во всей полноте совершен стал в мудрости всей твари, сам себя признает ничего не знающим. Этот неухищренно, но без принуждения таков в сердце своем. Истинно смирен тот, кто имеет в сокровенности нечто достойное гордости, но не гордится, и в помысле своем вменяет это в прах». Действительно, все святые ни во что не вменяли все совершенные ими подвиги. Чем чище становилось на сердце, тем более они возрастали в смирении. Для мирских людей это правило «чем святее, тем смирнее» является парадоксом. Как можно возрастать в смирении, если человек видит себя преуспевающим в добродетелях? Наглядное объяснение этому находится у преподобного Аввы Дорофея в рассказе о его беседах со знатным гражданином из города Газы, не понимавшим упомянутого выше парадокса. Авва спросил его: «За кого ты считаешь себя в своем городе?» Гражданин ответил: «За первого в городе». «А если пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» «За последнего из тамошних вельмож». «А если ты пойдешь в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» — продолжал спрашивать Авва Дорофей. «Там, — ответил гражданин, — буду считать себя за одного из простолюдинов». «А если ты придешь в Константинополь и явишься в царский дворец, за кого ты тогда станешь считать себя?» «Почти за нищего», — отвечал озадаченный провинциал. «Вот так и святые», — пояснил ему Авва Дорофей. «Чем больше они приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». Отсюда, чем чище становится сердце, чем яснее внутреннее око, тем лучше видит человек свою склонность ко греху, лукавство, небрежность и нерадение, недостаточность в добродетелях любви, свое бессилие и ничтожность, видит малейшую нечистоту на одеянии души. Пылинка малейшего несовершенства делается в глазах святых величиной с гору. Когда святые слышали похвалу, они отвергались от нее, говоря: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113, стих 9. Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику учиться смирению. От сапожника он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Один из глубочайших восточно-христианских мистиков, святой Симеон Новый Богослов, пишет, что в своей душе он открывает такую бездну греховности, что остается в нем лишь чувство удивления перед тем, что земля еще может носить на себе такого грешника и не разверзнется, чтобы поглотить его. Другой из святых, думая так же, молился, чтобы Бог не наказывал тех деревень, где он проходил. Для святых уже тень греха кажется чудовищной, и самое малое небрежение — преступление. Вот секрет обилия слез у святых и оплакивания своих грехов, их чрезмерных покаянных трудов и именование себя грешниками, недостойными жить на земле. В истории Христовой Церкви можно найти большое количество примеров совершенного смирения. Преподобный Серафим еще в конце своей жизни так смиренно держал себя с посетителями, что целовал их руки и многим кланялся при приветствии в ноги. Преподобный Герасим Болдинский за управляемых им иноков молол рожь ручными жерновами, мыл их свитки, прислуживал им в болезнях. Преподобный Ефрем Перекопский во время отдыха братьев носил воду, колол дрова, молол рожь. Преподобный Тихон Луховской, едва передвигавший ноги от болезни желудка, не переставал впрягаться в саху. Римский папа Григорий Двоеслов Великий по смирению имел обыкновение при встрече с епископами и пресвитерами кланяться им в ноги, так что те избегали встречаться с ним на улице. Некогда преподобный Арсений Великий пришел из царского дворца к египетским пустынникам и просил принять его в иноки. Тогда он был испытан преподобным Иоанном Коловым следующим образом. Когда Арсений пришел первый раз за трапезу, никто не пригласил его садиться. Братья вкушали пищу, а Арсений стоял, опустив голову вниз. Тогда преподобный Иоанн, испытывая до конца смирение Арсения, взял один из сухарей и, бросив его Арсению, сказал: «Ешь, если хочешь». Преподобный Арсений подумал про себя так: «Этот старец — ангел Божий и прозорливец, потому что он знает, что я хуже пса, поэтому и сухарь бросил он мне как псу. По той же причине и я должен съесть его как пес». Наклонившись до земли, он пошел к сухарю на четвереньках, как четвероногое животное, взял его прямо ртом, затем отошел с ним в угол и там его съел, лежа на земле. Видя это, Иоанн уверенно сказал про Арсения: «Он будет великим подвижником». Преподобный Макарий Великий, проходя воздушные пространства, не переставал смирять себя. Когда уже издали кричали ему бесы, что он избежал их, он ответил, что еще не избежал. Так отвечал он потому, что привык держать ум свой в уаде, и тем действительно избежал бесов. А вот один из примеров смирения святых. Одного старца спросили: «Кто суть козлище в Евангелии, а кто агнцы?» Старец сказал: «Козлище — это я, агнцев знает Бог». Наибольшую ревность к приобретению смирения проявляли из святых юродивые и блаженные. Для этого они решительно порывали с гордостью, тщеславием и путем юродства вызывали к себе презрение мира, насмешки, поношения, побои. Мир издевался над ними, а они радовались тому, получая то, к чему стремились, чего искали — святое смирение. Через свое высокое смирение они восходили на высоту добродетели, делаясь своими Богу. к первой старице Дивеевской, блаженной Пелагее Ванне, преемнице преподобного Серафима по духовному окормлению дивеевских инокинь, первое время была представлена очень суровая послушница, Матрена Васильевна. Очень неспокойно вела себя блаженная Пелагея первые годы жительства в Дивееве. Безумствовала, бегала по монастырю, бросала камни, била стекла в келях и тому подобное. За все это время послушница Матрена била блаженную так сильно, что в конце концов сестры Дивеевского монастыря не вытерпели и упросили игуменью о том, чтобы блаженная Пелагея была взята от Матрены. К Пелагее Ванне приставили добрую девушку Варвару. Не взлюбилась блаженной добрая и кроткая Варвара, и Пелагея Ванна уже сама стала бить ее, всячески старалась отделаться от нее и прогоняла ее от себя, пока не добилась ее удаления. Почему так отнеслась блаженная к кроткой Варваре? Потому что в лице суровой Матрены потеряла ту, кто смирял ее, и этим открывал ей путь к Царству Небесному. Кроткая же Варвара лишала ее подвига смирения. Этот пример из жизни Пелагеи Ванны очень поучителен для нас. И нам, когда мы видим от ближних почитание себе, ублажение нас, потворствование нашим слабостям и духовным немощам, не следует радоваться этому. Все это не полезно для нас. Для нас полезнее, когда нас учат, обличают, вразумляют и бронят нас. И будем почитать их как благодетелей, этих людей, которые так относятся к нам. Смирение тесно связано с кротостью. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Вот как определяют сущность кротости преподобный Исаак Сириянин. «За смирением следует кротость и собранность себя», то есть целомудрие чувств, соразмерность голоса, немногословие, бедная одежда, скромная походка, наклонение очей вниз, сердце крушенное, неспособность к раздражению, бедность, скромные потребности, перенесение лишений, безбоязненность, бесстрашие перед смертью, терпение в искушениях, серьезность в мыслях, хранение тайн, стыдливость, благоговение и всегдашнее почитание себя ничтожеством. Как видно из этого определения, понятие «кротость» трудно отделить от понятия «смирения», поскольку признаки их в значительной мере совпадают. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, кротость есть такое состояние ума, когда он непоколебим пребывает и в чести, и в бесчестии. Кротость есть недвижимая скала, возвышающаяся над морем раздражительности, вместилище Духа Святого, подательница радости, подражание Христу. Кротость есть спокойная решимость на всякую скорбь и даже на смерть. Отсюда можно полагать, что для кротости особенно характерно наличие в человеке смирения и покорности воле Божией. Оптинский старец отец Макарий объясняет происхождение слова «кротость» от «короткости». Кроток тот, кто в смирении укоротил свою волю, отказался от нее, заменив ее волей Божией и волей ближних. Поэтому кроткий человек ни с кем не спорит и охотно и с любовью выполняет все просьбы окружающих, если только они не противоречат его совести. Как пишет московский митрополит Филарет, «На порицание лучше отвечать кротостью, нежели порицанием. Чистую водою надобно смывать грязь, грязью грязи не смоешь». Кротость есть украшение человеческого характера. Апостол Петр говорит христианским женщинам: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание, глава 3, стихи 3-4. Христос — символ абсолютной красоты души. Поэтому и Он обладал кротостью, хотя Ему, как Богу, более подобало бы властвовать людьми. И наряду со смирением Он велит учиться у Него и кротости. Как пишет епископ Герман, «Кроткое терпение чужих грехов, хотя самое трудное дело, но зато и самое прибыльное для души и верное». И все святые неизменно проявляли кротость к людям. В обращении с людьми они, как и Христос, не проявляли ни малейшего оттенка духовного насилия. Они бережно относились к свободе воли человека и не хотели переламывать ее, даже тогда, когда это было бы полезно для человека. Они ждали свободного, доброго произволения сердца человеческого, что только и ценно в очах Бога. Милости хочу, а не жертвы. В кротости вся глубина разницы в управлении мира Богом через Господа Иисуса Христа и мирскими властями. Последние властвуют и силой заставляют подчиниться себе. Господь ждет добровольного, любовного подчинения себе воле человеческой, проявляя долготерпение и кротость, которая характеризуется нежностью в обращении с человеческой волей, без малейшего оттенка принуждения. Как пишет схиархимандрит Сафроний, Бог бережет свободу человека как самое драгоценное начало в нем. Следуя за Христом и святые, обладая силою достаточную для господствования над людьми, над массами, идут обратным путем. Они себя порабощают брату и через то приобретают себе такую любовь, которая по самой сущности своей нетленна. На этом пути они одерживают победу, которая пребудет вовеки, тогда как победа силою никогда не бывает прочна и по роду своему является не столько славою, сколько позором человечества. О том же пишет так и отец Александр Ельчининов. Люди чисто практически не заметили до сих пор, что враждой и злом никогда еще ничего достигнуто не было, а кротость и незлобие всегда достигают всего. Я говорю, конечно, о достижениях в области моральной и духовной, но уверен, что это также самый верный путь и в области обыденной жизни. Кроме драгоценного бриллианта из алмаза, бывают подделки его из стекла, ничего не стоящие по сравнению с настоящим бриллиантом. Неопытному глазу не отличить поддельный бриллиант от настоящего. Так, кроме истинного смирения, бывает и поддельное, напускное смирение. Так преподобный Симеон Новый Богослов предупреждает нас: есть мнимое смирение, происходящее от нерадения и лености. Истинное смирение не выказывает себя и не говорит смиренных слов, и не только прячет все свои добродетели, но хочет вообще никак не выказывать себя и не говорить о себе. Как говорит преподобный Варсонофий Великий, смиренно мудрый не должен высказывать свое смирение на словах. Смирение на словах есть порождение гордости и беспорядочно рождает через них матерь свою тщеславие. Игнатий Брянчанинов пишет: «Господь заповедал совершать все добродетели в тайне, а смиренно словие есть вынаружение смирения на показ человеком. Оно — притворство, обман, во-первых, себя, потом других, потому что утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиреннословием и смиреннообразием это утаение и уничтожается. «Находясь между братьею твоею, — говорит святой Иоанн Лествичник, — наблюдай за собою, чтобы тебе никак не выказываться в чем-нибудь праведнее их. В противном случае сделаешь двойное зло, братьей уязвишь твоим лицемерством и притворством, в себе же непременно зародишь самомнение». Напускное и мнимое смирение старец Макарий Оптинский называл «кошачьим смирением». При таком устроении духа люди действительно уподобляются кошке, пока ее гладят по шерстке. Она довольна, ласкается, мурлычет. Но стоит только погладить ее против шерстки, как она сейчас же ощетинится и зафыркает. Так и люди, обладающие мнимым смирением, не выносят обличения и указаний на их недостатки. Они будут оправдываться, спорить, раздражаться и сердиться, и охладеют по отношению к своим обличителям. Поэтому от истинного смирения надо хорошо отличать смиреннословие, склонность выказывать свое смирение в словах самоуничижения. К смиреннословию прибегают и некоторые из тех христиан, которые искренне ищут своего самоуничижения, но проявление в словах своего смирения является ли доказательством действительного наличия нищеты духа? Смиреннословие всегда может показаться только притворством и рисовкой своей добродетелью смирения. Но если даже действительно за словами есть истинное смирение, то хорошо ли хвалиться и напоказ выставлять свою добродетель? Если нельзя хвалиться своей красотой, талантами или добрыми делами, то можно ли хвалиться наличием смирения? Итак, в обоих случаях смиреннословие предосудительно в устах христианина, и его обычно не слышно из уст воистину смиренных христиан. Чтобы избегать смиреннословия, святые отцы рекомендуют христианам молчать и при похвалах. Возражение и в этом случае будет только смиреннословием. И если мы действительно смиренны, нищи духом, и считаем себя за ничто, то есть за ничтожество, то это мы можем открывать лишь в молитвах Господу Богу. Он один знает нас совершенно. Он примет и наше самоуничижение, если оно искренно, а если оно даже не вполне соответствует действительной мере нашей нищеты духовной, то и здесь Он снизойдет к нашей немощи, и наше преувеличение в самоуничижении — расценит как стремление к совершенству. Однако, как говорится, нет правил без исключения. Смиреннословие встречается и в псалмах Давида, и у апостола Павла, и в творениях ряда святых отцов, включая Антония и Варсонофия Великих, но все они действительно были смиренны. И зная, что их почитают люди как за великих, хотели показать всем примеры смирения. И что было уместно у великих, то не к лицу рядовым христианам, которым надо соблюдать незаметность, скромность, молчаливость и отнюдь не выставлять на вид свое показное смирение.
1: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

Песнопение по лирее, хвалите имя Господне, распевы Киево-Печерской лавры в обработке Игоря Ушакова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Анна Павлович. Я напоминаю, что мы говорим о первых главах книги «Бытия», о сотворении мира, о сотворении человека. И как раз в нашей последней беседе мы начали разговор о грехопадении. Мы говорили о том, что зло вошло в мир именно через человека, через свободную волю человека. И говорили о том, каким образом дьявол искушает человека. И вот здесь вспоминается цитата из Владимира Лоскова. Он говорит о том, что змей сказал человеку: «Будете как боги». И в этом он не до конца обманывал Еву, потому что человек действительно призван к обожению. Но Господь предлагал человеку путь обожения именно как путь совершенствования, возделывания райского сада, то есть восхождения такого именно. А дьявол предлагает человеку единовременно: станете как боги, то есть съешьте этот плод и будете как боги. То есть вот такой магизм такой, да?
1: Да, совершенно верно, так сказать, получить желаемое с черного хода, а не путем действительно каких-то усилий, а главное, находясь в единстве с Богом. Не столько даже человеческие усилия там требовались, сколько требовалась преданность Богу, верность, благодарность, в общем, любовь. И грехопадение – это, конечно, фиксация момента разрыва вот этой связи любви между Богом и его творением, между человеком. Ну, вот мы говорили в прошлый раз о том, каким образом именно происходило искушение, говорили о том, что искушение, описанное в первых главах книги «Бытия», это такой типологический образ искушения как такового, и потом мы говорили о том, что этот образ искушения повторяется и в Евангелии, когда сатана подходит ко Христу и предлагает ему практически те же самые искушения, которые были предложены первым людям. И говорили о том, что Христос, собственно, приходит как новый Адам, ибо от первого Адама пошло человечество, а пав, это человечество, оказалось больным, и вот для того, чтобы как бы создать новое человечество, которое есть Церковь, и приходит Христос. Если там, как мы увидим, рождение стало некоторой необходимостью новых людей уже после грехопадения, и тот способ рождения, который мы знаем, он именно связан с некоторой необходимостью, с действием инстинкта, которые есть не свобода принципиально, то рождение нового человечества во Христе, вступление человека в Церковь, это всегда акт свободной воли человека. Ничего инстинктивного в этом нет. А если и появляются какие-то магические же ожидания у некоторых людей, то, конечно, Церковь должна очень внятно человеку объяснять, что никакой магии здесь не происходит. Действительно, мы иногда сталкиваемся с тем, что люди, приходя и желая получить крещение или крестить своих детей, делают какой-то жест, похожий на то, что сделали первые люди, когда вкусили от древа, то, о чем вы говорили. Когда человек хочет без каких-либо своих усилий, без какого-либо труда, который теперь уже является совершенно необходимым в падшем состоянии человека, достичь чего-то большего, чем ему уже дано. И вот здесь надо объяснять, что вступление в Церковь – это не магия, не просто действие, которое какой-то жрец над человеком произвел, и он переменил свое качество. Но, конечно, это начало пути, который человек должен пройти и употребить усилия. Ну вот дальше, если мы посмотрим, значит, мы уже говорили о том, что первой пала Ева. Вот мы обсуждали вопрос, почему именно Еве было предложено сатаной искушение, а не Адаму. И вот дальше мы видим, что она взяла плодов этого дерева и ела, и, как сказано в 6 стихе, и дала также мужу своему, и он ел. Мы говорили о том, что духовные вот эти дары, религиозность, она более присуща, очевидно, была женщине, и в этом отношении Адам полностью полагался на свою жену. И вот тот факт, что если у Евы искушения, предложенные змеем, вызывали большие все-таки сомнения, она пыталась как бы бороться, что-то этому противопоставлять, то Адам просто автоматически съел то, что Ева ему дала, очевидно, полностью ей доверяя, что подтверждает вот ту гипотезу, которая была высказана нами раньше. Ну и вот дальше мы видим последствия, что же происходит с людьми после того, как они вкусили этого плода от древа познания. В 7 стихе говорится: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Это очень важный момент, важный стих, который говорит о том первом ощущении, которое пережил человек, выпав из того образа бытия, в котором он находился до грехопадения. Что они ощутили? Да, хотели ощутить, что они станут как боги, знающие добро и зло, а открылись у них глаза, и узнали они, что они наги. Но вот что такое нагота, стоит обсудить. Нагота – это ощущение своей незащищенности, уязвимости. Человек одевается, ну, прежде всего, потому что холодно. От холода, от каких-то внешних невзгод, таких физических неприятностей жизни мы защищаемся одеждой. Второе – одежда – это попытка что-то скрыть, да, создать образ, который вот нам бы хотелось, чтобы мы имели в глазах окружающих людей. И в этом смысле это манифестация того, чем мы как бы хотели бы быть. Отсутствие одежды – это вот именно ощущение того, что мы обозримы как бы со всех сторон, и наша суть видна окружающим людям, мы хотели бы ее скрыть. Во второй главе подчеркивалось, что были Адам и жена его наги и не стыдились. То есть они пребывали вот в таком состоянии, в каком пребывает младенец, которому неведомы эти чувства, да, в силу его абсолютной чистоты, отсутствия того, что ему хотелось бы, может быть, скрывать. Нечего скрывать в силу безгрешности. Как только человек приобщается к греху, так у него появляется желание что-то скрывать. Значит, вот это первое ощущение такой совершенной незащищенности. Ну и вот что люди делают? Они пытаются сделать себе одежду. Второй момент тоже очень важный. Почему Адам и жена его не стыдились друг друга? Потому что, как мы говорили, они были по существу как бы одним телом, одним существом. Человек не стыдится сам себя. Вот здесь уже мы видим, что обозначается разрыв. То есть они перестают быть едиными в том смысле, в каком они были едины до этого момента. Появляется объективированное отношение друг к другу. То есть есть «я», а есть «не я». Появляется взгляд на другого как на ценность и желание эту ценность как бы присвоить себе, сделать ее своей. Это взаимно появляется у мужчины и женщины. Значит, раньше этого не было, потому что они просто ощущали полное единство между собой. Что происходит дальше? Дальше мы видим, что Господь Бог обращается к людям. В 8 стихе говорится: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Ну, здесь допущен такой антропоморфизм: Господь Бог, прохаживающийся по раю в прохладе дня. Почему такой антропоморфизм появляется? В данном случае отчасти отсутствующий в тексте еврейской Библии. Опять-таки для того, чтобы Бог не воспринимался читателем как некая безличная сила. Очень важная мысль, которую утверждает Библия с первых страниц, заключается в том, что Бог есть личность. Безличная сила, какой-то вселенский разум, он не может прохаживаться. Ну и голос подавать тоже. Что же сделал Адам, когда услышал голос Бога? «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Адам, где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“». Вот, значит, начинается этот диалог. Первый Бог обращается к Адаму с вопросом: „Где ты?“ Ну, наивно было бы предполагать, что Бог потерял Адама среди деревьев, не знает, где он. Так что вопрос, скорее всего, носит характер вопрошания о духовном состоянии. Где ты? Что с тобой? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Опять-таки, Господь Бог, конечно, знает, что произошло, да, в силу его всеведения. Что означают эти вопросы? Конечно, не выяснение того, что было, а это попытка начать разговор, вступить в диалог с человеком, который отвернулся от Бога и предпочел жить своей собственной жизнью. Ну и что он ожидает, собственно, от Адама? Естественно, он ожидает признания своей вины и покаяния. Такая возможность у Адама есть, как у любого человека. В тот момент тоже. То есть вот эту разорванную Адамом связь с Богом можно в этот момент восстановить. Что отвечает Адам? Ответ Адама очень показательный. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел».
0: То есть виновата и жена, и сам Бог, который...
1: Да, совершенно верно. Да, значит, Адам абсолютно отрицает свою вину и какую-то свою ответственность за то, что он совершил, и валит все на жену и в конечном счете на самого Господа Бога, выступая здесь как первый детерминист. Все на самом деле было предопределено уже тем самым, когда ты сотворил жену. Ты мне ее дал, и вот, пожалуйста, она дала мне, ну а что ж мне оставалось, я уже ел. Тем более ты еще и дары эти распределил, ей дал духовных больше. Может быть, это тоже подразумевалось в этом ответе Адама. То есть первый человек в этот момент полностью отказывается взять на себя ответственность, признать свою вину и покаяться. То есть он утверждает, что то, что он сделал вполне осознанно. Мы сказали только что о том, что связь между Адамом и Евой разорвалась в результате грехопадения. И подтверждением этому является вот следующий, 13 стих. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала». Как мы помним, раньше Бог обращался всегда только к Адаму. Имея в виду, что, обращаясь к Адаму, он обращается к двум, да, чтобы они были едины. Вот теперь, после этого разрыва, Богу приобрело смысл обращаться к ним порознь, потому что это уже два разных существа. Каждый отвечает за себя. «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Значит, если Адам все сваливает на жену и на самого Господа Бога, то жена все сваливает теперь на змея. Есть ли вина змея? Конечно, есть. Но вина одного не снимает вины другого, поскольку человеку дана была свобода, и он имел возможность не принять это искушение. Итак, оба человека, и вместе, и порознь, решительно отказываются от покаяния и от предложенного Богом восстановления отношений. Тем, что Бог заговорил, он обозначил, что он готов к тому, чтобы эти отношения восстановить. Но люди отказываются, как мы видим. И дальше, начиная с 14 стиха 3 главы, начинается то, что называют судом Божиим. Что же Бог присуждает? Каков теперь образ бытия людей и всего окружающего их мира после этого факта разрыва отношений между людьми и их Творцом? Этот суд начинается как бы с обратной стороны, со змея. Если там разговор начался с Адама, потом Ева, со змеем, мы видим, Бог не вступает в диалог. Почему? Мы с вами говорили, что для бестелесных духов, да, для ангельских существ, очевидно, вот этот путь покаяния, путь изменения, он невозможен в силу их природы. Да? Они не имеют тела, через которое можно было бы вообще что-то пережить, как бы, да? Это чистый разум, который избирает одно или другое. Повлиять на него уже дальше невозможно, если только механически, так сказать, не нарушать его свободу. Мы видим здесь тоже очень такой характерный показательный момент, что Бог не пытается подобный разговор вести с сатаной, ибо это невозможно. Ему он просто присуждает то место, которое он должен будет занять в мире после грехопадения. Что же говорит ему Господь? «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Ну, так можно предположить, что до этого он ходил как-то там на ногах, а теперь будет ползать на чреве. То есть змея становится змеей, так сказать, в физическом смысле, вот так как бы она творится. Но понятно, что смысл, конечно, не в наказании животного. В конечном счете, змея довольно неплохо приспособилась к тому способу перемещения, который ей дан. А смысл здесь более всего в том, чем будет питаться сатана. Ему не дается питаться чем-то высоким, духовным. Ему дается питаться прахом. если говорить о человеке, то это означает, что сатане не отдается как бы весь человек. Душа человека уже не есть, просто прах. Значит, он будет главным образом паразитировать на физической стороне человека, да, на его плотском составе. Вот что будет служить как бы пищей сатане. И дальше говорит очень важную вещь, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Ну вот этот 15 стих 3 главы книги Бытия называется еще «Первое Евангелие». Вот настолько он содержателен, что как бы содержит в таком свернутом виде все дальнейшее евангельское уже повествование. А Евангелие – это благая весть о Боговоплощении, по сути дела, да? Так вот, вражду положу между тобою, между сатаною, да, и между женою, то есть жена будет главным твоим врагом, и между семенем твоим, то есть потомством твоим, ну, под потомством сатаны, конечно, понимается не потомство в прямом смысле, потому что ангелы не воспроизводят себе подобных, да, они все сотворены Богу, но потомством, так сказать, в духовном смысле, тем ангельским воинством, которое сатана увлек за собою, то есть вот бесовское все воинство. Итак, вражда между вот этим всем сатанинским воинством, всеми духовными падшими силами, и между семенем ее. Это довольно странная мысль, потому что семя, как мы знаем, при рождении человека – это то, что дает мужчина. Здесь семя жены. Что это значит? Это уже некоторый намек на то самое бессеменное зачатие. То есть жена рождает безмужно, как во многих песнопениях богородичных поется, да? Бессеменное зачатие. Так вот, рождается как бы от семени жены. Кто рождается? Рождается Христос. Значит, вражду положу между вот этим бесовским воинством и тем, кто воплотится бессеменно от жены, то есть Бога-человеком, Мессией. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Что значит поражение в голову? Это смертельное поражение, да? А жалить в пету – это значит уязвлять как бы низшую часть. Значит, что было позволено сатане? Да, ему было позволено убить в Бога-человеке человека. И действительно, человек погибает на кресте страшной смертью. Но это поражение Бога-человека, оно не окончательно. Таким образом, действительно, вот в таком чрезвычайно кратком, сжатом виде в одном стихе дается основная мысль, основная идея всего того, о чем будет повествовать Евангелие. Далее, как я сказал, продолжается этот суд в обратном порядке. Да? Значит, начинается со змея, которому просто определяется, каков будет его образ жизни, какое будущее ожидает его. Следующая жена. Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезнях будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Итак, во-первых, рождение детей, которое заповедано было Богом первым людям еще в райском состоянии, которое, очевидно, было бы безболезненно, теперь изменяет свой характер. Именно вследствие грехопадения рождение детей связано со скорбью, с болезненностью тела женщины. Почему, собственно, делается так? Тоже можно понять. Значит, вообще надо иметь в виду, что суд Божий по отношению к людям – это не средство только лишь наказать. То есть в божественном наказании все равно присутствует любовь. Бог не изменил человеку. Человек разорвал узы любви, как бы со своей стороны он обрубил то, что связывает их с Богом. Но божественная любовь, она осталась такой же, как была. Бог не изменен в себе. Бог есть любовь. И потому вот то, что мы называем наказанием Божьим, судом Божьим, преследует собой цель помочь человеку. То есть человек выпадает в новый модус бытия, и в этом модусе страдание оказывается абсолютно неизбежным, и Бог принимает как бы меры для того, чтобы это страдание, во-первых, все-таки уменьшить, а во-вторых, сделать его созидательным, чтобы человеку открыть возможность для покаяния. Поэтому все то, что мы воспринимаем, может быть, как очень неприятные моменты и аспекты, да, своей жизни, на самом деле служит именно для того, чтобы наше существование облегчить, как мы увидим и дальше. Итак, вот первое, да, женщина рождает в муках. Почему это делается, вот если мы зададимся вопросом, каким образом вот этим действием Бог улучшает как-то положение человека? Ну, мы знаем, что то, что достается нам с большим трудом, то мы и ценим, в общем-то, намного больше. Поэтому если мы рождаем детей такой, в общем-то, серьезной ценой,

0: заложены такие усилия, такие страдания и муки, которые определенно сообщают рожденному значительную ценность в глазах женщины и рождают вот ту самую связь матери и ребенка, которая так особенно сильна в первые месяцы, год их совместного бытия.
1: Но женщина спасается чадородием, да, говорит апостол. Наверное, имея в виду именно вот это, да?
0: Ну, тем, что на самом деле действительно очень большие труды затрачиваются при воспитании, а человек призван трудиться, как мы увидим дальше, исполняя свой материнский долг и в рождении в муках, и в воспитании этого ребенка, в заботе о нем выковывается то самое любящее сердце, которое, собственно, и нужно Богу, да?
1: Вот как один мой знакомый священник сказал, что женщины хорошо устроились, они спасаются чадородием. То есть вот мужчины придумывают себе всякие аскетические подвиги, там как бы им не поесть, как бы им не поспать, как бы им потрудиться, вот, чтобы, так сказать, духовные какие-то подвиги. А женщине не надо ничего придумывать. Она родила ребенка, она и делать, необходимо делать все, что необходимо этому ребенку. И вот тебе все подвиги. То есть ты не ешь, ты не спишь, ты все время в заботах и не принадлежишь сама себе. То есть действительно это так.
0: Да, да. Женщина в каком-то смысле начинает забывать себя в своих детях. Вот. Мы увидим, что для Адама будут свои тоже задания в этом же смысле. Ну и второе, что женщине определяется. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Значит, вот когда-то этот вопрос, я помню, у нас возникал об иерархии этой паре, кто будет над кем господствовать и так далее, почему же она должна слушать своего мужа. Действительно, до грехопадения вот этой иерархии, в общем-то, не было. Они были единым, как мы говорили, существом, и не требовалось, чтобы кто-то господствовал над другим. Почему мужчине дается господство? Ну, я думаю, здесь несколько причин. Первое, потому что, действительно, женщина как бы не оправдала своего доминирующего положения в этой паре в духовном смысле. Теперь духовное в каком-то смысле немножко отходит на второй план. Вперед ставится задача просто выживания в мире, который тоже, как мы видим, сильно переменился. И людям теперь нужно именно выживать в этом мире. И вот для этих целей как раз у мужчины больше способностей, больше даров. Именно поэтому женщина, не оправдавшая возложенных на нее божественных ожиданий, становится в подчиненное положение к мужу, которому теперь дается возможность утверждать себя в этой паре как лидера. Ну и второе, действительно, у мужа больше способностей, которые позволяют выживать. То есть здесь уже разум, нужно здравое рассуждение для того, как управить их совместной жизнью, для того, чтобы она просто не погибла. Именно поэтому мужчине Господь дает господствующее положение. Еще отмечен тот момент, что к мужу твоему влечение твое. То есть, как бы в этой паре женщина оказывается зависимой от мужчины в большей степени, чем мужчина от женщины. Что, в общем, до некоторой степени мы и наблюдаем в опыте. Мужчина, известно, что несколько легче переносит, скажем, свое одиночество, не так от него страдает, как женщина, которая не имеет мужа, и который, конечно, в связи с этим гораздо труднее жить. Мужчина более в каком-то смысле самодостаточен, оказывается, а женщина более зависима, то есть испытывает влечение к тому, чтобы быть, ну, как мы говорим, за мужем, то есть как-то за что-то спрятаться. Мужчина более в этом смысле независим. Вот таким образом распределены между членами этой пары, так сказать, дары и обязанности.
1: Давайте на этом закончим. Я напоминаю, что мы говорим о первых главах Библии, и в наших дальнейших программах мы продолжим наш разговор. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал гимн «Боже правый всемогущий», музыка Михаила Глинки, слова архиепископа Иоаннафана Елецких.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Василек — святая душа. Каждая прибывающая на Соловки партия попадает сначала в первичную обработку. В первый год жития Соловецкой каторжной обители первый повелитель острова Ноктев встречал новых, ставшим теперь пословицей окриком: «Здесь вам власть не советская, а соловецкая!» Потом, став у окна сторожевой будки на пристани, шлепал из карабина одного или двух, остановивших на себе его внимание. Приехавшая из Москвы комиссия шлепнула самого Ноктева. Таков неписанный закон всех революций. Первичная обработка приняла иной вид. Всех прибывших, проверив по списку, загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усылали в лес на работу. Проработав 5-6 часов, они возвращались, ели, спали 4-5 часов, затем их снова угоняли на работы, снова возвращали. И так в течение 10-15 дней. В это время на острове стояли белые летние ночи. Главные многочисленные партии прибывали в июне-июле. Солнце едва скрывалось за горизонтом и снова выныривало. День, ночь. Представление о времени терялось. На измученных, истомленных тюрьмой и следствием людей накатывало раздавливавшее их волю бремя беспрерывного, бессмысленного труда. Ими овладевала безнадежность. Такова была цель первичной обработки. В эту обработку попал тот, кого я условно называю вымышленным именем Василий Иванович, так как не уверен в его смерти и никоим образом не хочу нанести какой-либо вред этому светлому во всех днях его жизни человеку. Василий Иванович был русским интеллигентом в полном и лучшем значении этого слова. Более того, он был носителем той специфически московской культуры, которая 100 с лишним лет гнездилась и выводила птенцов в лабиринте переулков Арбата и Пречистенки, в тихой заводе собачьей площадки, где над одинокой урной, пахнущей медом липы, и теперь шепчут имена живших здесь Хомяковых, Аксаковых, и здесь же их посещавших Пушкина, Гоголя, Герцена. Последнее поколение этой славной плеяды не покинуло своего родового пепелища, и его азиатским именем назвал Андрей Белый одну из своих симфоний. Это поколение можно было видеть на премьерах художественного театра, на симфонических концертах в скромном зале консерватории, в редакциях толстых московских журналов и русских ведомостей, на кафедрах университета, на средах литературно-художественного кружка и мало ли где еще. Оно носило на себе неповторимый отпечаток гармоничного сочетания московской фрондирующей чаадаевской барственности с лучшими традициями искреннего и истинного народничества. К этому поколению принадлежал и Василий Иванович. Окончив Московский университет в блестящую эпоху Ключевского, Муромцева и Трубецких, он под эгидой одного из крупнейших адвокатов того времени вступил защитником прав человека в храм законности и суда правого, скорого и милостивого, лучшего и гуманнейшего в мире суда Российской империи. Ко времени революции он сам уже был видным адвокатом, бравшимся, как говорили, только за чистые дела. Это было правдой. Компромисс со своей совестью был чужд, противоречив всему кристаллически ясному духовному складу Василия Ивановича. Революция коснулась его лишь поверхностно. Он не был политиком, и ни одно из политических течений не вовлекло его в свой круговорот. Время катилось. Октябрьский сквозняк сдул с игорного стола революции карточные домики прекрасных слов, благородных устремлений, буквенной книжной премудрости. Один за другим стали пустеть арбатские и пречистенские уюты. Василий Иванович имел полную возможность эмигрировать, но не сделал этого, потому что всем существом своим верил в человека, в его совесть и волю к добру. Наступавшее безвремение казалось ему, как и многим тогда, лишь краткими часами похмелья народной души, после которого она неизбежно должна воскреснуть, очищенной и обновленной. Но в отличие от многих, мысливших одинаково с ним, он не считал себя вправе даже временно оторваться от народных масс вздыбленной мечущейся Руси. Он остался, не изменив своего пути служения праву и справедливости, но стал лишь называться правозаступником, а не адвокатом или присяжным поверенным. В те годы Уголовный кодекс СССР еще не был разработан. В судах сидели не бездушные роботы, тупые выполнители постановлений ЦК ВКПБ, а малограмотные, обалделые, порой даже осатанелые, но все же люди, поставленные судить по революционной совести. С одним из таких судей я был приятелем на Соловках. Это был одноногий матрос-инвалид, бузатер и матерщинник, разудалая головушка. Вышел нам приказ из ЦИКа за перевод зерна на самогон полный бант в десятку давать, а в особых случаях и шлепку, рассказывал он мне. Вот сделают облаву на селе, приведут ко мне десяток стариков да солдаток, вещественных доказательств ведер пять представят. Я и сужу по революционной совести. Дюжина вас, вот и получайте себе 100 лет на всех, да сами и делите. Через неделю всех их из тюрьмы амнистирую по разгрузке, а вещественные доказательства в срочном порядке ликвидирую, потому мне так моя революционная совесть велит. У солдаток дома ребята кашки просят, да и самогон не гидроконтра. Может, там у Ленина совесть стрелять таких позволяет, а у меня своя. Это своя личная революционная совесть совместно с усиленной ликвидацией спиртуозных вещественных доказательств и привела на Соловки красу и гордость революции, ее истинного партизана. Василий Иванович в своей новой судебной практике безошибочно находил верный путь к этой, порой уродливой, искривленной, но еще жившей тогда в сердцах людей совести, к чувству личной ответственности перед живым человеком, а не перед мертвой буквой постановления ЦК, и легко прокладывал к ней дорогу. Уродливость и кривизна путей не отталкивала, а привлекала его. «Люблю я неправильных людей», — признавался он после задушевного разговора с рецидивистом или чекистом-шлепальщиком. Он говорил с ним без брезгливости, не снисходя, не осуждая, но и не впадая в слезливость, подлаживание, своеобразную елейность, столь обычную в разговоре интеллигента с простым человеком. Этот прирожденный внутренний такт, соединенный с нерушимой уверенностью в наличии зерен добра в каждом человеческом сердце, открывал ему, казалось бы, наглухо замкнутые двери. В бытность правозаступником ему пришлось хлопотать за какого-то уже приговоренного к расстрелу, но совершенно чуждого политике арбатского москвича. Пользуясь старыми связями с революционным подпольем, Василий Иванович чуть ли не накануне казни пробился к Дзержинскому и с той же верой в наличие совести в тайных глубинах его души стал убеждать принципиального палача не в невинности осужденного, это знал и сам Дзержинский, но в ненужности казни. Он мне о неизбежности революционного террора толкует, а у самого глаза вот так крутятся, рассказывал об этой встрече Василий Иванович. И не осуждение, не годливость, а тот же огромный интерес к неправильности звучал в его словах, словно в темный глубокий колодец заглянул и дно его увидел. Он на самом деле достал тогда до дна этого колодца. Казнь была отменена. Казалось бы, спокойному бытию Василия Ивановича, не причастного никаким формам контрреволюции, лояльно выполнявшего свою работу правозаступника в рамках революционной законности, ничто не угрожало, но никогда не покидавший его бесенок юмора ввел лояльного советского адвоката в грех перед советской властью. Он подтолкнул его руку написать в час досуга сатирическую поэму на тогдашнюю советскую действительность, даже не злобную, а только меткую, остроумную и забористую, написанную прекрасно в русском языке, которым Василий Иванович владел безупречно. Списки ее пошли по рукам и, конечно, попали на Лубянку. Остальное понятно без слов. Популярность Василия Ивановича среди уголовников создалась еще во время его сидения в Бутырках. В общей камере его, как правозаступника, конечно, завалили просьбами писать всякого рода заявления, на которые так падка шпана. От части таких просьб Василий Иванович отказывался, как от явно безнадежных, что умел просто и убедительно разъяснить своим клиентам. «Ну что ж из того, что ты без дела задержан? А на рояле сколько раз играл?» То есть давал отпечатки пальцев в сыскном отделении или уголовном розыске. «Приводов сколько? Судился сколько раз?»
1: «Приводов 14, а судился 4 раза», — смущенно признавался шпаненок.
0: «Ну вот, как же ты не рецидивист? Все это там зафиксировано. Чего же зря писать? Но несколько написанных им заявлений имели успех и упрочили за ним славу. С этой славой заступника, которого и сам Катанян слушает, Василий Иванович прибыл в Преображенский собор и попал в первичную обработку. Несомненно, что ему, физически слабому, даже хилому и малорослому, она была очень трудна. А еще труднее сама жизнь в беспрерывной сутолке, гамме, вони, сбитой в провшививший войлок, в толпе людей, потерявших право носить имя человека. Вот тут и определилось то назначение, которое суждено было выполнить арбатскому интеллигенту Василию Ивановичу, каторжнику соловецких лагерей особого назначения, труднику обители Зосимы и Савватия, святителей русских, просветителей полуночной дебри. Однажды два уголовника подрались из-за какой-то спорной вещи. Их растащили, но один намного сильнейший другого, отъявленный буян и драчун, вырвался из рук державших его и, схватив тяжелую скамью, ринулся на своего врага. Защитники его врага метнулись в стороны. Получить удар скамьей ни у кого не было охоты. И быть бы бедняги в братской могиле, если бы перед буяном неожиданно не оказалась тщедушная цыплячья фигура Василия Ивановича. «Что ты? Что ты? Ведь так ты его и убить можешь. Надо толком, толком все разобрать». Эти слова были сказаны без тени патетики. Так же просто, как «держи чашку крепче, а то уронишь». В этом и была сила их убедительности. Тот безошибочный путь к человеческой совести, который находил Василий Иванович, потому что беспредельно верил в нее. Буян отбросил скамью, и разбор дела толком состоялся тут же. Василий Иванович, соблюдая судебный порядок, допросил свидетелей, дал слово тяжущимся и поставил свое резюме председателя на решение всех присутствующих. Голосовали в буквальном смысле голосом и присудили спорную вещь слабейшему. Буян отдал ее беспрекословно. Второй известный мне случай того же порядка, происшедший за время пребывания Василия Ивановича в Преображенском соборе, был много труднее и сложнее. Уголовный мир дореволюционного времени имел собственную этику и собственные твердо выполнявшиеся в тюрьмах законы. Теперь эта законность утратила в тюрьмах и концлагерях СССР свою силу, так как и сам уголовный мир своеобразно разложился, утратив свой кастовый характер. Кражи вросли в повседневность, в быт. Грань между вором и обывателем стерлась, и в силу этого само воровство перестало быть замкнутой профессией отверженных. Но в те годы блатной закон был еще крепок. Одной из самых жестоких, самых звериных его статей была статья, присуждавшая к Динаме. Динамо – пария среди париев, отверженный среди отверженных. Он спит только около зловонной параши, даже когда в камере есть место. Каждый может его ударить, плюнуть ему в лицо, в пищу, отнять пайку хлеба или обидеть каким-либо иным способом. Камера всегда встанет на сторону обидчика против Динамы. Случится что-нибудь, подлежащее наказанию от начальства. Виновником будет Динамо, и все покажут на него. Все грязные и тяжелые работы по камере будет нести он же, Динамо. Ни вор, укравший у товарища пайку хлеба, ни предатель-стукач к Динаме не присуждаются. Но не уплативший карточного долга неизбежно становится Динамой. Игра в карты в святцы – самая яркая, самая острая из переживаний, возможных в тюремном быту. Ее законы очень строги. Шулер наказанию не подлежит, он даже в почете, мастер своего дела. Играют на затыренные, спрятанные при обыске деньги, на барахло, на пайки, на службу, на палец. Служба – безоговорочное рабство на условленный срок, полное безобразнейших издевательств. Палец – отрубание себе пальца или нескольких. Причем рубить должен сам проигравший. Отрубивший – герой, струсивший – Динамо. Вот на таком-то суде по поводу двух неотрубленных пальцев и пришлось выступать Василию Ивановичу в этот раз в качестве защитника. Он понимал, что преодолеть, разрушить звериный закон ему не под силу, и прибегнул к аргументу, доступному пониманию так называемых присяжных. Саморубы, не наказывавшиеся в тюрьмах, на Соловках неминуемо шли на секирку, как дезертиры труда. Таким образом, к потере проигранного пальца должник добавлял не проигранные полгода страшного изолятора, а, быть может, и жизнь. Создавался казус, подобный тому, которого не смог преодолеть Шейлок. Фунт мяса, но без крови. Палец, но без секирки. И так же, как некогда в далекой Венеции, примитивная логика здравого смысла победила букву волчьего закона. Камера, на этот раз большое отделение Преображенского собора, где размещалось несколько сот человек, оправдала отказавшегося рубить. Прецедент получил силу, и в последующие годы, я имел сведения о двух годах, 1926 и 1927, следственная часть «Услон» не отметила ни одного случая саморубства из-за проигрыша. Друзья нажимали все пружины, чтобы вызволить Василия Ивановича из адского котла, в котором он варился. Это было нелегко. В следственную часть, куда охотно брали опытных беспартийных юристов, поручая им расследование уголовных преступлений, он идти не захотел. Наконец подвернулась спокойная вакансия сторожа, разведенного на лесной поляне огорода. Но беда в том, что туда требовался не только добросовестный, чуждый блату охранник, но и физически сильный человек, способный дать отпор похитителям картошки и репы. Все зависело от решения Баринова, который захотел сам видеть рекомендованного кандидата. Баринов, властный начальник первого отделения «Услон», критически осмотрел представшую перед ним тщедушную фигурку и недоверчиво спросил: «А как же ты, брат, шпану погонишь, когда она наскочит?» Василий Иванович напряг все силы, чтобы сделать свое лицо страшным, даже кулаком потряс. А я им крикнул, и прозвучало неожиданное, диссонирующее всему облику Василия Ивановича грубое крылатое слово. В эту минуту он удивительно был похож на царя Федора Иоанновича в исполнении Москвина. «Да, я суров, грозен, весь в батюшку». Вероятно, наивно-трогательный комизм этой сцены коснулся каких-то сокровенных струн огрубелого, обросшего колючей щетиной, но все же русского мужицкого сердца Баринова. Василий Иванович получил назначение и переселился в лесную землянку, где жил тихо и спокойно, вместе с одним из самых экзотических соловчан, бывшим обершталмейстером и начальником конюшен корейского императора, одноглазым колчаковцем, выплеснутым из пределов родной земли и вернувшимся в Россию только потому, что незримые нити, связывавшие его с ней, революция порвать не смогла. Шпана быстро нашла дорогу в лесной уют. Авторитет совести, приобретенный Василием Ивановичем, не снизился, а возрос, и нередко по протоптанной между густыми папоротниками тропинке пробирались искавшие правосудие, иногда даже целыми группами. Здесь под густыми лапами 500-летних елей, слышавших еще зовы убогого Била над землянкой-часовенкой первых соловецких трудников иноков, творился суд, скорый, правый и милостивый, твердо стоявший на основе закона совести, гуманнейшего в мире закона Российской империи. Последний суд совести, взабывший ее и свое имя России. Злопыхатели и завистники были, конечно, и такие у Василия Ивановича. С усмешечкой называли его «доктором блатного права». Шпана дала ему другое имя – Василек Святая Душа. Его сторожевка на огороде прошла благополучно. Первые воры, накопавшие там ночью картошки, были уличены в своем же бараке и крепко побиты. Этот самосуд был своеобразным, уродливым откликом совести, разбуженный призывными ударами убогого, одинокого Била, нового соловецкого трудника, Василька, святой души совести, света Божьего, в чью силу верил он с той же нерушимой верой, с которой шли на далекий остров его первые древние трудники.

Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.

Всю жизнь, исповедуя христианство, я был плохим христианином. Конечно, догадаться об этом нетрудно было бы и раньше, но, может быть, впервые я понял это со всей грустной очевидностью лишь в тот день, когда от кого-то услышал или где-то прочел слова Николая Огарёва о том, что невысказанные убеждения не есть убеждения. А ведь я почти весь век свой, исключая годы раннего детства, должен был таить свои взгляды. Так с горечью писал в своем дневнике уже на склоне лет известный детский писатель Леонид Пантелеев. Взгляды свои, все самое сокровенное, он все же высказал в своей последней книге, которую назвал «Верою». Имя замечательного писателя Леонида Пантелеева мы хорошо знаем с детства. Его чудесные рассказы о детях, добрые и грустные, веселые и серьезные, такие как «Честное слово», «Буква Ты» и многие другие, мы до сих пор помним и любим. Все они вошли в золотой фонд детской литературы. Прозаик, публицист, поэт, драматург, один из авторов легендарной книги «Республика Шкит», он прожил долгую, интересную, непростую жизнь – и лишь чудом избежал сталинских репрессий. Настоящее имя Леонида Пантелеева – Алексей Иванович Еремеев. Именно так назвали мальчика, который родился 22 августа 1908 года в Петербурге в семье казачьего офицера, участника русско-японской войны, за подвиги, получившего дворянский титул. В 1916 году Алёшу отдали во второе Петроградское реальное училище, которое он не окончил. Надо сказать, куда бы он впоследствии ни поступал, ни одно из учебных заведений окончить ему так и не удалось. Он вообще не мог подолгу задерживаться на одном месте. Его авантюрная натура постоянно требовала чего-то иного, чего-то большего. Лишь одному он никогда не изменял – литературному творчеству. Первые его серьезные произведения – стихи, пьесы, рассказы и даже трактат о любви – относятся к 8-9-летнему возрасту. После революции отец его пропал без вести, а мать увезла детей в Ярославскую губернию, подальше от бедствий и нищеты. Однако долго мальчик там не выдержал и в 1921 году снова вернулся в Петроград. Здесь ему пришлось пережить многое. Голод, нищету, авантюры с рулеткой. Все эти события легли в основу повести «Ленька Пантелеев». Наконец он попал в школу для беспризорников, где познакомился со своим будущим другом и соавтором Григорием Белых. Вместе они потом напишут одну из самых известных в Советском Союзе книг «Республика Шкит» о жизни в этой школе. А затем еще ряд очерков, посвященных этой теме, под общим названием «Последние халдеи», рассказы «Карлушкин фокус», «Портрет», «Часы» и другие. В Шкиде друзья тоже долго не задержались. Они отправились в Харьков, где поступили на курсы киноактеров, но потом оставили и это занятие – ради романтики странствий. Некоторое время они занимались самым настоящим бродяжничеством. В 1925 году друзья возвращаются в Петербург, и Леонид Пантелеев поселяется у Белых в пристройке к дому по Измайловскому проспекту. Здесь-то они и напишут «Республику Шкит». Пантелеев вспоминает, что когда они с Гришей Белых написали примерно по половине текста каждой свою книгу, они не знали даже, куда и кому ее отнести. Воспитанники школы имени Достоевского, сокращенно Шкиды, которая собрала на Старопетерговском проспекте в Ленинграде несколько десятков беспризорников, они, несмотря на то, что после школы уже попробовали себя в печати, не очень-то и представляли себе, кто может ее прочесть и потом издать. Единственное важное лицо, которое им было хорошо известно, Злата Иоанновна Лилина, не раз посещавшая Шкиду, потому что возглавляла губернский отдел народного образования. Ей-то они и понесли рукопись.
В огромном кабинете за большим письменным столом, вспоминает Пантелеев, в 1972 году сидела невысокая, уже седая женщина в синей люстриновой кофточке. Она поднялась нам навстречу. «Что вы хотите, мальчики?» Я оробел окончательно, а Гриша нашел силы улыбнуться и развязно выдавил из себя. «Книжечку написали». Лилина с ужасом посмотрела на наш огромный сверток. «О чем?» «О детском доме». «Как? Об одном детском доме такую махину?» Покидая дом на Казанской, мы были уверены, что наше дело проиграно. Гриша сказал, что он и не подумает идти к Лилиной узнавать о результатах. Хватит с нас позора. А оказывается, их уже разыскивали по всему городу, потому что рукопись попала к Маршаку в детский отдел госиздата, и ее собирались издать. В 1927 году выходит «Республика Шкид», которая сразу же завоевала сердца читателей. Ее заметил и одобрил Максим Горький. Преоригинальная книга, веселая, жуткая. Именно она способствовала выходу авторов в большую литературу. Воодушевленные успехом, друзья продолжали творить. В 1933 году Пантелеев пишет повесть «Пакет», посвященную гражданской войне. Главный ее герой, Петя Трофимов, был признан критикой литературным братом Василия Теркина. Однако этот безоблачный период продолжался недолго. Григория Белых в 1938 году репрессировали. Леониду Пантелееву повезло, он остался в живых, но его имя больше нигде не упоминалось. Во время войны писатель находился в осажденном Ленинграде. Он голодал, не раз оказываясь на грани смерти, но литературу не оставил. За годы забвения им написаны и впоследствии все-таки опубликованы рассказы «Честное слово», «На ялике», «Маринка», «Гвардии рядовой», «О Белочке и Тамарочке», «Буква Ты», книги «Живые памятники», «В осажденном городе», «Воспоминания о писателях» Максиме Горьком, Чуковском, Маршаке, Евгении Шварце. Вернуться в литературу Пантелееву удалось лишь после смерти Сталина, когда в защиту писателя выступили Корней Чуковский и Самуил Маршак. Его довольно регулярно печатали. Из книг запретили только одну — «Республику Шкид», под предлогом, что соавтор умер в тюрьме. Его почти не травили, только раз попытались выслать, ни разу не исключали. Слишком многим друзьям Алексея Ивановича пришлось бесконечно хуже. Необходимо заметить, что от этих друзей он не отрекался. В самые тяжелые годы вел себя с безупречным благородством и все-таки уцелел. Возможно, потому что он мало писал, еще меньше говорил и никогда не покидал отведенного ему шестка — детской книжной полки. В 1966 году вышла книга «Наша Маша» — дневника дочери, который Леонид Пантелеев вел в течение многих лет. Она стала своеобразным руководством для родителей, а некоторые критики даже поставили ее в один ряд с книгой Корнея Чуковского «От двух до пяти». Писатель снова завоевывает былую известность. Его произведения не только печатают, но и экранизируют. Уже посмертно в 1991 году выходит еще одна книга Леонида Пантелеева «Верую», над которой он работал всю жизнь. «И все-таки я не могу не считать себя человеком счастливым», пишет в ней Леонид Пантелеев. Да, жизнь моя пришлась на годы самого дикого, самого злого, жестокого и разнузнанного безбожия. Всю жизнь меня окружали неверующие люди, атеисты. В юности было несколько лет, когда я и сам на себе испытал черный холод безверия. А между тем я считаю, что мне всю жизнь самым чудесным образом везло. Я знал очень много людей духовно глубоких, верующих, ведущих или хотя бы ищущих Бога, а с некоторыми из этих людей даже был связан близкой дружбой.
Он верил в Бога с детства. Его первым другом и наставником в вере была его мама. С ней они посещали храмы и маленькие домовые церкви, которые очень любили. Церковная служба, самая долгая и великопостная, утомительная для взрослого, никогда, даже в раннем детстве, не была мне в тягость, вспоминает писатель. Наоборот, уже в этом возрасте я испытывал чистейшую и сладчайшую радость от всего, что меня окружало, от всего, что я видел, слышал, чем дышал и что чувствовал на богослужении. А чувствовал я, да, уже в те годы, близость Бога, присутствие благодати. Да, уже и тогда я умел молиться, не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу, слова благодарности, просьбы, восхваления. «Господи, помоги, чтобы папу нашего не убило, не ранено», — шептал я или мысленно говорил, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь крутым еремеевским лобиком каменной плиты церковного пола. Но, конечно же, не только в храме на богослужении приобщался будущий писатель к христианской вере. Еще задолго до школы мама познакомила его с Новым, а потом и с Ветхим Заветом. Она не читала его, рассказывала. Но главное — это все-таки добрый пример и поступки самой мамы. Она учила нас работать, учила помогать ближним, учила веселому терпению, продолжает Алексей Иванович. От своей доброй мамы я принял эстафету. Это она, мама, учила меня христианству. Живому, деятельному, активному, и я бы сказал, веселому, почитающему за грех всякое уныние. Сейчас, когда, подводя итоги, я надумал написать свою исповедную повесть, я еще раз вспомнил слова Николая Огарева, взвесил их, задумался над ними, и показалось мне, что, может быть, все-таки не всегда и не ко всему приложима эта огарёвская максима. Ведь делом, а не словом, подкрепляются и утверждаются убеждения. Вера без дел мертва есть, без дел, а не без слов. Но нет, все это я себе в оправдание и в утешение пишу. Ведь в той же великой книге сказано, что, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. И вот именно потому прежде всего и называю себя дурным христианином, что редко, слишком редко ставил свечу на подсвечнике, и если светила она когда-нибудь, кому-нибудь, то очень слабым, отраженным светом. Этот грех вместе со многими другими десятки лет камнем лежит на моей душе. Но все же не совесть мучила его. Причем тут совесть? Он жил и работал честно. А тоска по чистой правде. Тоска по самому себе. Чувство чести понуждало рассказать, каково это было жить и мыслить, и быть литератором, и веровать в Бога, и любить тех, кого любишь, когда на протяжении многих десятилетий душу точит страх. Он начал свою исповедальную повесть в 1975 году, а закончил в 1978. «Главное, — писал он, — потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога за то, что при всей двуличности моей жизни я ничего не делаю заведомо злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе. Не проповедуя Слово Божие на площадях, часто не называя вещи своими именами, я по мере сил своих и по мере возможности стараюсь, возжегший тайный светильник, внести теплый свет христианства во все то, что выходит из-под моего пера. Там, где можно. А там, где нельзя, там и не получается ничего, или получается плохо. Сила моей дидактики — моральной проповеди, о которых упоминал в своих статьях Корней Иванович Чуйковский, объясняется лишь тем, что она основана на моей христианской вере. Язык, на котором я пишу свои книжки,
Эзопов язык христианина. Леонид Пантелеев скончался 9 июля 1987 года в Ленинграде, немного не дожив до своего 80-летия.

Леонид Пантелеев. Буква «Ты». Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей 4 года 5 месяцев. И была она большая умница. За каких-нибудь 10 дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и папа, и мама, и Саша, и Маша, и оставалась у нас невыученной одна только самая последняя буква — «Я». И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись. Я, как всегда, показал букву, дал ей как следует ее рассмотреть и сказал: «А это вот, Иринушка, буква «Я».» Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит: «Ты? Почему ты? Что за ты? Я же сказал тебе, это буква «Я». Буква «Ты»? Да не ты, а я». Она еще больше удивилась и говорит: «Я и говорю, ты? Да не я, а буква «Я». Не ты, а буква «Ты»? Ох, Иринушка, Иринушка, наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что буква так называется? Я?» «Нет, — говорит, — почему не понимаю? Я понимаю». «Что ты понимаешь?» «Это не ты, а эта буква так называется. Ты». «Фу! Ну и в самом деле, ну что ты с ней поделаешь? Как же, скажите на милость, ей объяснить, что я — это не я, ты не ты, она не она, и что вообще я — это только буква?» «Ну вот что», — сказал я наконец. «Ну, давай, скажи как будто про себя. Я, понимаешь, про себя. Как ты про себя говоришь?» Она поняла, как будто, кивнула. Потом спрашивает: «Говорить?» «Ну-ну, конечно». Вижу, молчит. Опустила голову, губами шевелит. Я говорю: «Ну, что же ты?» Я сказала: «А я не слышал, что ты сказала. Ты же мне велел про себя говорить. Вот я потихоньку и говорю. Что же ты говоришь?» Она оглянулась и шепотом на ухо мне: «Ты!» Я не выдержал, вскочил, схватился за голову и забегал по комнате. Внутри у меня уже все кипело, как вода в чайнике. А бедная Иринушка сидела, склонившись над букварем, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. Ей, наверное, было стыдно, что она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я, большой человек, не могу научить маленького человека правильно читать такую простую букву, как буква «Я». Наконец, я придумал все-таки. Я быстро подошел к девочке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю: «Это кто?» Она говорит: «Это я». «Ну вот, понимаешь, а это буква «Я». Она говорит: «Понимаю». А у самой уж вижу, и губы дрожат, и носик сморщился, вот-вот заплачет. «Что же ты, я спрашиваю, понимаешь?» «Понимаю, — говорит, — что это я,

Я, буква «Я». Изволь повторять за мной «Я». «Ты», — пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне стало жалко ее. «Хорошо», — сказал я. «Как видно, мы с тобой и в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и тетрадки и можешь идти гулять. На сегодня хватит». Она кое-как запихала в сумочку свое барахлишко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая, вышла из комнаты. А я, оставшись один, задумался, что же делать? Как же мы в конце концов перешагнем через эту проклятую букву «Я»?

Ладно, решил я. Забудем о ней. Ну ее. Начнем следующий урок прямо с чтения. Может быть, так лучше будет. И на другой день, когда Иринушка, веселая и раскрасневшаяся после игры, пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал: «А ну, сударыня, давайте-ка почитайте мне что-нибудь». Она, как всегда перед чтением, поерзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем, и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло, не переводя дыхание, прочла: «Тыкову дали тыблоко». От удивления я даже на стуле подскочил. Что такое? Какому тыкову? Какое тыблоко? Что еще за тыблоко? Посмотрел в букварь, а там черным по белому написано: «Якову дали яблоко». Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю: «Яблоко, Иринушка, яблоко, а не тыблоко». Она удивилась и говорит: «Яблоко? Так значит, это буква «Я»?» Я уже хотел сказать: «Ну, конечно, я», а потом спохватился и думаю: «Нет, голубушка, знаем мы вас. Если скажу «я», значит, опять пошло-поехало. Нет уж, сейчас мы на эту удочку не попадемся». И я сказал: «Да, правильно, эта буква «ты». Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же поделаешь? Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы все это кончилось? И, может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы: вместо «яблока» — «тыблоко», вместо «ярмарка» — «тырмарка», вместо «якорь» — «тыкарь», а вместо «язык» — «тызык». А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 соль минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» Кирилл Михайлович Александров, петербургский историк. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня у нас 94-я программа, и мы возвращаемся к судьбам наиболее выдающихся современников царствования Алексея Михайловича. Говорим о духе времени, с которым были связаны жизни, творчество и деятельность этих людей. Мы говорим об Афанасии Лаврентьевиче Ордин-Нащекине, об одном из самых ярких представителей московской политической элиты середины XVII века. В нашей прошлой программе мы познакомились вкратце с вехами его жизненного пути и продолжаем разбор и обсуждение его взглядов, пользуясь при этом помощью Василия Осиповича Ключевского. Итак, Нащекин, с точки зрения Ключевского, по-своему смотрел на порядок внутреннего управления в московском государстве. Он был весьма недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Интересно, и это тоже вполне согласуется с теорией классического консервативного либерализма, он восставал против такой излишней регламентации, которая господствовала в московском управлении. Он считал совершенно ненужным пытаться регламентировать, определять каждую мелочь. Здесь все держалось, по словам Ключевского, на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнительными, а исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Надо сказать, что Афанасий Лаврентьевич настоятельно требовал как бы свободы творчества для исполнителей, считая, что и государево дело — это тоже есть творчество. «Не во всем дожидаться государева указа», — писал Афанасий. «Везде надобно воеводское рассмотрение». Под воеводским рассмотрением подразумевалось действие по собственному соображению уполномоченного. Ну, через 100 с лишним лет после этих слов выдающийся русский полководец эпохи Екатерины Великой и Павла I Александр Васильевич Суворов сформулирует этот принцип гораздо короче и яснее: «Ближний видит лучше». В этой связи Афанасий Лаврентьевич указывал на пример Запада, где во главе войска, например, ставился знающий полководец, сам рассылающий указы своим подчиненным начальникам, а не требовавший на всякую мелочь для принятия решений разрешения столицы. «Где глаз видит и ухо слышит, тут и надо промысел держать неотложным», — писал Ордин-Нащекин. Это как раз вот классическая суворовская схема. В то же самое время Ордин-Нащекин полагал, что чем больше и шире самостоятельность для исполнителей должна быть, тем, соответственно, и строже ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств должна действовать администрация. Опять-таки мысль, которая через несколько веков получит, например, так сказать, очень важное развитие в лекциях одного из самых выдающихся представителей русской военной академии, русского генерального штаба 80-х-90-х годов XIX века Генриха Антоновича Лейера. Лейер в одной из своих лекций будет писать о том, что Академия дает, так сказать, метод слушателям, определенный, учит их методики управления войсками, но опыт гораздо важнее метода, и обстановка важнее метода. Поэтому как раз вот умение человека, и военного, и государственного деятеля, правильно оценить создавшуюся обстановку и принять, найти правильное решение, в этом и заключается главный критерий управленческого таланта. Примерно вот в таком моем вольном пересказе заключались мысли Лейера, которым внушал своим слушателям, судя по воспоминаниям выпускников Академии. И любопытно, что, по сути, за несколько веков до Генриха Антоновича примерно такие же мысли, только касавшиеся не только военного, но и государственного управления, излагал и вот выдающийся современник царя Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности, Нащекин называет промыслом. Но Александр Васильевич Суворов оторвемся на минутку от Ключевского, называл такую деятельность глазомером. Но независимо от того, какие слова использовать, нащекинский или промысел, или суворовский глазомер, суть этих слов примерно одна и та же. Грубая сила мало что значит и в военном, и в политическом управлении. Наконец, в административной деятельности Нащекина мы замечаем черту, которая больше всего располагает нас, пишет Ключевский, в его пользу. При взыскательности и исполнительности надо сказать, что Нащекин обладал совершенно замечательными человеческими качествами, это внимательностью к подчиненным, сердечном участии, чувство человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы. Вот уж два последних, чувство человечности в отношении к тем, кем ты поставлен управлять, и стремление щадить силы своих управляемых, эти два качества у нас до сих пор, к сожалению, редко встречаются среди людей, которые считают себя участниками большой или малой политики. Опять-таки, на самом деле, здесь было не только в какой-то сердечности дело Афанасия Лаврентьевича, но и в жизненной прагматике. Забота о подчиненных будет сподвигать их к таким усилиям, которые принесли бы наибольшую пользу Отечеству. Как я уже говорил в нашей прошлой программе, Афанасий Лаврентьевич, будучи достаточно тонким наблюдателем и размышляя над особенностями европейской жизни, пришел к осознанию главного недостатка московского государственного управления. Вот мне кажется, что один этот факт, что Ардин Нащекин сумел выявить и отметить этот недостаток, который, к сожалению, как мне кажется, но это мое субъективное мнение, я подчеркиваю, полностью возобладал в Петровскую эпоху и даже, в общем-то, стал основой внутриполитического курса Петра I. Вот то, что Афанасий Лаврентьевич сумел этот недостаток увидеть, отметить и поставил это как важнейшую проблему в жизни московского государства, уже одно это позволяет говорить о нем как об одном из самых выдающихся государственных деятелей вообще в истории российского государства. А недостаток этот был весьма простой. Все управление, вся политика, которая касалась внутреннего положения страны, была направлена единственно на то, чтобы как можно больше эксплуатировать людей, чтобы как можно больше брать у них, чтобы как можно больше они отдавали результатов собственного труда, неважно в какой области, в какой конкретной сфере, и неважно, кого это касалось, купечество, крестьянство, служилых ратных людей, но человек должен был отдавать государству все свои последние силы. Естественно, довольно быстро, ну, сравнительно по меркам одной человеческой жизни, приходя в полную негодность, а потом на смену ему приходили другие. А нужно было, да, не выжимать из людей последние соки, если называть вещи своими именами, а стремиться к тому, чтобы развивать производительные силы страны. Нужно было стремиться к тому, чтобы труд становился более производительным, более эффективным, потому что это совершенно уже очевидно было, видимо, тогда, в середине 17 века. Чем выше благосостояние общества и населения, тем, соответственно, богаче становится государство за счет разумного и цивилизованного налогообложения. Но если страна, народ, общество бедные, если они исключительно борются просто за элементарное выживание, а государство обдирает их как липку, рано или поздно такое государство придет к своему экономическому краху. Вот мне кажется, что вот эта такая примитивная азиатская модель, причем средневековая азиатская модель, основанная на подавлении и обесценивании фактически человеческого труда, на снижении его производительности, она полностью восторжествовала в советское время. Тем более печально, что на рубеже XIX и XX веков российское государство сделало небезуспешную попытку от этой модели наконец-то отойти, избавиться. Это связано и с индустриализацией Александра II и в еще большей степени со Столыпинской и Кривошеинской аграрными реформами, о чем, если сложатся обстоятельства, мы будем подробно говорить позднее. Но революция 17-го года и вот это создание однопартийного номенклатурного государства, по сути своей, привело именно к тому, что государство по-прежнему использовало вот эту совершенно уже по меркам 20 века отсталую средневековую модель отношений между обществом и государством, когда общество превращалось в расходный материал для государственной бюрократии. Вместо того, чтобы развивать эти производительные силы, государство стремилось к их истощению или даже физическому уничтожению, как это, например, было с уничтожением там, торгово-промышленного класса русского после революции или крестьянства в годы коллективизации. И, соответственно, все это не могло не привести к закономерному естественному краху. Модель доказала свою полную экономическую несостоятельность и рухнула на наших с вами глазах. Мы были очевидцы все этого. Но поразительно-то не то, что модель оказалась неэффективной, а то, что Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин понимал эту неэффективность уже в середине 17 века. Что на таких принципах, на принципах истощения народа, на принципах истощения производительных сил страны невозможно ничего достойного и человеческого построить. Рано или поздно это будет обречено на крах. И как раз Ордин-Нащекин-то и, видимо, искал каких-то путей для того, чтобы эту ситуацию изменить. С его точки зрения, народно-хозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям. И таким образом служили исключительно источником пополнения казны. То есть, опять-таки, если очень сильно упрощать его рассуждения, с точки зрения Афанасия Лаврентьевича, государство периодически резало куриц, которые несли золотые яйца. Именно поэтому, видя вот эту совершенно чудовищную несправедливость, видя совершенно неразумный подход к такому понятию, как общественное благосостояние, Ордин-Нащекин превратился в одного из самых главных родителей развития промышленности и торговли в московском государстве. Итак, Ключевский писал, он едва ли не раньше других усвоил мысль о том, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления. Он был одним из первых политэкономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было его освободить от гнета приказной администрации. Таким образом, вот по характеристике Ключевского, в лице Ордина-Нащекина опять-таки мы видим одного из первых представителей такого сознательного представителя концепции, которая позднее в XVIII-XIX веке получит название теории экономического либерализма. Особенно мысли и взгляды Афанасия Лаврентьевича будут созвучны очень многим взглядам Екатерины Великой, которые она изложит в своих многочисленных разного рода размышлениях на эту тему в 60-е годы XVIII века. В частности, например, именно ей будет принадлежать мысль, под которой, наверное, подписался бы, под словесным выражением, который подписался бы Афанасий Лаврентьевич, нет ничего хуже, чем на все захотеть сделать регламенты. И точно так же, как и Ордин-Нащекин, Екатерина Великая будет бороться за раскрепощение частной хозяйственной инициативы и за раскрепощение, за снятие каких бы то ни было ограничений, регламентации с хозяйственной деятельности, потому что именно вот этот свободный дух производства, хозяйственной конкуренции, хозяйственного творчества, по сути своей, и становился, ну, если использовать какие-то метафоры там, 20 века, паровозом, локомотивом, который позволял стране преодолеть экономическую отсталость, но самое главное, отсталость психологическую. Ибо свободный труд, в конце концов, и должен был создавать свободных граждан в какой-то отдаленной исторической перспективе, но для этого традиция свободного труда должна была сформироваться, сложиться. И для меня очень важно, что вот именно в середине 17 века люди, которые отстаивали подобные взгляды, уже были, находились в элите московского государства. Так, например, в частности, будучи псковским воеводой в 1665-66 годах, Нащекин попытался в Пскове, в своем родном городе, применить свой проект городского самоуправления, за образец которого он взял опыт Западной Европы. Надо сказать, что это был такой своеобразный случай, лишенный даже некоторого драматизма, как на то указывает Ключевский, и он довольно ярко характеризует как самого Нащекина, инициатора этого действа, так и порядки, которые ему пришлось преодолевать. Итак, в Псков Нащекин приехал в марте 1665 года, увидел в городе страшную неурядицу, в первую очередь великую вражду между посадскими людьми, то есть теми людьми, которые в Европе с точки зрения ордена Нащекина составляли основу общественного развития, так сказать, городской класс, который в России был очень мал и незначителен вот, под влиянием драматических событий русской истории. Он увидел великую вражду между посадскими людьми. Лучшие, состоятельнейшие купцы, которые пользовались силой, влиянием в городском общественном управлении, они обижали средних и мелких людишек, совершенно жульнически обходились с ними при раскладывании разных податей и нарядов на казенные службы. Они осуществляли государственное управление без ведома остального общества. Таким образом, в общем-то, речь шла, наверное, о какой-то сложившейся своеобразной олигархии, которая управляла городом исключительно в своих интересах. Те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды. Из-за немецкого рубежа, то есть из-за немецкой границы в Псков и из Пскова за немецкую границу увозились товары совершенно беспошлино. Торговцы, которые не имели значительного количества средств, не имея оборотного капитала, занимали деньги у немцев, скупали русские товары подешевле, как свои продавали, причем торговля шла через доверителей, соответственно, которые брали за это комиссионный заработок, цены на русские товары на внутреннем рынке падали. В общем, все это безобразие превращалось в какой-то замкнутый круг, из которого невозможно было выйти. Ну и надо сказать, что Афанасий Лаврентьевич вскоре по приезде в город предложил Псковскому посадскому обществу целый ряд мер. И в земской избе, то есть здании городской администрации, как бы мы сейчас сказали, земские старосты Пскова обсудили решили обсудить это на всеобщем таком совете. Здесь же были при участии ордена Нащекина выработаны статьи о городском устроении в 17 статьях. Надо сказать, что это положение было одобрено в Москве и заслужило похвалу Алексея Михайловича. Кроме того, были отмечены и все земские старосты, и все посадские люди за их добрый совет и за родение во всяких добрых делах. Важнейшие статьи этого положения, по сути, отражали взгляды ордена Нащекина, они касались преобразования посадского общественного управления и суда, а также упорядочения внешней торговли. Посадское общество города Пскова из своей среды выбирало на каждые 3 года 15 человек, из которых 5 по очереди в течение 1 года должны были вести городские дела в земской избе. Ведение этих земских выборных людей по замыслу ордена Нащекина сосредотачивалось городское хозяйственное управление, надзор за продажей алкогольных напитков, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами. Эти же люди должны были осуществлять и суд. В торговых и других делах за воеводами оставались дела по особо тяжким уголовным преступлениям, таким как государственный разбой, душегубство, то есть наемное убийство. Таким образом, надо сказать, что мы сразу видим, как псковский воевода поступается добровольно значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества. По сути своей, это была попытка восстановить один из важных элементов такой низовой демократии, которая была утрачена абсолютно в период вот создания московского централизованного государства, подавления псковских и новгородских внутренних свобод. И опять-таки здесь даже не столько интересно то, что с проектом Ордина Щекина в конце концов стало, а то, что такая попытка была предпринята и встретила довольно живой отклик и в обществе Псковского, и даже наверху политической элиты московского государства, если иметь в виду похвалу царя Алексея Михайловича. Но Афанасий Лаврентьевич считал необходимым реформировать не только дела городского самоуправления. Он видел необходимым приступить к серьезным изменениям в торговых делах, видя их главные недостатки в том, что русские люди в торговле слабы друг перед другом, неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой неустойчивости и слабости русской торговли, по мысли Ордина Щекина, во-первых, это недостаток капиталов, во-вторых, это взаимное недоверие, и в-третьих, это отсутствие удобного кредита. Вообще, когда Афанасия Лаврентьевича читаешь, вообще размышляешь, а за 350-400 лет с момента написания этих строк так ли сильно, чтобы изменилось в российском государстве? Вот. И вот для того, чтобы эти недостатки устранить, и были направлены статьи упомянутого псковского положения, которые касались торговли с иноземцами. Здесь, кстати, интересно-то, как раз интересно то, что опять-таки Ордин Щекин увидел очень серьезную проблему не только в том, что русским торговцам не хватало оборотных средств, или то, что они не могли взять под какой-то сравнительно низкий процент кредит, а то, что среди торговцев отсутствовала вот эта самая социальная солидарность, общественная солидарность, взаимное недоверие. Таким образом, Афанасий Лаврентьевич смотрел вглубь проблемы, он видел о том, что какие-то определенные пороки нашей общественной жизни были связаны с психологическими проблемами, непреодоленными еще со времен монгольского ига.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, как это все предполагалось преодолевать? Маломощные торговцы должны были распределяться по свойству и знакомству между крупными предпринимателями, которые наблюдали за их делами, за их промыслами. Земская изба, то есть городская администрация, выдает им из городских сумм суды для покупки русских вывозных товаров. Были учреждены под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную суду при поддержке как бы крупных предпринимателей, к которым они были прикомандированы, должны были скупать вывозные товары, записывать их в земской избе и передавать своим уполномоченным. Те уплачивают им покупную стоимость товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им такую своеобразную наддачу, как пишет Ключевский, к этой покупной цене для прокормления. А продав иноземцам, иноземным клиентам, скажем, не клиентам, партнерам, продав иноземцам доверенный товар по большим ценам, они должны были выдавать своим клиентам полную прибыль, так называемый компанейский дивиденд. И такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые должны были бы держать на надлежащей высоте цены туземных товаров. Таким образом, можно сказать о том, что Ордин Щекин выступает на псковской сцене как учредитель таких своеобразных корпораций, товариществ. Ну, если хотите, хотя опять-таки мое это сравнение очень условно будет, да, цехов, по большому счету, которые должны были служить возникновению общественной солидарности, то бишь дружному сближению верхнего торгового слоя с посадской массы. Ну и, соответственно, вот это сближение, укоренение каких-то начал общественной солидарности и взаимного сотрудничества должно было по замыслу Щекина умиротворить вот ту рознь, которую он нашел в Пскове при своем прибытии туда весной 1965 года. Однако, к сожалению, проблемы психологические оказались такими серьезными, что добрый замысел Афанасия Лаврентьевича не сумел в полной мере реализоваться. Мелкие торговцы, маломощные люди, посадские, как их называли, они приняли новые условия как царскую милость и с этим были согласны. Однако торговая элита, прожиточные люди, богачи, крупное купечество, они решили сопротивляться вот такому порядку вещей, так как не считали для себя возможным заботиться о мелких людишках. Вот это была, конечно, опять-таки огромная психологическая, экономическая и политическая ошибка. Естественно, что они стали жаловаться на Афанасия в Москву, нашли там сразу среди противников Афанасия поддержку себе. Может быть, здесь было дело связано еще и с каким-то кормлением, то есть просто с элементарными взятками. И понятно совершенно, что московские бояре, очень многие, и особенно бюрократия из приказов встретили вот эту инициативу на Щекинскую крайне негативно, потому что, во-первых, в этом они усмотрели посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков, которыми они должны были теперь поступаться ради посадского населения, то бишь вот этого несостоявшегося русского городского свободного класса, во-первых. А во-вторых, они, конечно, очень боялись, что в том случае, если бы этот опыт во Пскове дал позитивные результаты, он мог бы быть распространен на другие города, в том числе и на Москву. А это могло перейти в перспективе к полному, конечно, и серьезному изменению общественных отношений. Поэтому вообще всего 8 месяцев пробыл Ордин на Щекин в Пскове, и можно удивиться тому, как он за 8 месяцев и план-то реформы разработал, попытался ее провести в жизнь, начал проводить. Ну и, в общем-то, закончилось это все-таки тем, что под влиянием вот определенных московских групп на Щекин был из Пскова отозван. На его место пришел князь Хованский, достаточно, в общем-то, малопривлекательная фигура в московской элите, и он представил все псковское дело на Щекина царю Алексею Михайловичу в таком негативном свете, что Алексей Михайлович отменил все нововведения Афанасия Лаврентьевича. У него была такая слабость, он все решал по последнему отзыву. То есть запоминалось последнее слово Хованского было негативным. Да, нужно сказать, что Нащекин ни в коем случае не воспринял вот это событие как свое поражение. Надо отметить, что он умел держать удар как политик. Это тоже мы можем записать в его безусловные политические плюсы и достоинства. И он решил сделать то, что не удалось сделать на уровне городского псковского самоуправления, проводить свою линию в принятии каких-то регламентов новых, касающихся торговых дел. Опять-таки, здесь мы видим принцип, по которым будут действовать впоследствии, в последующие века русской истории, некоторые такие яркие представители консервативно-либеральной линии в российской политике. Но в первую очередь здесь приходит такое сравнение с Михаилом Михайловичем Спиранским, который, убедившись в том, что те проекты реформ, которые он разрабатывал при Александре I, не могут быть реализованы, он решил довольствоваться малым, считая, что это малое принесет не меньшей пользы, и подготовил уже в первые годы царствования императора Николая I кодификацию законов Российской империи, которая была колоссальным шагом по развитию правового сознания и способствует, так сказать, такого гражданского правового чувства. Вот эта его реформа имела это значение, за что он был пожалован государем орденом святого Андрея Первозванного. Опять-таки мы видим пример человека, который, столкнувшись с сопротивлением каких-то реакционных или просто инертных сил, да, в элите, он не отказывается вообще, он не уходит от общественной политической деятельности, не обижается, а пытается реализовывать то малое, что можно сделать. И это дает позитивный такой результат. В общем-то, так же поступил и Ордин на Щекин. В 1667 году он стал начальником посольского приказа и добился принятия новоторгового устава, о котором речь будет позже, тоже замечательного в своем роде документа эпохи Алексея Михайловича. И, в общем, он и здесь пытался провести вот эту идею, она была проведена в жизнь, о том, чтобы из московской таможни городовых земских изб маломощным торговцам выдавали суды, то есть льготный кредит, и о том, чтобы маломощные люди как бы образовывали такие своеобразные товарищества, складывались складчину с крупными предпринимателями для того, чтобы поддерживать высокие цены на русские вывозные товары. Это был очень такой важный шаг, особенно, конечно, вот то, что мы с вами слышим каждый день, поддержка кредитования малого бизнеса, что-то не очень активно развивается этот малый бизнес, по сути, было актуальным вот уже в 60-е годы 17-го столетия. И программа русского правительства накануне Первой мировой войны, фактическим премьером, главой которого был начальник Главного управления земледельства и землеустройства и земледелия Александр Васильевич Кривошеин, хотя он и не занимал формально должность председателя Совета министров, она заключалась именно в том, чтобы развивать именно мелкий кредит, в первую очередь в крестьянской среде. То есть, опять-таки, мы видим определенную условную, но все-таки, тем не менее, преемственность курса. Поэтому еще раз подчеркиваю, что Ордин Нащекин — фигура совершенно незаурядная в русской истории не только 17 века, но и в истории русской вообще. Итак, Нащекин делал последовательные шаги в плане обустройства русской промышленности и торговли. Еще в бытности его псковским воеводой псковские люди ходатайствовали о том, чтобы всеми ими делами ведали в одном приказе, а не нужно было бы им таскаться по разным московским учреждениям, где к тому же их безбожно обирали. И поэтому надо сказать, что в новоторговом уставе Нащекин проводит мысль об особом приказе, который бы занимался только делами купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств, во всех городах защитой и управой от бюрократических притеснений. Так, в общем-то, появился приказ купецких дел. По сути своей, это был прообраз Министерства торговли и промышленности в российском государстве. Ну и, соответственно, бурмистерской палаты Петра I. К сожалению, вот последние мероприятия Ордин Нащекина и его деятельность в Пскове, попытка социально-экономического реформаторства и проведения в жизнь новоторгового устава, и, наконец, очень тяжелая дипломатическая борьба за то, чтобы Киев остался в пределах московского государства, уже были последними такими яркими шагами в его политической жизни. Он уже в возрасте был, в достаточном по тем временам, его здоровье было расстроено серьезно. И в 1672 году, уступая свое место новому царскому любимцу Артамону Сергеевичу Матвееву, Ордин Нащекин удалился в один из монастырей и постригся здесь под именем Антония. Причем интересно, что все последние годы своей жизни, а умер он в 1680 году, он довольно деятельно занимался делами социального презрения и благотворительностью. Уже после смерти царя Алексея Михайловича его сын, государь Федор Алексеевич, потревожил один раз уже ушедшего на покой Афанасия Лаврентьевича, попросив его выступить участником переговоров с польскими послами. И от этой службы он не отказался, Афанасий Лаврентьевич, но, к сожалению, конечно, она была очень и очень уже сложной для его возраста, и ситуация, обстановка была другой, поэтому, в общем-то, это был эпизод в его карьере. Все иностранцы были согласны в том, что Афанасий Лаврентьевич был самым образованным и передовым человеком своего времени, который, с одной стороны, указывал на актуальность, важность, неотложность проводимых реформ. Но в то же самое время я еще раз подчеркиваю, что он прекрасно понимал о том, что это должна быть именно реформа, а не революция. И старый порядок должен постоянно согласовываться с новым, не противоречить ему, не взрывать его изнутри, не приводить к каким-то социальным потрясением, а улучшать и дополнять его. Здесь нужно как раз сказать, что среди очень таких положительных качеств Афанасия Лаврентьевича, незаурядного государственного деятеля России XVII века, вот о котором мы говорили с вами две последних программы, были еще такие важные качества, которые отмечали иностранцы в нем. Он был тверд в своих убеждениях, весьма деятелен и совершенно неподкупен, то бишь не брал взяток, что и по тем временам, да и по нынешним, конечно, высокое достоинство в этом человеке было. Вот, таким образом, вот это первый портрет, первая фигура, портрет на фоне эпохи, как принято говорить, одного из самых ярких представителей царствования Алексея Михайловича, с именем которого были связаны как раз очень многие дела, и жизнь которого как раз и была вот таким наглядным подтверждением, как мне кажется, уже неотвратимого и совершенно естественного, я это подчеркиваю, сближения Московской Руси с Европой, которая полностью вот явила себя в царствование Алексея Михайловича. В нашей следующей программе мы поговорим еще об одном выдающемся государственном деятеле эпохи Алексея Михайловича, это Федоре Михайловиче Ртищеве, который тоже занимает очень важное и достойное место в истории России XVII века. На этом на сегодня мне хотелось бы закончить, поблагодарить вас за внимание и напомнить, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с рассказом об эпохе царя Алексея Михайловича был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас, всего вам доброго, до новых встреч.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Осип Мандельштам, «Ласточка». Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертник не цветет, прозрачны гривы табуна ночного, в сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово, и медленно растет, как бы шатер или храм, то вдруг прокинется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам с стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыданья аонит, тумана, звона и зиянья. А смертным власть дана любить и узнавать. Для них и звук в персты прольется. Но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Все не о том прозрачное твердит. Все ласточка, подружка, Антигона, а на губах, как черный лед, горит стигийского воспоминания звона.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Это стихотворение 20-го года, которая связана, конечно же, рядом сквозных мотивов с другими стихами мандельштамовской книги «Тристия», где собраны стихи, написанные на рубеже 10-х и 20-х годов 20 века. Понятно, какое это время. Понятно, что образ раненой ласточки или мертвой ласточки, которая падает на снег, или живой ласточки, которая взмывает к небесам. Это образ души, находящейся внутри неимоверно тяжелых событий. Событий, которые абсолютно непредсказуемы, которые могут обернуться чем угодно. И наша душа трепетная, как ласточка, беззащитная и хрупка. В этом мире, полном ледяных глыб, надвигающейся ночи, дыхание огромного океана, сильных ветров. Поэт не может отступить от своего призвания. Как бы ни складывалась жизнь внутри него и вокруг него, и в ближайшем кругу его друзей и родных, и в более пространном кругу его культуры, и в смысле судьбы мировой, всего человечества, всей Вселенной, как бы ни складывались эти судьбы, поэт не может прекратить быть поэтом. Его призвание заключается в том, чтобы произносить слова. Поэт — это орган языка, как сказал когда-то другой русский поэт Иосиф Бродский. Поэт — это тот, кто говорит за свой народ, и поэтому он не может отказаться от речи. Слова поэта — суть дела его. По словам Пушкина, который вспоминает Александр Блок в своей речи о назначении поэта. Но слово поэта не может быть заказным,

Как сказала когда-то Цветаева, кто-то что-то в меня вселяется и через меня хочет быть. «Ласточка» Мандельштама – это стихи, сказанные на границе между молчанием и словом, между разумом и неразумием, между, если угодно, природой и культурой, между смыслом и бессмыслицей. И именно поэтому это стихотворение столь драгоценно и прекрасно. Оно очень непонятное. Но то, что оно непонятно, ну, в том смысле, как, например, некоторые стихи Ивана Алексеевича Бунина или Тютчева, или Пушкина, там яркие зрительные образы, там каждое слово равно вещи им называемым. И это золотое, тяжелое слово, такое конкретное, зримое, наполненное реальным опытом, оно, конечно, прекрасно. Но стихи Мандельштама не таковы. Они не всегда бывают таковы. Мы у него найдем и вполне себе реалистические, что называется, картины. Но «Ласточка», конечно, к ним не относится. Это стихи, которые находятся в той тонкой сфере, где личный опыт, как он скажет потом в другом стихотворении, достигается потом и опытом бесконечного неба игра. То есть мой личный опыт и тяжесть моей личной судьбы, если я поэт, в какой-то момент отверзает вот эти таинственные врата, где находятся образы, где находятся вот те самые смыслы, которые хотят быть, которые должны стать, потому что они необходимы народу, они необходимы человечеству, они необходимы тому языку, на котором они будут выражены. Но эти образы находятся еще пока в сфере несказанного и несказанного. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется. Дело не в том, что хотел сказать, а потом забыл. А дело в том, что уже казалось, что найдена форма, в которую может пролиться этот вечный, таинственный и необходимый, столь необходимый смысл. Но потом это чувство ушло. Вот-вот, казалось бы, влетит птица в клеточку, и выстроятся слова, и этот смысл окажется схвачен, и тогда можно будет его сообщить другим. Но этого не случилось. Такое дыхание на границе между глубочайшей тишиной, вот этим молчанием мира, из которого приходят великие образы искусства, и способностью поэта говорить. Это балансирование и составляет самый глубокий смысл «Ласточки», как мне кажется. Этот смысл связан с общим кризисом слова, который был очевиден уже в XIX веке, который очень сильно нарастал в XX. И ощущение этого кризиса, собственно говоря, и вызвало к жизни новое искусство, и символизм, и акмеизм, и прекрасные опыты футуристов, и много-много попыток заново наполнить слово живой силой, живой тяжестью. Можно сказать, что эти попытки не были бесплодны. И тем не менее процесс опустошения, девальвации, размывания, умирания слова продолжается, он идет и сейчас. И сегодня мы можем вспомнить слова Вячеслава Иванова, который сказал однажды: «Слово стало, как скорлупа сгнившего ореха, условный именовой знак, не обеспеченный золотом». Это образ, который очень понятен был людям начала XX века, когда за то время, что человек едет в трамвае со своими деньгами в кармане, эти деньги превращались иногда в нарезанную бумагу. И нам этот образ понятен. Мы тоже знаем, что такое бумаги, не обеспеченные золотом. Все эти кризисы, девальвации, дефолты, которые были на нашей памяти, они тоже помогают нам понять образ, используемый Вячеславом Ивановым. Слово, которое не обеспечено опытом, за которым не стоит жизнь, живая кровь поэта, его решимость, его мужество, его ответственность. Это слово похоже на скорлупу сгнившего ореха. Ты его расколешь, а там пустота. Ну или сидит червячок и паутинка. Это слово похоже, да, на бумажные деньги, которые превращаются просто в нарезанные разноцветные лоскуточки.

0: Это не то же самое, что золотой. Ты его берешь, и он такой тяжелый, настоящий у тебя в руке. Так вот, Мандельштам очень много думает о судьбах природы и культуры, и о судьбах слова. В какой-то момент, позже, мы с вами говорим сейчас о стихах 20-го года, но позже, к концу жизни, в 30-е годы, он будет думать о том, что необходимо создать новую культуру, которая будет корениться уже не в множестве знаков, из которых большинство истерлись и обесценились, а которая будет укоренена прямо в природе, вот в этой великой книге природы, где божественное творчество явлено с такой полнотой, с такой яркостью. Но для Мандельштама вот это усилие вернуть слову золотое наполнение, сделать его снова живым, мощным, творящим, не только творческим продуктом какого-то творчества, но творящим, чтобы каждый из нас мог напитаться этими словами. Для него это была задача очень важная. Я вам прочту короткую цитату из статьи Мандельштама «Слово и культура». «Слово – психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вечность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами. И слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из его глаз после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта». Вот это про образность ласточки, некоторым образом, и многих других стихов Мандельштама. Что такое безобразные стихи? Это стихи, которые передают более сложную форму, чем фотографические оттиски так называемого реального мира. Это форма мира невидимого, и поэтому она так сложна и так драгоценна. В одном из стихов из этой же книги, в этот же период, Мандельштам скажет: «И блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесем». Вот это самое бессмысленное слово оказывается словом более чем осмысленным, потому что оно запускает внутри читателя какие-то тончайшие процессы, позволяющие читателю преодолеть гнет определенного, видимого и неподвижного и войти на ту глубину или подняться на ту высоту, где дышит сам дух, где происходит сотворение мира. А это вечный процесс, который Бог никогда не прекращает. И вот Сергей Сергеевич Аверинцев примерно о том же говорит. «Слово получает свободу от своего предметного смысла, однако не забывает о нем. Магия слова вплотную подходит к зауме, но не переходит последней черты. В беспамятстве ночная песнь поется, но схождение в ночные глубины беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, припоминания». Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет подразумеваемой жизненной ситуации работает не на самоцельный бред и не на рационалистический ребус. Она создает контраст для внезапного прорыва узнавания. Так пишет Сергей Сергеевич Аверинцев. И действительно, многие стихи Мандельштама невозможно разгадывать как рационалистический ребус. Это не шифры. Иногда мандельштамоведы так поступают. Они говорят, вот здесь вот зашифровано вот это, а вот здесь вот это, а вот это можно прочитать вот так, а вот это прочитывается вот так. Исходя из каких-то фактов жизни и творчества, круга чтения, художественных и личных впечатлений и так дальше. И это все хорошие вещи, потому что они нам действительно помогают. Но самое главное не в этом. А главное в том, что погружение вот в это беспамятное и как будто бы бессмысленное слово, оно позволяет нам обострить свою память и проникать в смыслы гораздо более сложные и тонкие, чем приметы подразумеваемой жизненной ситуации, как говорит Аверинцев. И тем не менее несколько коротких комментариев. Ну, во-первых, «Ласточка» в мандельштамовском творчестве этого времени, рубежа 10-20-х годов. Это очень сложный и наполненный символ. Символ поэзии, символ человеческой души, символ жизни, если какой-то простой круг очерчивать. И мы с вами говорили о том, что это реальность великих и грозных и страшных лет Первой мировой войны и русской революции 17-го года и гражданской войны, эта реальность обострила внимание Мандельштама к миру мертвых. Слишком легко было попасть в этот мир мертвых. И оказалось, что мир смерти, то, что происходит за Стиксом, за рекой мертвых, это мир не враждебный и страшный, а мир, который продолжает быть живым, но только по-другому. Вот это сложное отношение к смерти, оно здесь невероятно нежно выражено. Здесь и зеленые ветки, и ласточки, то живые, летающие, то мертвые. Здесь Антигона, великий персонаж античной литературы, оплакивающая своих братьев. И, кстати, не зря Антигона, потому что 20-й год. Как много попыток поделить народ на своих, чужих, на красных и белых, на наших и не наших. Но Антигоне все были свои. Она сказала, что оба брата, и тот, кто отдал свою жизнь за родной город, и тот, кто привел врагов к его стенам, оба они, как только становятся мертвыми, они становятся хрупкими, беззащитными, и мы должны их оплакать. Неважно, каковы были деяния их при жизни. Важно то, что после смерти нам, живым, необходимо исполнить свой долг любви и оплакать их. Поэтому здесь Антигона появляется. Появляются здесь и Аониды. Некоторые воспоминатели о Мандельштаме говорят, что да, он и не помнил, кто такие Аониды. Ему просто нравилось вот это звучание. «Я так боюсь рыданья Аонид, тумана, звона и зияния». Конечно, ему это нравилось. Конечно, это бесконечно красивая строка. Но Мандельштам хорошо учился и в школе, и в университете. И он прекрасно помнил, что Аониды – это музы. Это музы, но это не те 9 муз классических, которые сопровождают Аполлона. Это другие, более древние, может быть, более коренные музы искусства, которые говорят о песне, о воспоминаниях и об опыте. Вот эта тройка Аонид в классической мифологии – это Аэда, муза песни, Мнема, понятно, да, муза воспоминаний, и Милета, муза опыта и размышлений. Не случайно здесь появляются Аониды, потому что это корни поэзии. Это та глубина пения, мысль, опыт, то есть проживание, переживание и память. Это та глубина, из которой, собственно говоря, и растут стихи.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Ласточка. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертник не цветет. Прозрачны гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово. И медленно растет, как бы шатер или храм. То вдруг прокинется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыданья Аонид, тумана, звона и зияния, а смертным власть дана любить и узнавать, для них и звук в персты прольется, но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Все не о том прозрачное твердит, все ласточка, подружка, Антигона, а на губах, как черный лед, горит стигийского воспоминания звона.
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Дорогие братья и сестры, я снова приветствую вас на радиостанции «Град Петров», и мы снова в который раз с вами будем рассматривать библейский музыкальный инструментарий. В прошлой нашей передаче мы начали рассматривать инструмент под названием «Менаоним» из класса погремушек. Я вас предупредил, что с этим инструментом мы так просто не расстанемся и будем рассматривать его довольно подробно и долго, и успел сообщить, что инструмент своими истоками уходит в Древний Египет. И не просто в Древний Египет, а сопричастен очень близко, напрямую даже, с религиозными и египетскими практиками. Мы разобрали с вами одну из разновидностей систра, систр-лук, а сегодня мы с вами рассмотрим другую разновидность систра, систр-наос. Итак, систр-наос. Он состоял из рукоятки, которая вверху оканчивалась изображением головы богини Хатор. Как вы помните, систр-лук точно так же был связан с головой этой богини-коровы. Значит, оканчивался изображением головы богини Хатор, на которой покоилась небольшая коробка, представляющая собой тот самый наос, то есть святилище. Наос — это, на всякий случай объясню, главное помещение античного храма, где находилось скульптурное изображение божества. В некотором смысле, это аналог христианскому алтарю. Как и в систре Луки, через раму систра этого типа также горизонтально продевали металлические стержни с дисками. Вырезанные или приделанные сбоку в качестве ручек спирали изображали рога коровы-богини. Систр-наос часто украшался уреями. Урей же, от египетского «вставший на дыбы», это иероглиф, который изображал собой кобру с раздутым капюшоном. Это еще один значимый египетский символ. Ну вот, как раз, вы знаете, кобра в момент какой-то опасности как бы встает на дыбы и раздувает капюшон. И этот символ был одним из символов власти фараона, украшавшей его головной убор. Об этом пишет в своем труде Мерцалова, а труд называется «Костюм разных времен народов», в первом томе этого труда. Так вот, одним из символов власти фараона, украшавшей его головной убор. Сначала диадему, а потом корону. А также был символом жизни и смерти. Урей часто ассоциируется вообще с египетской цивилизацией. Пара симметричных кобр-уреев изображалась не только по сторонам систра, но по бокам изображения солнечного диска. Кстати, загнутые концы упомянутых нами горизонтальных металлических стержней у египтян могли представлять также головки змей. Систр-наос был распространен во времена Древнего Царства. Это 3-е тысячелетие до Рождества Христова, а по некоторым утверждениям даже до него. Форма сестры Наоса была тогда довольно популярна. Ее можно обнаружить в элементах древнеегипетской архитектуры и скульптуры того времени. В виде колонн, на колоннах храмов, в статуях. Огромный золотой сестр стоял в главном святилище Хатор в Дендере, изначальном культовом городе этой богини. Я об этом ранее говорил. Основным приемом игры на сестре было встряхивание этого инструмента. Кроме ритмических фигур, придумать еще что-то кажется сложно. Однако некоторые полагают, что также по нему могли ударять металлической палочкой, медной, бронзовой. А кроме того, горизонтальные металлические стержни, чаще количеством 3, но могло быть и 4 стержня. Так вот, горизонтальные металлические стержни могли быть различной толщины, чтобы в совокупности производить большее число различных колебаний или чтобы увеличить количество тембров. Некоторые утверждают, что вместо металлических кружков-дисков на стержне могли нанизываться какого-либо рода бубенчики, такие маленькие погремушки. Но, хотя это возможно, я лично не встречал ни одного изображения такого плана, поэтому и утверждать не буду. Еще несколько слов о значении и символике сестры. Плутарх, древнегреческий писатель 1-2 веков, в своем трактате о Изиде и Осирисе так описывает этот инструмент. Сестра является символом того, что все сущее по необходимости сотрясается и никогда не прекращает круговращение. Напротив, все заснувшее и потухшее как бы расталкивается и пробуждается. Рассказывают, что с помощью сестров отпугивают и отражают Тифона. Тифон, напоминаю, в греческой мифологии это стоглавое огнедышащее чудовище, которое было побеждено Зевсом. Вот с помощью сестров отпугивают и отражают Тифона, и этим дают понять, что в то время, как уничтожение связывает и подавляет природу, рождение вновь освобождает и воскрешает ее через движение. К тому же верхняя часть сестры кругообразна, и дуга охватывает 4 сотрясаемых предмета. Ведь и часть мира, подверженная рождению и смерти, объемлется лунной сферой, и все в ней движется и изменяется через 4 стихии – огонь, землю, воду и воздух. На дуге сестры сверху высекают кота с человеческим лицом. Ну, здесь имеется в виду египетская богиня любви, радости, веселья Баст или Бастет, которая изображалась в виде кошки или женщины с кошачьей головой. Высекают кота с человеческим лицом, а внизу, под тем, что сотрясается, в одном месте лицо Изиды, а в другом лицо Нефтиды. Нефтида — это греческое произношение египетской богини Небетхет или Нептот, владычицы дома, и она была спутницей бога Ра, который отождествлялся с Амоном, была защитницей мертвых. Итак, в одном месте лицо Изиды, в другом — лицо Нефтиды, обозначая ликами рождение и смерть. А здесь, скорее всего, имеется в виду то, что двуликая Хатор символизирует с одной стороны Изиду, а с другой — Нефтиду. Рождение и смерть, ведь именно они суть перемещения и движения элементов. Как видим из рассказа Плутарха, сестр обладал весьма глубокой и замечательной символикой, а также имел знакомую нам функцию отгонять злые силы, о которой в данном случае представляет огнедышащий Тифон. Как пишет Хакеа Вузу, с помощью сестры следовало усмирять особо опасных богинь в облике хищных животных. Напомню, что вот подобной силой наделялись уже изученные нами мицелот и паамоним, которые также представляли собой род погремушек, еще более простейший, чем сестры. Вообще очень интересно, что простейшие шумовые ударные инструменты наделяются такой важной сакральной функцией — оберегать от злых сил. Как я уже говорил раньше, немало исследователей, ученых в этом находят языческий рудимент, репродуцированные, вот так сказать, более развитые культы, в том числе культ ветхозаветный, культ христианский. Повторю еще раз, такие выводы мне кажутся слишком поспешными. И те же ученые, только скорее не культурологи и историки, а, возможно, какие-нибудь акустики, физики, найдут обоснование этому феномену в каком-нибудь, положим, действии упругих волн. По крайней мере, изучение в этом плане в отношении колокольного звона, насколько мне известно, уже ведутся. Но вернемся непосредственно к Систру. Кроме функции защиты от злых сил, Систра являлся тем инструментом, посредством которого преподавалось божественное благословение. В прошлой передаче мы об этом упоминали. А здесь мы снова можем вспомнить уже изученный нами идиофон «Паамоним». И недаром эти инструменты в популярных изложениях библейского музыкального инструментария нередко смешиваются. Еще один интересный факт. Во времена правления Сенусерта I, это такой фараон 12-й династии, который правил где-то в 20-19 веках, соответственно, до Рождества Христова. Так вот, во времена правления Сенусерта I на западном берегу Нила район города под названием Хив, он же по-гречески Диасполь Парва, на западном берегу Нила была основана царская резиденция, названная Дворец мощи Хеперкара, то есть вот того самого Сенусерта. Позднее это длинное название сократилось и было переосмыслено так, что превратилось в дворец Систра в связи с почитанием известной нам уже местной богини Бат в образе Систра с человеческой головой, коровьими ушами и рогами. А Бат, как я говорил, соединилась воедино вместе с Хатор, с которой была похожа и которая почиталась совсем рядом, в Дендере. Так вот, и в этом городе Систер также был возвеличен. В главном святилище Хатор в Дендере находился огромный золотой Систер. Впоследствии Систер получил довольно широкое распространение не только в Египте, на своей бесспорной родине, но и в Римской империи. Согласно музыкальному энциклопедическому словарю, именно во времена Римской империи Систер стал изготавливаться из металла, а до того делался из дерева. Ну, однако у меня вызывает сомнение такое утверждение. Думаю, что металлические систры появились все-таки раньше. О египетских металлических систрах пишет современная исследовательница древнеегипетской символики Хаке Авузу. Известен Систер был не только египтянам или римлянинам, но также и ассирийцам, вавилонянам, шумерам, грекам. Думаю, что вот на этом мы с вами, братья и сестры, сегодня остановимся. Попробуйте осмыслить этот интересный музыкальный инструмент, а в следующий раз мы снова поговорим о нем. Спаси Господи за ваше внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Ключевые слова. В неделю пятую по Пятидесятнице. Братья, желание моего сердца — спасение Израиля, и о них моя молитва к Богу. Я свидетельствую, есть у них ревность в служении Богу, но нет у них истинного разумения. Ибо не признавая праведности от Бога, и стремясь вместо нее поставить свою собственную праведность, а не праведности от Бога, не подчинились. Потому что Христос — конец закона, и праведным теперь становится всякий верующий. О праведности по закону Моисей пишет так: «Человек, соблюдающий заповеди, тем самым будет жив». А праведность по вере говорит так: «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо, это чтобы оттуда Христа низвести, или кто бы сошел в бездну, это чтобы из мертвых Христа возвести. Но что же говорит она? Близко к тебе это слово, оно в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово о вере, которое мы возвещаем. «И если ты будешь исповедовать устами своими, что Иисус — Господь, и будешь верить сердцем своим, что Бог воздвиг Его из мертвых, то будешь спасен. Ибо сердцем верят к праведности, а устами исповедуют к спасению». Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 10, стихи с 1 по 10. Центральное слово прочитанного отрывка — «праведность» или «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это одно из ключевых слов библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Следует заметить, что слова «правда» и «праведность» — разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительнее употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражают такие слова, как «надежность» и верность. Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога. На Бога можно положиться, Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который Он отделил себе в удел из всех народов земли. Третья книга Царств, глава 8, стих 53. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем стала подвергаться сомнению. В самом деле, проходит столетие, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия? Когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола: «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякого верующего. «Я не стыжусь благовествования Христова», — пишет апостол Павел, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Послание к римлянам, глава 1, стихи 16 и 17. И все дальнейшее в послании посвящено доказательству этого тезиса. Именно вера в Иисуса Христа нас ради умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. Спасение всем людям, утверждает апостол, иудеям и эллинам. Но вот это «всем людям» вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало обиду и отторжение, ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам, и это было соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Послание к римлянам, глава 9, стих 32. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Послание к римлянам, глава 9, стих 2. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодня отрывок. Апостол свидетельствует о глубоком уважении к религиозной ревности Израиля. Ведь и сам он до своего призвания и обращения был страстным ревнителем отеческих преданий. Послание к Галатам, глава 1, стих 14. Однако уважение к религиозному усердию Израиля не препятствует ему со всей определенностью говорить о том, что ныне отличает иудеев от христиан. Отличает же иудеев отказ признать, что в Иисусе Христе действовал сам Бог для спасения всех людей, что в Иисусе Бог даровал нам праведность. Поэтому ревность Израиля о Боге стала религиозным усердием без разумения, каким было и усердие самого апостола Павла перед его призванием, пока он был просто Савлом. Безразумение, конечно, не означает беззнание того, что израильтяне отвергают. Ведь и Савл знал, что и кого он преследовал, иначе бы он и не преследовал. Но их знание было ложным, оно вело не к признанию, не к послушанию истине, но к помрачению их сознания. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видит, и уши, которыми не слышит, даже до сего дня. Послание к римлянам, глава 11, стих 8. Страстное усердие Израиля было направлено мимо истины и против истины. После откровения во Иисусе Христе, после Его Евангелия, стало ясным, что стремление Израиля к праведности в рамках послушания закону Моисея было тщетным стремлением утвердить перед Богом собственную праведность вместо принятия праведности от Бога, дарованной во Иисусе Христе. И здесь апостол высказывает свой основной тезис. Они не подчинились праведности от Бога, потому что они чувствовали и интуитивно понимали, что Христос — конец закона. Вероятно, это чувствовал и Савл, когда он гнал церковь. Признать Христа — значит пойти дальше и выше закона. Дальше и неизмеримо выше упования на свои законные заслуги. И праведным теперь становится всякий верующий не в свои заслуги, а в благодатный дар Божий во Иисусе Христе. Но иудеи выходить за пределы закона не хотят. Они не желают с ним расставаться. Поэтому и не покоряются истине Евангелия. Апостол Павел очень образно противопоставляет закон и праведность по вере. Если Моисей о праведности по закону пишет, то новая праведность по вере говорит, как бы возвышая свой живой голос. Как тут не вспомнить противопоставление буквы и духа? Буква убивает, а дух животворит. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Если Моисей пишет отстраненно, обращаясь к человеку в третьем лице, например, исполнивший его человек, жив будет им. Левит, глава 18, стих 5. То вера говорит на «ты», обращается к сердцу человека. «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо». Если Моисей связывает обетование жизни с неким условием, жив будет только тот, кто будет соблюдать заповеди закона, то праведность по вере дается без условий. Она приходит к человеку сама, она близко. Апостол Павел при этом цитирует книгу Второзакония. «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Второзаконие, глава 30, стих 14. Но ведь Второзаконие говорило о слове заповеди закона. На каком же основании апостол Павел относит эти слова ко Христу? Дело в том, что уже задолго до апостола Павла иудейские книжники в том «близком слове» признавали премудрость Божию, которую они отождествляли с законом. Об этой премудрости Божией написано: «Кто взошел на небо и взял ее и снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее? Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего о стезе ее, но знающий все знает ее. Он нашел все пути премудрости и даровал ее возлюбленному своему Израилю. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся ее будут жить». Книга пророка Варуха, глава 3, стихи с 29 по 32, с 37 по 38, глава 4, стих 1. Но для апостола Павла явившаяся на земле премудрость и праведность от Бога есть Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 30. Эта премудрость сошла с небес. Она воскресла из бездны преисподней. Она близка в слове веры, которое возвещают апостолы. Подразумевается древнее исповедание веры, или точнее два исповедания. Одно возглашалось в церковном собрании верных: «Иисус — Господь». Другое исповедовали как символ веры перед крещением: «Бог воскресил его из мертвых». И эти слова веры даруют человеку радостную убежденность в том, что он соединен с Господом, и, следовательно, перед ним открыта дверь в спасение и в жизнь вечную.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю пятую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании.
1: «А это не как медведь!» — воскликнула бабушка, глядя на обломок скалы, где на задних лапах стоял огромный медведь и принимал от публики угощение. «Медведь!» — сказал Мортен. «Настоящий медведь, а не какой-нибудь игрушечный! Правда, папа?»
2: «Не сомневайся, Мортен, медведь самый настоящий!»
0: Мортен бросил медведю печенье за то, что он был настоящий. Потом они смотрели на морских львов, которые плавали в воде и время от времени издавали дикие крики. Они ныряли, потом вылезали на выступавший из воды камень, снова ныряли и плескались, и снова забирались на камень. И все это они проделывали без передышки.
1: «Видно, они любят купаться», — сказала бабушка. «Но когда же они отдыхают от такого купания?»
2: «Они не отдыхают. Наверное, привыкли», — сказал папа.
0: И, наконец, они пришли к обезьянам. Все так этого ждали. Обезьяны здесь были самые разные. Одни быстро-быстро прыгали вверх и вниз по небольшой горке. Другие сидели за решеткой. Там были деревья, и обезьяны лазили по веткам. Когда они обнаружили, что у папы, мамы, бабушки и детей есть печенье, они стали просовывать сквозь решетку руки, чтобы дотянуться до него, и дрались друг с другом за каждый кусочек. У некоторых обезьян были малыши. Они крепко держались за мать, когда та забиралась повыше и прыгала с ветки на ветку.
1: «Им здесь неплохо», — решила бабушка. «Ведь прыгать по деревьям они привыкли еще в джунглях».
0: «А что такое джунгли?» — спросил Мортен.
1: «Это такой большой лес, в котором обычно не бывает людей», — ответила бабушка. «А деревья очень большие».
0: «Ага», — сказал Мортен и замолчал, не в силах отвести глаз от обезьян. Люди смеялись над их проделками, но Мортен серьезно следил за ними.
1: «Правда, на них интересно смотреть?» — спросил у него Марен.
2: «Интереснее не бывает», — ответил Мортен и стал еще серьезнее, чем был до сих пор.
0: Ганс Христиан Андерсен и Марта. Мортен, не отрываясь, смотрел на обезьян и думал, что ничего прекраснее в мире не существует. Время от времени он протягивал им печенье, и когда маленькая обезьянья рука просовывалась сквозь решетку и хватала печенье, он тихонько улыбался, но потом снова становился серьезным. Папа, мама и остальные долго смотрели на обезьян. Бабушка стояла, склонив голову на бок. Она то и дело смеялась. Обезьяны были такие забавные! Наконец папа воскликнул. «Здесь написано, что в 12 часов будут кормить шимпанзе. Давайте посмотрим».
3: «Охотно!» — откликнулась мама.
1: «Мы должны все здесь увидеть!» — подхватила бабушка.
0: Она взяла Мортона за руку и хотела идти с ним дальше. Но это оказалось невозможно. Мортон словно прирос к земле.
1: «Идем! Мы должны посмотреть и на других обезьян!» — позвала его бабушка.
2: «Я хочу смотреть на этих», — сказал Мортен.
0: «Надо идти», — папа поднял Мортена на руки. «Там тоже будет интересно». Они прошли в другой обезьянник и остановились в проходе, по обе стороны которого были клетки. В одной из них бегали два маленьких мальчика. Но это были не мальчики, а шимпанзе. Они бегали на двух ногах, играли в мяч и даже тузили друг друга. «Ну как, Мортон, нравится?» — спросил папа у Мортона и опустил его на землю. В помещение пришел служитель. «Сейчас он бросит им еду», — сказала мама. Но она ошиблась. Служитель принес стол и два небольших стула. Он постелил на стол скатерть, поставил две тарелки и положил две ложки. Потом налил в тарелки какую-то кашу и крикнул: «Кушать подано!» После чего открыл дверь клетки, и оба шимпанзе, подпрыгивая, выбежали оттуда и повисли на шее у служителя.
1: «Я сейчас упаду!» — воскликнула бабушка. «Это настоящие обезьяны или переодетые дети?»
0: «Конечно, настоящие!» — сказал папа. Смотритель посадил шимпанзе на стулья и велел им приступать к еде. И шимпанзе стали есть. Но иногда они поджимали под себя ноги. Наверное, так им было удобнее сидеть. Тогда смотритель говорил им, что воспитанные обезьяны так себя не ведут, и шимпанзе выпрямлялись на стульях, как две свечки. Один из них ел очень быстро, другой часто задумывался или начинал ложкой бить муху, которая то и дело садилась на стол. В конце концов он тоже доел кашу, и смотритель дал им бутылки с водой и соком. На бутылки были надеты соски. На закуску смотритель поставил на стол поднос с капустой и яблоками. После обеда обезьянам следовало отдохнуть, но они начали прыгать.
1: «Нельзя так прыгать сразу после еды», — сказала бабушка. «Ну скажи, Мортон, разве они не смешные?»
0: Но Мортон ей не ответил, потому что его рядом не оказалось. Во-первых, ему не понравился запах в этом обезьяннике, а во-вторых, ему больше понравились те обезьяны, которые сидели в клетке за решеткой, те, которым следовало жить в джунглях и прыгать с дерева на дерево. У Мортона возник план. Он вернулся к обезьянам и позвал их к себе. В то же время он изо всех сил старался руками раздвинуть прутья решетки. Но это оказалось непросто. Прутья были из прочного материала и не поддавались усилиям Мортона. Когда папа, мама и дети вышли от шимпанзе, они услыхали голос Мортона. Он обращался к обезьянам.
1: «Помогите мне с этой решеткой! Тогда вы выйдете на свободу и будете жить с нами в домике в лесу! Там кругом большие деревья и почти нет людей! Там вы будете свободными!» Он протянул руку сквозь решетку, и маленькая обезьянка, решившая, что он протягивает ей печенье, тут же схватила его за руку и укусила. Бедняга Мортон заорал благим матом. Все сразу бросились к нему, чтобы взять его на руки, но мама их опередила. Она подняла Мортона на руки и выбежала с ним из обезьянника, туда, где они оставили свои рюкзаки. В папином рюкзаке лежала дорожная аптечка. Мама быстро достала из аптечки дезинфицирующее средство, мазь, салфетку, пластырь и ножницы. Но, взглянув на палец Мортона, она не обнаружила никакой ранки.
0: «Это хорошо», — сказал папа. «А то укусы таких обезьян могут быть очень опасными».
3: «На всякий случай помажем мазью», — сказала мама. И намазала Мортону палец мазью. А поскольку он кричал и плакал, думая, что обезьяна укусила его по-настоящему, он был рад, что мама перевязала ему палец. Пусть все думают, что на него напала обезьяна.
1: «Я хочу, чтобы эти обезьяны жили у нас в домике в лесу», — сказал он, немного успокоившись. «Но ведь эта обезьяна тебя укусила», — удивилась Мона. «Она не хотела кусаться. Она думала, что я протянул ей печенье».
3: «В нашем лесу им будет холодно», — вмешалась в их разговор мама. «У нас для обезьян слишком холодные зимы».
1: «Я понимаю», — сказал Мортон. И прежде чем все успели опомниться, он уже снова был у своих обезьян.
4: «Нет, мы не сможем взять вас к себе», — сказал он. «Зимой у нас бывает слишком холодно, поэтому не будем портить вашу решетку».
3: Несколько обезьян подошли к решетке, но Мортон быстро отскочил от нее и крикнул.
4: «Я вам не печенье, я мальчик, и меня зовут Мортон. А сейчас мне надо идти».
3: На это обезьяны ничего не сказали. Они только без конца прыгали по клетке, и все-таки Мортону показалось, что кое-кто из них проводил его грустным взглядом. Поэтому он обернулся, помахал им рукой и вернулся к своим.
5: «Ты молодец, что попрощался с ними», — похвалил его папа.
4: «Жаль, что у нас зимой так холодно», — только и сказал Мортон.
3: И неудивительно, потому что все, что можно было сказать про обезьян, он уже сказал. Перед тем, как они отправились на туристическую базу, бабушка подошла к киоску и что-то купила. Это была большая фотография шимпанзе, обедающих за столом.
2: «Я повешу ее у себя в комнате», — сказала она.
3: «Зимой на нее будет приятно смотреть».
5: «Ты права», — сказал папа. «А сейчас, путешественники, поторопитесь».
3: И путешественники поторопились, потому что почувствовали, что подходит время обеда. Обед в этот день у них получился поздний. А после еды всем захотелось полежать, поэтому все легли спать. Кому-то снились слоны, кому-то зебры, а Мортону наверняка снились обезьяны. На другое утро все были вялые и сонные, и тогда после завтрака папа прочел им маленькую лекцию. Очень давно, в маленьком доме, который стоял в городе под названием Оденсе, жил маленький мальчик. Звали мальчика Ганс Христиан. Его отец был сапожник.

0: котором Андерсон жил в детстве, — сказал папа. И они направились по улице, на которой было написано «К дому Ганса Христиана Андерсона». Наконец они увидели его дом. Маленький, низкий, он стоял на узкой улочке среди таких же невзрачных домишек.
1: «Убогий домишко», — сказала бабушка. «Но все равно приятно думать, что когда-то здесь бегал Андерсон».
0: В одном из домиков у окна стоял маленький мальчик и смотрел на них.
2: «Может, он мечтает, что когда-нибудь и к нему придет слава», — сказала Марта.
0: И тут же подумала, что, наверное, странно быть по-настоящему знаменитым. Но кто знает, может, когда-нибудь прославится и она сама. Марта понимала, что сначала для этого у нее должна быть горькая судьба. Ей придется много страдать. Но зато потом она будет вознаграждена, и в домик в лесу повалят толпы людей, чтобы посмотреть, как Марта жила в детстве. Однако пока об этом лучше было помалкивать, чтобы ее не засмеяли. Рядом с домиком Андерсона был выстроен большой дом, и в нем находился музей. В домике сапожника не хватило бы места, чтобы выставить все экспонаты.
1: «Сначала мы осмотрим домик, где жил Андерсон», — предложил папа.
0: По дороге Марта взяла бабушку за руку.
2: «Бабушка, правда странно думать, что здесь жил Андерсон. Он и не подозревал, сколько людей будут приходить сюда и говорить. Подумать только, он здесь жил», — сказала она.
1: «А сидел он именно на этом стуле», — сказала бабушка.
2: «Мне часто хотелось, чтобы наш папа был сапожником», — призналась Марта. «У кожи такой приятный запах. По-моему, уютно, когда по вечерам сапожник сидит и чинит людям обувь или шьет новую, а его семья тут же рядом, и каждый занимается своим делом».
1: «Может, у тебя так и будет», — сказала бабушка.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении Марии Юдины прозвучала первая часть соната для клавира «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI – в начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи, древние фолианты, сохранились в наших архивах с XII, конца XI веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий XVI, середины XVII веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям палеографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой. А азбука певческая такая же, как и азбука словесная. Там есть тоже количество знаков, которые распевались. Там их значительно меньше. Если в XVI-XVII веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода вот такая, ну, может быть, как бы мелодекламация, скорее, чем певческое искусство. Поэтому те проблемы ученые продолжают решать. А я, ну, в силу уже и опыта, и возраста, еще очень много мне хотелось бы написать и в книге новой, и в певческих рукописях и компакт-дисках тех шедевров XVI-XVII веков, которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды Оскара в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России. И мне это делать несложно, по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троице-Сергиевая лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. Я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт. А потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут, ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур, потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более, а показать эти произведения неизвестных мастеров достойно, надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы. Причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк. Он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Понимаете? Выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами и так далее, что надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно в Все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательства, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст, музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела, тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, мы никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк тресветлый сорочьей ножкой, «вельми пако» возгласи. Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которая есть, как петь, ступите, поиграть, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику и сам, видимо, показывал, это несомненно так и было, как это делать. Бумага в то время в России не производилась. Ее везли из западных стран. Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе средневековье. Какие дороги. Сколько можно было привезти бумаги. Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителям, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся –

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытно предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатно. И не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете из зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, кем бы он ни был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы оплатить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел ошеломленный из дирекции зала. Пошел, я не знаю даже куда. Знаете, когда человек бывает в шоковом состоянии, он и не туда повернется, и не туда пойдет, не знаю, Дух Святой меня вел куда-то. Вот так я шел по улице, какой-то пустой, в сторону Арбата, маленькой улицы, навстречу каких-то два человека. Он меня окликнул, один из них, говорит, Толя, что с тобой? Я увидел, что передо мной один из моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут, вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, ну, дочь, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, но когда это он все увидел, он, понимаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все что угодно – мешающие, но только не музыкальные интонации и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Сегодня мы знакомимся с древнерусскими песнопениями благодаря диску «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». Автор этого диска – исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Конотоп, который много лет занимается расшифровкой и исследованием этой традиции, рассказывает об одном удивительном песнопении – которые он обнаружил в рукописи XVI века.
1: Это пока на сегодняшний день самый продолжительный распев, который удалось мне обнаружить в Русской Православной Церкви. Распев греческой традиции нашей рукописи. И я в некоторых университетах, где имеются кафедры, христианские кафедры, приезжаю с лекциями «Григорианский хорал» и «Русский знаменный распев. Параллели и пересечения». И вот всегда чрезвычайное любопытство вызывает следующее. Я показываю музыку григорианскую, показываю русскую, древнюю, того же периода. Корни одни у нас, христианские, какие различные уже самобытные. Ну, это все слушается, воспринимается. Ну, а когда я дохожу до формы и говорю, вот распевы григорианские, я говорю, простите, я не такой специалист в григорианике, вот тут сидят ваши профессора и так далее, сообщите мне, какие у вас вот бывают наиболее продолжительные хоралы григорианские. Ну, мне говорят, там 6 минут, 7, 9 минут, так знаем, кто-то еще там может добавить какую-то минуту. Я говорю, а вот я обнаружил в одной из рукописей 1598 года, супрасельской рукописи, стихиру на целование плащаницы «Придите и ублажим все Иосифа», продолжительность которой, по нашему представлению, представлению еще в какой-то мере ускоренному, тогда была жизнь более такая размеренная, можно сказать, еще можно увеличить, значит, время продолжения. Но мы исполняем это произведение в течение 23 минут. Этот одноголосный распев. Причем эта форма не куплетная, не то, что там, скажем, выходила на берег Катюша, и идут куплеты все время одного и того же мелодического значения, какой-то, как песня. Нет, это все время материал новый, изменяется и продолжается. Уже бесконечный. Меня поражают такие размеры. Как они умели это создавать? Простыми элементарными средствами, мазками музыкальными. Вот это тоже поражает. И что вы думаете, они просят? А я все иллюстрирую фрагментами. Не верят. Говорит, вот это мы будем слушать. Я говорю, невозможно прослушать. 23 минуты. Я говорю, вы посмотрите, я включаю начало и конец по трекам. Я вам покажу, на дисплее покажу, что 23. Нет, мы должны послушать. Мы должны послушать. Я это знаю. Я это предвидел в самом начале. И действительно, в каждом месте, где я об этом рассказываю, в каждом месте это повторяется.

Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» прозвучали древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Мы познакомили вас с диском «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков», а также послушали фрагменты беседы автора этого диска, известного исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, который много лет посвятил расшифровке и изучению древнерусских песнопений. Напомню, что запись беседы с Анатолием Конотопом, сделанную в 2006 году в православной общине во имя святого Иоанна Шанхайского в немецком городе Котбусе, нам любезно предоставила Ирина Виноградова, слушательница и помощница нашего радио. Песнопения XVI-XVII веков расшифровки Анатолия Конотопа звучали в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова и хора Московского патриархата «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. И в заключении нашей программы «Музыка православного храма» прозвучит еще одно песнопение в исполнении хора «Древнерусский распев». А я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Программу «Музыка православного храма» вела Ольга Суровикина. Всего доброго и до новых встреч!

В исполнении хора Успенского блокадного храма прозвучало песнопение утренней «Великое словословие» композитора Николая Озерова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в негда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас
со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь и будет дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного,
да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже нет мне смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 130-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: «Братья, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
0: Послушайте 55-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: «Сказал Господь притчу сию. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И просил их Иисус: поняли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их».
3: Сегодня мы слышали евангельское чтение, в котором Господь предлагает нам образы Царства Небесного в таких аллегориях, как сокровища, скрытые, например. И вот здесь, разумеется, этот образ очень яркий, очень понятный. Где-то на каком-то поле человек узнал сокрытое сокровище или клад, и ради этого клада, который он знает покроет все его издержки, он идет, все оставляет, все продает и покупает это поле. Потому что он знает, что сегодня, продав все, купив этот участок и обретя это сокровище, он станет еще более богатым. Это касается нашего выбора, когда мы готовы оставить все наши привычки, страсти, желания, некий свой уклад жизни, во многом неправильный, ради того, чтобы обрести Царствие Божие. В это надо верить. Это пример веры. Вера в то, что грядущее сокровище покроет все наши расходы. Даже мы должны ощущать потребность, насущную потребность в том, чтобы обрести вот этот клад, вот это богатство Царствия Небесного. Часто мы ради какой-то ерунды готовы свернуть горы, ради какого-то, может быть, греха, удовлетворения своей похоти, ради соблазна, ради приобретения какой-то вещи, приобретения каких-то, может быть, полезных даже вещей, может быть, даже книги. Мы готовы куда угодно пойти, поехать, найти человека, который нам даст эту или иную вещь или удовольствие какое-то. А ради Царствия Небесного мы не готовы оставить сегодня ничего, ни своего покоя телесного, ни своего эгоизма, ни своего самолюбия. Царствие Божие, как говорит нам сегодня Евангелие, подобно жемчужине, ради которой тоже все продается. Вот здесь мне вспоминается пример коллекционеров. Коллекционер ради какой-то вещи, ради какой-то безделушки готов потратить большие деньги, готов потратить время свое, готов отказаться от общения с близкими, с семьей даже, лишь бы только свою коллекцию перебирать, умножать, как-то ее увеличивать еще более, хвастаться своей коллекцией. То есть для него часто даже не существует людей, близких, знакомых. Возникает свой круг интересов, который, может быть, абсолютно не соприкасается с кругом семейным. Может быть, даже это иногда оскорбляет наших близких. И вот здесь мы видим, что Царствие Божие, ради него мы иногда не готовы пожертвовать своим покоем, своими средствами материальными, своим эгоизмом тоже. Ради какого-то коллекционирования мы готовы даже пренебречь семьей, пренебречь даже своими служебными обязанностями, может быть, а ради Царствия Небесного нет, не готовы. Вот это обличение нас еще одно. Царствие Божие — большая сеть. И здесь уже после обличений идет, в общем-то, предостережение. Чем же заканчивается наше невнимание к Царствию Небесному, к этому сокровищу, к этой жемчужине? А тем, что в конце нашей жизни или в конце истории нашего мира все мы, как рыбы, попавшиеся в сеть, будем отсортированы, и добрые рыбы будут взяты, будут отложены, а ненужные бросовые будет абсолютно исключено из Царствия Небесного. Ничего двусмысленного, двоедушного, ложного не войдет в Царствие Небесное. Будет полное деление добра от зла. Вот сегодня еще такой эсхатологический смысл дан вот в этом чтении. Господь говорит нам, что каждый книжник, наученный Царствию Божьему, это хозяин дома, выносящий из дома сокровища, старое и новое. Старое — это всем понятные символы. Сеятель, семя, плевелы, сокровище, жемчужина, закваска. Новое сокровище — это новые нравственные истины, аналогии и их истолкование. Господь учит нас подмечать каждую аналогию, каждое истолкование, возможность донести через окружающий нас мир истину о Христе, истину евангельскую. И древние отцы использовали древнегреческую философию для того, чтобы иллюстрировать богословие евангельское. Мы светскую культуру часто используем для того, чтобы донести до людей нравственные евангельские истины. Тем самым мы воцерковляем человеческую деятельность. Этим тоже не надо пренебрегать. И вот, дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие нам говорит о том, что Царствие Божие — это сокровище, ради которого много приходится жертвовать. А если мы жертвовать не будем ради Царствия Небесного собой, своим самолюбием, своим покоем, своей самостью, то, разумеется, мы не будем иметь части в Царстве Небесном. И самое главное, на нас еще налагается не только спасение себя, но и спасение своих близких, окружающих, тем, что мы находим в себе те знания, которые получили от обретения сегодня своей церковности, можем ими поделиться уже со своими близкими. Здесь идет, разумеется, речь еще и о том, что спасая себя, спасаем мы и окружающих. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Песнопение Божественной Литургии «Единородный Сыне» композитора епископа Илариона Алфеева прозвучало в исполнении хора Государственной Третьяковской галереи.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 10 июля, 27 июня по старому стилю празднуется память праведной Иоанны Мироносицы. Святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, была одной из жен, следовавших за Иисусом Христом во время его проповеди. Вместе с другими женами после крестной смерти Спасителя святая Иоанна приходила ко гробу, чтобы помазать миром святое тело Господа, и слышала от ангелов радостную весть о его славном воскресении. Церковный календарь на этот день украшен именами множества преподобных: Севира Пресвитера, Сампсона Странноприимца, Георгия Святогорца, Мартина Туровского, Серапиона Кожеизерского и Амвросия Оптинского. Преподобный Севир жил в VI веке в Средней Италии. Однажды он не успел причастить умирающего перед кончиной, и Господь воскресил умершего ради слезной молитвы пресвитера Севира. В том же веке жил и преподобный Сампсон Странноприимец. Сын богатых и знатных родителей, он старался деятельно исполнять евангельские заповеди, изучил священное писание и медицину и употребил все свое состояние и всю свою земную жизнь на помощь странникам, нищим и больным. Он основывал странноприимные дома и больницы и был при жизни и после смерти прославлен многими чудотворениями. Преподобный Георгий Святогорец родился в Иверии, Грузии, в начале XI века. В 30-летнем возрасте принял великую схиму и получил благословение отправиться на Афон. Всю жизнь он трудился над переводом богослужебных книг и творений святых отцов церкви с греческого на грузинский язык. И поныне грузинская православная церковь признает канонической только ту редакцию священного писания, которая принадлежит перу преподобного Георгия Иверского. От императора Константина Мономаха он получил грамоту на Афонский Иверский монастырь. В Грузии преподобный провел 5 последних лет, помогая благоустроению церковной жизни. Скончался преподобный Георгий в 1065 году. Преподобный Мартин Туровский подвязался в XII веке в Борисоглебском монастыре в городе Турове. Преподобный Серапион Кожеизерский попал в Москву в числе пленных казанских татар в 1551 году. Он принял крещение с именем Сергий и жил в доме одного московского боярина. Глубоко восприняв христианскую веру, он решил всецело посвятить себя Богу. На пустынном острове озера Кожи он встретил инока-отшельника Нифонта и остался жить с ним, приняв монашество с именем Серапион. После смерти Нифонта преподобный Серапион отправился в Москву и спросил у царя Федора Иоанновича грамоту на землю для устроения обители. По возвращении преподобный Серапион вместе с собравшимися иноками расчистил лес и соорудил 2 храма в честь Богоявления и в честь святителя Николая. Патриарх Иов дал преподобному Серапиону святые антиминцы и поставил его игуменом в основанном им монастыре. Преподобный Серапион скончался в 1611 году и был погребен в Кожеизерской обители. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, бывшее в 1998 году. Преподобный Амвросий был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, а через 10 лет были обретены его честные мощи вместе с мощами еще 6 оптинских преподобных. В настоящее время они почивают в пределе Введенского собора Оптиной пустыни. Сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Александра Сидорова, Владимира Сергеева и Петра Остроумова. Священномученики Александр Сидоров и Владимир Сергеев родились в 1867 году в крестьянских семьях. Оба служили в Никольской церкви города Долматово в Пермской губернии. Оба преподавали в народных училищах. В 1918 году Долматово захватили большевики, Во время наступления Белой армии они убили заложников. В их числе были священники Никольской церкви. Красноармейцы берегли патроны, поэтому мученики были изрублены. Казнь произошла в Сухом Лагу у линии железной дороги. После отступления красных отца Александра Сидорова и отца Владимира Сергеева похоронили на городском кладбище. Священномученик Петр Остроумов родился в 1875 году в селе Троицкое Московской губернии в семье диакона. Окончил учительскую семинарию в Подольском уезде и стал работать учителем. Женившись, он принял священный сан и с 1909 года стал служить в Троицкой церкви в родном селе. В 1929 году советская власть приняла решение закрыть Троицкую церковь. Отец Петр и прихожане храма предпринимали попытки защитить храм, собирали подписи против его закрытия. Тогда священника арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму. К следствию были привлечены лжесвидетели. Председатель сельсовета, вызванный в ОГПУ для допроса, показал: «Поп нашей церкви Петр Остроумов говорил, что необходимо веровать в Бога. Он созывал собрания верующих, иногда даже без разрешения, на которых собирал подписи против закрытия церкви. Он очень хитрый и аккуратный человек. Он свою антисоветскую деятельность проводит скрытно, замечать ее трудно, но его влияние на селе, на верующих чувствуется». Отец Петр на допросе сказал: «Антисоветской агитации ни в частных разговорах и нигде я никогда не вел. Проповеди, которые я произношу очень редко, носят чисто религиозный характер, и ничего антисоветского в них нет». Виновным себя он не признал. Священника приговорили к 3 годам ссылки в Северный край. После ссылки он стал служить в Покровской церкви села Покровское в Волоколамском районе. В 1937 году его снова арестовали и приговорили уже к 10 годам лагерей. Через полгода после ареста отец Петр Остроумов умер в Амурской области в Амур-Лаге. В продолжение церковного календаря прозвучит житие преподобного Самсона Странноприимца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Самсон – образец истинного христианского милосердия, живой и действенной любви к людям, доходящей до полного самоотвержения. Святой Самсон родился в Риме в богатой знатной семье. Он получил хорошее образование, особенно основательно изучил врачебное искусство и использовал его для того, чтобы лечить безвозмездно, преимущественно убогих и нищих. Понимая, что дела благотворительности можно совершать только при христианском воспитании души, преподобный Самсон прилежно занимался чтением Священного Писания, много молился. После смерти родителей святой Самсон раздал все оставшиеся ему по наследству имения, избрал подвижнический образ жизни, отпустил всех рабов на свободу и, желая стяжать себе духовное сокровище, отправился в пустыню с намерением проводить строгую жизнь аскета. По промыслу Божию святой Самсон прибыл в Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал принимать странников, больных, нищих и с усердием служил им. Преподобный с любовью относился к людям, творил дела милосердия, и это стало для него глубокой потребностью. Господь прославил святого угодника. Случилось так, что император византийский Юстиниан I тяжело заболел. Не получив облегчения от помощи самых искусных придворных врачей, император стал усердно молиться Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача слуги императора обошли весь Константинополь. Наконец преподобный Самсон был найден и приведен во дворец. Одним прикосновением руки к больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный император стал предлагать ему много золота и серебра, но преподобный отказался от даров, а взамен попросил императора построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Самсон свое служение. Кончина его была бесполезной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Мокия. Господь прославил своего угодника по смерти даром чудотворений. Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до странноприимницы святого Самсона. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил сильный дождь. Некий придворный по имени Феодорит, оступившись, получил серьезную травму ноги, так что он не только не мог ходить, но от сильных страданий потерял даже сон и аппетит. Больной стал усердно молиться преподобному Самсону и через 3 дня получил чудесное исцеление. Преподобный сам явился ему, коснулся поврежденной ноги и сказал Феодориту: «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть». Преподобный по смерти не оставил своей странноприимницы. Когда начальник странноприимного дома, некто Енессий, стал допускать небрежности в выполнении своих обязанностей, преподобный Самсон сам явился ему и стал грозно укорять за нерадение. Вразумление подействовало, и вскоре Енессий исправился. После победы Петра I под Полтавой, это произошло в день памяти преподобного Самсона, император уже через 5 месяцев в память об этом событии заложил в Петербурге на населенной мастеровыми Выборгской стороне деревянную церковь. Этот храм был разобран в 1737 году, на его месте воздвигнута часовня, а рядом был заложен и освящен в 1740 году каменный однокупольный храм, автором которого был, возможно, Доминико Трезини. В храме был прекрасный позолоченный иконостас в 4 яруса, высотой в 11 метров. Самсониевская церковь дала название целому проспекту на Выборгской стороне. В 1761 году в связи с новыми течениями в русской архитектуре церковь была переделана на пятикупольную и расписана. В храме с 1894 года хранилась частица мощей преподобного Самсония, подаренная принцессой Ольденбургской. Ежегодно, 27 июня после литургии, здесь служился молебен и панихида с провозглашением вечной памяти Петру I, при жизни которого и вплоть до 1760-х годов этот день отмечался в храме церковным парадом. Собор был закрыт в августе 1938 года и отдан под овощной склад. По окончании начатой в 1977 году реставрации в нем собирались разместить филиал музея Исаакиевский собор, но в 1990 году община верующих начала хлопотать о передаче ей здания. И сейчас церковь находится в ведении православной церкви.

песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Глинки прозвучала в исполнении хора Московской хоровой академии.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Тихвинском монастыре. Первую литургию совершили на Ржевском расстрельном полигоне под Петербургом. Отслужен молебен о даровании супружества. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун праздника Тихвинской иконы Божией Матери 8 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Тихвинском храме села Путилово. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Новоладожского округа протоиерей Алексей Волков, архимандрит Александр Арва, протоиерей Алексей Исаев, Максим Квасов, настоятель иерей Алексей Соломатин с клиром и другие священнослужители. Храму подарена икона Божией Матери «Нечаянная радость». Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил обоим архиереям альбомы о храме. «Вот уже 8 лет, как вы осветили этот храм, и ваши труды приносят плоды», — сказал отец Алексей. «Вы не оставляете молитв о нашем молодом приходе, не забываете нас. Этот храм самый большой в Ленинградской области. За 8 лет работа над внутренним убранством практически завершена. Люди отмечают, что все очень красиво, со вкусом, в храме легко молиться, ощущается присутствие Божье. Хочется возвращаться сюда». Верующим раздали иконки особо чтимых святых. В праздник Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Успенско-Богородичном монастыре Тихвина. Богослужение прошло на помосте с сенью перед Успенским собором. Его Высокопреосвященству сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, настоятель Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав с братьей, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, духовенство митрополии. Пели хор духовенства митрополии под управлением Юрия Герасимова и архиерейский хор Тихвинской епархии под управлением Дмитрия Жуйкова. Среди молящихся были настоятельницы женских монастырей Тихвинской епархии Введено-Аятского игуменя Иоанна, Введенского-Тихвинского игуменя Павла, Покрово-Тервенического игуменя Пелагия с сестрами. За богослужением молились насельницы монастырей митрополии, паломники, участники крестного хода по местам явления Тихвинской иконы Божией Матери «Путь Богородицы». Тихвинская икона Божией Матери была вынесена из собора и установлена в палатке. Перед ней было совершено моление. Богослужение транслировалось на 2 больших экранах. Обители была подарена икона Божией Матери «Достойно есть». В связи с 50-летием служения в сане пресвитера протоиерей Александр Ваховский был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского 1-й степени. К молящимся обратились епископ Мстислав и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Владыка подарил губернатору картину с изображением памятника преподобному Арсению Каневскому в честь 30-летия возрождения Каневского монастыря. Первую заупокойную литургию совершили 4 июля на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом на месте массовых казней времен большевистских гонений. Богослужение возглавил иерей Дмитрий Чуев, благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии. На нем присутствовали духовенство и миряне всех благочиний Выборгской епархии. «Есть разница между памятью человеческой и животворящей памятью Божией», обратился к присутствующим в своем слове иерей Антоний Быков, председатель епархиальной комиссии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших от богоборцев. «Мы пользуемся великой милостью, данной нам Христом, своими молитвами обо всех пострадавших здесь наших предках и соотечественников соединиться с вечной, непрестающей Господней любовью. Эта любовь деятельна». По словам священника, будет вестись работа по розыску и установлению имен всех погибших здесь страдальцев, начавшаяся еще 40 лет назад. Как сказал краевед Дмитрий Михайлов, испытываешь с одной стороны и печаль, когда молишься на этом месте, но с другой стороны есть даже физическое ощущение легкости, когда называешь имена убиенных и молишься об их упокоении. Ведь раньше имен мы не знали, были только кости расстрелянных и

0: тройками НКВД. По воспоминаниям очевидцев, тела сбрасывали в траншеи или ямы, они лежали слоями. Часто расстрелы проходили ежедневно. Расстрелы и захоронения начались в этом месте еще в 1918 году и продолжались вплоть до 1953 года. На полигоне покоится около 100 тысяч человек. Молебен о даровании христианского супружества и семейного благополучия с акафистом святым был отслужен 8 июля в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев в Казанском кафедральном соборе. В молитве приняли участие православные молодежные общины города и пригородов. Среди молящихся были те, кто еще не встретил спутника жизни, пары, готовящиеся к свадьбе или находящиеся на разных этапах семейного пути, более всего 100 человек. Богослужение совершил председатель отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головацкий в сослужении протоиерея Алексея Володина, храм Порт-Артурской иконы Божьей Матери, иереев Игоря Марчука, Казанский кафедральный собор, Валерия Маркина, храм Преображения Господня в Лигове, Семена Калоева, храм Успения Пресвятой Богородицы Спас на Сенной, Сергия Ученишвили, храм Василия Великого в Осиновой Роще, Анатолия Багуты, храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни. Молебен продолжился программой, организованной Ассоциацией православных молодежных сообществ «Керигма». Под обшивкой советского сельского магазина в деревне Лукинская Ленинградской области обнаружилась Успенская церковь Озерского погоста 1689 года, перестроенная в 1696 году, сообщает портал «Архи.ру». В советские годы здание приспособили под магазины склады, зашили досками, с северной стороны пристроили хозяйственные помещения. К 2025 году постройка обветшала, жители деревни признали ее опасной. При разборке под обшивкой обнаружился древний сруб. Натурное обследование провели специалисты Международного центра реставрации, радиоуглеродный анализ, лаборатории изотопных исследований Российского государственного педагогического университета имени Герцена показал, что нижние венцы датируются от 1432 до 1630 года. Согласно писцовым книгам об Онежской Пятине, это могут быть бревна шатровой церкви, возведенные между 1496 и 1563 годами. Клецкий храм, в основании которого лежат конструкции более древней шатровой постройки, наглядная иллюстрация эволюции деревянной архитектуры русского севера. Сруб сложен из кондовой сосны, от финского конка, зрелая рослая сосна. Древесина исключительной плотности и смолистости, что позволило бревнам сохраниться до наших дней. Это не только архитектурный, но и технологический артефакт, демонстрирующий строительные традиции 15-17 веков. Решение Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 30 марта 2026 года не позволило включить здание в реестр памятников из-за утраты колокольни и поздних пристроек. По совету исследователя деревянного зодчества Михаила Курилова, команда краеведов перенесла алтарную часть на Винницкий погост, но главный сруб по-прежнему остается беззащитным. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI – начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи древние, фолианты, сохранились в наших архивах с 12-го, конца 11-го веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий 16-го, середины 17-го веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям полиографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой. А азбука певческая такая же, как и азбука словесная. Там есть тоже количество знаков, которые распевались. Там их значительно меньше. Если в 16-17 веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода вот такая, ну, может быть, как бы мелодекламация, скорее, чем певческое искусство. Поэтому те проблемы ученые продолжают решать. А я, ну, в силу уже и опыта, и возраста, еще очень много мне хотелось бы написать и в книге новой, и в певческих рукописях и компакт-дисках тех шедевров 16-17 веков, которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды «Оскара» в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России. И мне это делать несложно, по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троица Сергиевая Лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. Я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт, а потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут. Ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур, потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более, а показать эти произведения неизвестных мастеров достойно надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы. Причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк. Он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами и так далее, что надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно Все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательства, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст, музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела, тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, мы никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк трисветлый с сорочьей ножкой, «вельми пако» возгласи. Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которая есть, как петь, вступите, поиграйте, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику и сам, видимо, показывал, это несомненно так и было, как это делать. Бумага в то время в России не производилась. Ее везли из западных стран: Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе средневековье. Какие дороги? Сколько можно было привезти бумаги? Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителям, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся.

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытна предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатно. И не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете из зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, кем бы он ни был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы платить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел ошеломленный из дирекции зала. Пошел, я не знаю даже куда. Знаете, когда человек бывает в шоковом состоянии, он и не туда повернется, и не туда пойдет, не знаю, Дух Святой меня вел куда-то. Вот так я шел по улице, какой-то пустой, в сторону Арбата, маленькой улицы, навстречу каких-то два человека. Он меня окликнул, один из них, говорит, Толя, что с тобой? Я увидел, что передо мной один из моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут, вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, молодой человек, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, но когда это он все увидел, он, понимаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все что угодно – мешающие, но только не музыкальные интонации и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Сегодня мы знакомимся с древнерусскими песнопениями благодаря диску «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». Автор этого диска – исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Конотоп, который много лет занимается расшифровкой и исследованием этой традиции, рассказывает об одном удивительном песнопении – которые он обнаружил в рукописи XVI века.
1: Это пока на сегодняшний день самый продолжительный распев, который удалось мне обнаружить в Русской Православной Церкви. Распев греческой традиции нашей рукописи. И я в некоторых университетах, где имеются кафедры, крестьянские кафедры, приезжаю с лекциями «Григорианский хорал» и «Русский знаменный распев. Параллели и пересечения». И вот всегда чрезвычайное любопытство вызывает следующее. Я показываю музыку григорианскую, показываю русскую, древнюю, того же периода. Корни одни у нас, крестьянские, какие различные уже самобытные. Ну, это все слушается, воспринимается. Ну, а когда я дохожу до формы и говорю, вот распевы григорианские, я говорю, простите, я не такой специалист в григорианике, вот тут сидят ваши профессора и так далее, сообщите мне, какие у вас вот бывают наиболее продолжительные хоралы григорианские. Ну, мне говорят, там, 6 минут, 7, 9 минут, так, знаем, кто-то еще там может добавить какую-то минуту. Я говорю, а вот я обнаружил в одной из рукописей 1598 года, супрасельской рукописи, стихиру на целование плащаницы «Придите, ублажим все Иосифа», продолжительность которой, по нашему представлению, представлению еще в какой-то мере ускоренному, тогда была жизнь более такая размеренная, можно сказать, еще можно увеличить, значит, время продолжения. Но мы исполняем это произведение в течение 23 минут. Этот одноголосный распев. Причем эта форма не куплетная, не то, что там, скажем, выходила на берег Катюша, и идут куплеты все время, а одного и того же мелодического значения, какой-то, как песня. Нет, это все время материал, новый, новый, новый, изменяется, изменяется и продолжается. Это же бесконечный. Меня поражают такие размеры. Как они умели это создавать? Простыми элементарными средствами, мазками музыкальными. Вот это тоже поражает. И что вы думаете, они просят? А я все иллюстрирую фрагментами. Не верят. Говорят, вот это мы будем слушать. Я говорю, невозможно прослушать. 23 минуты, я говорю, вы посмотрите, я включаю начало и конец по трекам. Я вам покажу, на дисплее покажу, что 23. Нет, мы должны послушать. Мы должны послушать. Я это знаю. Я это предвидел в самом начале. И действительно, в каждом месте, где я об этом рассказываю, в каждом месте это повторяется.

Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» прозвучали древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Мы познакомили вас с диском «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков», а также послушали фрагменты беседы автора этого диска, известного исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, который много лет посвятил расшифровке и изучению древнерусских песнопений. Напомню, что запись беседы с Анатолием Конотопом, сделанную в 2006 году в православной общине во имя святого Иоанна Шанхайского в немецком городе Котбусе, нам любезно предоставила Ирина Виноградова, слушательница и помощница нашего радио. Песнопения XVI-XVII веков расшифровки Анатолия Конотопа звучали в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова и хора Московского патриархата «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. И в заключении нашей программы «Музыка православного храма» прозвучит еще одно песнопение в исполнении хора «Древнерусский распев». А я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Программу «Музыка православного храма» вела Ольга Суровегина. Всего доброго и до новых встреч!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В творческом наследии Рахманинова романсы занимают особое место и по своей популярности могут сравниться лишь с его фортепианными произведениями. Рахманиновым написано более 80 романсов, и все они были созданы в российский период его жизни. Ранним романсом, написанным еще в 1892 году, композитор не счел возможным присвоить опус, а последние 8 романсов опус 38 были созданы в 1916 году, примерно за год до отъезда Рахманинова за границу. Рахманинов писал: «После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Композитор прекрасно знал русскую поэзию и XIX, и XX века, хотя не все принимал в поэтическом искусстве своих современников. Тем не менее, круг поэтов, на чьи стихи написаны рахманиновские романсы, включает в себя не только классические имена «Золотого века» — Пушкин, Тютчев, Фет, Майков, Полонский, Плещеев, Хомяков и многие другие, менее известные, но и тех авторов, чьи голоса зазвучали в пространстве русской поэзии на рубеже веков — Блок, Андрей Белый, Северянин, Брюсов, Сологуб, Бальмонт. Особенно хочется отметить романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Этот романс был написан после кончины Чехова в 1904 году как дань памяти. Но независимо от источника поэтического вдохновения, музыка рахманиновских романсов своим лиризмом смыкалась с лучшими традициями русской классики, прежде всего с Чайковским. Однако, как писала Мариэтта Шагинян, этой музыке присуща была своя особая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». Исследователи русской музыки считают, что рахманиновские романсы сыграли своего рода итоговую роль в области классического камерного вокального искусства. По словам одного историка музыки, Рахманинов отчетливо понимал весь трагизм неизбежной смены основных эстетических критериев, господствующих на протяжении уже двух столетий. Главным их мерилом при всех стилевых сдвигах неизбежно оставалась категория «прекрасного». Обращение к ставшим классическими жанрами фортепианной сонаты, этюда, кантаты, вокальной миниатюры было вызвано отнюдь непростым стремлением сохранить вечную красоту их формы. Рахманинов слишком хорошо понимал, что время классика романтической эпохи уходит безвозвратно. И, подобно Баху, вознесшему в первой половине XVIII века уходящую музыкальную эпоху барокко на величайшую и недосягаемую вершину, Рахманинов в произведениях 1911-17 годов создал величественное и достойное завершение классико-романтической музыкальной эпохи. Эстетика XX века была во многом основана на смеховом отрицании категории истины, добра и красоты. Однако это отрицание со всей очевидностью показало, что каким бы ни был значимым критерий новаторства, он неизбежно становится приходящим. Вечными же остаются незыблемые духовные категории, на которых только и могут строить свои основания подлинные художественные творения — истина, добро, красота. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем три романса Сергея Васильевича Рахманинова, и все три относятся к его ранним произведениям. Самой счастливой порой в молодые годы Рахманинова явилось лето 1890 года, впервые проведенное в Ивановке, Тамбовском имении Сатиных. Это лето навсегда осталось в памяти Рахманинова. И именно в это лето началась история глубокой взаимной симпатии 18-летнего Рахманинова и его троюродной сестры Веры Дмитриевны Скалон. Но бедный странствующий музыкант, как сам Рахманинов называл себя в письмах той поры, не мог рассчитывать на брак с дочерью генерала. Спустя 9 лет Вера Скалон вышла замуж. Ее сестра впоследствии вспоминала: перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Вере Дмитриевне Скалон посвящен романс на стихи Афанасия Афанасьевича Фета «В молчании ночи тайной», один из шести романсов, опус 4, написанных в 1891-93 годах.

прозвучал романс «В молчании ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Сергея Леферкуса. Мы продолжаем наш маленький концерт. Историк музыки Алексей Кандинский замечал: «Поразительно, что чуть ли не впервые обращаясь к тем или иным жанрам, Рахманинов создает высокоталантливые произведения, которые сразу начинают жить полноценной жизнью, входят в концертные программы известных музыкантов. Среди таких произведений были подлинные шедевры, такие как романсы «Не пой, красавица, при мне» или «В молчании ночи тайной». Поразительно, что эти произведения создавались 18-19-летним юношей, который, казалось, заранее знал, как пишутся романсы, фортепианные пьесы, оперы, концерты, но при этом создавал сочинения, полные свежести и неповторимого своеобразия, каждое из которых было своим новым словом в музыкальном искусстве. Конец цитаты. Действительно, среди ранних произведений Рахманинова замечательные образцы его вокальной лирики, вошедшие в золотой фонд русского классического романса. Один из самых знаменитых романсов Рахманинова, тоже написанных 19-летним композитором, «Не пой, красавица, при мне», на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Этот романс посвящен будущей жене композитора Наталье Александровне Сатиной.

собрание 12 романсов опус 14, написанных в 1896 году, посвящен именно Анне Даниловне Арнацкой, первой учительнице музыки Рахманинова.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Сергея Васильевича Рахманинова «В молчании ночи тайны» на стихи Афанасия Афанасьевича Фета, «Не пой, красавица, при мне» на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и «Весенние воды» на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Лейферкуса и Дмитрия Хворостовского. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем церковном календаре прозвучит передача, посвященная памяти преподобного старца Оптинского Амвросия. У микрофона Нина Жирвы. Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. С этих слов, принадлежащих преподобному старцу, начинает описание его жития замечательный церковный писатель Концевич, автор наиболее подробных жизнеописаний оптинских старцев и истории Оптинской пустыни. Старец Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. Его родителями были пономарь Михаил Федорович и его жена Марфа Николаевна Гринковы. Новорожденного назвали при крещении Александром в честь благоверного великого князя Александра Невского, память которого пришлась на самый день рождения младенца. Имя это носило благоверный царь Александр Павлович, в то время возглавлявший российское государство.

Когда родился старец Амвросий будущий, происходило отступление из России наполеоновской армии, причинившей столько разрушения и горя русским землям. Перед рождением младенца к деду его, священнику этого села, съехалось много гостей. Родильница была переведена в баню, потому что в доме отца Федора была большая суматоха. Перед домом толпился народ. Впоследствии старец Амвросий шутливо приговаривал: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». У причетника Михаила Федоровича всех детей было 8 человек, 4 сына и 4 дочки. Александр Михайлович был 6-м из них. В детстве он был очень бойким, веселым и смышленым мальчиком. Он предавался детским забавам всем своим существом. В доме ему не сиделось. Поручала ему иногда мать покачать колыбель одного из младших своих детей. Мальчик садился за скучную для него работу, но лишь до тех пор, пока мать, занятая домашними делами, не упускала его из виду. Тогда осторожно пробирался он к окну, открывал его и мгновенно исчезал из комнаты, чтобы порезвиться со своими сверстниками. Рассказывал сам старец и о некоторых своих детских проказах. Однажды он полез под крышу за голубями, но упал и ободрал себе спину. Между тем, никому из домашних не посмел сказать об этом, боясь, что его накажут за шалость. А в другой раз, несмотря на замечания матери, не переставал стегать у себя на дворе одну смирную лошадку, которая, выйдя из терпения, поранила его копытом прямо в голову. Понятно, что за подобное поведение Александра не любили в семье. К нему не имели особого расположения ни дед, ни бабка, ни даже родная мать, которая особо любила старшего своего сына Николая и младшего Петра. Смышленый Александр очень хорошо понимал свое неловкое положение среди нелюбившей его родной семьи, хотя, может быть, и не знал тому причины, а, может быть, отчасти знал, да не умел вести себя так, как необходимо для любви старших. Тем не менее, по временам ему было очень досадно, что младший брат пользуется особенной семейной любовью. Рассказывая про свои проделки, смиренный старец укорял себя перед слушателями: «Покаюсь перед вами, делал я то-то и то-то». На самом деле это был просто живой ребенок. Он не был в состоянии ходить по струнке, как требовалось в строго патриархальной семье. По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю часословую псалтырь. Каждый праздник вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и не слышал ничего худого, так как воспитывался в строго церковной религиозной среде. Когда подошла пора учиться, юноша был определен сначала в духовное училище, а потом в семинарию. Из строго семейной обстановки он попал в еще более строгую школьную. Способности его оказались исключительными. Один из товарищей Александра по семинарии вспоминал: «Тут бывало на последние деньги, купишь свечку, твердишь заданные уроки. Он же, Гринков, и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать точно как по описанному, лучше всех». Летом 1836 года Александр Гринков прекрасно окончил курс наук при добром поведении. Сначала Александр Михайлович служил домашним учителем, потом поступил наставником в Липецкое духовное училище. Вскоре он тяжело заболел. Надежды на поправление почти не было, он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь. Хоть он и выздоровел, но внутренняя борьба продолжалась еще долго. Александр Михайлович был по природе жизнерадостным, веселым, душою общества. Летом 1839 года, по дороге на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру, Александр Михайлович вместе с другом своим, Покровским, заехали в Троекурово к известному затворнику отцу Илариону. Святой подвижник принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенные указания: «Иди в Оптину, ты там нужен». Сам старец Амвросий полагал, что отец Иларион указал на Оптину вследствие процветающего там старчества. Как известно, у преподобного Серафима, скончавшегося 6 лет до этого, не было учеников среди саровских монахов, и поэтому в Сарове не существовало преемственного старчества. Покровского отец Иларион благословил еще пожить в миру. Вернувшись в Липецк, Александр Михайлович, по его словам, продолжал еще сжаться и не сразу мог решиться порвать с миром. Случилось это, однако, после одного вечера в гостях, когда он был особенно в ударе, смешил всех присутствующих до упаду.
Все были веселы, довольны и в прекрасном настроении разошлись по домам. Что касается Александра Михайловича, то он вдруг почувствовал раскаяние, и в воображении его живо представился обет, данный Богу. Вспомнилось горение духа в Троицкой лавре и прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, а также определение Божие, переданное через отца Илариона. Наряду с этим он почувствовал свою несостоятельность и шаткость своих намерений. Наутро решимость твердо созрела. Александр Михайлович решил бежать в Оптину тайно от всех, не спросив даже разрешения епархиального начальства. Он опасался, что уговоры родных и знакомых поколеблют его решимость, а потому действительно ушел тайно. Будучи уже в Оптиной, Александр доложил о своем намерении стать монахом тамбовскому архиерею. Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества. Таких столпов, как игумен Моисей, старцы Лев, Леонид и Макарий. Начальником скита был равный им по духовной высоте преподобный Антоний, брат преподобного Моисея, подвижник и прозорливец. В такую высокого духовного уровня монашеской среде трудно было не найти своей духовной стези. Сначала молодой Гринков жил в гостинице, переписывая для старца Льва книгу о борьбе со страстями, грешных спасения. В январе 1840 года он перешел жить в монастырь, пока еще не одеваясь в подрясник. В это время шла канцелярская переписка с епархиальными властями по поводу его исчезновения. И еще не последовал от калужского архиерея указ настоятелю Оптинскому о принятии в обитель учителя Гринкова. Наконец, в апреле 1840 года Александр Михайлович был одет в монашеское платье. Он был некоторое время келейником старца Льва, его чтецом. Работал на хлебне, варил хмелины, дрожжи, пек булки и был здоров. Затем в ноябре 1940 года его перевели в скит. Оттуда молодой послушник не переставал ходить к старцу Льву для назидания. В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию, то благословляться относительно кушаний, то ударять к трапезе, то по иным вопросам. При этом он имел возможность сказать старцу о своем душевном состоянии и получал ответы. Цель была та, чтобы не искушение побеждало человека, а чтобы человек побеждал искушение. Старец Лев особенно любил молодого послушника, ласково называя его Сашей, но из воспитательных побуждений испытывал при людях неоднократно его смирение. После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. В 1842 году он был пострижен в мантию и наречен Амвросием. Затем последовало иеродьяконство в 1943 году, а через два года – рукоположение в иеромонахи. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 года, когда после нового приступа своего недуга преподобный был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям. Он стал числиться на иждивении обители как инвалид. С тех пор он уже не мог совершать литургии, еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался и переобувался по несколько раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков, пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало. Несмотря на эти болезни, преподобный Амвросий остался по-прежнему в полном послушании у старца, даже в малейшие вещи давал ему отчет. Теперь на него была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на русский язык «Лествица Иоанна Игумена Синайской горы». Можно думать, говорит составитель его жития, что эти книжные занятия имели для старца Амвросия и весьма воспитательное значение в его духовной жизни. Этот период жизни преподобного Амвросия являлся самым благоприятным для прохождения искуса и подготовки к умной молитве. Главной причиной всех этих событий было то, что преподобный Макарий не имел при себе постоянного руководителя в высоком духовном деле, а преподобный Амвросий имел в лице старца Макария опытнейшего духовного наставника, вошедшего на высоту духовной жизни. Поэтому он мог обучаться умной молитве действенно,
без бед, то есть минуя козни вражьи, вводящие подвижников в прелесть, и без скорбей, приключающихся вследствие ложно-благовидных желаний, которыми себя люди часто обманывают. Еще при жизни старца, слово благословения, некоторые из братьев приходили к старцу Амвросию для откровения помыслов. Кроме монахов, преподобный Макарий сближал старца Амвросия и со своими мирскими духовными чадами. Видя его беседующим с ними, старец Макарий шутливо промолвил: «Посмотрите-ка, Амвросий-то у меня хлеб отнимает». Таким образом, старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. Когда же он представился в сентябре 1860 года, хотя он и не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что Амвросий стал на место старца Макария. После смерти преподобного Моисея настоятелем был избран преподобный Исаакий, который относился к Амвросию как к своему старцу до самой его смерти. Таким образом, в Оптины не существовало никаких трений между начальствующими лицами. Тогда старец Амвросий перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая хибаркой, для приема женщин. И целых 30 лет до отъезда в шамардинскую женскую общину он простоял на божественной страже, предавшись служению ближним. Преподобный был уже тайно пострижен схиму, очевидно, в тот момент, когда во время его болезни жизнь его была в опасности. При нем было два келейника – отец Михаил и отец Иосиф, будущий старец. Главным письмоводителем был отец Климент Зедергольм, сын протестантского пастора, перешедший в православие, ученейший человек, магистр греческой словесности. Для слушания утреннего правила поначалу он вставал часа в 4 утра, звонил звонок, на который являлись к нему келейники и прочитывали утренние молитвы, 12 избранных псалмов и первый час, после чего Амвросий наедине пребывал в умной молитве. Затем после краткого отдыха старец слушал часы, 3-й, 6-й, с изобразительными, и смотря по дню канон с акафистом Спасителя или Божьей Матери, каковы акафисты он выслушивал стоя. После молитвы и чаепития начинался трудовой день с небольшим перерывом в обеденное время. Пища съедалась преподобным в таком количестве, какое дается 3-летнему ребенку. За едой келейники продолжали ему задавать вопросы по поручению просителей. Но иногда, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить загруженную голову, старец приказывал прочесть себе одну или две басни Крылова. После некоторого отдыха напряженный труд возобновлялся, и так до глубокого вечера. Несмотря на крайнее бессилие и болезненность, день преподобного Амвросия всегда заключался вечерним молитвенным правилом, состоявшим из малого повечерия, канона ангелу-хранителю, вечерних молитв. Сам старец временами лежал почти без чувств. После правил он и спрашивал прощения, елико согреших делом, словом, помышлением. Келейники принимали благословение и направлялись к выходу. «Зазвонят часы. Сколько это?» – спросит старец слабым голосом. Ему ответят: 12. «Запоздали», – скажет. Через 2 года преподобного постигла новая болезнь. Здоровье его, и без того слабое, совсем ослабло. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и должен был причащаться в келье. В 1868 году состояние его здоровья было столь плохо, что стали терять надежду на поправку. Была привезена калужская чудотворная икона Божьей Матери. После молебна и келейного бдения, и затем соборования, здоровье старца поддалось лечению, но крайняя слабость не покидала его во всю жизнь. Такие тяжкие ухудшения повторялись не раз. Старец говорил о себе: «Иногда так прижмет, что, думаю, вот конец». Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденный к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбылись слова: «Сила Божия в немощи совершается». С утра и до вечера к нему приходили люди с самыми жгучими вопросами, которые он усваивал себе, которыми в минуту беседы жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъясняя его и давая ответ. Но в продолжении 10-15 минут такой беседы решался не один вопрос. В это время преподобный вмещал в свое сердце всего человека, со всеми его привязанностями, желаниями, всем его миром внутренним и внешним.
Из его слов и его указаний было видно, что он любит не только того, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком. Его жизнь, все, что ему дорого. Предлагая свое решение, старец Амвросий имел в виду не просто одно само по себе дело. Независимость могущих возникнуть от него последствий, как для лица, так и для других. Но имел в виду все стороны жизни, с которыми это дело сколько-нибудь соприкасалось. Для него не существовало тайн, он видел все. Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал его жизнь и его обстоятельства, и зачем он сюда пришел. Преподобный Амвросий расспрашивал своих посетителей, но внимательному человеку по тому, как и какие вопросы он ставит, было ясно, что ему все известно. Концевич, описывая внешний облик старца Амвросия, отмечает: «Старца Амвросия нельзя себе представить без участливой улыбки, от которой становилось как-то весело, тепло и хорошо, без заботливого взора, который говорит, что вот он сейчас для вас придумывает и скажет что-нибудь очень хорошее, без того оживления во всем, в движении, в горящих глазах, с которым он вас выслушивает, и по которому вы хорошо понимаете, что в эту минуту он весь вами живет, и что вы ему ближе, чем сами себе». От живости старца выражение лица его постоянно менялось. Он то с лаской глядел на вас, то смеялся с вами одушевленным молодым смехом, то радостно сочувствовал, если вы были довольны, то тихо склонял голову, если вы рассказывали что-нибудь печальное, то на минуту погружался в размышления. Когда вы хотели, чтобы он сказал, как вам поступить, то решительно принимался качать головой, когда он отсоветовал какую-нибудь вещь. То разумно и подробно, глядя на вас, все ли вы понимаете, начинал объяснять, как надо устроить ваше дело. Во все время беседы на вас зорко глядят выразительные черные глаза старца. Вы чувствуете, что эти глаза видят вас насквозь, со всем, что в вас дурного и хорошего. И вас радует, что это так, что в вас не может быть для него тайны. Голос у него был тихий, слабый, а за последние месяцы он переходил в еле слышный шепот. Чтобы понять хоть сколько-нибудь подвижничество преподобного Амвросия, надо себе представить, какой труд говорить более 12 часов в день, когда язык от усталости отказывается действовать, голос переходит в шепот, и слова вылетают с усилием, еле выговариваемые. Нельзя было спокойно смотреть на страшно утомленного старца, видя его голову, падающую на подушку, слыша, как язык его еле говорит, когда он при этом старался подняться, подробно рассуждать о том, с чем к нему приходили. Концевич в своем очерке, посвященном старцу Амвросию, приводит массу разнообразных интереснейших случаев, которые свидетельствуют о прозорливости старца, о тех духовных силах, которые помогали ему помогать всем, кто приходил к нему самому за помощью. Далеко не всем давалось видеть старца Амвросия во время его жизни в ореоле его святости и понимать все его действия, как совершаемые по наитию свыше. Требовалась духовная восприимчивость. И опять же, свидетельства, дошедшие до нас, говорят о том, что приходившие к старцу Амвросию очень часто уходили, получив предельно ясные ответы на все свои вопросы. Основание Шамардинской обители можно считать последним великим делом, совершенным старцем Амвросием. Обитель основана была по завещанию и по воле матери старца, умершей в марте 1881 года. Прежде всего, эта обитель удовлетворяла горячую жажду милосердия к страждущим, который всегда был полон преподобный Амвросий. Шамардинская община не могла существовать без обширного шамардинского приюта. В этом приюте собраны были дети, не имевшие родителей, не знавшие детской ласки. Дети нежно теснились к старцу, когда он пребывал в Шамардино, садился среди них на лавку. Они запевали ему сочиненную в честь него песнь «Отец родной». При детском пении, переполненное любовью, сердце старца трепетало, и слезы ручьем текли по бледным впавшим щекам. Число сестер старцевой обители под конец превысило 500. Был возникнут громадный многоглавый храм, замечательная трапезная, и благотворительная деятельность все более и более расширялась.
Первой настоятельницей обителей была Софья Михайловна Астафьева, урожденная Болотова, окончившая жизнь в подвигах. Затем игуменья Ефросиния, усердная послушница старца. Последней настоятельницей была мать Валентина. Каждая из этих женщин внесла свой замечательный вклад, свою лепту в развитие этого монастыря. По окончании матери Софии преподобным Амвросием была избрана настоятельницей мать Ефросиния Розова. Столь же глубоко верующая, столь же преданная старцу, она не имела блестящих талантов организатора и духовного вождя, какими отличалась мать Софья, и преподобному пришлось взять на себя все хлопоты по устройству обители, для чего он не один раз лично посещал обитель и скончался в ней 10 октября 1891 года. Завершая сегодняшнюю передачу, посвященную Амвросию, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучали слова поучений преподобного старца, смерть которого была всероссийским горем и для Оптина, и для Шамардина особенно ощутимым. По дороге из Шамардина в Оптину пустынь, куда переносили гроб с телом старца, останавливались у каждой деревни и служили литию. Отпевание было совершено архиерейским служением. И прославление Амвросия Оптинского, хоть и произошло уже в наше время, на рубеже 21 века, тем не менее к нему за помощью продолжали приходить в Оптину пустынь на протяжении многих десятилетий люди совершенно разных возрастов и во многом даже разных воззрений на монашество и его деятельность. Из поучения Амвросия Оптинского. Для мирских корень всех зол – сребролюбие, для монашествующих – самолюбие. Уныние от тщеславия и от дьявола. Уныние бывает от тщеславия, когда не по-нашему делается. Другие толкуют о нас не так, как бы нам хотелось, а также от непосильного рвения, трудов, понуждения. Смущение есть признак тайной гордости и доказывает неопытность и неискусство человека. Разум духовный достигается смирением, страхом Божьим, хранением совести и терпением и находящих скорбей. Если кто найдется, кто был там, где Святая Троица, тот да постарается не лишиться лицезрения воплотившегося Христа. Достигшие бесстрастия будут там, где Троица, а получившие прощение грехов сподобятся быть внутри райской ограды и не лишаться лицезрения Христова. Вот этими словами из поучений преподобного Амвросия Оптинского мы и завершим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: В исполнении хора Государственной Третьяковской галереи прозвучало песнопение Божественной Литургии «Во Царствии Твоем» композитора епископа Илариона Алфеева.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире рубрика «Православный паломник», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Со мной в студии руководитель паломнической службы радио «Град Петров» Надежда Сузима.
1: Добрый вечер, дорогой Даниил, наши уважаемые радиослушатели, наши гости.
0: Представь, пожалуйста, нашим гостям.
1: Я с удовольствием вам представляю Ирину Владимировну Авикайнин. Она является заведующей музеем усадьбы Рождественна. Дорогие друзья, можно не путать ее с другими усадьбами Набокова. Мы сегодня будем говорить про Владимира Владимировича Набокова. Также еще Ирина Владимировна является главным хранителем Международного центра реставрации. Ну, вообще, замечательный человек, очень глубокий, интересный. И, я бы сказала, неутомимый. И не просто популяризатор наследия Набокова. Это такой, ну, можно сказать, шаблон. Но вообще Ирина Владимировна глубоко и тонко чувствующий человек, любящий родину, малую родину Владимира Владимировича, но неспроста, она нам расскажет, надеюсь, почему она так привязана к этому удивительному месту.
0: Вот, может быть, и начнем с этого. Почему же вы привязаны к этому месту?
2: Хорошо, добрый вечер всем. Ну, музей усадьба Рождественна, которая... Я, наверное, служу уже несколько десятков лет. Находится в селе Рождественное, которое является и моей малой родиной.
1: Вот и ответ.
2: Да, поэтому я искренне считаю, что это одно из самых красивых мест на Земле. И недаром Владимир Владимирович Набоков так и не смог найти ему замену. И во всех его текстах, написанных на протяжении десятилетий после отъезда из его... скажем так, райского уголка, набоковских мест Санкт-Петербургской губернии, так много наших очень узнаваемых мест.
0: А что же такого особенного в Рождественном?
2: Ощущение. Ну, конечно, прекрасная природа. Село очень удачно расположено, и единственная сохранившаяся усадьба, набоковская усадьба Рождественна. Каждый проезжающий по Киевскому шоссе не мог не обратить внимания на этот великолепный особняк, стоящий на горе прямо над шоссе на излучной реке Оредиш, которая славится не просто своей красотой, но и очень так, впечатляющими красноцветными песчаниками, которые выходят на поверхность и поднимаются ввысь над рекой, иногда на больше, чем на десяток метров.
0: А расскажите, как вы попали в музей усадьбы Рождественна? Ну, как началась ваша там трудовая деятельность?
2: На самом деле все было очень просто. Музей в Рождественна существовал краеведческий с 1957 года, поэтому просто школьницей я пришла в музей. В 4 классе, но там и осталось.
0: Наверное же, вы не сразу поняли, что вот этому месту вы посвятите много лет своей жизни.
2: Ну, к окончанию школы я это понимала. Хотя нет, конечно, после окончания института я работала в других местах, но как только появилась возможность, появилось место в музее, я пришла туда. Но параллельно до этого, начиная с 10-11 лет, волонтерила, как это теперь называется. Раньше мы просто помогали, проводили экскурсии.
0: А к Набокову у вас какое отношение? Вот с детства же вы, наверное, знакомы с его творчеством. Что для вас творчество Набокова?
2: Ну, на самом деле, да, это очень сложный вопрос.
1: Ну, ведь получается, что Набоков не просто для вас должен быть писателем, а фактически соседом, ну, только в разрыве времени.
2: Ну, смотрите, ну, во-первых, да, то, что знаменательные земляки на нашей земле, это прям с кровью, это с детства. Воспитывался Набокова тогда еще не было в этом списке, потому что имя Владимира Владимировича Набокова пришло чуть позднее, и я очень рада, что мне посчастливилось быть среди тех, кто это имя принес в Россию. Да, я была школьницей, но я могла их наблюдать снизу вверх, но мне повезло именно оказаться в этом обществе, которая очень так трепетно, очень нежно обращалась, в том числе со мной, потому что, вы понимаете, среди достаточно взрослых людей, интересующихся такой сложной в тот момент темой, наличие школьницы из сельского музея было Так, для меня это было отдельной вселенной. На самом деле, наверное, она во многом меня сформировала.
0: Когда вы читаете тексты Набокова, посвященные Рождественно, во всем ли вы соглашаетесь?
2: Я полностью с ним согласна, что это рай на земле. Но на самом деле это прекрасное место, откуда не хочется уезжать. И он с такой любовью все это описывает. Вот то трепетное ощущение, которое встречается у его текста, когда он описывает любимую Выборгскую мэзу, рождественские парки. Это первая любовь, это прекрасная семья и любовь внутри семьи. Это первое осознание себя. Ну и, кстати, русский язык. Первый учитель русского языка Владимира Набокова был просто сельским учителем рождественской школы. То есть все это вот так привязывает. И потом ты уже перестаешь понимать, что конкретно тебя так привлекает. Ну а взрослее, когда я стала, конечно, это тексты. Я закончила филфак университета Герцена. И диплом писала по Набокову, конечно, по текстам Набокова. Поэтому вот так получилось.
0: Вот скажите, пожалуйста, в Рождественно местные жители к Набокову как относятся? Вообще все ли знакомы с его творчеством? Или, ну, не знаю, может быть, как?
2: Я думаю, что, наверное, так же, как и везде. Те, кто интересуется историей, конечно, присутствует гордость за своего земляка. Но так, относительно серьезное чтение текстов Владимира Набокова – это все-таки работа. И как и в любом обществе, кто-то готов к этой работе, кто-то нет. Но понятно, что местные жители, ну, во-первых, они встречают и тексты, и информацию в соцсетях, которые в местных пабликах публикуются. Ну, прежде всего, это, конечно, соцсети музея, и часто наши посты перетекают в другие публикации местных органов. Ну и, конечно, мероприятия, которые на протяжении десятилетий проходили на площадке музея и на окрестных территориях, они последние 25 лет не проходили без упоминания имени и без чтения текстов Владимира Набокова.
0: Что с собой представляет музей-усадьба Рождественно сейчас?
2: В данный момент у нас такая сложная ситуация. Само здание музея закрыто на реставрацию. К сожалению, это уже не первый год. Музей работает. Коллектив музея работает, мы создаем новую экспозицию, очень много работаем в архивах. И, конечно, при каждой возможности рады встрече с посетителями музея. Мы продолжаем проводить экскурсии по усадебному парку и проводить мероприятия и выставки на дружеских площадках.
0: Это, эти экскурсии проходят как-то... Наша паломническая служба имеет отношение к этим экскурсиям? То есть у нас есть возможность позвать наших слушателей на экскурсию по усадебному парку?
1: Даниил, я думаю, что наши слушатели гораздо лучше, чем ты, знакомы с нашими программами, с такими поездками. У нас есть даже несколько вариантов путешествий. Мы их даже по-разному иногда бывает озаглавливаем. Иногда такую поездку мы посвящаем творчеству, например, Александра Сергеевича Пушкина, но непременно и увязываем к этой теме и деятельность Владимира Владимировича Набокова как переводчика, Евгения Онегина на английский язык, того человека, который открыл англоязычному миру бессмертное творение Александра Сергеевича, а также Владимир Владимирович написал целых 400 страниц комментарий, практически каждую строку подробно объяснил англоязычному читателю смысл произведения, смысл практически каждой строки. Но это полезно почитать и русскоязычному поклоннику творчества Александра Сергеевича, потому что нас все-таки разделяют два столетия, и мы тоже можем не всегда понимать, может быть, ли правильно трактовать смыслы Александра Сергеевича. А у нас есть такая программа, которую мы называем «Пушкинские места Гатчинского района», и есть более обширные, например, которые проводит Марина Валентиновна Михайлова. Она называется «Литературные места юга Петербургской губернии». То есть охватывает не только Рождественно, Выр, пушкинские места Суй, Дукобрина, но она посвящена ну, и другим литераторам, и известным личностям, которые жили в этих местах или проводили в летнее время на отдыхе. То есть у нас много таких интересных программ, и мы стараемся регулярно посещать. Рождественно мы даже были еще до закрытия на реставрацию неоднократно в музее. Вот, но после пандемии чуть-чуть активность, так скажем, поездок немножечко стихла. Может быть, кто-то уже поездил в эти места, но мы несколько раз в год повторяем такие программы и с удовольствием привезем вас еще не раз и в этот парк тоже.
0: А уже есть какие-то ближайшие даты экскурсии?
1: Этой программы сейчас пока ближайшей даты нет. Это мы согласуем с Мариной Валентиновной, поскольку она сейчас у нас очень плотно занята на других летних поездках, которые осуществляются не так часто. Мы же не можем ее нагружать только нашими экскурсиями. У нее есть и другая деятельность, и другая занятость. Напомню, что мы буквально завтра уже отправимся по ночной Петербургу, раз в год такая экскурсия «Поэзия белых ночей», ну и через выходные в Пушкинские горы снова стартуем на 3 дня, с 24 по 26 июля. Ну а уже после, наверное, в сентябре мы пригласим вас в такую поездку по пушкинским местам, по литературным местам Юго-Петербургской губернии.
0: Ирина Владимировна, вы упомянули, что ваш музей сейчас работает над обновленной экспозицией. Что в нее войдет?
2: Ну, сейчас, я думаю, что после реставрации наши посетители увидят новый музей. Конечно, у нас произойдет определенное изменение концепции экспозиции. До этого мы строили ее вокруг музея-усадьбы. На данный момент основная экспозиция будет посвящена как раз Владимиру Набокову и Набоковским землям Санкт-Петербургской губернии. Но, знаете, так счастливо сложилось, что богатейшая история местности, она действительно очень богатая, и большое количество известных имен и событий, связанных с историей России, произошло в том числе на этой территории, она будет вписана и в эту экспозицию, и отдельно краеведческой части также будут посвящены залы.
0: То есть, если раньше у вас был музей скорее краеведческий, сейчас он станет скорее литературоведческим?
2: На самом деле, изначально музей был краеведческий. После того, как он стал государственным в 1987 году, он был как раз историко-мемориальный музей Владимира Набокова. После пожара 95-го года и восстановления музей назывался «Музей усадьбы Рождественна». И первые годы, когда мы делали временные выставки, они были больше посвящены усадебной теме. Мы добирали материалы по Владимиру Набокову, сами учились, коллектив готовился к этой теме. Но сейчас я рада, что сотрудники музея, ну, я считаю, что вот как набоковеды, они находятся на очень высоком уровне, и вот как раз они способны создать вот эту новую литературную экспозицию.
0: А много у вас научных сотрудников?
2: Ну, основных сотрудников у нас на данный момент 3. Одна совсем юная молодая девушка, которая пришла недавно, и, к сожалению, недавно нас покинул Александр Александрович Семочкин, который долгие десятилетия служил музее, и до последних дней он работал.
0: Может быть, поделитесь какими-то воспоминаниями личными? Все-таки совсем.
2: Да, на самом деле Александр Александрович человек, о котором можно говорить долго, бесконечно. Для нашей земли он значит, наверное, то же самое, что и Семен Степанович Гейченко для Пушкиногорья, потому что Александр Александрович — это тот человек, благодаря которому сохранился усадебный дом, благодаря которому Рождественно приобрело вот такую всероссийскую известность, потому что личность Сан Саныча, она привлекала всех, и в его доме, и в нашем небольшом сельском музее были, наверное, первые лица культуры, истории нашей страны, в том числе благодаря его личности.
0: Будет ли, может быть, на новой вашей экспозиции какой-то уголок, посвященный его деятельности или его памяти?
2: Я думаю, что это должно быть, да, отдельное пространство, посвященное вот этому человеку, который создал не только наш музей, потому что музей Дом станционного смотрителя тоже во многом создавался благодаря Александру Александровичу, да и многие другие места на нашей территории. И здание музея, либо в новых пространствах, которые могут появиться. Имя Сан Саныча всегда будет, ну а сейчас, конечно, мы будем формировать уже такой плотно фонд Александра Александровича Семочкина.
0: Вот я как раз хотела о вашем фонде вас спросить, как вообще формировалась ваша коллекция, как, из чего она состоит сейчас, какие, может быть, новые экспонаты появятся на обновленной экспозиции?
2: Музею уже много лет, то есть больше 70. И, конечно, первоначально коллекция формировалась как краеведческая. То есть у нас богатейшая коллекция по 20 веку. Все-таки это был музей колхоза имени Ленина изначально. И много артефактов, в том числе, например, документы на передачу земли колхоза. Такие достаточно ценные вещи. Они сохранились в фондах музея. У нас достаточно неплохой фонд документов, в том числе 19-го, начала 20 века, касающихся нашей территории. Но предметный ряд, ну, как всегда, краеведческий музей. У нас есть и прялки, у нас есть и бытовая коллекция, но в последние десятилетия мы формировали коллекцию, в том числе посвященную нашим известным владельцам Рукавишниковы и Набоковы. Еще в советские времена в музей попал драгоценный предмет. Это семейный альбом с фотографиями Рукавишниковых. И еще один достаточно уникальный предмет, который есть в нашей коллекции, это фактически первое издание, где, в котором появились стихи Набокова. Это сборник стихов русских писателей, выпущенный в единственном экземпляре. Благодаря Наталье Ивановне Толстой, которая работала в Линэздате, вот эта книга хранится тоже у нас. Но последние годы фонды музея значительно пополнились, в том числе это и книги. У нас есть книги из библиотеки Набоков, есть предметы из усадеб, то есть какие-то личные вещи. Но и вот за последние вот два года у нас прям такие царские приобретения. Это две картины, которые одна с изображением усадьбы. У нас до сих пор не было ни одного иконографического изображения усадьбы в XIX веке, кроме фотографий цветного. То есть это живописное полотно с изображением усадьбы, достаточно любительское, автором пока не определили. И вот буквально месяц назад музей получил в дар портрет юного Владимира Набокова, кисти домашнего учителя, художника Генри Каменко.
0: А как же к вам попадают все эти экспонаты? Какие-то жертвователи
2: находятся? Да, основная часть предметов – это дар. Дар местных жителей, дар друзей музея. У нас есть дарители, которые специально для музея ищут вещи, приобретают и потом дарят музею. Ну и, конечно, некоторые предметы приходят от коллекционеров. Мы иногда ищем средства, чтобы их выкупить. Вот в данных случаях да, это были закупки. Первая картина приобретена за счет бюджета музейного агентства Ленинградской области, а для второй работы мы нашли частного жертвователя.
0: Ваш музей является филиалом музейного агентства Ленинградской области?
2: Да, музей – это филиал музейного агентства Ленинградской области.
0: Надежда, можно я тебе задам вопрос? Ты же, наверное, много раз бывала в усадьбе Рождественна. Поделись своими личными впечатлениями.
1: Знаешь, мне хочется друзьям, нашим слушателям рассказать о том, что музей усадьбы Рождественна это не ограничивает присутствие Владимира Владимировича Набокова на этой территории. И как Ирина Владимировна подчеркивает всегда, что это набоковские земли. То есть это целый комплекс усадеб на самом деле. Их три. Она не одна единственная, которая принадлежала этому семейству. Ну, давайте, Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, вот что, вот это для меня главное, что это место прекрасное, но оно не одно.
2: На самом деле, да, название Набоковские земли Санкт-Петербургской губернии – это название, которое дал этой территории сам Владимир Набоков. В своей автобиографии «Speak Memory», «Память говори», он сам нарисовал карту по памяти, на которой и обозначил три усадьбы. Это усадьба Батова, усадьба, принадлежавшая бабушке по отцовской линии Марии Фердинандовне Набоковой. История усадьбы любопытна еще тем, что до Набоковых этой усадьбой владела Анастасия Матвеевна Рылеева, впоследствии ее сын Кондратий Федорович Рылеев. Это была единственная его усадьба. И усадьба Вырская Мыза, которая территориально находится также в черте села Рождественно. И вот это усадьба, в которой и провел Владимир Владимирович свои счастливейшие детские годы. Она принадлежала бабушке, дедушке по материнской линии, а после смерти его матери Елене Ивановне Набоковой, рожденной Рукавишниковой. Также им принадлежала и вот эта рождественская усадьба, которая после смерти родителей перешла к дяде Василию Ивановичу. И уже после ухода Василия Ивановича из жизни в 1916 году она по наследству перешла как раз Владимиру Владимировичу Набокову. И стоит отметить, что это была единственная недвижимость, которой Набоков владел на протяжении всей своей жизни. Поэтому он недаром в своих текстах писал там: «Проезжай мимо моего холма». Нет, то есть это подчеркивал.
1: То есть его, можно сказать, родовое гнездо на самом деле находилось на другой стороне реки Урич, на другом берегу.
2: Да, Вырская Мыза, она разделена особенно рождественной рекой Оридиш. Фактически мы переезжаем мост, немножко раньше это были поля, сейчас улица села, и дальше уже Набоковский парк Вырской Мызы, который, я очень надеюсь, благодаря тем событиям, которые произошли в этом году, что он также войдет и в музейные пространства, и мы привлекли внимание к нему и наших учредителей. Очень хочется верить, что в ближайшие годы эта территория будет не только интересна всем нам и любителям Набокова, но и будет достойно обихаживаться и, наконец, займет такое же знаковое место на карте Набоковских земель, как усадьба Рождественная.
1: Ведь интересно, что там сохранились остатки построек.
2: Но на самом деле это Вырская Мыза, усадьба удивительная, уникальная. Вот мы вчера обсуждали как раз со студентами эту усадьбу, усадебный дом, который не сохранился. И дом Евбатова и Вырской Мызи до сих пор их сейчас нет. Вырская Мыза – это во время Великой Отечественной войны усадьба погибла. И не очень удобный для всех наш факт, что фундаменты усадьбы находятся фактически на дороге, которая проходит из села Рождественно в деревню Грязно. И, к сожалению, воссоздание дома на прежнем месте вряд ли может быть возможной. Кстати, во времена Набокова так и было. Дорога подходила прямо к парадному крыльцу и проходила дальше, и при этом от крыльца шла галерея к гостевому флигелю, то есть дорога проходила прямо под крышей прохода к гостевому флигелю. И, конечно, сохранившиеся постройки в этой усадьбе, они как раз и позволяют почувствовать поэтику набоковского текста. То есть здесь не обязательно воссоздавать усадьбу, как она была, но подойти к погребу-леднику сохранившемуся, подняться на горку Парнас, посмотреть на гладкую поверхность, либо бурную тут же после плотины реки Оридиш, подойти к оранжерее и напротив посмотреть на перестроенные здания конюшен и гаража, и тут же можно вспомнить, что первый и почти последний опыт вождения Владимира Набокова состоялся здесь в Выре, сел за руль красного «Опеля», въехал в стенку, и на этом его водительский опыт практически завершился.
0: Да, вот последние годы как-то в России растет спрос на внутренние направления, у нас развивается внутренний туризм. Я понимаю, что ваш музей сейчас работает в особенном режиме, но вот вы лично как-то ощущаете рост интереса к Рождественно, к Выре, вот вообще к этому региону Ленинградской области со стороны туристов?
2: Спрос есть. Спрос достаточно большой. На момент закрытия музея на реставрацию мы, наверное...
0: Это когда было?
2: Это был 21-й год. То есть вот эта цифра, когда мы последние, усадьба посещала более 30 тысяч туристов, и в летние месяцы мы вынуждены были разводить потоки, мы не могли записать всех желающих. И, конечно, хочется отметить, что вот тогда почувствовали очень большое количество, возросло именно индивидуальных посетителей, те, кто приезжает с семьями, дружескими компаниями, вот не организованные автобусные туры, а именно молодые люди и целые семьи.
0: Но вы готовитесь к наплыву туристов после завершения реставрации?
2: Я даже немножко побаиваюсь.
0: Что же. Итак, на сайте паломнической службы радио «Град Петров» можно посмотреть даты, ближайшие даты экскурсий. Там же появятся все даты поездок в Рождественно.
1: Да, мы запланируем обязательно. У нас, скорее всего, уже будет на срок примерно сентябрь месяц посещение, в том числе и рождественской усадьбы. Ну и, дорогие друзья, не останавливаемся. Нашу деятельность мы не прекращаем. Не так давно, буквально месяц назад, провели первый очень красивый день поэзии Владимира Набокова. Назвали, так скажем, назвали усадьбу... Это наше название, точнее, это... Простите, пожалуйста, так, чтобы путаницы не было. Давайте вот буквально полминутки дадим, да, нашим слушателям разницу. Наша Выра и Вырская Мыза. То есть мы назвали день поэзии Владимира Набокова в нашей Выре. Но по факту называется усадьба Вырская Мыза. Но наша Выра — это такое отношение теплое, сердечное обозначение.

0: Дорогие друзья, очень приятно будет увидеть отца Георгия. А вам всего доброго, до новых встреч. Я думаю, что мы еще Ирину Владимировну пораспрашиваем в будущем.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И немножко с небольшим опозданием начинаем беседу с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Пробки, да, отец Георгий?
1: Чувствуете?
0: А как вы вообще, вот когда в пробки попадаете, как вы реагируете?
1: Это значит повод к молитве.
0: Ага, значит, вот. Дает все-таки повод к молитве.
1: Да, что вот ничего делать невозможно там, да, можно молиться, ну или звонить кому-то, но там ты не следишь. Вот. А так вот повод к молитве или поставишь какой-нибудь акафист там или что-то такое, или там, если там удается с собой что-то есть, так почитать. Вот. Мне кажется, это любое препятствие в физической жизни, это приглашение к внутренней жизни.
0: Говорят, вот бензина нет, хоть бы раз нет бензина, хоть бы и пробок не было. Понимаешь, пробки все равно.
1: За бензином пробки, это очереди, но и пробки есть. Да, только вот из нее.
0: Ну что ж, будем, наверное, как-то с этим смиряться. Беда, наверное, все-таки несущественная. Отец Георгий, сегодня день Тихвинской иконы Божией Матери, и я хотел нашу передачу, по крайней мере, существенную ее часть, посвятить именно почитанию Богородицы, но, может быть, начнем именно с Тихвинского образа. Что для вас Тихвинская икона Божией Матери, что для нашей Санкт-Петербургской митрополии этот образ? Это вообще главный, самый почитаемый?
1: Ну, это образ, один из самых почитаемых русской церкви образа Божией Матери.
0: А вот в нашей митрополии, в нашей епархии?
1: Ну, теперь это, да, самостоятельно.

0: Епархия Тихвинская,
1: Да.
0: да, она теперь самостоятельная епархия, конечно, она в метрополии нашей находится. Но мне кажется, тут дело в каком-то теплом очень отношении к Тихвинской иконе со стороны верующих людей. Вот, и сам я в детстве там жил недалеко от Тихвина, родители были там врачами, вот, и поэтому могу сказать, что как-то у меня тоже особое какое-то чувство к этой иконе, что мое детство прошло под ее покровом. Вот, и видишь, когда мы приезжали, может быть, даже несколько раз приезжали на паломничество к этой иконе, что практически Матерь Божия и кормит этот край, потому что обслуживает паломников, приносят люди там какие-то грибочки, ягодки из своих для тех, кто приезжает к Матери Божией. Вот, поэтому, ну, как-то вот со стороны, я там все-таки внутри не живу, сейчас не знаю, вот со стороны видно, как вокруг Тихвинской иконы организуется во многом паломническая и туристическая жизнь, а, соответственно, и те люди, которые обслуживают эту жизнь.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Последнее время нам не очень часто звонят. Лето, это всегда, когда, как только начинается летний период, буквально с 1 июня, как-то снижается количество вопросов и на пасторский час, и в другие передачи. Вот, но если у вас все-таки, уважаемые слушатели, будет желание, будем рады вас услышать. 328-29-32. Эта передача выходит в прямом эфире в четверг. Соответственно, если слушаете ее в другой день, значит, это повтор. А вот в четверг можно позвонить и можно зайти в чат трансляции на платформе ВК-видео и задать вопрос отцу Георгию. Пожалуйста, пишите, звоните и обязательно ставьте лайки на платформе ВК-видео. Отец Георгий, а вот почему такое вот приятное, правда, какое-то ощущение? Какие-то вот у меня тоже, вот, наверное, это главные эмоции, они вот могут быть описаны теми же словами. Вот мне приятно как-то смотреть на Тихвинский образ Божьей Матери. Почему вот это так? У вас есть какое-то объяснение?
0: Ну, можно вспомнить историю этого образа, что первый образ написан еще с святым апостолом евангелистом Лукой, соответственно, в первом веке. Потом она была в Византии, в Константинополе, хранилась в Волохерском храме. Ну вот в 1389 году она чудесным образом пропадает из этого храма в Константинополе и является над Ладожским озером, над несколькими местами этого побережья. Вот, обязательно строятся часовни или храмы на месте этих явлений неоднократных Матери Божией. И строится, в конце концов, большой, могучий Успенский монастырь вокруг Тихвинской иконы. Наверное, вот вообще почитание Божией Матери, да как мы с вами предварительно договорились, оно личностно, и оно не шаблонно. Даже вот положение головы Матери Божией, ее ручек, там фигурки Бога-младенца, как он расположен к ней, вот, это все на разных иконах совершенно, может быть, по-разному сделано, написано, прорисовано. Вот, потому что, естественно, в древней церкви не было ни художества Предприятия Софрина, ни там копицентров. Вот, и поэтому любую икону, любую святыню ее копировали иконописцы. Вот, а им как-то Матерь Божия открывалась каким-то своим образом. Вот, кто-то ручку там по-другому напишет, кто-то выражение глаз переменит, кто-то облачение, там, звездочку на лбу по-другому напишет. Вот, и мне кажется, вот в этой вот личностной передачи образа единой Божией Матери, вот и есть как бы тайна богопочитания Матери Божией, там, или Христа, или святых, они не шаблонны. Иконописец, который даже копирует какую-то почитаемую икону, все-таки имеет право вносить какие-то свои особенности этого образа. Вот, и этот образ идет в какую-то определенную местность, в какой-то определенный храм. И вот она начинает почитаться. Вот сегодня там в больничном часовне, ну не нашел я у нас там Тихвинской иконы Божией Матери. Из тех, что у нас была, какая икона Божией Матери, наиболее похожа на нее Адигитрия Смоленская из Устюжны, Вологодская икона. То есть по времени, по написанию она очень похожа на нее. Вот. И мы в конце концов почитаем одну Божью Матерь. А списки с нее это тут только ну, как разные фотографии одного этого человека в разных обстоятельствах. Вот, Даниил же, может быть, вот здесь вот в студии, может быть, там дома за завтраком, может быть, где-нибудь в каком-нибудь музее там созерцает какую-то прекрасную икону. Все будет все тот же самый Даниил. И я тоже могу быть в разных местах. Вот, и если меня кто-то сфотографирует при этом, я все равно буду один и тот же, хотя бы даже одежды разные.
1: Вот в том-то и дело, что вы-то будете, и мы с вами будем одни и те же, но когда речь заходит об образах Божьей Матери, иконографических, очень часто определяется какая-то, что ли, роль, какая-то специфика у каждого, у каждой из этих икон. И доходит ну, давно уже так в нашей церкви, что к определенным образам Божьей Матери мы обращаемся по определенным поводам. Там, сыскание погибших.
0: Ну, я думаю, что это далее. Просто разные стороны служения одной и той же Божьей Матери. Вот. И если мы там перед казанским образом помолимся о взыскании погибшей души там, какого-нибудь человека, который там, не знаю, неумеренно употребляет спиртные напитки, то ничего там плохого не будет. Мы обратимся к той же самой Божьей Матери. Вот. Просто явление этих икон, вот, они ну, не всегда упали прямо с неба на нас. Это просто передавали, копировали, дополняли образы древних живописцев. Вот, и в каждой местности, может быть, даже в каждом храме это могло делаться по-разному, и в каждой артели живописцев это могло делаться по-разному. Вот отсюда такое разнообразие. Но все-таки очень важно догматически помнить, что Матерь Божия, она одна. Вот, и мы не можем сказать, что вот казанская икона, она от глазных болезней, а всех скорбящих радостей, она от ножных болезней. Я думаю, в конце концов, Матерь Божия, она одна. Вот, и поэтому и, ну, хорошо, если у нас будет какая-то особая любовь к какому-то образу. Вот, но вот эта уникальность личности Матери Божией, которая не 10 тысяч, которая просто одна, которая в разных образах, в разных местностях по-разному писалась. В этом ничего плохого нету, но единство Божьей Матери надо сохранять.
1: Эдуард прислал через платформу ВК-видео строки о Божьей Матери святителя Игнатия Брянчанинова. «Преснодева превыше всех святых человеков, как по той причине, что соделалась Матерью Бога-человека, так и по той причине, что она была самую постоянную, самую внимательную слушательницу и исполнительницу учения, возвещенного Бога-человеком».
0: Да, и слагала все слова сии в сердце своем, там, да, Евангелие говорит о том. Это тоже, что не внешнее служение, хотя кто больше, чем Матерь Божия, которая ну, прошла через ее естество человеческое, послужил воплощению Христа, но слагала в сердце своем его учение. Слагала она раньше всех поняла, кто это такой.
1: Отец Георгий, но все-таки немного провокационный вопрос. Не кажется ли вам, что православные иногда перебарщивают с почитанием Божьей Матери? Такое количество икон разнообразных, такое количество богослужебных песнопений, текстов, молитв, акафистов, посвященных Богородице.
0: Ну, может быть, это потому, что она человек. Вот человек, если Иисус Христос Бога-человек и родился таким вышеестественным образом, то Матерь Божия при всей ее чистоте, при всей ее вымоленности от родителей, она вот буквально как мы с вами, ну, по человеческому естеству. Вот, она осветилась присутствием Бога, но она и родилась, и осветилась все-таки тем же самым путем, каким и мы можем осветиться и достигнуть там обожения. Пребыванием в храме, молитвы, служением Христу. Вот. Мне кажется, от этого еще Божью Матерь, ну, скажем так, в кавычках немножко, да, любит больше, чем Иисуса Христа, Сына Божия, потому что Он как бы надмирен, Он выше нас, Он по существу Бог, а Матерь Божия по существу человек обоженный, как мы можем стать такими же, или, так сказать, подобными, если уподобимся ее нравам. Наверное, из-за этого.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, дорогой отец Георгий, здравствуйте, Даниил. Меня Эдуард зовут, Дмитрий в крещении. Вот, знаете, вот я хочу тут из своей жизни, вот из своего опыта сказать, что Пресвятая Богородица, она мне чудесным образом всю жизнь помогает. Я в каких только не находился тяжелых ситуациях, в каких трудах. Но если я к ней обращаюсь, я знаю, я не просто верю, а я знаю, что будет помощь. Вот материнскую любовь ее на себе я всегда вот просто ощущаю, я ее чувствую по-настоящему. И, знаете, вот я хочу сказать, что на самом деле Матерь Божия никогда в беде не оставит, никогда. Она всех слышит и всем помогает. И вот всей своей вот жизни я готов это вот просто засвидетельствовать. Спасибо вам о такой прекрасной теме. Матери Божией всегда мои любимые праздники и передачи. Спасибо, всем доброго.
0: Спасибо. Ну вот, вот это вот как бы да, любовь, чувство человека, который многократно обращался к Матери Божией, да, многократно получал от него помощь в разных обстоятельствах. Я думаю, что многие могут так сказать. Это как бы не только его такое чувство. Спасибо за такой теплый рассказ.
1: В молитвах святым, всем прочим святым, все-таки мы обычно просим святого о заступничестве перед Богом. Но в православном, вот в молитвах, обращенных к Богородице, мы можем как-то вот напрямую...
0: Прямо спаси нас.
1: Да, спаси нас.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас прямо, да, да, вот да, так да. Мы обращаемся.
1: Вот, вот этот момент, он как будто бы так немножко все-таки в продолжении вот этой темы, а может быть, действительно, в таком очень существенном почитании Богородицы в православии. Вот как объяснить этот момент?
0: Ну, что она понимаем, точно что умолит Господь Бога. Чудеса, вот Матерь, да? Божия точно умолит Бога и своего сына о любых прошениях. Вот точно умолит Бога. Какая-нибудь служанка, может, не умолит, понимаете? Какая-нибудь там монахиня, может, не умолит, преподобная. А вот Матерь Божия точно умолит Бога, о чем ее не попросишь. Поэтому, мне кажется, дерзновение Матери Божией, оно просто, просто ну, превыше херувимим, превыше ангельского.
1: Да. Ну, все-таки, а вот есть такой образ, может быть, даже сейчас он на трансляции у нас появится, 142 иконы Божьей Матери. Этот образ был написан в конце 18-го, начале 19 века, и он хранится в Богоявленском соборе в Москве сейчас. То есть он представляет собой распятие и страсти Господней с изображением 142 образов Богородицы. И вот возникает ощущение, что действительно на любую просьбу. У нас есть своя икона, к которой мы можем обратиться к Божьей Матери. Да? Каким-то разным аспектам земной жизни Божьей Матери посвящены тоже иконы. И все равно вот невозможно отделаться от ощущения, что почитание Богородицы, оно ну, какое-то гипертрофированное, немножко... Вот просто я вот понимаю, что, например, сейчас окажется вместо вас там протестант и скажет мне, вот объясни, Даниил, пожалуйста, почему вот у вас вот это вот все есть в церкви. Я понимаю все, что вы мне говорите, но я не понимаю, как убедить человека с...
0: Ну, главное самому, мне кажется. Там нам нет нужды там всех убеждать. Вот. А вот в этом году мне так попалось... И, даже не икона, а часовня Божьей Матери Почаевская в деревне Пиллово, вот, Ямбурского уезда, там ныне Кингисеппского района. Вот, как она там появилась? Где Почаев, а где Ямбурский уезд? Понимаете, каким образом? Вот, оказалось, что в 18 веке была некая крестьянка, по-моему, Анастасия, вот, у которой было два сына, малолетние сыновья, вот, и эта Анастасия разболелась. Вот, и они пошли, ну, как бы искать, кто бы ей помог. Вот, и видят, какая-то странница вот там по дороге. Вот, и оказалось, что эта странница идет из Почаева, и у нее в кармане пузырек со святой водой из Почаева. Вот, и она дала этим ребяткам эту святую воду, этот пузырек, и сказала, отнесите маме, она исцелится. То есть даже как бы вот таким, ну, вполне человеческим образом. Вот. Но поскольку ребята было двое, они заспорили, кто же вот маме-то даст пузырек. Пока они спорили, пузырек просто упал и разбился. Вода вылилась. Вот. Они заскорбели, вот. И тут им явилась Матерь Божия и сказала, что вот на этом месте, где разбилась моя вода, будет источник. Вот. И вот этот источник доселе существует, Селипилово. Вот. И насколько вот сколько тут много человеческого в этом рассказе. Ну, просто человеческого. Заболела мама, там, да, дети пошли искать помощи, вот, встретили какую-то паломницу. Паломница дала им вполне себе обычную склянку какую-то, да. Они разбили эту склянку. И вот тут только начинается чудо, что явилась Матерь Божия, вот, и обещала, что здесь будет источник. И сейчас рядом с этой часовней, часовню, конечно, уже разрушили давно, построили сейчас заново, деревянную пока, вот, там камень с изображением стопы Божией Матери. Что вот Матерь Божия явилась утешить этих детей и пообещать, что исцелится и мама, и будет источник, и все будет хорошо. Вот. И таких ведь стопочек по русской земле очень много. То есть люди, ну, где ну, может быть, я парочку видел. Там, да, вот. Не обязательно в Почаеве эта стопочка. А этих стопочек у нас даже в Ленинградской области, в Санкт-Петербургской губернии, несколько штук. Несколько мест, куда люди верили, что пришла сама Матерь Божия, наступила на этот камень и остался там след стопы. Это же вот какая, мне кажется, народная вера, вот, она достойна уважения. Может быть, она имеет что-то от апокрифа здесь, потому что, ну, зачем видению оставлять какой-то материальный след? Вот. Но тем не менее, что вот здесь явилась Матерь Божия, и как это здорово, что вот в моей деревне явилась Матерь Божия. Не просто там где-то там в Почаеве далеко, а вот здесь. И туда не оскудевает поток людей, особенно, правда, как раз паломников, как раз туристов, которые как раз вот эту историю прочитали, хотят вот, приложиться к ней. Поэтому я думаю, что такое местно чтимое прославление Матери Божией через эти вот источники, часовни, предания, вот, но это всю тебя земля родная, Царь Небесный исходил, благословляя. Это вот, вот это вот воплощение вот этого слова. То не просто где-то там далеко святость, а нам вот здесь тоже.
1: Отец Георгий, через месяц, 15 августа, пройдет Блоковский фестиваль, в котором вы регулярно принимаете участие. Я так понимаю, что и помогаете с организацией немного. Вот, может быть, расскажете о том, что это за Блоковский фестиваль, я думаю, стоит напомнить, и чего ждать вот в этом году.
0: Как раз деревня Пилово находится недалеко от Блоковского фестиваля, который проходит в деревне Удосолова. Вот это тоже Ямбурский уезд, Кингисеппский район. Вот. И именно эту деревню Смызы Велькота отдал первому на России блоку Ивану Леонтьевичу, своему лейб-хирургу Павел I. То есть это вот блоковская фамилия на русской земле пошла именно отсюда. А Шахматова – это уже более поздняя история, это уже, так сказать, бекетовские покупки и дачи. Вот. А вот такое вот поместье Блоков, имение Блоков, оно вот Велькота и Удосолова. И там за храмом Архангела Михаила почивает 6 представителей семьи Блоков. Вот. Один из них участвовал вот в Аустерлицком сражении, вот Фёдор Иванович Блок, полковник. Вот и тут сразу вспоминается там, Толстой, там, князь Андрей, небо Аустерлица, вот вся эта история. Прямо вот я как узнал об этом, что вот полковник Блок участвовал в этих наполеонских войнах, в этом Аустерлицком сражении, был там ранен, вот, потом ушел в отставку и, по-моему, умер в 1914 году. Храм сам по себе Архангела Михаила, один из старейших Санкт-Петербургской епархии, имеющихся еще в описи 1500 года. Тогда это был деревянный храм. И каменный храм был построен как раз по его первому блоку Иване Леонтьевичу. Он был ктитором храма, помещиком этих деревень, конечно, он принимал участие. Вот. А освящал настоятель Екатерининского Ямбурского собора Матфей Афанасьев, по-моему, вот у нас был такой хозяйственный человек, он был настоятелем Екатерининского собора то ли 40, то ли 50 лет. И окрестные церкви тоже он строил, освящал, вот такой известный человек. Освящал этот храм уже в 1953 году протоиерей Петр Белавский, священный исповедник, духовник преподобной мученицы Марии Гатчинской, отсидевший свой на Соловках, который служил уже после освобождения, в Мариенбурге, где и похоронен вместе с матушкой своей, вот, и сейчас уже дочкой. Поэтому этот храм связан и с новомучениками. Вот, около 11 лет служил там такой священник Михаил Фальковский, который был арестован и в 1937 году расстрелян уже в Казахстане. Вот, а служил тоже в Удусалово. Поэтому это место и такого литературных таких воспоминаний, блоковских, и не только блоковских, потому что двое из похороненных там женщин относятся, ну, к ганнибаловскому роду, к связанному с Пушкиным. Вот. Ну и, соответственно, одна, Лидия Дмитриевна Ганнибал, Лидия Дмитриевна Зиновьева Ганнибал, да, она была сестрой похороненной там Ольги Блок, вот, а она была женой Вячеслава Иванова, одного из, ну, таких мистических, символических поэтов Серебряного века, где проходили, собственно говоря, на башне Иванова, на Таврической улице проходили все, вот, не все, там не очень долго это было, но это очень известное собрание артистов Серебряного века. Вот, поэтому на этом кладбище, в общем, минимум три фамилии. Три фамилии из русской литературы прям представлены.
1: И вот где-то рядом вы организуете...
0: Прямо на... Фестиваль. Поскольку храм, у него нету крыши, у него нету северной стены. Северная стена упала, крыша провалилась. Вот, там стоит полукруг алтаря, вот, и южная стена. И, соответственно, колокольная группа. Вот мы пытаемся спасти хотя бы колокольную группу, чтобы она ее не залила водой, чтобы она не развалилась. Она очень крепка. Вот этот известняк, из которого местный известняк, она построена. Вот, ну, как какая-то средневековая крепость. Вот, недавно мы подняли там временный крест над этой колокольней, вот, и уже даже по-другому все стало выглядеть, и окрестность. Потому что самая высокая точка села – это как раз колокольня, и нынче с крестом. Вот, а перед ним, ну, поляна такая, это был ральский сельский двор, сельский сход, там был дом священника, там был там штаб немецких войск, когда это было под оккупацией, там был дом колхозника, вот, ну, культурный, дом культуры, колхозный дом культуры, вот, дом председателя, вот, а потом он сгорел, этот дом культуры в бывшем священническом доме, вот, и дом культуры сделали прямо в храме. Вот, и там продавали билеты, там были танцы, там была парикмахерская. Вот, и те, которые сейчас живут, там еще помнят это место, потому что после 1963 года это был дом культуры. Вот, а в конце концов он оказался просто заброшен, вот, и превратился в те руины, которые мы сейчас видим, которые, тем не менее, связаны с русской историей, с блоками, и можно прийти... помолиться, у нас будет сначала литургия 15 августа, вот, к 11 часам, потому что, ну, кто-то поедет из Петербурга, и трудно приехать рано, поэтому литургия у нас начнется в 11 часов, вот, ну, где-то литургия, потом крестный ход вокруг храма, и такая трапеза в полевых условиях, там полевая кухня у нас намечается.
1: А литургия совершается все-таки в самом?
0: Нет, она совершается на поляне, под шатром. Ну, потому что сейчас есть возможность, так маленькая там, у нас такая комнатушечка закрыта, но там поместится человек там 15-20. Вот. А на прошлый фестиваль было больше 100 человек гостей. Я надеюсь, что и тут приедут. Вот, тем более, что программа уже такая концертная, интересная, на мой взгляд. У нас будет бард Антон Галицкий, Антон Степанович, со своими песнями, в том числе на стихи Блока и других поэтов Серебряного века. У нас будет квартет Линтула, который так обычно поет в линтульском скиту. Вот, а поскольку очень их прекрасно умеют петь, споют там и духовную музыку, и какую-то музыку, которая опять-таки на стихи Серебряного века. Вот, и артисты театра «Мастерская» представят блоковскую сценку «Незнакомка». Вот, там уже вот эта сложная сценка. Вот, это вам, понимаете, будет Серебряный век просто во весь рост. как это в условиях вот этой нашей поляны, да, это будет сделано. Ну, люди опытные, они, наверное, смогут все сделать. Вот. Но вот мне впервые, я Блока как театрального режиссера, как вот того человека, который пишет какие-то пьесы, я даже не знаю. Мне Блок знаком, конечно, больше всего по стихам. Вот, в какой-то степени, может, по дневникам. Вот. А тут вот Блок драматург. Незнакомка, небольшое произведение. Вот, там участвует, по-моему, около 7-8 человек артистов, которые там должны делать. Вот. Ну, вот милости просим. Вот, может быть, еще кто-нибудь приедет, несколько там священников, которым имя Александра Блока не безразлично. Вот. Поэтому, кто желает, приезжайте и Блока помянуть, потому что я думаю, что он нуждается в наших молитвах просто как человек. Мы его, может, любим как поэта. Но бывает, что вот наших писателей, мы мало их поминаем на службах и в своих молитвах. Они же нуждаются, даже Пушкин. Я думаю, даже вот самые благочестивые, там Иван Шмелев, Борис Зайцев, там, ну, такие вот церковные люди, да, что они тоже нуждаются в наших молитвах. Не только, что мы вот, а вот они так видели Русь, а вот давайте мы это будем просто воспроизводить. Они тоже могли, ну, где-то быть какими-то ошибающимися людьми, и они нуждаются в наших молитвах, как мы нуждаемся в их таланте, как они могли передать вот красоту, допустим, богослужения, красоту паломничества там, на Афон или на Валаам. Вот. У Блока, конечно, трудно мы найдем, конечно, паломничество на Афон и на Валаам мы не найдем, но мы у него найдем живую душу. Часто ты просто словами Блока просто думаешь иногда, потому что они отражают то, что происходит с тобой, то, что происходит вокруг. Век 19 известный, воистину жестокий век. Там, да, там. 20 век еще страшнее там, жизни мгла. Вот, это же как бы, ну, просто, мне кажется, это во многом он передал мироощущение людей начала 20 века в России. Вот, чем это сейчас отличается от начала 21 века в России? Мне кажется, мало чем. Очень близко.
1: Еще одна дата, еще одно событие. Это день памяти отца Александра Рождественского. 18 июля это будет, и на следующий день в вашем храме состоится фестиваль трезвости.
0: Да, если Блоковский фестиваль состоится еще в августе, он еще будет 15 августа, на практически через месяц, но уже мы, наверное, готовимся вовсю, то день кончины отца Александра Рождественского совпадает с днем памяти преподобного Сергия Радонежского. Ныне это 18 июля. И в нашем храме накануне День царских мучеников ночная литургия, а вот в день преподобного Сергия в субботу у нас панихида на могиле отца Александра, поскольку это суббота, наверное, будет часа в 3, это панихида в Александровской лавре. Вот. И в воскресенье после литургии поздней, после трапезной, ну, будет такой вот трезвеннический фестиваль, крестный ход вокруг храма, вот, какой-то концерт, обсуждение. Ну, вот мы выбрали призыв митрополита Владимира Богоявленского к священникам и мирянам о трезвости. Вот у него такие прям, ну, пронзительные слова. Он сам был трезвенник, вот, митрополит Владимир, он сам был и санкт-петербургским, в том числе, митрополитом. Вот. И он оставил совершенно замечательные, совершенно какие-то произведения на тему трезвости. И что-то мы там напечатали как раздатку. В интернете вы можете посмотреть, она точно на Азбуке.ру есть. Это работа «Для нас, для абстинентов, Библия». Вот он так. Так вот он пишет. Для тех, которые отказались от употребления алкоголя. Для нас ли Библия, поскольку в Библии мы много раз видим и вино, и там какие-то из него напитки сделаны. Вот, и митрополит Владимир Богоявленский много, ну, разъясняет об этом. Вот это будет такая часть, ну, как бы, ученые, что ли, для дискуссии. Вот. А так будет концерт прямо во дворе храма. Вот тоже полевая кухня, по-моему, намечается. Вот. Это будет 19 июля после поздней литургии. Крестный ход, концерт, и дискуссия.
1: Это какой день недели?
0: Воскресенье.
1: Воскресенье. Да, отец Георгий, вот поскольку вы имеете прямое отношение к трезвенническому движению тоже, вот расскажите, пожалуйста, как бы вы оценили сейчас состояние трезвенческого движения в России? Больше ли становится или меньше становится у нас в церкви трезвенников и вообще в стране?
0: Я думаю, что становится больше трезвенников. Но вот та же проблема еще пока остается. Люди, которые идут как бы разными путями к трезвости, ну, не всегда им нравится, каким образом идут другие люди к этому же. Вот, и говорят, вот, вот так вот делайте, а вот так вот он плохо делает. Вот обеты хорошо, там зароки плохо, 12 шагов хорошо, а там что-то еще плохо. И как бы это в любых сочетаниях находится. Вот. К сожалению, бывает и такое, что из трезвости, ну, нет, фетиш какой-то получается, некое такое прям богомолье. Вот. И вот это как бы вот не хотелось бы в эту крайность уйти. Вот. То никто нормальный трезвенник, конечно, не осуждает людей, что называется, умеренно пьющих. Или пьющих по праздникам, да, там каким-то, так сказать. Хотя между собой, ну вот я же знаком с нашей аудиторией, это трезвенческих людей, умеренно пьющие – это как раз самая такая среда для того, чтобы и дальше провалиться в это употребление, и дальше там пропасть. Вот. Человек, у которого близкий погибает, если он не приносит жертву свою Богу, и не отказывается от употребления ради него хотя бы своей, не знаю, рюмочки на Новый год, вот, то человек зависимый, глядя на его рюмочки, он будет пить свою цистерну. Потому что это, как бы сказать, вот он уже привык пить цистерну. И человек, который может отказаться от рюмочки легко, а не делает этого, он Богу не приносит жертву, он, ну, как бы для этого ближнего не служит примером. И он как бы имеет право уже на свою, ну, какую-то мораль. В семье обычно все происходит, в семье. Вот. Поэтому, с одной стороны, умеренно пьющие, они не алкоголики 100%, а с другой стороны, это почва, их такое маленькое употребление, для употребления большого, те, которые не могут остановиться, которые уже попробовали этого, которые подсели на эту сатанинскую уловку. Вот. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы и вообще отказались от употребления этих горячительных напитков и пребывали бы в трезвости, в любви друг к другу. А не так, что вы нас ограничиваете, а вот мы там пойдем по подвалам, мы там пойдем где-нибудь тайком, напьемся. Да какая разница, какая радость-то в этом питье? Ведь большинство, да практически все участники трезвого сообщества, не все, но почти все, они знают, что такое, как погибельное употребление и злоупотребление. Практически все. Есть маленькая доля тех, которые уже родились в трезвых семьях и вообще никогда не употребляли. И у них, конечно, знаете, ясный взгляд.
1: Но молодежь сейчас далеко не вся употребляет спиртное.
0: Слава Богу.
1: И вот буквально недавно была новость, как раз я ее сейчас нашел, потребление алкоголя в России по состоянию на июнь 2026 года упало на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения. Это стало минимальным значением с 1997-1998 годов. Вот. И в некоторых регионах, конечно, потребление совсем минимальное, но это прежде всего речь о Северном Кавказе, однако и в Москве, и Петербурге тоже есть определенная тенденция к снижению. Меньше в Москве меньше 5 литров, в Санкт-Петербурге меньше 6 литров на душу населения. Вот. Ну, то есть получается, что все-таки, может быть, еще вот эта идиллическая картина, она не реализовалась, но, по крайней мере, тенденция действительно вот такова, что общество...
0: Ну, беда в том, что, допустим, потребление алкоголя-то, например, снизилось, а потребление контента интернета повысилось, наверное, в сотни раз. Вот что беда. Люди, я сам включаю интернет, и там тоже иногда зависаю.
1: Ну, Тезик Георгий, ну уж лучше зависать ВКонтакте, в группе радио «Град Петров», чем...
0: «Град Петров», да, но там есть много групп других.
1: Спасибо большое. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма «Воскресение Христово» у Варшавского вокзала, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Спасибо.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей музыкальной программе сегодня прозвучит произведение выдающегося английского композитора Бенджамина Бриттона «Годы жизни 1913-1976». Мы будем слушать его симфонию, которую автор назвал «Простая симфония». Вначале несколько слов о композиторе. Бенджамин Бриттон родился в ноябре 1913 года в небольшом приморском городе Лоустофте на восточном Суффолкском побережье Англии. Первые детские впечатления – море, тяжелый труд рыбаков, атмосфера быта провинциального городка оказались глубокими, они нашли отражение во всем творчестве композитора. Вырос Бриттон в музыкальной семье. Его мать была пианисткой и участвовала в местном хоре. Мальчик начал сочинять с 4 лет, за 3 года до начала систематических музыкальных занятий. Поэтому неудивительно, что уже к 14 годам он был автором нескольких фортепианных сонат, 3 серий для фортепиано, 12 песен и даже ораторий. Это к 14 годам. В 1933 году Бриттон заканчивает Королевский музыкальный колледж и почти сразу становится известен в Англии и за ее пределами. Начинается долгая, славная творческая жизнь. Он стал одним из крупнейших композиторов XX века. Бриттон – автор нескольких опер, среди них знаменитая опера «Питер Граймс», рассказывающая о трагической судьбе одинокого рыбака. Он автор нескольких вокальных циклов, автор музыки ко многим документальным и художественным фильмам, автор монументального военного реквиема, выдающегося документа эпохи. В реквиеме канонический текст «За упокойное место» чередуется со стихами Уилфреда Оуэна, английского поэта, который трагически погиб в возрасте 25 лет, за несколько дней до окончания Первой мировой войны. Поэзия Оуэна гневно, страстно осуждает войну, обнажая ее чудовищную, бесчеловечную жестокость. Музыка военного реквиема только усиливает трагизм этой темы, темы войны. Вся музыка, созданная Бриттоном, отличается мелодичностью, богата оркестровыми красками. Но творчество его знаменательно было и тем, что он считал своим важнейшим делом возрождение национальной английской музыки. Следует упомянуть и созданные Бриттоном известные и очень популярные вариации на тему Пёрселла для симфонического оркестра. Генри Пёрселл – гениальный английский композитор, которого по праву называют английским Моцартом. Умер Пёрселл в 1685 году. Это почти за 100 лет до того времени, когда жил Моцарт. И умер Пёрселл, как и Моцарт, в расцвете своих творческих сил. Ему было лишь 36 лет. Их судьбы в чем-то схожи. После смерти Пёрселла в Великобритании не было национального композитора, который имел бы всемирную известность. Так было до XX века, который дал английскому народу выдающегося композитора Бенджамина Бриттона. Его имя в истории музыки останется навсегда. Обратимся же к одному из ранних произведений Бриттона, к его «Простой симфонии». «Простая симфония» — это симфония для струнного оркестра, симфония камерного типа. Написана она в 1934 году. Автор был еще очень юн. Он только что закончил Королевский музыкальный колледж. Несмотря на то, что это было одно из ранних произведений композитора, но в симфонии отчетливо выявляются бриттоновские черты – ясность формы, легкость и прозрачность оркестровки. Части симфонии контрастны по своему характеру. Их четыре. Первая часть называется «Шутливое буре». Буре – старинный французский танец, известный с XVI века. В XVII веке он, значительно изменившись, стал придворным танцем. Темп буре подвижный, четкий. Вторая часть простой симфонии Бриттона называется «Игривое пиццикато». Как известно, пиццикато – это прием извлечения звука щипком на струнном смычковом инструменте. Происходит это слово от итальянского «пиццикаре» – «щипать». Исполнение второй части симфонии основано на приеме пиццикато, именно на этом приеме.
Мне думается, вам понравится веселая, задорная беззаботность, так свойственная юности, и которая так и веет от второй части этой музыки, от музыки игривого пицциката. Наконец, третья часть простой симфонии Бенджамина Бриттона – чувствительная сарабанда. Сарабанда – это старинный испанский народный танец, вероятно, восточного происхождения. Вначале сарабанду танцевали только женщины под аккомпанемент кастаньет, и танец носил эмоциональный, страстный характер. Но со временем, в XVII веке, во Франции сарабанда подверглась переработке, и ее стали танцевать подобно минуэту, но в более величественной манере и парами. Сарабанда становится к XVIII веку придворным танцем. Как музыкальная форма, сарабанда входила в состав инструментальной сюиты XVIII века. Итак, третья часть простой симфонии – чувствительная сарабанда. Как мы видим, названием этой части композитор как бы подчеркивает жанровую основу своего произведения, своей симфонии, создает ощущение, что это почти сюита. И, наконец, четвертая часть симфонии Бриттона – веселый финал. Название говорит само за себя и в комментариях не нуждается. Сейчас мы услышим это чудесное светлое произведение Бенджамина Бриттона, настоящий шедевр юного композитора. Итак, звучит простая симфония Бриттона. Первая часть – шутливое буре, вторая – игривая пицциката, третья часть – чувствительная сарабанда и четвертая – веселый финал. Исполняет Московский камерный оркестр, художественный руководитель Рудольф Баршай.

0: прозвучала простая симфония Бенджамина Бриттона. Исполнял камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Передачу подготовила и вела Ида Никифорова. Всего вам доброго, до свидания, дорогие радиослушатели.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарх Варфоломей посетит Болгарию в октябре. Папа Лев посетил остров Лампедузу. Китайский пастор Цзинь Минджи освобожден из тюрьмы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Болгарию для участия в праздничных мероприятиях, которые пройдут с 16 по 20 октября этого года по случаю 1150-летия со дня рождения и 1080-летия кончины святого Иоанна Рыльского, покровителя Болгарии, сообщает Orthodox Times. Официальное приглашение было передано болгарской церковной делегации, прибывшей в Стамбул. В ее состав вошли митрополит Русинский Наум, главный секретарь Синода Болгарской Православной Церкви, епископ Мельнический Герасим и доктор Александр Смачевский. Представители Болгарской Православной Церкви посетили церковь святой мученицы Кириакии в стамбульском районе Кумкапы, где 7 июля патриарх Варфоломей возглавил богослужение по случаю престольного праздника этого храма. Принимая приглашение, константинопольский патриарх передал приветствие своему болгарскому собрату. Недавний визит патриарха Даниила на родину Варфоломея, остров Имврос, наполнил нас духовной радостью, волнением и ликованием, отметил предстоятель Константинопольской церкви. Ранее решение пригласить патриарха Варфоломея на торжества в честь Иоанна Рыльского было принято 26 июня на заседании Синода Болгарской Православной Церкви. Полная программа визита будет объявлена позже. Папа Римский Лев XIV 4 июля прибыл на итальянский остров Лампедуза и посвятил визит памяти мигрантов, погибших при попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу. Понтифик молился на кладбище острова, встретился с прибывшими семьями и во время мессы призвал Европу и мировых лидеров не оставаться равнодушными.

0: душными к смертям на морских маршрутах. Лампедуза – небольшой остров к югу от Сицилии, который много лет остается одной из главных точек прибытия людей, бегущих из стран Африки и Ближнего Востока, от войн, бедности и политической нестабильности. Лев XIV начал поездку с молитвы у могил мигрантов, в том числе детей, погибших в кораблекрушениях, а затем посетил символическую инсталляцию «Врата Европы», ставшую знаком надежды для тех, кто добирается сюда морем. Накануне 3 июля Папа Лев XIV в обращении к американской аудитории в День независимости США напомнил о ценности человеческого достоинства, защиты жизни и традиции принимать приезжающих к ним людей. Во время богослужения на кладбище Папа говорил не только о памяти погибших, но и об ответственности государств. Лев XIV призвал смотреть на миграционный кризис не как на череду чрезвычайных ситуаций, а как на долгосрочный вызов, который требует системного ответа – спасения людей на море, защиты их прав, приема, сопровождения и помощи странам происхождения. «Перед лицом столь огромного страдания мы должны ответить радикально», – сказал Папа. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Минджи, покинул тюрьму в Китае и уехал в США, сообщает BBC. Это подтвердила американская правозащитная организация China Aid. Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Минджи был арестован в ходе масштабных рейдов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Христианские организации назвали это одной из самых жестких кампаний против религиозной деятельности в новейшей истории Китая. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, ежедневно в ней собиралось до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. И последнее сообщение. Институт перевода Библии подготовил и выпустил новое издание «Забур. Псалмы» на ногайском языке. Книга дополнена кратким словарем библейских терминов и имен собственных на русском и ногайском языках для облегчения понимания, сообщает сайт Института перевода Библии. Как уточнили в институте, ногайский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков, а ногайцы расселены сегодня достаточно широко на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. Компактно ногайцы расселены на территории Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Небольшие группы ногайцев также компактно проживают в Карачаево-Черкесии, Астраханской области и даже в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно переписи 2021 года, на ногайском языке говорит более 109 тысяч человек. Издание «Забур» выпущено тиражом 700 экземпляров. PDF-версия книги доступна на сайте Института перевода Библии. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+. В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово. Нужно сознание, что нас любят и нам верят. Нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище — сердце внимательное. 10 июля — день обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского в 1998 году. В 0 часов 5 минут и в 10 часов слушайте передачу историка Нина Жерве о жизни и подвигах святого Амвросия и других оптинских старцев. В 13 часов прозвучит слово о святом Амвросии Оптинском и иеромонаха Никона Беляева. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.
2: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 130-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 4 главы.
1: «Братья, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
0: Послушайте 55-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: «Сказал Господь притчу сию: подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царствие небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И просил их Иисус: поняли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их».
3: Сегодня мы слышали евангельское чтение, в котором Господь предлагает нам образы Царства Небесного в таких аллегориях, как сокровища, скрытые, например. И вот здесь, разумеется, этот образ очень яркий, очень понятный. Где-то на каком-то поле человек узнал сокрытое сокровище или клад, и ради этого клада, который он знает покроет все его издержки, он идет, все оставляет, все продает и покупает это поле. Потому что он знает, что сегодня, продав все, купив этот участок и обретя это сокровище, он станет еще более богатым. Это касается нашего выбора, когда мы готовы оставить все наши привычки, страсти, желания, некий свой уклад жизни, во многом неправильный, ради того, чтобы обрести Царствие Божие. В это надо верить. Это пример веры. Вера в то, что грядущее сокровище покроет все наши расходы. Даже мы должны ощущать потребность, насущную потребность в том, чтобы обрести вот этот клад, вот это богатство Царствия Небесного. Часто мы ради какой-то ерунды готовы свернуть горы, ради какого-то, может быть, греха, удовлетворения своей похоти, ради соблазна, ради приобретения какой-то вещи, приобретения каких-то, может быть, полезных даже вещей, может быть, даже книги. Мы готовы куда угодно пойти, поехать, найти человека, который нам даст эту или иную вещь или удовольствие какое-то. А ради Царствия Небесного мы не готовы оставить сегодня ничего, ни своего покоя телесного, ни своего эгоизма, ни своего самолюбия. Царствие Божие, как говорит нам сегодня Евангелие, подобно жемчужине, ради которой тоже все продается. И вот здесь мне вспоминается пример коллекционеров. Коллекционер ради какой-то вещи, ради какой-то безделушки готов потратить большие деньги, готов потратить время свое, готов отказаться от общения с близкими, с семьей даже, лишь бы только свою коллекцию перебирать, умножать, как-то ее увеличивать еще более, хвастаться своей коллекцией. То есть для него часто даже не существует людей, близких, знакомых, возникает свой круг интересов, который, может быть, абсолютно не соприкасается с кругом семейным, может быть, даже это иногда оскорбляет наших близких. И вот здесь мы видим, что Царствие Божие, ради него мы иногда не готовы пожертвовать своим покоем, своими средствами материальными, своим эгоизмом тоже. Ради какого-то коллекционирования мы готовы даже пренебречь семьей, пренебречь даже своими служебными обязанностями, может быть, а ради Царствия Небесного нет, не готовы. Вот это обличение нас еще одно. Царствие Божие — большая сеть. И здесь уже после обличений идет, в общем-то, предостережение. Чем же заканчивается наше невнимание к Царствию Небесному, к этому сокровищу, к этой жемчужине? А тем, что в конце нашей жизни или в конце истории нашего мира все мы, как рыбы, попавшиеся в сеть, будем отсортированы, и добрые рыбы будут взяты, будут отложены, а ненужные бросовые будет абсолютно исключено из Царствия Небесного. Ничего двусмысленного, двоедушного, ложного не войдет в Царствие Небесное. Будет полное деление добра от зла. Вот сегодня еще такой эсхатологический смысл дан вот в этом чтении. Господь говорит нам, что каждый книжник, наученный Царствию Божьему, это хозяин дома, выносящий из дома сокровища, старое и новое. Старое — это всем понятные символы. Сеятель, семя, плевелы, сокровища, жемчужина, закваска. Новое сокровище — это новые нравственные истины, аналогии и их истолкование. Господь учит нас подмечать каждую аналогию, каждое истолкование, возможность донести через окружающий нас мир истину о Христе, истину евангельскую. И древние отцы использовали древнегреческую философию для того, чтобы иллюстрировать богословие евангельское. Мы светскую культуру часто используем для того, чтобы донести до людей нравственные евангельские истины. Тем самым мы уцерковляем человеческую деятельность. Этим тоже не надо пренебрегать. И вот, дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие нам говорит о том, что Царствие Божие — это сокровище, ради которого много приходится жертвовать. А если мы жертвовать не будем ради Царствия Небесного собой, своим самолюбием, своим покоем, своей самостью, то, разумеется, мы не будем иметь части в Царстве Небесном. И самое главное, на нас еще налагается не только спасение себя, но и спасение своих близких, окружающих, тем, что мы находим в себе те знания, которые получили от обретения сегодня своей церковности, можем ими поделиться уже со своими близкими. Здесь идет, разумеется, речь еще и о том, что спасая себя, спасаем мы и окружающих. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Песнопение Божественной Литургии Единородной Сыне композитора епископа Илариона Алфеева прозвучало в исполнении хора Государственной Третьяковской галереи.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 10 июля, 27 июня по старому стилю празднуется память праведной Иоанны Мироносицы. Святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, была одной из жен, следовавших за Иисусом Христом во время его проповеди. Вместе с другими женами после крестной смерти Спасителя святая Иоанна приходила ко гробу, чтобы помазать миром святое тело Господа, и слышала от ангелов радостную весть о его славном воскресении. Церковный календарь на этот день украшен именами множества преподобных: Севира Пресвитера, Сампсона Странноприимца, Георгия Святогорца, Мартина Туровского, Серапиона Кожеизерского и Амвросия Оптинского. Преподобный Севир жил в VI веке в Средней Италии. Однажды он не успел причастить умирающего перед кончиной. И Господь воскресил умершего ради слезной молитвы пресвитера Севира. В том же веке жил и преподобный Сампсон Странноприимец. Сын богатых и знатных родителей, он старался деятельно исполнять евангельские заповеди, изучил священное писание и медицину и употребил все свое состояние и всю свою земную жизнь на помощь странникам, нищим и больным. Он основывал странноприимные дома и больницы и был при жизни и после смерти прославлен многими чудотворениями. Преподобный Георгий Святогорец родился в Иверии, Грузии, в начале XI века. В 30-летнем возрасте принял великую схиму и получил благословение отправиться на Афон. Всю жизнь он трудился над переводом богослужебных книг и творений святых отцов церкви с греческого на грузинский язык. И поныне грузинская православная церковь признает канонической только ту редакцию священного писания, которая принадлежит перу преподобного Георгия Иверского. От императора Константина Мономаха он получил грамоту на Афонский Иверский монастырь. В Грузии преподобный провел 5 последних лет, помогая благоустроению церковной жизни. Скончался преподобный Георгий в 1065 году. Преподобный Мартин Туровский подвязался в XII веке в Борисоглебском монастыре в городе Турове. Преподобный Серапион Кожеизерский попал в Москву в числе пленных казанских татар в 1551 году. Он принял крещение с именем Сергий и жил в доме одного московского боярина. Глубоко восприняв христианскую веру, он решил всецело посвятить себя Богу. На пустынном острове озера Кожи он встретил инока-отшельника Нифонта и остался жить с ним, приняв монашество с именем Серапион. После смерти Нифонта преподобный Серапион отправился в Москву и спросил у царя Федора Иоанновича грамоту на землю для устроения обители. По возвращении преподобный Серапион вместе с собравшимися иноками расчистил лес и соорудил 2 храма в честь Богоявления и в честь святителя Николая. Патриарх Иов дал преподобному Серапиону святые антиминцы и поставил его игуменом в основанном им монастыре. Преподобный Серапион скончался в 1611 году и был погребен в Кожеизерской обители. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, бывшее в 1998 году. Преподобный Амвросий был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, а через 10 лет были обретены его честные мощи, вместе с мощами еще 6 оптинских преподобных. В настоящее время они почивают в пределе Введенского собора Оптиной пустыни. Сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Александра Сидорова, Владимира Сергеева и Петра Остроумова. Священномученики Александр Сидоров и Владимир Сергеев родились в 1867 году в крестьянских семьях. Оба служили в Никольской церкви города Долматово в Пермской губернии. Оба преподавали в народных училищах. В 1918 году Долматово захватили большевики, Во время наступления Белой армии они убили заложников. В их числе были священники Никольской церкви. Красноармейцы берегли патроны, поэтому мученики были изрублены. Казнь произошла в Сухом Лагу у линии железной дороги. После отступления красных отца Александра Сидорова и отца Владимира Сергеева похоронили на городском кладбище. Священномученик Петр Остроумов родился в 1875 году в селе Троицкое Московской губернии в семье диакона. Окончил учительскую семинарию в Подольском уезде и стал работать учителем. Женившись, он принял священный сан и с 1909 года стал служить в Троицкой церкви в родном селе. В 1929 году советская власть приняла решение закрыть Троицкую церковь. Отец Петр и прихожане храма предпринимали попытки защитить храм, собирали подписи против его закрытия. Тогда священника арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму. К следствию были привлечены лжесвидетели. Председатель сельсовета, вызванный в ОГПУ для допроса, показал: «Поп нашей церкви Петр Остроумов говорил, что необходимо веровать в Бога. Он созывал собрания верующих, иногда даже без разрешения, на которых собирал подписи против закрытия церкви. Он очень хитрый и аккуратный человек. Он свою антисоветскую деятельность проводит скрытно, замечать ее трудно, но его влияние на селе, на верующих чувствуется». Отец Петр на допросе сказал: «Антисоветской агитации ни в частных разговорах и нигде я никогда не вел. Проповеди, которые я произношу очень редко, носят чисто религиозный характер, и ничего антисоветского в них нет». Виновным себя он не признал. Священника приговорили к 3 годам ссылки в Северный край. После ссылки он стал служить в Покровской церкви села Покровское в Волоколамском районе. В 1937 году его снова арестовали и приговорили уже к 10 годам лагерей. Через полгода после ареста отец Петр Остроумов умер в Амурской области в Амур-Лаге. В продолжение церковного календаря прозвучит житие преподобного Сампсона Странноприимца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Преподобный Сампсон – образец истинного христианского милосердия, живой и действенной любви к людям, доходящей до полного самоотвержения. Святой Сампсон родился в Риме в богатой знатной семье. Он получил хорошее образование, особенно основательно изучил врачебное искусство и использовал его для того, чтобы лечить безвозмездно, преимущественно убогих и нищих. Понимая, что дела благотворительности можно совершать только при христианском воспитании души, преподобный Сампсон прилежно занимался чтением Священного Писания, много молился. После смерти родителей святой Сампсон раздал все оставшиеся ему по наследству имения, избрал подвижнический образ жизни, отпустил всех рабов на свободу и, желая стяжать себе духовное сокровище, отправился в пустыню с намерением проводить строгую жизнь аскета. По промыслу Божию святой Сампсон прибыл в Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал принимать странников, больных, нищих, и с усердием служил им. Преподобный с любовью относился к людям, творил дела милосердия, и это стало для него глубокой потребностью. Господь прославил святого угодника. Случилось так, что император византийский Юстиниан I тяжело заболел. Не получив облегчения от помощи самых искусных придворных врачей, император стал усердно молиться Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача слуги императора обошли весь Константинополь. Наконец преподобный Сампсон был найден и приведен во дворец. Одним прикосновением руки к больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный император стал предлагать ему много золота и серебра, но преподобный отказался от даров, а взамен попросил императора построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Самсон свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Мокия. Господь прославил своего угодника по смерти даром чудотворений. Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до странноприимницы святого Самсона. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил сильный дождь. Некий придворный по имени Феодорит, оступившись, получил серьезную травму ноги, так что он не только не мог ходить, но от сильных страданий потерял даже сон и аппетит. Больной стал усердно молиться преподобному Самсону и через 3 дня получил чудесное исцеление. Преподобный сам явился ему, коснулся поврежденной ноги и сказал Феодориту: «Встань, ибо ты уже больше не будешь болеть». Преподобный по смерти не оставил своей странноприимницы. Когда начальник странноприимного дома, некто Енессий, стал допускать небрежности в выполнении своих обязанностей, преподобный Самсон сам явился ему и стал грозно укорять за нерадение. Вразумление подействовало, и вскоре Енессий исправился. После победы Петра I под Полтавой, это произошло в день памяти преподобного Самсона, император уже через 5 месяцев в память об этом событии заложил в Петербурге на населенной мастеровыми Выборгской стороне деревянную церковь. Этот храм был разобран в 1737 году, на его месте воздвигнута часовня, а рядом был заложен и освящен в 1740 году каменный однокупольный храм, автором которого был, возможно, Доминико Трезини. В храме был прекрасный позолоченный иконостас в 4 яруса, высотой в 11 метров. Самсониевская церковь дала название целому проспекту на Выборгской стороне. В 1761 году в связи с новыми течениями в русской архитектуре церковь была переделана на пятикупольную и расписана. В храме с 1894 года хранилась частица мощей преподобного Самсония, подаренная принцессой Ольденбургской. Ежегодно, 27 июня, после литургии, здесь служился молебен и панихида с провозглашением вечной памяти Петру I, при жизни которого и вплоть до 1760-х годов этот день отмечался в храме церковным парадом. Собор был закрыт в августе 1938 года и отдан под овощной склад. По окончании начатой в 1977 году реставрации в нем собирались разместить филиал музея Исаакиевский собор, но в 1990 году община верующих начала хлопотать о передаче ей здания, и сейчас церковь находится в ведении Православной Церкви.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Глинки прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз, исследуя понятие праздности, сказали о том, что праздности как гнетущему безделью, лени и пустоте противостоит другая творческая наполненная пустота. Пустое пространство, порожнее, в данном случае это вовсе не результат мертвящей лени. Напротив, это вот та порождающая пустота, то молчание, которое рождает слово, да, тот пустой лист, пустой холст, который делает возможным живописную форму. Вот эта праздность создает условия легкости, свободы, которые совершенно необходимы для творчества. Отсутствие вседневной суеты и обязательного труда рождает возможность творческого труда. И Пушкин об этом не раз говорит, он это очень хорошо понимает. Вспомним хотя бы раннее стихотворение «Деревня» 1819 года и «Праздность — вольная подруга размышления», «Вольная свободная праздность». И, конечно, Пушкин не первый в русской поэзии, кто вот эту самую торжественную праздность, вспомним его письмо к Шварцу, да, «Моя праздность торжественна», кто эту праздность прекрасную, творческую, делает темой для поэзии. Вспомним, например, Николая Михайловича Карамзина, у которого есть богатырская сказка «Илья Муромец». Эта поэма написана в 1794 году, и главный герой ее вот тот самый знаменитый былинный фольклорный богатырь, который известен тем, что 30 лет просидел на месте, а потом вдруг начал совершать разные чудесные подвиги. И, между прочим, специалисты отметили то, что авторское примечание к Илье Муромцу гласит: «Вот начало безделки. Продолжение остается до другого времени, конца еще нет, может быть, и не будет». Так завершает Карамзин свою поэму, которая имеет форму отрывка. И тут, конечно, мы не можем не вспомнить предисловие к первому изданию первой главы Онегина, где Пушкин говорит: «Вот начало большого стихотворения, которое, вероятно, не будет окончено». То есть сама по себе даже вот эта перекличка, примечание Карамзина и предисловие Пушкина, конечно, говорит о том, что Пушкин имел в виду Илью Муромца, когда писал Онегина. Но для Карамзина, для предромантика, сентименталиста, важна вот эта тема созерцания красоты небесной, способности Ильи Муромца вдохновляться красотой мира и останавливать на ней свой взор. Как Илья, хотя и муромец, хоть и витязь Руси древняя, мог сидеть неделю целую, не вставая на одном месте. Вы слыхали, как монах святой, наслаждаясь дивным пением райской пестрой конопляночки, мог без пищи и без сна пробыть не неделю, но столетие. Вот для Карамзина способность к праздности, наполненной созерцанием, связана с русским национальным характером. И это связано с тем, что русский человек умеет не участвовать в суете мира сего. Ну, если мы вспомним самого Карамзина, то он в одном из своих программных стихотворений в «Послании к женщинам» говорит о том, что вложил свой меч в ножны, не соблазнился военной службой и какой-то блистательной карьерой ради того, чтобы быть писателем. Это тоже некоторая ориентация в сторону созерцания и, ну, если угодно, праздности, потому что что делает писатель, какие он ценности общественные или материальные производит, да, особенно-то и никаких. И понятно, что в народном миросозерцании, ну, мы это сейчас хорошо понимаем, потому что фольклористы, этнологи, специалисты по мифологии, по мифопоэтическому сознанию это описали. Смысл праздника и праздности заключается в том, что она выводит из горизонта повседневности в сакральное время, да, вот, или, скорее даже, вообще в вечность, в особое такое состояние, когда человек, оставаясь, казалось бы, внутри исторического времени, оказывается причастен прекрасной вечности. Праздник — это и есть такое изъятие из суеты и причащение вечности. И мы знаем, что одно из свойств праздника — это именно ничего не делание. Если вот с этой стороны, со стороны архаической картины мира, мифологической, подойти к праздности, то тогда станет понятно, почему Пушкин говорит: «Вот жизнь Онегина святая». Это действительно апология праздного времени — как момента, когда человек приобщается к какому-то совершенно другому модусу бытия. И, наконец, завершая вот эту самую тему праздности, мы не можем не вспомнить о любимой героине Пушкина, о Татьяне Лариной. Татьяна предстает нам как девушка, которая либо читает книги, либо просто смотрит на небо. Она может целый день просидеть у окна. Пушкин говорит: задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней, течение сельского досуга мечтами украшало ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склоняясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. То есть Татьяна ничего не делает, она в задумчивости сидит у окна. Она любила на балконе предупреждать зари восход. И, между прочим, когда Пушкин описывает вот эту созерцательность Татьяны, он проводит параллель между душевным состоянием героини и состоянием природы. Вот он говорит, что зимою в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает. То есть получается, что праздность — это свойство мира. Мир не занят функционированием. Ну, понятно, что все живущее, все сущее совершает свой путь, в этом смысле свой труд. Но этот труд совершенно не похож на труд какого-нибудь гоголевского чиновника или рабочего на конвейере. Праздность — это, если угодно, вот этот самый увой восточной философии, когда вещь пребывает в покое, потому что она следует своим путем. Человек может сколько угодно находиться в труде, но если этот труд соответствует природе человека и замыслу божественному о нем, то этот труд теряет свойства суеты и приобретает достоинство такого сакрального покоя, потому что когда мы делаем то, чего хочет Господь, то синергия тут начинает происходить, и не я живу, а живет во мне Христос, да, и не я пробиваю головой стены, а Господь меня использует как инструмент, трудится Он, я в покое нахожусь в Его руке. Вот эти все особенности понятия праздности надо учитывать, когда Пушкин перечисляет праздность в ряду замечательных свойств волшебного мира деревни.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

На волнах радио «Град Петров» звучит музыка Петра Ильича Чайковского. Сегодня мы послушаем вторую часть из концерта для фортепиано с оркестром «Си бемоль минор» в исполнении Нельсона Фрейера и Берлинского филармонического оркестра.

0: В исполнении Нельсона Фрейра и Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром си бемоль минор Петра Ильича Чайковского.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Иеромонах Оптиной пустыни Никон Беляев. Памяти оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Произнесено за всеночным бдением в Оптиной пустыни под 23 ноября 1912 года, в день столетнего юбилея старца со дня его рождения.

Тайну цареву добро есть храните, дела же Божия поведайте славно. Ныне мы празднуем столетний юбилей со дня рождения преснопамятного старца Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия. А потому весьма благовременным, казалось бы, воспомянуть о жизни и деятельности сего старца. Слава об этом великом восмирении своем старце, облеченном дарами Святого Духа, распространялась при жизни его по всей православной России. И теперь еще память о нем свято чтится и живет в сердцах верующих, ибо память праведного с похвалами и вроде родов не изгладится. Многие испытали на себе благодатную силу его слова, его святых молитв, старческих мудрых советов, которые часто изменяли все направление жизни человека, возрождали его духовно, подымали упавший дух и обращали его к Богу. Не возжигают светильника и не поставляют его под спудом, но на свящнице досветит всем, и же в храме не суть. То есть в Церкви Христовой. Эти евангельские слова вполне приложимы к старцу-отцу Амвросию, который бежал из мира, желая укрыться в пустыне.

пустыни. Но как верный раб Господа и достойный служитель слова был поставлен на священник старчества. И вот, чтобы живо представить себе эту высокую светлую личность, побеседуем, насколько позволяет время и место, о том, как началась и текла жизнь батюшки отца Амвросия. Отец Амвросий по происхождению был сын причетника села Больших Липовец Тамбовской губернии Михаила Гринкова. Родился он в 1812 году, в ноябре месяце. По метрическим книгам день его рождения значится 23 ноября, но есть предположение, что родился он не 23, а 21 ноября, то есть на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Во святом крещении был наречен Александром в честь благоверного князя Александра Невского. Детство и отрочество Александра протекло в большой семье, при строгой обстановке, в доме деда-священника. Александр был мальчиком резвым, общительным и имел очень впечатлительную натуру. Домашняя обстановка многосемейного сельского пономаря, в которой прошли дошкольные годы, мальчика была сурова и бедна. Нужда и горе были хорошо знакомы будущему старцу и печальнику земли русской. И очень возможно, что в это самое время зародилось в нежной и впечатлительной душе ребенка то чувство сострадания и любви к несчастным, обездоленным и скорбящим, каким отличался отец Амвросий всю свою жизнь. Но вот прошли ранние детские годы, и Александр, достигнув школьного возраста, был помещен в Тамбовское духовное училище, где жизнь его текла так же, как и в родной семье, в труде и нищете. По окончании духовного училища Александр Гринков поступил в Тамбовскую духовную семинарию для продолжения своего образования, где учился весьма хорошо. И в 1836 году, окончив курс, был удостоен звания студента. Многие дороги были открыты перед юношей. Но он поступил учителем в Липецкое духовное училище. Проводя жизнь в должности учителя, Александр Михайлович Гринков сначала даже и не думал никогда поступать в монастырь. Но по премудрым судьбам промысла Божия его постигла болезнь. И все почти отчаялись в его выздоровлении. И вот на болезненном одре он дал обещание идти в монастырь, если выздоровеет. Господь услышал его молитвы и поднял со одра болезни. Но враг спасения рода человеческого помешал сразу исполнить обещание. Целых 4 года Александр Михайлович пробыл еще в миру. Однако мысль о данном обещании и монашестве все чаще и чаще посещала его. И под влиянием ее он начал жить строже, внимательнее. И, наконец, намерение оставить мир и посвятить себя на служение Богу в монашестве созрело. Для решения сего жизненного вопроса юный Александр Михайлович отправился в село Троекурово к известному старцу Иллариону Фокину, который сразу сказал ему: «Иди прямо в Оптину». И затем объяснил, почему в Оптину, а именно из-за старчества, то есть чтобы он начал и проводил жизнь в монастыре под руководством старцев, ибо первоначально полученное направление при поступлении в монастырь кладет отпечаток на всю жизнь инока. И это направление в большинстве случаев не изменяется, хотя и бывает иногда по временам отклонения в сторону. Путь старческого окормления есть самый верный путь. О пользе старчества преподобный Иоанн Лествичник поучает, говоря: «Душа, имеющая доброго руководителя, удобно восходит на небо, хотя бы раньше и повинна была во многом зле». Как идущий по неизвестному пути без путеводителя легко может заблудиться, хотя бы сам он был очень умен, так и тот, кто по своей воле и разумению хочет пройти монашеский путь, легко погибнет, хотя бы и знал премудрость всего мира. Кроме того, в ответе старца Илариона
можно усматривать то, что он предвидел будущее служение отца Амвросия на поприще старчества, и потому прямо и сказал ему «Оптину», где тогда был старцем иеросхимонах Лев и его преемник отец Макарий.

Получив такой совет, Александр Михайлович прямо отправился в Оптину и был принят в число братьев пустыни 2 апреля 1840 года. Послушание ему назначили на кухне помощником повара. После послушания на кухне он был переведен к старцу Льву в келейники для письмоводства, а после его блаженной кончины перешел к старцу Макарию. Пребывая у батюшки отца Макария в послушании, Александр Михайлович скоро был пострижен в монашество с именем Амвросия. Затем вскоре был посвящен во иеродиакона. И, пробыв 3 года в сане иеродиакона, был посвящен во иеромонаха 9 декабря 1845 года. При поездке в Калугу для посвящения в иеромонаха отец Амвросий сильно простудился. Эта простуда окончательно подорвала и без того слабое здоровье отца Амвросия, и он всю жизнь свою, до смерти своей, нес тяжкий крест болезни. Но, по слову Писания, насколько внешне наш человек тлеет, внутренний обновляется. И действительно, отец Амвросий обновлялся духом, возрастая духовно под мудрым руководством старца Макария, который, наставляя своего ученика вообще в иноческом благочестии, особенно старался насадить в нем смирение, без коего невозможно идти по пути нравственного совершенствования, ибо гордость и презорство губят все труды и добродетели человека. С этой же целью отец Макарий делал ему нередко строгие выговоры и подвергал различным испытаниям и лишениям, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения, послушания и прочих иноческих добродетелей. Вся 19-летняя деятельность отца Макария прошла перед глазами отца Амвросия, который много почерпал из всего богатейшего источника старческой мудрости. Прежде всего он обращался к отцу Макарию по своим личным, духовным нуждам, с недоумениями и вопросами, открывая без утайки всю свою душу, все свои помыслы, и получал соответствующие указания и наставления. Затем, состоя письмоводителем старца, отец Амвросий нередко писал под диктовку отца Макария ответы на многочисленные получавшиеся им письма, и иногда и сам писал по указанию старца. Эта старческая переписка открыла весьма многое отцу Амвросию, а духовные ответы отца Макария обогатили его духовную житейскую мудростью и рассуждением. Участие в этой переписке ознакомило отца Амвросия самым основательным образом с человеческой душой, с ее тайными изгибами, с ее силами и немощами. Наконец, отец Амвросий видел приходивший к старцу Макарию народ и наблюдал людей самых различных общественных положений, душевных настроений, с самыми различными вопросами и запросами. Через это знакомился с русским православным народом. И сам, будучи русским, полюбил этот народ настолько, что всецело отдавал себя на духовное служение ему после блаженной кончины старца Макария, которая последовала 7 сентября 1860 года. Нелегко было отцу Амвросию при его телесных немощах согласиться принять на себя старчество. Но еще больше страшился он высоты всего духовного подвига, по своему смирению считая себя недостойным его, хотя вступал на это поприще уже умудренным духовную опытностью, полученную как непосредственно от наставлений старца Макария, так и от внимательного чтения Слова Божия и святоотеческих творений. Он видел в старчестве величайший, труднейший, ответственнейший подвиг, а в себе — полное бессилие и греховность. Но покорность воли Божией и любовь к страждущему человечеству заставили отца Амвросия согласиться принять на себя бремя старчества. Он утешал себя словами апостола, что сила Божия в немощи совершается, и что невозможное для человека становится возможным для благодати Божией. «Если с верою будут искать и принимать мои слова,
то и через грешника получит пользу. А если без веры или с сомнением и испытанием, разбором слов и действий, то хотя бы приведен был, пользы быть не может. Так говорил отец Амвросий, повторяя слова отца Макария. В покорности воле Божией и уступая просьбам своих почитателей, отец Амвросий подъял на себя старческое иго, возвергнув печаль свою на Господа. И отсюда начинается то святое и многоплодное служение старца отца Амвросия страждущему человечеству, как инокам, так и мирянам. То служение, которым он прославился по всей православной России. Отец Амвросий уже вышел на широту христианской любви и приобрел то милостивое сердце, в котором не тесно вместиться всему миру. Ему хотелось всякого утешить, обласкать, согреть теплым и сердечным участием и направить на стезю правды и благочестия, а смирение старца дозволяло всякому иметь доступ к нему. Народ с разных концов России шел бесконечными вереницами к смиренной старческой хибарке, будучи привлечен в Оптину еще при старцах Льве и Макарии. Русский народ чуток. Он понял чутьем своего сердца неподдельную любовь к нему, старца Амвросия, и стремился к нему, как к источнику, из которого почерпал силы для борьбы со скорбями и тяготой жизни. Будучи обласкан и утешен евангельски простым, но мудрым сердечным словом и наставлением. Отец Амвросий умел принять и утешить не только простой народ, но его посещали весьма интеллигентные и даже ученые лица, как, например, Николай Васильевич Гоголь, Киреевский, Достоевский, Леонтьев и многие другие. Про отца Амвросия можно было сказать словами Священного Писания: «Всем бых вся, да всяко некий я спасу». Он имел ясное, твердое христианское мировоззрение, центром которого была мысль, что настоящая жизнь есть не что иное, как приготовление к жизни будущей. А для получения ее необходимо понести различные скорби и болезни, по сказанному в Слове Божием: «Многими скорбями подобает нам в нити в Царствие Небесное». Старческое служение батюшки Амвросия началось прежде всего с окормления братьев Оптиной пустыни. Старец сильно любил обитель и ее питомцев. Каждый из братьев поверял старцу свою душу. Все шли к нему по своим духовным нуждам и получали полное удовлетворение и успокоение. Слово старца всегда было ласково, любовно, но и властно. Нет возможности нарисовать полную картину отношений братьев к старцу и старца к братии, но достаточно будет сказать, что вся пустынь жила им. Им поддерживался строй иноческой жизни, который насадили в Оптиной пустыне старцы Лев и Макарий при мудром содействии отца архимандрита Моисея. Отец Амвросий, так же, как и его предшественники, отец Лев и Макарий, напоминал собой великих древних старцев в их смиренной простоте и величии. Но служение старца не ограничивалось только Оптиной пустынью. Он знал, что в мире много алчущих и жаждущих Христова слова, любви и веры, а потому и любил и отдал ему всю свою жизнь. Отец Амвросий шел в мир и проповедовал всей твари. К нему шли все труждающиеся и обремененные, и он успокаивал их. К нему шли за исцелением недугов, не только душевных, но и телесных. Он жил для мира, он нес великое служение слова, хотя и материальные благотворения лились рекой. Немногие могут так отдаваться на служение ближним, как отдавался отец Амвросий. Он как бы совершенно забывал себя. Он не имел, казалось, и минуты покоя за весь день. С утра до позднего вечера продолжался прием посетителей. Каждый шел со своими нуждами и скорбями и просил выслушать его и дать ответ. Но при всем желании старца всех принять и обласкать не было никакой возможности. Многие жили по неделям и месяцам, ожидая приема.
Чтобы удовлетворить многочисленных посетителей, просивших совета старца о всяких своих нуждах душевных и телесных, старец по нескольку раз в день преподавал общее всем посетителям благословение, сперва на мужской, а потом на женской половине. Большей частью подходил к каждому и уделял по нескольку секунд на краткие ответы. Будучи облечен даром прозорливости, старец, часто не спрашивая человека, давал ему ответ на то, о чем тот хотел спросить. При этом нередко говорил в шутливом тоне или пословицами, кои были понятны лишь тем, к кому они относились. Редкий, весьма редкий монах может нести тяжкое бремя такого мирского учительства, какое нес батюшка Амбросий. Он не отвергал и грешных людей, и даже, напротив, очень жалел их, сознавая, что нужно ненавидеть самый грех, а человека, недугующего грехом, пожалеть, как жалеют человека, недугующего телесную болезнью. Он верил в божественную искру, неугасимо под покровом греха и порчи, таящуюся во всякой душе человеческой, и старался в унылого грешника влить бодрость и решимость начать борьбу против душетленных страстей в надежде на помощь Божию. А добродетельных людей старец утверждал на пути благочестия, направлял их к нравственному совершенствованию. Он был одинаково дорог и бедному, и нищему, и жителю дворца, во всех пробуждая лучшие стороны души, и всех возбуждая к одному — стремлению в Царство Небесное. Так жил и учил старец приходивших к нему, но этим не исчерпывалась его духовная деятельность служению ближнему. Не все могли прийти или приехать к старцу, но, имея веру к нему, обращались к нему письменно. Эти письма получались десятками, если не сотнями. Таким образом, к трудам приема посетителей прибавлялся еще новый труд — труд старческой переписки. В письмах, так же, как и при личном приеме, приходилось утешать в скорбях, наставлять на путь добродетели и разрешать жизненные вопросы. В письмах преподавалось тоже старческое мудрое слово и наставление, растворенное благодатью Духа Святаго. Эти письма могут служить для всех доказательством тех мудрых наставлений, коими питал отец Амвросий всех обращавшихся к нему. Не распространяясь о них подробно, предоставляем желающим познакомиться с ними самим. Письма изданы пустыню уже в нескольких выпусках. Наконец, закончим наше краткое и убогое сказание о преснопамятном старце иеросхимонахе Амвросии словами надгробной речи Преосвященного Виталия. «Вознесем теплые молитвы ко Всевышнему о упокоении души пристаившегося раба Божия иеросхимонаха Амвросия, да вселит его дух слики праведных в своих блаженных обителях. Будем просить и молитв старца, да ходатайствует и он своими молитвами пред престолом Божиим о нашем спасении. Душе старца приятна будет наша молитва, если мы, подобно ему, будем утверждать свою жизнь на началах любви Христовой. Да пристанут среди нас всякого рода пререкания и разделения, и да царствует между нами единение во имя Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Прозвучало слово иеромонаха Оптиной пустыни Никона Беляева, памяти оптинского старца преподобного Амвросия, читал Георгий Корольчук.

концерт «Утоли болезни» композитора Григория Львовского прозвучал в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И Анна Павлович. Я напоминаю, что мы говорим о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека. И вот в последних наших беседах мы говорили о грехопадении. И сегодня мы продолжим разговор о последствиях грехопадения, о суде Божьем. Мы уже говорили о том, что Бог сказал змею, что Бог сказал жене, и вот что же Бог сказал Адаму. Как теперь Адам, мужчина, человек, как вот он будет жить в этом падшем мире?
1: Да, мы остановились на суде Божьем над Адамом. Знаем, что Адам довольно бездумно вкусил. Ева дала есть и ему, сама вкусив, пав. Тоже иногда спрашивают, а почему она так поступила с Адамом? Ведь она-то уже, наверное, многое почувствовала и поняла, что она не становится как Бог. Вот это ощущение наготы, вероятно, она ощутила сразу же. Но вот есть такая забавная версия, что Ева дала вкусить Адаму из ревности, потому что она испугалась, что Бог создаст Адаму другую Еву. И вот для того, чтобы этого не произошло, она дает вкусить и Адаму, и увлекает его за собой. Так вот, суд над Адамом наиболее такой развернутый. 17 стих 3 главы. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Ну, здесь, конечно, очень много всего в этих трех стихах прочитанных. Значит, во-первых, Бог напоминает заповедь, поскольку она была дана непосредственно Адаму, напоминает о том, что действительно такой запрет был, и наказание справедливо тем самым. С чего же он начинает? С того, что проклята земля за тебя. Мы говорили с вами, когда говорили о творении мира, что человек является завершающим моментом творения и центром этого творения, и смыслом этого творения. Мы знаем, что Бог свои благодатные силы передает через человека как бы всему миру. То есть, когда Бог дает человеку царственное положение, оно подтверждается именно тем, что для всего этого мира отныне источником благодатных сил, которые поддерживают гармонию созданного Богом космоса, является человек. И именно поэтому апостол Павел говорит о том, что тварь страдает и мучается, ожидая откровения сынов Божиих. То есть уже вот в этом падшем состоянии все творение страдает и мучается. И от кого оно ожидает, что что-то может перемениться? Сынов Божиих, да, то есть вот от людей, которые восстановят свою связь с Богом и вновь станут вот этим источником благодатных сил. А теперь, поскольку человек сам теряет эту связь, теряет энергию божественную, которая ему дана в творении, то, соответственно, он перестает ее транслировать, так сказать, дальше, весь окружающий мир. И если раньше весь этот мир подчинялся человеку и смотрел на него с упованием, как на своего настоящего господина и царя, теперь мир восстает против человека, потому что он перестает быть источником блага для этого мира. Ну и первым следствием этого восстания является вот что. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Если в райском саду человеку можно было срывать плоды со всех деревьев, какие ему только понравятся, так сказать, ему не надо было прикладывать ни малейших усилий для того, чтобы добывать себе пропитание и продлевать свою жизнь, то теперь говорится, что терния и волчцы произрастит она тебе, земля. и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Итак, вот первым ощутимым следствием грехопадения является некое восстание всей твари против человека. И когда мы задаемся вопросом, почему же в этом мире случаются, например, стихийные бедствия, которые убивают человека, убивают независимо от того, хорош он или плох, и невинных, и дети гибнут. Почему? Да потому что этот мир потерял то гармоничное устройство, которое имел. И потерял не потому, что Бог его отнял, но потому что Бог поставил человека центром этого мира, а человек отказался, добровольно отказался от этой роли, связующего звена между божеством и творением. И вот этот мир действительно раскалывается, разламывается, он теряет гармоничные устройства, и потому в нем возникают тоже как бы такие природные страсти, если хотите, да, которые оказываются часто губительными и для самого человека. Второе следствие – это то, что человек теперь должен трудиться. Поэтому труд, это, в общем, совершенно ясно, есть проклятие Божие. Но, как мы уже говорили, все проклятия, которые Господь адресует человеку после грехопадения, они имеют смысл не сделать его жизнь просто мучительной и невыносимой, но помочь, в чем-то помочь человеку. То есть они всегда носят такой педагогический характер. Да.
0: Ну, такой вопрос возникает. Ведь уже в райском саду Господь заповедовал человеку возделывать этот райский сад.
1: Да, да, да.
0: То есть уже там как бы все-таки труд был благословлен, потому что можно, конечно, представить себе Адама, который просто вот в таком блаженном пребывает состоянии, но, мне кажется, какой-то труд уже в райском саду был.
1: Вот мы говорили, на самом деле мы говорили о разнице между трудом и творчеством. Вот это разные вещи. Труд – это именно то, что в поте лица своего человек делает, то есть то, что не хочется делать, не хочется, и что нужно заставлять себя делать. А когда Господь благословляет человека возделывать райский сад, это не то, что человеку делать неприятно или противно, или не хочется, а это дарование ему возможности творить в уподоблении самому Господу Богу. Так вот, реальный труд человека, он, конечно, сочетает в себе и то, и другое. Ведь Господь не отнимает у человека творческих способностей после грехопадения, они остаются. Но если там это было чистое творчество, которое не требовало усилия, прежде всего, над собой, ну и над окружающим материалом, да, из которого надо добывать себе пропитание, то в состоянии после грехопадения к этому творчеству всегда примешивается вот этот элемент самопринуждения, или даже не само, а может быть и внешнего принуждения человека к труду. И, в общем, каждый абсолютно человек знает, каким бы приятным для себя делом он, в принципе, не занимался, что иногда возникает момент, когда не хочется. И когда ты понимаешь, что не хочется, но надо. Вот, конечно, в идеале человеческий труд должен быть творческим, но очень часто он таковым вовсе не является. И опять-таки для того, чтобы обрести этот труд именно как творчество, человеку нужно приложить очень много усилий. Чтобы заниматься механическим каким-то трудом, усилий нужно меньше приложить. Не надо так много учиться, например. Зато человек, выучившись, потратив какие-то силы, пролив много пота и слез, может быть, да, заканчивая высшее учебное заведение, приобретает себе работу не то чтобы более легкую, но приобретает работу более, ну скажем, интересную, более творческую. Хотя, конечно, в любом труде и в труде крестьянина, который пашет землю, есть много радости и утешения для человека. Поэтому в грехопадении, как мы будем и дальше говорить, не все отменяется, что было дано. Не все блага, которые Бог дал человеку, они отнимаются решительно. Но ко всему примешивается как некоторый яд, немножко горечи во все то сладкое, что тем не менее оставляет Бог человеку. В труде возникает именно этот элемент принуждения, принудительного характера труда. И в общем, как я говорю, все мы в большей или меньшей степени это, конечно, в своей жизни ощущаем. Кроме того, в процессе учебы, между прочим, человек тоже навыкает делать над собой усилия. И от навыка эти усилия, они как бы становятся меньше. То есть, если человек привык себя, грубо говоря, принуждать, вставать в одно время, приниматься сразу за дела, соответственно, он уже не так мучается от того, что ему надо сегодня встать и что-то делать. Если он всю неделю валял дурака, а потом ему надо встать и что-то сделать, это будет гораздо труднее, чем если человек делает постоянно. То есть, вот труд от постоянства делается более в каком-то смысле легким. Но в чем же смысл в конечном счете этого труда? А именно в том, что человек начинает работать прежде всего над самим собой. Он начинает преодолевать свою немощь, свою греховность, которая проявляется, например, и это одно из самых сильных проявлений ее, в лености, в этой какой-то пассивности, отсутствии внутреннего мотора, что ли, такого движущего. Этот мотор – это, конечно, благодать Божия, которая действовала до грехопадения в человеке. Она все время подвигала, она вливала в нас как бы эту энергию жизни. Вот здесь мы явственно чувствуем утрату этой жизненной энергии. Теперь еще очень важный момент – труда. В чем его смысл? Дело в том, что в райском состоянии время жизни человека было заполнено в значительной степени богообщением. Он мог общаться с Богом напрямую. Теперь, когда человек отвернулся от Бога, вот это время богообщения, ну, то, что мы могли бы назвать молитвой, потому что молитва – это та форма богообщения, которая нам доступна в нашем падшем состоянии. Да? Значит, соответственно, это становится невозможно или довольно сильно ограничено. Значит, надо чем-то заполнить вот эту пустоту жизни. Поэтому труд в этом отношении оказывается еще и спасением, потому что пустота, бессмыслица существования – это самое тяжелое испытание, которое может переживать человек. Когда мы чувствуем, что мы никому не нужны, когда нам не для чего вообще завтра просыпаться и вставать, и что-то делать, нет смысла. Вот труд – это спасение. Мы знаем по опыту, что когда человек переживает какие-то очень сильные потрясения, ну, смерть близкого человека, например, да, вот часто говорят, человек уходит в работу, то есть начинает трудом, усиленным таким трудом, замещать ту пустоту, которая возникает на месте какого-то близкого, который был с нами. Именно труд позволяет нам преодолеть вот это страшное состояние одиночества, тоски и всего прочего. Вот примерно то же самое человек ощутил после грехопадения, когда связь с тем, кто был ближе всего ему, его Творцом, она была разрушена, образовалась страшная пустота жизни. И вот эта пустота по велению Божественному заполняется теперь вот этим вынужденным трудом. Для того, чтобы дальше жить, человек вынужден тяжело трудиться, и это занимает, в общем, все время его жизни. Выходные дни появились уже исторически гораздо-гораздо позже. То есть тогда не было таких дней еще, да? И это только когда был дан закон чтить субботу, седьмой день, в память о творении. Но это уже было с еврейским народом на горе Синай после выхода из Египта. А до этого, в общем, человечество не знало такого установленного дня, когда именно было твердо заповедано не работать. Значит, работал все время. Все время жизни было заполнено тем или иным видом труда. Итак, вот это такая сложная диалектика труда, в общем, как мы видим, да. С одной стороны, это божественное проклятие, и мы ощущаем, как часто нам не хочется работать, и как это действительно неприятно. Это не могло быть создано Богом для человека изначально. Если Бог хотел человеку блага, то вряд ли бы он ему навесил такое обременение на всю жизнь. С другой стороны, в том состоянии, в каком человек оказывается после грехопадения, это действительно некий спасательный круг, который Господь дает для того, чтобы человек не впал в абсолютное уныние, в полную, так сказать, депрессию, как мы теперь говорим, и просто не захотел до времени покончить свои счеты с этой жизнью. Значит, что происходит в самом составе человека в результате грехопадения? Ну вот Григорий Ниский, например, говорит: «Человеческий ум – как опрокинутое зеркало, вместо того, чтобы отражать Бога, принимает образ бесформенной материи». Значит, человек отвернувшись от Бога, на что направляет свой взор? На материю. И эта материя, чем дальше, тем более становится бесформенной, то есть теряет гармоничность. Соответственно, ум человеческий прежде всего теряет вот это гармоничное устройство свое, правильную ориентацию в духовном пространстве и отражает вот эту бесформенность, в которую погружается постепенно и весь окружающий мир. Василий Великий говорит, чем дальше человек уходит от жизни, тем ближе он к смерти. А жизнь – это Бог. То есть чем дальше уходит человек от Бога, тем ближе он к смерти, то есть к полному распаду. Ну и вот Владимир Лосский резюмирует очень хорошо ту катастрофу, которая происходит с человеком и миром в результате грехопадения. Он пишет, весь строй естества переворачивается с ног на голову. Дух человеческий должен был жить Богом, душа – духом, тело – душой. Но дух, отвернувшийся от Бога, паразитирует на душе, питаясь ценностями небожественными, то есть эмоциями, культурой и так далее. Подобно той доброте и красоте, которые привлекли к плоду женщину. Душа становится паразитом тела, поднимаются страсти. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть. То есть мы говорили о том, что в человеческом составе есть определенная иерархия. Высшая часть человека – это душа, которую в такой трихотомической так называемой схеме, которую, например, апостол Павел использует, разделяется на еще высшую часть души, которую называет он духом. То есть это та часть, которая обращена прежде всего к богопознанию, к высшему самому. Да? А другая часть души, так сказать, низшая, это обычный такой наш повседневный разум, вот, в отличие от нуса, высшего разума, который, в общем, в святоотеческом богословии, можно сказать, тождественным понятию дух. Да? Дух – это включает в себя и высшую познавательную способность богопознания. Вот. А обычный разум, житейский, рациональный ум – это относится к уже душе. Все наши чувства, переживания и так далее – это вот то, что мы относим к душевной сфере, не, собственно, к духовной. Ну и, наконец, тело. Все понимают, что такое наше тело. Так вот, дух должен был быть, так сказать, вперен человеком в Бога. Душа должна, то есть эмоции, мысли и так далее, должны тянуться за духом к богопознанию. Ну и тело должно служить вот этой богоподобной душе. Что происходит в грехопадении? Дух человека, отвернувшийся от Бога, поворачивается куда больше некуда, на душу, да, и начинает питаться, как говорит Лосский, ценностями небожественными, подобными той доброте и красоте, которые заключены в плоде. То есть красота мира становится уже двусмысленной. Если раньше она была, отражала гармонию божественного замысла, то теперь она уже ее не отражает. И та привлекательность такая внешняя, которая в этом мире есть, она может и соблазнять человека. То есть все становится очень неоднозначным и двусмысленным. Красота может быть соблазнительной для человека. Ну и, наконец, душа, которой некуда тянуться, обращается тоже вниз. И все наши переживания, чувства, они возбуждают страсти просто в нашем теле. Она начинает паразитировать на теле, а тело, соответственно, начинает паразитировать на окружающем мире, как вот Лосский замечательно говорит, убивает, чтобы питаться, и так обретает собственную смерть. Вот что значит разорвать связь с Богом, ту живую связь, которая была вначале человеку дана, но которая сохранялась только благодаря его свободному выбору, который он мог направить в одну или другую сторону. Что же дальше? 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева». В сноске смотрим и читаем, что Ева означает «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Ну вот, теперь надо обсудить, конечно, этот момент, тоже довольно сложный. о кожаных одеждах, что они обозначают, кожаные ризы. Здесь, конечно, существует много идей, которые высказывали, в частности, святые отцы, по поводу того, что означают кожаные ризы. Прежде всего, и, так сказать, общее такое место – это понимание кожаных риз как смертности человека. Лоски пишет: «Бог вносит некоторый порядок в самую гущу хаоса. Он дает закон жизни и смерти, избавляющий каждую личность от вечного господства закона зла. Ибо для человека лучше телесная смерть, чем вечная жизнь, подчиненная закону умножения зла. Такая жизнь была бы для человека источником безысходной тоски и муки». Ну, эта мысль высказывается, разумеется, многими святыми отцами. Ну, например, Мефодий Олимпийский говорит: «Бог сделал кожаные одежды, как бы одевая человека в смертность». Что это означает? Это означает, что действительно, если уже вот это семя тли в человеке посеяно, оно растет. Оно может расти быстрее, может расти медленнее. Его можно заглушать. С Боговоплощением и спасение наше означает, что в нас может быть всажено через таинство крещения, уже говоря совершенно конкретно, еще и семя жизни, которое мы призваны возделывать в жизни христианской. И задача тогда будет не просто в том, чтобы глушить бесконечно семя зла. Вот, его действительно надо глушить, надо пропалывать. То есть это уже другой вопрос о том, как должен жить христианин. Но появляется и новая задача – растить, быть доброй почвой для доброго семени. Да? Ну, как действительно на грядке мы знаем. Растет сорняк, который заглушает, который не приносит никакой пользы. И растет какое-то доброе растение, которое дает хороший плод. Задача не просто в том, чтобы бесконечно уничтожать сорняки, а в том, чтобы дать возможность вырасти главному. Вот такой выход из этого положения. Но пока что, до Боговоплощения, в человеке есть только семя тли. И оно растет. И так человек может, конечно, определенными аскетическими упражнениями уменьшать силу этого злого растения, плевела, который растет в человеке и всажен самим моментом грехопадения. Но упразднить его вовсе человек не может. И вся жизнь превращается вот в эту непрестанную борьбу, мучительную подчас. И в конечном счете представить себе, что эта жизнь будет бесконечной вот в таком мучении, это, конечно, перспектива страшная. Таким образом, что делает Господь? Он полагает предел индивидуальной жизни каждого человека, вот этой нашей телесной, так сказать, жизни, и освобождает нас от дальнейшего усилия. При этом сам род человеческий не исчезает. Господь вот здесь как раз запускает вот тот самый механизм деторождения, который, собственно, мы знаем, с помощью которого род человеческий продолжается. Что существенно в этом способе воспроизводства человека? То, что он подчинен закону инстинкта, закону несвободы. Почему, вот мы можем теперь ответить на вопрос, Христос должен был родиться таким странным образом, бессеменно? Потому что он не должен был наследовать как бы от Адама, от первого человека, вот это семя тли. То есть он рождается таким же в точности человеком, как был Адам, во всем подобный нам, кроме греха, то есть кроме первородного уже даже греха. И когда мы говорили, помните с вами, о том, что способ размножения, который был предусмотрен Богом для человека в райском состоянии до грехопадения, он, скорее всего, должен был быть другим. Вот он не должен был содержать в себе этот инстинктивный момент. Рождение человека должно было быть абсолютно свободным актом Адама и Евы, актом их любви и только. То есть в нем не должен был задействован быть инстинкт, то есть какое-то принуждение. Каким образом вот передается это семя тли? Оно передается именно через действие закона необходимости. То есть семя тли – это, вообще говоря, подверженность человеку необходимости. Это утрата полноты свободы. Значит, грехопадение – это не только разрыв любви с Богом, но это утрата свободы. И вот эта несвобода, подчиненность инстинкту, которой не было у человека в райском состоянии, она как раз становится главным в нашем падшем состоянии. Именно поэтому, не по каким-то другим пуританским причинам, в Евангелии зафиксирован вот этот принципиальнейший момент, что Христос рождается бессеменно, без мужеского хотения, как говорится в церковных песнопениях. Итак, вот мы рассмотрели такой первый аспект, ну, такой наиболее принципиальный, того, что же такое кожаные ризы, но, конечно, разговор об этом мы еще не закончили, надо будет его продолжить, и об этом, я надеюсь, поговорим в следующей нашей программе, когда, так я предполагаю, мы уже можем и закончить разговор о первых трех главах Библии.
0: Да, давайте на этом закончим. Я напоминаю, что в эфире были беседы о Библии. У микрофона был священник Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали духовный концерт на текст библейской песни из книги «Исход» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Фрейлина трех императриц. По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного заячьего островка. От пристани до него верста с небольшим, и весь Кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда, как на ладони. Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел зайчики под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди, и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина, 70-летний еврей, бог весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений. Каторжницы, ни в чем не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне Кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечные и веревочки считались легкими работами, а кирпичики, формовка и переноска сырца, пугали. Чтобы избавиться от кирпичиков, пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2-3 месяца этой действительно тяжелой, не женской работы. Жизнь в Жен-бараке была тяжелее, чем в Кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выйти.

0: делятся в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в Кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки, и среди них аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины. Выход из барака строго контролировался. Даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением. Женщины значительно менее мужчин приспособлены к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь Жан-Барака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, 65-летняя баронесса, носившая известную всей России фамилию. «Великую истину», — сказал Достоевский, — «простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. И часто для всех одинаковое по закону наказание – превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина. Именно такое, во много раз более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье. Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быть Жан-Барака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихии, которой были ближайшие к трону круги. Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения. Беспрерывная, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПУ это знала и с явным садизмом растасовывала каэрок в камеры поодиночке. С мужчинами в Кремле оно не могло этого сделать. В Жан-Бараке это было возможно. Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважением к человеческой личности, предельное, порой невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга. Попав в барак, баронесса была там встречена не в штыки, а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе, а как носительница той иллюзии, которая очаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц. Прошлое, элегантное, утонченное, яркое, проступало в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если б и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова. И в соловецком Жан-Бараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок она была той же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь как неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад. Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на кирпичики. Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали. «Баронесса, фрейлина, это тебе не за царицей хвост таскать. Трудись по-нашему». Хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков. Они не спускали с нее глаз и жадно ждали вопля, жалобы, слез бессилия. Но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях перед маленьким образком. Моя большая приятельница дней Соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая жалость в бабьей душе своей, рассказывала мне потом. Как она стала на коленки! Сонька глазок завела было бузу. Ешь ты, Бога своего поставила! Святая какая промеж нами объявилась! А Анетта на нее. Тебе жалко, что ли? Твое берет. Видишь, человек душу свою соблюдает. Сонька язык прикусила. То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи. Вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье. Молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась. Как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривая совершенно одинаковым тоном, из беспрерывно вставлявшей французские слова княгини Шаховской и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя обособленные предпочитали французский. Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись все реже. Остроумие языкатых баб явно не имело успеха. «Нынче утром Манька длинная на баронессу у рукомойника наскочила», сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха. «Щетки, мыло ее покидало. Крант, мол, долго занимаешь». Я ее поганой тряпкой поряшки как двину. Ты чего божескую старуху обижаешь? Что, тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает? Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, объявилась. Объявиться на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались зайчики, даже и беременным до 7-8 месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они родили и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя зайчики, попасть прямо к мамкам. Объявившуюся уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком. Уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой — вымыть полы, принести дров и стопить печку. За место уборщицы боролись. «Кого поставим?» — запросила Кораблиха. Она была старостой камеры. «Баронессу!» — звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви, и в ненависти. Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней. Никакой неприятности не будет. Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой милостью к ней. Кирпичики явно вели ее к могиле. Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре, Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певшую в хоре. Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему чину авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце, и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее, и вот... В театре готовили заговор императрицы Алексея Толстого, халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нем, увидевших загадочного старца. «Все это в раке, будто царица с ним гуляла», — безапелляционно заявила Сонька. «Она его потому к себе допускала, что он за наследника очень усердно молитствовал. А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет». Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе. Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, зато буржуи его и убили. Ему царь поклялся за наследникова выздоровление, землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело! Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее. Это великое таинство пробуждения человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила, что надо, так как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики, ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих. Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться. И, главное, ее эпитеты утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На страстной неделе Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника, утешительного попа. Таинство принятия тела и крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория. Дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. На стреме у дверей стоял бутафор-турок Решат Седат, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджарстана. Если бы узнали, быть бы всем на секирке и зайчиках, если не хуже. Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Начальник санчасти Услон Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в Жен-Барак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалование и хороший паёк. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим. В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укручена платком, на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман. — Так никто не хочет помочь больным и умирающим? — Я хочу, — послышалось от печки. — Ты? А ты грамотная? — Грамотная. — И с термометром умеешь обращаться? — Умею. Я работала 3 года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете. «Как ваша фамилия?» Прозвучало известное имя, без титула. «Баронесса!» — крикнула, не выдержав, Сонька. Но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на кирпичиках. Второй записалась Сонька, и вслед за ней еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из обособленного кружка, хотя в нем много говорили о христианстве, о своей религиозности. Двери сыпно-тифозного барака закрылись за вошедшими туда, вслед за фрейлиной 3 русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, так как больные лежали в повалку на полу, и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак. Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол жен-барака. С такой же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Владевшие ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды. Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. Фельдман заметил ее. «Баронесса, идите и ложитесь в особой палате. Разве вы не видите сами?»
1: «К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают.
0: Господь призывает меня к себе, но 2-3 дня я еще смогу служить ему». Они стояли друг против друга, аристократка и коммунистка, верующая в него и атеистка, женщина двух миров. Экспансивная, порывистая Фельдман обняла и поцеловала старуху. Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез. «Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня, но я побоялась оскорбить ее чувство веры, ведь я же еврейка». Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла, начался бред. Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, и души их вместе предстали перед престолом Господним.

Дорогие друзья, для вас прозвучал вокализ Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Тема этого цикла программ – убийство царской семьи в Екатеринбурге. Мой собеседник – историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Как мне кажется, не хватает просто рассказа, рассказа исторического, как это было. И за этим, Кирилл Михайлович, я обращаюсь к вам. И прежде всего, конечно, хотелось бы узнать о исторических источниках, документальных источниках, которые позволяют нам узнать, как происходило это злодеяние, которое стало символом мученичества русского народа в XX веке.
1: Благодарю вас, Марина Николаевна, за то, что мне предоставили возможности радиостанция «Град Петров» поговорить на эту тему. И сразу же хочу сказать, что, в общем, я ранее никогда не записывал программ, связанных с историей убийства царской семьи. В каком-то смысле это мой первый опыт. Эта тема не была узкоспециальной в моих исторических исследованиях, хотя, конечно, у меня была какая-то эрудиция, я читал литературу соответствующую, источники исторические. Но, наверное, нужно начать вот с какого обстоятельства, что в 2013 году, в 2017 году я работал в американских архивах в Соединенных Штатах Америки в рамках вот своих исторических исследований, Бахметьевский архив Колумбийского университета в Нью-Йорке, где хранится очень богатая коллекция русских документов, материалов деятелей русской эмиграции, воинских организаций. Ну, в частности, например, там одна из этих коллекций — это коллекция очень известного русского офицера, военно-политического деятеля русской эмиграции, генерального штаба генерал-лейтенанта Алексея Петровича Архангельского. Он был начальником Русского общевоинского союза, самой крупной воинской организации русского зарубежья, а после похищения генерал-лейтенанта Евгения Карловича Миллера. Вот, значит, с 1938 года и до 1957-го. Другие материалы, там есть коллекция Деникина, разных деятелей русской эмиграции, ученых, литераторов и так далее, и так далее. А другой архив — это вот в Калифорнии, в Стэнфордском университете, знаменитый Гуйровский архив. Архив Гуйровского института войны, революции и мира, наверное, самое богатое и яркое собрание русских материалов и документов, которые с 20-х годов собирались. Ну, я не знаю, там вот коллекция Северо-Западной армии колоссальная, фон генерала Юденича Николая Николаевича, который был собран, описан, систематизирован и передан в Гувер генерал-лейтенантом Николаем Николаевичем Головиным. Там фонды Керенского, там генерала Лукомского, историков, ученых, писателей и так далее, и так далее. Наверное, даже по богатству, по разнообразию, по значительности вот этот гуверский архив, он богаче даже, чем бахметьевский. И, в общем-то, занимаясь своими сюжетами, связанными с историей русской военной эмиграции 20-х, 30-х, 40-х годов, естественно, что я просто просматривал фонды интересующихся меня русских генералов, где отложились самые разные документы. И вот в ходе вот этих архивных изысканий я обнаружил два документа, которые, на мой взгляд, были неизвестны широко. Они ничего сенсационного из себя не представляют, не добавляют. Ну, какие-то штрихи к детали вот к этому страшному событию, к убийству 11 человек, членов царской семьи и их слуг в подвале Батьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, они добавляют. Кстати, эти документы мной были предоставлены вот представителям следственных органов, которые проверку проводили. Мне поблагодарили за это. Вот. Но поскольку прошли годы, да, и, в общем, они как-то не были использованы, я их опубликовал с комментариями. Как это положено для публикации исторического источника, нужны были тщательные комментарии. И мне пришлось погрузиться, в общем-то, в самого разного рода материалы на эту тему. И для меня вот эта картина стала, в общем, достаточно ясной, потому что, ну, во-первых, что касается источников, да, что такое вот исторический источник? Исторический источник — это не исследование какого-то, да, ученого или исследователя или публициста, это не источник, а материалы, которые непосредственно позволяют реконструировать картину событий. То есть это могут быть письма, газеты, объявления, протоколы допросов следственные, описание места совершения преступления. Ну, не знаю, даже в принципе поле боя может быть как исторический источник, если речь идет о военно-историческом событии каком-то. Там расположение рек, оврагов, холмов, лесов и так далее, траншеи, окопов и прочее, прочее.
0: Прийти посмотреть на место действия,
1: да,
0: это
1: прийти,
0: важно.
1: Да. Но если речь идет о реконструкции обстоятельств убийства, то здесь большое значение имеют вот материалы следствия. Так вот, следственные материалы в массе своей, в основном, были опубликованы в 1987 году во Франкфурте на Майне, издательством «Посев», самым, наверное, известным издательством русским второй половины XX века в русской эмиграции. Ну, вот «Посев» и МКПРС еще, да, в Париже. Составил этот том материалов такой историк русский, живущий во Франции, здравствующий, насколько я еще знаю, Николай Георгиевич Росс. Он знаменит был тоже своей монографией, изданной в конце 80-х годов, которая была, в общем, первой, единственной для своего времени, и она и сейчас не утратила своей актуальности, под названием «Врангель в Крыму», о политике генерала Врангеля и Александра Васильевича Кривошеина вот в бытностях во главе Юга России в 20-м году.
0: Он, кстати, сотрудничает с «Голосом православия».
1: Да-да-да, и вот, значит, Николай Георгиевич, вот эти материалы, они были следователи Николая Соколова, они были, вернее, все эти материалы, которые следователи оказались, они были систематизированы, собраны, откомментированы, насколько это позволяла ситуация, и очень качественно изданы.
0: Кирилл Михайлович, вы сказали, что это 87-й
1: год. 87-й год, да.
0: А вот наши слушатели, наверное, многие скажут, что им казалось, что они опубликованы гораздо раньше, может быть, даже в 20-е, 30-е годы.
1: Нет, речь шла о том, что я говорю о том, что это самая полная публикация была, например, которой вот я пользовался при подготовке комментариев к своим документам.
0: То есть это научная публикация?
1: Да, это научная
0: Можно
1: публикация.
0: Можно сказать, что 87-й год — это первая научная публикация следствия убийства царской семьи.
1: Следственных материалов по делу убийства царской семьи. Причем тут есть еще одна важный нюанс. Дело в том, что один из сотрудников издательства «Посев», Андрей Васильев такой, да, ныне здравствующий тоже, дай бог ему здоровья, хотя очень в почтенном возрасте, он был родственником генерального штаба генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса, который был последним возглавителем Белого движения на Дальнем Востоке в 22-м году воеводой Земской рати, правителем Приамурского земского края в 22-м году, несколько месяцев, вот с эвакуацией воинских частей генерала Дитерихса осенью 22-го года белая борьба в России, на территории России завершилась. То есть это произошло через два года после эвакуации Крыма, Врангелевского Крыма. Генерал Дитерихс по поручению Верховного правителя России Александра Васильевича Колчака с зимы 19-го года курировал следствие по делу об убийстве царской семьи. Он именно настоял на смене следователя, о чем я позже скажу. Он использовал материалы Соколова, когда вот еще в начале 20-х годов в Харбине работал над своей книгой. Это была одна из первых книг, вот, убийство царской, тоже посвященное убийству царской семьи. Другое дело, что в силу некоторых своих взглядов Михаил Константинович способствовал созданию вот одного из самых распространенных мифов, в том числе, видимо, под влиянием следователя Соколова.
0: Дитерихс.
1: Тут даже трудно сказать, кто на кого влиял больше. Соколов на Дитерихс или Дитерихс на Соколова. И вот часть этих, в том числе какая-то часть материалов Дитерихса, она тоже попала вот в это издание «Росса».
0: А вот что за миф?
1: Я об этом скажу чуть-чуть позже. И поэтому, конечно, в первую очередь вот, вот этот том, да, он является собранием важных исторических источников. Что же касается об убийстве царской семьи, написано масса литературы. Там и Вильтон, да, англичанин, который с Соколовым близко достаточно общался, и сам Соколов написал, да, труд, посвященный гибели царской семьи, потому что и после эвакуации из России, в эмиграции, во Франции, да, Соколов продолжал заниматься опросами лиц, которые могли что-либо рассказать о царской семье. Другое дело, что, видите, Соколов умер в 24-м году, я несколько слов о нем расскажу. Обстоятельства его смерти не ясны во Франции. Высказывалось предположение, что вот эта книга, которая за его фамилией издана, она там дополнялась, редактировалась.
0: После смерти. Не он ее издал, а после смерти
1: после
0: она
1: После смерти, вышла. Да. Угу. Но, видите, это все на уровне вот догадок каких-то, да, и прочее. Но я уже не говорю о литературе совершенно там мистического, оккультного характера и так далее, и так далее. А на мой взгляд, вот в 21 веке, скажем так уже, в 21 веке вышло два таких очень обстоятельных, очень серьезных труда, фундаментальных.
0: В России?
1: В России, в которых обстоятельства реконструированы с достаточно высокой степенью точности. И я эти две книги, конечно, использовал. Во-первых, это труд такой фундаментальный доктора исторических наук, профессора, очень известного уральского ученого Ивана Федоровича Плотникова. Он роскошно был издан совершенно, очень красиво. Называется «Правда истории гибель царской семьи». Он вышел в Екатеринбурге в 2003 году. В общем и целом Иван Федорович использовал самый широкий круг источников, материалов, подверг их критике, как это положено. То есть он сопоставлял показания, искал противоречия. Очень квалифицированное исследование. Единственное, наверное, но это отдельная проблема совершенно. Она отличается, эта проблема отличается от вопроса, как произошло убийство. Вот это мы знаем. Это вопрос, вот, на который Плотников давал, в общем, противоречивый достаточно ответ. Кто принимал решение об убийстве царской семьи? Это вопрос, который действительно остается дискуссионным до сих пор, и, на мой взгляд, он не закрыт еще, хотя у меня есть своя версия этих событий, но я не настаиваю на том, что она единственная верная, именно потому что источников не хватает. Плотников, например, был убежден, и он не скрывает этой убежденности в том, что убийство царской семьи состоялось по согласованию со Свердловым и с Лениным, и вот эту версию он в соответствующем месте озвучил, но тоже, в общем-то, подчеркнув, что вот прямых доказательств нет, ну, кроме вот известного мемуарного свидетельства Льва Троцкого, который вдруг в начале 30-х годов он вот описал свой разговор со Свердловым, который якобы сказал, что мы здесь все решали, Ильич решил и так далее. Но эта проблема, как я еще раз говорю, как принималось решение, кто несет ответственность, имеет ли Москва отношение к деятельности Урала, да, это отдельный совершенно вопрос. Это не имеет отношения к проблеме, как происходило убийство и что произошло с телами. И второе исследование, это вот такой тоже компетентный, квалифицированный исследователь, который провела очень большую изыскательскую работу. Она дополнила Плотникова, уточнила что-то, перепроверила. Наталья Розанова.
0: А тоже из Екатеринбурга.
1: Она тоже из Екатеринбурга, да, я знаю этого исследователя достаточно хорошо, хотя мы давно не виделись. Вот ее исследование, которое называется «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба», вышло в 2008 году роскошно в Москве в издательстве «Вагриус». Это такой очень серьезный том. Самое главное, что там, конечно, вот проблема идентификации останков царской семьи очень глубоко, компетентно рассматривалась. И что еще очень важно, чего, естественно, у Плотникова нет. Плотников говорил о том, что вот эта проблема посмертной судьбы, ну, грубо говоря, что с трупами произошло. То есть Плотников не подвергал ни малейшему сомнению подлинность останков 9 человек, которые были обнаружены в 1979 году в местечке Поросенков-Лог двумя любителями, которые этому делу посвятили достаточно много времени своей жизни. Гелий Рябов и Авдонин, да, геолог, минеролог, ученый. Я о них потом позднее скажу. Плотников не подвергал ни малейшему сомнению подлинности. Именно потому, что он тщательно реконструировал, что происходило. Но расстреляли-то 11 человек. Государя, императрицу, 5 детей, соответственно, доктора, повара, камердинера и камер-юнгферу Демидову, которую иногда называют там горничной и так далее. Но это не совсем правильная формулировка. Двух не было в этом захоронении. Нашли их только совсем недалеко от этого основного. И Плотников решил, что эти два человека, два трупа, они были уничтожены, сожжены. Это, конечно, была его ошибка, но невольная совершенно. Да, это вот в той ситуации с тех материалов,
0: которые... Это предположение. Которым... Это же не то, что он на документах доказал, что они сожжены.
1: Верно. Это его
0: А просто он сказал, я не знаю, предполагаю.
1: Это предположение, да. И как раз, когда Наталья Розанова заканчивала свою работу, вот состоялось обретение мощей Алексея и Марии.
0: 2007.
1: Да, в 2007 году.
0: Поэтому... То есть Плотников в 2003
1: да,
0: написал,
1: а эта книга...
0: в 2007 найдены еще останки,
1: да,
0: в 2008
1: да,
0: выходит
1: вышло,
0: труд
1: да,
0: Розановой.
1: Да, совершенно верно. И вот, собственно, на мой субъективный взгляд, вот из всего той широкого круга литературы, исследовательской, популярной, научно-популярной, публицистической на эту тему, вот эти две работы, два исследования, они представляются мне наиболее квалифицированными и компетентными. А что касается корпуса источников, то вот это как раз вот тот том Росса, который, конечно, тоже можно там дополнять. И вот когда я готовил к публикации вот эти два документа, то...
0: А что за документы, вы скажете потом?
1: Да, я сейчас скажу. Нет, да, понятно, что мне нужно было вот опираться на какие-то достоверные, слава богу, результаты исследований своих коллег. Картина предстала во всей такой своей полноте, честно говоря, жутко отвратительно это все выглядит. То есть это страшнее выглядит, чем мы себе можем представить. И это выглядит страшнее еще потому, что вот благодаря, опять-таки, Плотникову реконструированы более-менее биографии убийств царской семьи. Мы поименно знаем всех, Ну, практически.
0: Кто стрелял и в кого стрелял? Там
1: нет,
0: тоже есть уплотник.
1: В кого стрелял, это вопрос спорный. В нем не будет никогда точки поставлены.
0: Ну, хоть
1: потому
0: какие-то
1: что...
0: там, да, есть такие.
1: Дело в том, что стреляли беспорядочно. И, например, на убийство государя и наследника претендовали 3 человека.
0: А вот потом же добивали, тогда уже
1: да,
0: можно пофамильно.
1: Но, значит,
0: у Плотникова есть это?
1: Есть, я об этом скажу. Угу. Но в целом вопрос о том, что кто кого застрелил, или там чья пуля окончательно прервала жизнь
0: у того
1: или иного человека.
0: У кого-то ведь не пуля
1: окончательно
0: прервала жизнь, а другие способы убийства.
1: Нет,
0: были.
1: Вот там Юровский и так далее, там добивали эту несчастную Демидову, она была, Анну Степановну, она была убита последней, о чем я расскажу. Это все известно, но вот с учетом вот биографики этих людей, этих персонажей, это производит жуткое впечатление. Убийц было 8, или их было 9, может быть, но не больше 9, потому что участие 9-го под вопросом, оно недоказанным остается, но вероятным предполагается. Противоречивые показания у других, в том, что...
0: Был, не помню.
1: То есть, нет, он был точно в комнате сразу после убийства, но участвовал ли он в самом расстреле, это остается непонятным, да, и Плотников совершенно корректно пишет, что возможно. То есть, убитых было 11 человек, убийц было 8 или 9, соответственно, из этих 8 или 9 убийц был один крещеный еврей, вот, собственно говоря, комендант дома особого назначения Юровский. 7 русских православных людей, русских по национальности, православных по крещению. Один из них, из этих 7 человек, был юноша несовершеннолетний, которому было 17 лет. Кстати, наиболее звероподобный из всей команды. Да, он просто отличался какой-то фанатичной совершенно неистовостью. Возможно, последний персонаж, участие которого остается под вопросом, это латыш, и в том числе служивший вот, значит, в охране дома особого назначения. Это было уголовное убийство 11 человек, совершенное людьми, некоторые из которых имели уголовное прошлое в царской России, совершенно свихнувшихся, обезумевших, потерявших человеческий облик. О портретах этих людей я попозже расскажу. Так вот, один документ, который я нашел, я их нашел не в том порядке, как я о них расскажу. Сначала нашел более поздний, а потом более ранний. Но для наших слушателей вначале лучше рассказывать о более раннем документе, а потом о более позднем. Документ, который я нашел в 2017 году в Гуйровском архиве, это машинописная копия доклада, который хранится в коллекции генерального штаба генерал-лейтенанта Александра Сергеевича Лукомского. Это известный офицер достаточно, Александр Сергеевич Лукомский, был участником Великой войны. На февраль 1917 года он был генерального штаба генерал-лейтенант, занимал достаточно высокую должность генерал-квартирмейстера при штабе Верховного главнокомандующего. После того, когда Алексеев Михаил Васильевич заболел, и почками мучился и был отправлен из ставки лечиться в Севастополь, вот Лукомский прибыл в ставку и был назначен на эту должность без ведома генерала Алексеева. У них отношения с Алексеевым были неважные, мягко скажем. Историческая роль Лукомского, или вот такой яркий такой достаточно эпизод в его жизни, он был первым среди русских генералов, который утром 2 марта 1917 года, познакомившись с перепиской между генералом Николаем Владимировичем Русским, главнокомандующим армиями Северного фронта, и председателем 4-й Государственной Думы Михаилом Владимировичем Родзянко, Лукомский был первым, кто сказал, что отречение неизбежно, отречение Николая II в пользу наследника престола Алексея Николаевича. После Октябрьского переворота он участвовал в Белом движении на юге России, был помощником главнокомандующего добровольческой армии генерала Деникина, был начальником военно-морского управления. Потом при генерале Врангеле он был представителем главнокомандующего Врангеля в Константинополе. И в эмиграции в 20-е годы был довольно близок к великому князю Николаю Николаевичу младшему, который считался вождем всех русских зарубежных военных кадров зарубежного воинства. На этой копии машинописного доклада есть резолюция, не резолюция, а пометка карандашная Лукомского. У него был не очень хороший почерк, я два слова прочитать не смог, но смысл понятен. Прислано было при письме на имя генерала Деникина 12 апреля 1919 года с номер 83 Министерства юстиции и правительства адмирала Колчака. Мною эта копия была получена с подлинной копией от генерала Романовского, у которого хранились в штабе, и там два слова не прочитаны, от адмирала Колчака. Ну, а у которого хранились в штабе какие-то документы, полученные от адмирала Колчака. То есть между Омском, который был столицей Белой России, поскольку Колчак был верховным правителем России и Таганрогом, да, где была ставка генерала Деникина, коммуникации существовали, но учитывая пространство, отсутствие общей линии фронта, они были очень замедлены. И вот там через союзников и так далее это все пересылалось, довольно долго бумаги шли. Колчаковские юристы в начале апреля 19 года подготовили для главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанта Деникина под названием «К убийству бывшего императора Николая II его семьи» этот доклад. То есть это на тот момент все обобщенные, как бы выжимка, да, из тех следственных материалов, которые были собраны. Причем Соколов только-только к следствию приступил, когда этот доклад составлялся. Следствие шло уже более полугода, а Соколов в следствии участвовал только на протяжении там полутора месяцев последних. Вот теми материалами, которые юристы колчаковские располагали, они на основании этих материалов составили этот доклад для Деникина и переслали его из Омска на юг России, где он попал к генералу Ивану Павловичу Романовскому, тоже генерального штаба генерал-лейтенант. Он был участником Первой мировой войны, а во время гражданской войны на юге России был ближайшим соратником, помощником генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. У него печально сложилась судьба после эвакуации, вот печальной такой новороссийской 20-го года. В марте 20-го года, когда остатки деникинских войск были эвакуированы Черным морем в Крым, и там Деникин передал командование генералу Врангелю, Романовский уехал за границу, чувствовавший моральную ответственность за то, что произошло с вооруженными силами Юга России. И сразу же вот после его приезда в апреле 20-го года в посольстве, в русском посольстве в Константинополе, Романовского застрелил поручик Мстислав Харузин, монархист, который считал, что Романовский несет ответственность за вот эту самую неудачную, трагическую новороссийскую эвакуацию марта 20-го года. Лукомский, сняв копию вот с этого доклада, который был у Романовского, вывез его со своими бумагами за границу, и потом эти бумаги попали в Гуверский архив Стэнфордского университета.
0: В этом цикле передач Кирилл Михайлович Александров расскажет на основе документов, как происходило злодейское убийство в Екатеринбурге в 18 году. Погибла царская семья и их слуги в доме инженера Ипатьева. Передача вела Марина Лобанова. Это была первая программа. В следующей программе продолжим.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез мажор» опус 12 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Слушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Петербурга обратился к горожанам по случаю 317-й годовщины победы России в Полтавской битве. Александр Беглов назвал историческое сражение примером мужества и доблести российской армии. Эта победа не только изменила ход военных действий, но и укрепила позиции нашей страны на международной арене, подчеркнул губернатор. По словам Александра Беглова, для Петербурга память о Полтавской победе имеет особое значение. Событие неразрывно связано с Петром I и его замыслом создать город, который станет символом обновленной державы. В честь победы под Полтавой в Петербурге в 1710 году был заложен Самсоневский собор. В Петергофе к 25-летию битвы установили скульптурную группу «Самсон, разрывающий пасть льву». Александр Беглов пожелал жителям города благополучия и мира. В Петербурге завершились дополнительные дни для пересдачи единых государственных экзаменов. В общей сложности на них зарегистрировались более 8 тысяч выпускников. Об этом сообщили в Комитете по образованию. Школьники могли пересдать любой предмет 8 и 9 июля. Среди популярных для пересдачи предметов оказались профильная математика, русский язык, информатика и обществознание. Окончательные результаты экзаменов станут известны не раньше 17 июля. Отделение социального фонда по Петербургу и Ленинградской области пересмотрело отказы в назначении единого пособия для более чем 500 многодетных семей региона, общий доход которых на 10% превышает установленную норму. В результате пересмотра меру поддержки смогли получить более 1000 детей. Как пояснил управляющий отделением социального фонда по Петербургу и Ленинградской области Константин Островский, все заявления, получившие отказ в начале текущего года из-за незначительного превышения семейного дохода, были удовлетворены автоматически. Информация о положительном решении доступна в личном кабинете родителя на портале госуслуги. Правило о пересмотре может быть применено только один раз за весь период реализации права на данную меру поддержки. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной отказа. Сумма выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В Петербурге семьи будут получать в месяц на каждого ребенка 10 тысяч рублей, в Ленинградской области 9 800 рублей. Единое пособие назначается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Для его получения родители должны иметь официальный доход не менее 8 минимальных размеров оплаты труда на каждого трудоспособного члена семьи за расчетный период. Также учитывается имущество семьи. Консультацию можно получить по телефону 8 800 100 0001. 8 800 100 0001. Специалисты Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают программно-аппаратный комплекс раннего обнаружения возгораний, который позволяет определить опасные газы и начало пожара на этапе тления. Проект выполняется при поддержке Фонда научно-технического развития Политехнического университета в рамках программы развития вуза, реализуемой при содействии программы «Приоритет 2030». Разработка представляет собой интеллектуальную систему. Время отклика составляет от 1 до 3 секунд. У России появится собственная платформа интеллектуальной газовой сенсорики, которая не уступает, а во многом превосходит зарубежные аналоги, отметил руководитель проекта и ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нано- и микросистемная техника» Анастасия Кондратьева. Инновационный программно-аппарат комплекс будет готов к следующему году. В дальнейших планах его масштабирование на смежные направления.

рамках ремонта дорожного полотна на Невском проспекте от площади Восстания до площади Александра Невского специалисты Петербургского водоканала провели обследование объектов в зоне ответственности. Были обновлены 8 технологических элементов водопроводной сети, 5 пожарных гидрантов и элементы запорной арматуры. Всего в городе установлено более 24 тысяч пожарных гидрантов. Они размещены в среднем через каждые 150 метров. Вдоль берега реки Малой Невы в Василеостровском районе продолжается строительство продолжения набережной Макарова от пересечения со 2-й и 3-й линиями Васильевского острова до транспортной развязки у моста Бетанкура. Проектом предусмотрены благоустроенная набережная и однопролетный мост через реку Смоленку. Для дальнейшей работы специалисты компании «Возрождение» возводят временную мобильную эстакаду длиной 23 метра. По мере продвижения кран демонтирует эстакаду позади и собирает впереди, обеспечивая непрерывность процесса. С ее помощью подготовят участок для моста через Смоленку.

Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области рассказали о результатах мониторинга качества воды в зонах рекреации. В пресс-службе ведомства отметили, что в Петербурге было взято 144 пробы воды из 9 акваторий, где находятся 24 пляжа. По результатам лабораторных исследований гигиеническим нормативам соответствуют только два пляжа – на Первом Суздальском озере в Выборгском районе и на Безымянном озере в Красносельском районе. В Ленинградской области специалисты проверили 120 проб из 20 зон рекреации в 9 муниципальных образованиях. Безопасной признана вода на 7 пляжах Приозерского района. На озерах Ратное, Отрадное, Снитковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и на реке Бурной. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. В субботу, 11 июля, переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Воскресенье, 12 июля, также переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Ораниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Ораниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о платонизме, о христианском платонизме, о платонизме в христианстве с Дмитрием Сергеевичем Курдебаевым, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: До этого несколько передач мы говорили об Оригене, и в прошлый раз мы уже затронули ученика Оригена, Евсевия Кесарийского, поговорили о нем, о его представлениях об истории, немножко о его антологии. И сегодня мы продолжим такой путь по оригеновским ученикам, да, которые так или иначе связаны с рецепцией платонизма в христианстве. Сегодня мы поговорим об Евагрии, об Аве Евагрии Понтийском, человеке, который сочетал в себе, с одной стороны, сурового аскета, те, которые читают «Добротолюбие», волей-неволей сталкиваются с его текстами, с другой стороны, это философ, это богослов, это человек, некоторые мнения которого были осуждены, и, в общем, это очень интересное сочетание в отдельной личности, множество граней, которые мы сегодня попытаемся совсем кратко представить, чтобы поговорить о нем в контексте как раз-таки рецепции платоновской философии в христианском богословии. Дмитрий, я предлагаю, наверное, начать сегодня с биографии, как мы часто это делали. Мы говорили о биографии Плотина, о биографии Прокла, и о христианских мыслителях, которых мы уже рассматривали, мы тоже говорили о биографии. А Евагрий, насколько я осведомлен, да, он так очень хорошо связан с очень известными богословами, там, с Григорием Богословом, да, вот с этим Каппадокийским кружком. И вообще он очень сильно вписан в контекст, да, известного нам богословия. Не могли бы вы кратко осветить его биографию, когда он жил, как он жил, что случалось с ним в жизни?
2: Действительно, про Евагрия мы знаем достаточно много, и так уж получилось, что Евагрий был учеником и другом, а потом наставником многих выдающихся людей IV века, которые оставили крупный след в истории. Евагрий, по разным оценкам, родился где-то около 354 года. То есть такой младший современник великих каппадокийцев. И, как предполагают современные исследователи, ему было где-то 12-15 лет. Отцом Евагрия тоже был епископ. И как раз к ним приезжал Василий Великий. Вместе с ним был Григорий Богослов. Они беседовали с отцом Евагрия. И Евагрий, ну, как вот уже юношей, впервые увидел Василия Великого, познакомился с ним, и тот, видимо, тоже, как сказать, взял его на примету, скажем так. И впоследствии, уже более взрослым, Евагрий, снова ему удается так или иначе встречаться с Василием Великим. Он, ну, собственно, как мы узнаем из разных источников, Василий Великий преподает ему богословие. Не очень понятно, что это значит, но вот тем не менее Евагрий считает себя учеником, и что мы точно знаем, когда Василий Великий умирает, ну, относительно молодым, по сравнению с Григорием Богословом, с Григорием Ниским, на Евагрия это оказало очень сильное впечатление. И позднее, да, в 379 году Василий Великий умирает, и дальше уже мы знаем, что когда в 381 году Григорий Богослов берет на себя организацию и ведение заседаний Второго Вселенского Собора после смерти скоропостижного предыдущего предстоятеля, Григорий Богослов начинает его возглавлять, и с этого времени Евагрий становится, скажем так, тоже становится его учеником, помощником, скорее всего, помогает ему готовить тексты, достает необходимые источники, и уже после трудов Собора все равно он остается в Константинополе и приобретает славу и богослова, и мыслителя, ну, в каком-то смысле человеку ритора, человек, который умеет не только продумать и рассудить, но и рассказать об этом так, чтобы это было понятно людям самого разного круга. В общем-то, то, что действительно нужно было в столице империи, которая вот только-только стала христианской, да, не прошло и века. То есть вот такая просветительская деятельность, конечно, была нужна. И она приносит Евагрию славу, он становится заметным лицом уже не только как ученик Григория Богослова, но и сам по себе. И после того, как Григорий Богослов покидает Константинополь, Евагрий там остается, продолжает свою деятельность. И так проходит до, как мы уже читаем в монашеской литературе, уже более поздней, оказывается, что Евагрий влюбился в жену какого-то из знатных чиновников Константинополя. Она ответила ему взаимностью, и, в общем, возник вопрос, как им быть дальше. Евагрий длительное время переживал эту ситуацию, и однажды, как о нем тоже свидетельствует поздний биограф, во сне ему явился ангел и повелел покинуть Константинополь, чтобы избавить себя от вот этой тяготящей ситуации.
1: А он был рукоположен в это время?
2: По точным датировкам сказать не могу, но судя по тому, что по датировкам не уберусь утверждать, да, но по сути того, что он же имел такой существенный вес в Константинополе, скорее всего, он был в священном сане, точно не был пресвитером, скорее всего, был, чисто по логике событий.
1: Диаконом был.
2: Да. И дальше Евагрий покидает Константинополь и отправляется в Иерусалим. В Иерусалиме было две крупных обители. Одна под женский монастырь, во главе которой стояла знаменитая Мелания. О ней еще будет отдельный разговор. С ней Евагрий всю жизнь будет в переписке. И вот послание к Мелании — это прям такой вот замечательный текст, надеюсь, успеем поговорить. А мужской монастырь возглавлял Руфин Аквилейский, тоже знаменитый человек, который, в общем-то, в первую очередь известен как переводчик трудов Оригена. Заодно и человек, который вступает в полемику с Иеронимом Стридонским. Иероним, ну давайте сейчас тоже небольшое отступление в сторону, чтобы было понятно, что это за люди. Иероним, знаменитый переводчик Библии на латинский язык, человек, который занимается не только переводом, но и вырабатывает переводческий метод. Международный день переводчика как раз празднуется в день памяти Иеронима Стридонского по католическому календарю. То есть человек выдающийся, выдающийся не только по интересу к писанию и по интересу к его комментированию, но и к той методологии, которая была выработана Оригеном. Помните, мы говорили про гексаплы, про октаплы, которые создал Ориген. Вся эта компаративистика, как бы мы сейчас назвали, или сравнительная критическая текстология, все вот эти основания этих наук, которые работают на сегодняшний день, они, в общем-то, даны Оригеном, и Иероним их применяет вот в течение всей своей жизни. Он отправляется тоже на Святую Землю, изучает еврейский язык для того, чтобы глубже и точнее понимать еврейский текст, как можно более адекватно его переводить. И где-то на середине вот этого жизненного и творческого пути Иероним испытывает некий такой внутренний перелом. Из такого непоколебимого последователя Оригена он становится не менее непоколебимым противником Оригена. Он считает, что Ориген еретик в своих основных метафизических взглядах, и хотя продолжает переводить Библию, пользуясь методом Оригена, но то, что касается богословских взглядов, космологических, антропологических, то, что касается предсуществования душ и всего остального, это находит теперь резкую критику в его трудах. А Руфин, тоже его современник, тоже человек, который, если Иероним занимается переводом именно Библии на латинский язык, то Руфин занимается переводами текстов Оригена на латинский язык. И, собственно, добрая половина, наверное, дошедших до нас оригеновских текстов, она дошла до нас именно благодаря Руфиновым переводам. Может быть, не совсем половина, да, многие из трактатов, скажем так. Вот тот же трактат о началах, из него там, наверное, значительная его часть как раз именно благодаря Руфину и сохранилась. И Руфин с Иеронимом находятся в такой переписке, обсуждают разные вопросы, касающиеся понимания Оригена, как мы сейчас сказали, такая теория оригенизма. Руфин все-таки последователь Оригена, но он человек открытый к обсуждению, он понимает аргументы Иеронима, где-то пытается их смягчить, где-то пытается в них вникнуть, но так или иначе, это вот два человека, для которых Ориген сам по себе — это не то, что вот ученики, просто есть учитель, есть ученики, которые вот идут за ним по его стопам. Они именно проблематизируют наследие Оригена. То есть они не просто идут по его стопам, а они вот буквально каждое сложное положение или сомнительное положение они тщательно разбирают. Вот это, конечно, гораздо более продуктивно, чем просто передавать тексты Оригена внутри традиции. Поэтому, когда Евагрий оказывается вместе с Руфином, а он оказывается там достаточно долгое время, и как вот тоже мы знаем из вот биографических текстов, Евагрий поначалу не решался принимать монашество. Он думал, принимать или не принимать, что ему делать, как пишут, что его испытал искушение снова заняться произнесением речей, вернуться больше к риторике, чем, ну или, скажем, к проповеди, чем к монашескому деланию. В этот момент он сильно заболевает. Неизвестно, что за болезнь, неизвестно, что она его истощает. Почти полгода он остается практически без сил, и уже буквально на грани смерти преподобная Мелания приходит к нему и спрашивает его, что же такого он совершил, что он испытывает такие тяготы. Он рассказывает о этой истории, которая произошла с ним в Константинополе, кается в помыслах, неизвестно, да, были какие-то деяния или нет, только о помыслах мы знаем. И Мелания берет с него обещание, что говорит, что она будет о нем молиться, чтобы Бог его исцелил, при условии, что он примет монашество. Евагрий с радостью дает это обещание. Через несколько дней буквально он уже здоров, принимает монашество и отправляется в Египет. И вот уже в Нитрийской пустыне он начинает подвизаться, и оставшиеся, если получается, в 399 году примерно датируется его смерть, получается примерно 16 лет последней своей жизни, он уже проходит весь свой монашеский путь. С 354 по 399 это получается, он прожил 45 лет всего. То есть из них, собственно, монашеская деятельность — это последние 16, примерно треть. И жизнь его не очень долгая, и монашеская его жизнь еще тем более.
1: Переселившись в пустыню, он обрел каких-то учителей известных? Был ли кто-то его наставником духовным?
2: По крайней мере, согласно преданию, он застал еще Макария Великого, застал его учеников, и в целом считается, что Евагрий — это последователь вот этой традиции египетского монашества, собственно, колыбель христианского монашества, в которой он и, ну, непосредственно присутствует. Мы знаем, что Евагрий, например, кроме каппадокийцев, кроме того же Руфина, он приводит цитаты, по всей видимости, хорошо знаком с трудами Серапиона Тмуитского, такой вот малоизвестный автор, а он внутри Александрийской школы тоже имел значительный вес. Когда-то считали даже, что он был какое-то время дидаскалом, но по датировкам не получается, что это было так. Тем не менее, Евагрий в этот период действительно знакомится с той традицией египетского монашества, которую он дальше будет развивать. А с другой стороны, он не теряет контактов и со своими иерусалимскими друзьями. То есть и с Руфином, и с Меланией он и находится в постоянной переписке, а, вероятно, он к ним ездил как минимум несколько раз.
1: То есть в это время в нем сочетаются, с одной стороны, такая суровая пустынная аскеза, с другой стороны, тот опыт, который он обрел до этого, да, опыт ритора и опыт философа и богослова, да, то есть такое редкое сочетание, на самом деле, когда человек может быть одновременно аскетом и одновременно мыслителем. И, естественно, в это время должно было быть продуктивным, когда это происходит такой синтез.
2: Тут, конечно, есть тоже такой нюанс, потому что то, что касается вот этой жесткой аскетики Евагрия, она, конечно, подробно описана, но она все-таки очень свойственна житийной литературе, очень типичная. То есть может быть, конечно, что какие-то подробности, они, ну, основные тексты, касающиеся Евагрия, они приходят к нам из VI и VII века, то есть достаточно поздние. И тут есть уже традиция монашеской литературы, в которой каким-то подробностям, особенно таких вот особо жестких условий жизни, может быть, имеет смысл относиться критически. По крайней мере, Нитрийская пустыня — это примерно 50 километров от Александрии. То есть это, конечно, пустыня — это пустыня, но пешком, учитывая, допустим, да, что там все-таки условия не такие хорошие, ну, в наших условиях сколько?
1: За сутки можно дойти.
2: Допустим, хорошо подготовленному человеку, да, не очень подготовленный за двое суток в наших краях дойдет. Ну, если зимой через снег, ну, за неделю. Наверное, пустыни тоже. Не дольше. То есть нельзя сказать, что это какие-то огромные расстояния, и это вот, извините, когда мы говорим пустыня, это вот в пустыню Сахару вот закинуть человека, там какой-нибудь маленький оазис, и все, и на 200 километров во все стороны песок, и больше ничего. Но это не в этом смысле пустыня, да, пустыня просто малонаселенное место.
1: Значит, пустыня была связана как раз-таки с культурным центром, не пустыня не в том смысле, что это где-то совсем в затерянном мире каком-то, да? Это, с одной стороны, пустыня, с другой стороны, пустыня, которая примыкает к Александрии. Александрия, как мы помним, это очень важный, значительный культурный центр того времени, и не только того, но и предыдущих веков.
2: Да, я думаю, что это так, не то что в пятерку, может быть, в тройку крупнейших центров будет входить. Поэтому это одна сторона дела, и мы тоже хорошо знаем, что Евагрий упоминается и как друг, или как наставник так называемых долгих братьев. Четыре тоже таких монаха-оригениста, которые потом будут активно участвовать уже в спорах, связанных с Третьим Вселенским Собором, со всей последующей историей. И Евагрий в каком-то смысле их наставник. То есть буквально через несколько месяцев после его смерти начнутся как раз гонения и на долгих братьев, в принципе, на вот египетских оригенистов. Начнутся те события, которые, в конце концов, будут предварять события вот собора 431 года. Но это уже совсем другая история. Если сейчас возвращаться теперь к Евагрию, получается вот какая вещь. Еще знаете, что нужно сказать? Что ведь и Василий Великий, и Григорий Богослов, они же сами в молодости основали что-то такого мини-монастыря, как можно сказать, для своих друзей, так вот, не в очень суровых условиях, но тем не менее. То есть, скорее всего, Евагрий, он знаком не только с традицией вот такого египетского монашества, он знаком с традицией каппадокийского монашества, если это так можно сказать, такой более мягкой его формы. Есть разные такие вот странные моменты. Примеры тоже из многих источников читаем, что Евагрий – ученик Григория Богослова. Дальше мы читаем тексты Евагрия, они действительно адресованы святому Григорию или отцу Григорию, или священная глава Григорий. Но Иларий Ромелли, тоже такой вот крупный исследователь Евагрия, считает, что если не все, то многие из писем, адресованных Григорию, это адресовано Григорию Низкому, а не Назянзину. Может быть, и знакомство с Григорием Низким, оно тоже было, и мы знаем, что Григорий Низкий все-таки более близкий к, скажем так, оригеновским взглядам человек, чем Григорий Богослов, и, может быть, какие-то контакты между ним и Евагрием тоже существовали. То есть есть много таких вот мелких деталей, которые по сей день остаются проблемными. По сей день остаются проблемными тексты. Какая ситуация, да, когда был Ориген анафематства на Пятом Вселенском соборе, потом на Тульском соборе, все это было уже официально задокументировано. Вместе с Оригеном анафематствован и Евагрий в том числе. И после этого тексты Евагрия начинают уничтожаться, особенно на греческом языке записанные. К этому времени, конечно, они уже распространились на других языках, на сирийском, на эфиопском. Поскольку именно в православной церкви он был анафематствован, то монофизитские церкви, коптская, те, кто в Антиохии остался из приверженцев несторианства, они сохраняли тексты Евагрия, они не должны были их уничтожать. По сей день он почитается как святой в коптской и эфиопской церквях. Известны даты его празднования в памяти. Вот, то есть такие существенные моменты. И поэтому значительная часть евагриевых текстов, которая требовала того, чтобы их сохранили, их сохраняли путем надписывания чужим именем. То есть на сегодняшний день давным-давно известны тексты Нила Анкирского, а в 20 веке оказывается, что о Ниле Анкирском мы почти ничего не знаем, потому что большинство текстов Нила Анкирского на самом деле это тексты Евагрия. Есть тексты Евагрия в корпусе писем Василия Великого. Есть тексты Евагрия, написанные именем Оригена. Есть тексты Евагрия, попавшие в разного рода сборники. Отдельные выдержки в разных антологиях есть. То есть по сей день нет точной уверенности, что мы вообще знаем, смогли собрать все евагриевые фрагменты, которые до нас дошли.
1: При такой ситуации как получилось так, что его тексты попали в Добротолюбие? То есть, учитывая, что есть осуждение, есть некоторое отрицание того, что его надо читать, да, сжигая же текст, что потом его тексты, ну, немало количества, да, это довольно значительное количество текстов оказывается в корпусе Добротолюбия, это как, ну, душеполезное чтение для всех чад православной церкви.
2: Точно не знаю, потому что это уже вопрос истории, как Добротолюбие формировалось, уже такой гораздо более поздний сборник, не знаю, как он формировался. Могу только сказать, что там много чего попало, ну, тоже вот какой-нибудь Калиска Тофигео, которого уже Филарет Московский прямо считал, что его вообще не нужно читать мирянам.
1: Мы сейчас говорили о текстах, о проблемах с его текстами. А, собственно, что он тогда писал? Что ему было интересно описать, о чем было интересно рассказать, находясь вот в той самой Нитрийской пустыне?
2: Основной корпус текстов, который до нас дошел, это тексты аскетические, которые в разной форме наставления для монахов. Собственно, на русском языке есть одно издание, подготовленное Алексеем Ивановичем Сидоровым, «Авва Евагрий», творение 1993 было года издания, потом 1994. Содержание просто одно было, по-моему, там в мягком переплете, другое в твердом. Содержательно оба издания абсолютно одинаковы. И, насколько я знаю, больше полноценных переизданий Евагрия по сей день у нас не было. Уже сколько, уже 30 лет прошло, точно настала пора. Сейчас объясню почему. Потому что за это время появилось много чего интересного. Сейчас об этом подробнее. Тексты, которые до нас дошли, они все, за исключением послания о вере. Послание о вере – это текст, в общем-то, догматический. Все остальное в том или ином отношении связано с монашеским деланием. Этих текстов немного. Это вот слово о молитве, слово о духовном делании или монах, умозрителя или к тому, кто удостоился видения, по-гречески гностикос прямо называется, то есть гностик, то есть тот, кто обладает знанием. Умозрительные главы, мысли, по-другому еще называют мысли о молитве, и зерцало иноков и инокинь. Эти тексты, которые переведены на русский язык, и уже после того, как Алексей Иванович перевел вот этот, собственно, Гийомон готовил критические издания, начиная с 50-х, заканчивая 70-ми годами, 1950-1980-е, появились критические издания этих текстов. Практически каждая из этих рукописей, которая была Гийомоном добыта, прямо вот имеет целую историю, потому что ни одна из них не является пойти в хранилище рукописи, найти рукопись, полностью готовую, хорошую, обработать и издать. Так не получается. Все они связаны с кропотливой работой на нескольких языках. Все равно огромное количество материала приходилось и по сей день приходится восстанавливать в основном из сирийских текстов, также из эфиопских что-то, из армянских что-то. Армянские, эфиопские, сирийские тексты точно используются для работы с Евагрием. И уже относительно недавно появился вот такой проработанный текст, тоже под редакцией и в переводе Иларии Ромелли, это «Гностические главы». Отдельный замечательный текст, он странен уже начиная с их количества. Евагрий говорит, что их 600, но всего их 540. Уже византийские комментаторы говорили, что это не просто так, потому что 600 — это 6 раз по 10. Десятка, она есть некая полнота бытия во Христе. Человеческий мир пока его не достиг, поэтому наш мир еще не дошел до состояния десятки, он находится в состоянии девятки. Поэтому в каждой сотнице 90 глав, а не 100. Поэтому их всего 540. Позднее были найдены рукописи, в которых насчитывается 600 глав, но вот эти добавочные 60 глав, их, кстати, не 60, где-то их 62, где-то их меньше. Но суть в том, что это все равно не евагриевские добавки. То есть это уже позднее кто-то из последователей Евагрия собирал его высказывания из других произведений, а некоторые даже, может быть, вообще не принадлежат Евагрию, и пытался довести 540 глав до 600, чтобы осуществить замысел, который считался неосуществленным. И таких историй много. Известна очень хорошая, качественная рукопись этих 600 глав, ну, точнее, 540, по сути дела. Они в очень хорошем состоянии. Ими пользовались длительное время, пока, вот, собственно, не было найдено сирийское. Когда сравнили сирийское, обнаружилось, что греческий текст 600 глав идеально вычищен ото всех оригинистских следов. То есть кто-то занимался тщательным редактированием, и чтобы вот этот текст, подписанный именем Евагрия, никоим образом не мог быть использован для того, чтобы его в чем-то обвинить. Поэтому такого рода сложности они вот преследуют исследователей по сегодняшний день. Кроме этого, Евагрий писал экзегетические труды, комментарии на разные книги, преимущественно Ветхого Завета, от них до нас не дошло ничего. О том, что он их писал, мы узнаем просто из свидетельств древних авторов, которые говорят, что вот им он в комментарии таком-то говорит то-то и то-то. То есть в лучшем случае пересказы отдельных его комментариев, даже какого-то вот сборника фрагментов пока что более-менее крупного, чтобы в виде одной книжки до нас бы дошел, пока этого нет. Может быть, когда-то будет обнаружено еще что-то. Потому что тексты открываются и открываются. Про послания. До нас еще дошел достаточно большой корпус писем. Письма Евагрия разным лицам. Послание к Милане, о котором вот я говорил до этого, самое длинное, самое подробное, самое интересное. Это не столько письмо, на самом деле это такой самостоятельный богословский трактат, в котором Евагрий дает в таком сжатом виде прямо вот некую схему своего представления о мире, о его творении и о его устройстве. Очень любопытный текст, тоже дошел до нас только в сирийском переводе. И, собственно, тоже в переводе Аржанова был издан уже в 2010-х годах. Из текстов, наверное, пока что все на сегодняшний день. Может быть, скорее всего, что-то еще появится.
1: Будучи монахом и даже диаконом, он вставал в такую позицию человека, который мог поучать людей, ну, скажем так, даже, может быть, выше себя по сану. Это нормальная ситуация для того времени или это какое-то особое почтение к его мудрости?
2: Скорее всего, это нормальное явление именно в монашеской среде. То есть если бы... Одно дело, если это вот сидит, условно говоря, какой-нибудь молодой диакон, выпускник семинарии и получает маститых протоиереев. А другое дело, если в реальных условиях, да, представьте, молодого священника, опять выпускника семинарии, который едет там в какую-нибудь в Оптину пустынь, а там какой-нибудь иеродиакон пожилой, которому спросит совета. Да вроде нормально. Вот. И, как сказать, нормальная ситуация. То есть здесь такого вот сверхъестественного чего-то. То есть обычно, ну, в монашеской жизни, да, все-таки смотрят не на чины, а на цвет бороды. Седая она или еще нет. Условно говоря, конечно, на опыт человека. Оно странно, конечно, это вот такая странность, если вот на фоне там корпуса Ареопагитика, к примеру, взять, где вот этот абсолютный такой вот иерархический принцип, который идет от начала до конца. Вот на уровне, если бы Евагрий был теоретиком, да, если бы он сказал, что вот ему противопоставит иерархизм Ареопагитик абсолютно жесткий и такой меритократию своего рода, да, церковную меритократию, как теорию Евагрия. Если бы Евагрия была теория, что вот так должно быть, то, наверное, да. Но у него нет теории, он не теоретик, он практик и гностик.
1: Когда говорили об Ареопагите в нашем цикле бесед, я помню, что вы говорили, что несмотря на вот этот иерархизм жесткий, он компенсируется таким везде присутствием Бога на любой ступени иерархии, да, причем таким не разным присутствием, а именно одинаковым присутствием, да, то есть у Ареопагита здесь как-то иерархия диалектично сочетается вот таким вот равенством, что ли, перед Богом.
2: С другой стороны, Ареопагит, у него есть такой принцип вот жесткий, что полнота богопознания возможна только для епископа. То есть чем ниже ступень церковного сана, тем фундаментально недоступна полнота богопознания. Ну и, соответственно, и право учить, да, оно предоставляется в первую очередь епископом, и если епископ присутствует, да, то вот его присутствие епископа пресвитером говорить незачем. Зачем открывать рот, да, чтобы говорить то же самое, только менее полно, менее содержательно.
1: Вот, да, чуть вот, другая парадигма получается.
2: Но это просто какая сторона дела? Это вовсе не отменяет везде присутствие Бога. То есть Бог везде присутствует, но люди обладают разнообразием талантов, да, как вот апостол Павел говорит, да, что есть солнце, есть луна, есть звезды, у каждого своя честь, и далекая звезда солнцем не становится. Она вот установлена в определенном месте. И правда, просто если вот так вот развивать логику Ареопагита, да, тогда получается, что вообще никакого перехода из чина в чин и быть не должно. А тогда откуда высшие чины возьмутся? То есть, если так вот, вот эту жесткость ареопагитскую вот так продолжать, то это получается, что человек должен родиться епископом и епископом умереть.
1: Это вот какой-то такой промысел, да, Божий, о каждом человеке, предопределенный некоторый, несколько, да?
2: Такая вот, ну, статическая система, которая все-таки это схема, да, это некая идеальная схема, на которую нужно ориентироваться.
1: Ну, вот. А если отвлечься немножко от Евагрия, еще на Ареопагита посмотреть в такой перспективе, будем говорить, эсхатологической, да, для каждого человека и вообще для всего мира, вот эти все чины, они в том веке сохраняются?
2: А неизвестно, кстати.
1: Может быть, это только земная история?
2: Может быть. Ну, вообще, раз уж мы взяли сейчас за иерархию Ареопагита, может быть, вот сейчас как раз и уместно вот что действительно, да, что этому противопоставляется у Евагрия. Но здесь он ничего нового не придумывает, он чисто по пути Оригена идет, только вот как раз в послании в Милане он проговаривает то, что у Оригена даже и не высказано, вот, так сказать, о началах могло бы быть сказано, только не сказано с такой четкостью. Тут вот какая ведь вещь, мы об этом говорили, и еще раз, наверное, к этому можно вернуться, как у Оригена, и Евагрий здесь думает точно так же, да, вот мыслится путь к апокатастасису, да, мы говорили о том, что все души обладают некой тонкой материальностью, собственно, и падшие ангелы, и человеческие души, и ангелы, которые остались с Богом, они, весь путь всей Вселенной заключается в том, чтобы все стали равноангельными. И в том числе падшие ангелы сначала переходят в состояние, подобное или равное человеческим душам, потом уже в состояние высших ангелов. И человек, соответственно, тоже в конечном итоге должен стать ангелоподобным. То есть тоже вот есть, получается, некая вот такая трехступенная иерархия, но души, которые эту иерархию происходят, вот если у Ареопагита это такая статическая система, то у Оригена и впоследствии у Евагрия она такая динамическая, абсолютно пластичная. То есть вот для них действительно цель апокатастасиса заключается в том, чтобы эта иерархия пропала, в общем-то, чтобы все стали равны в абсолютной благости той, которая изначально была задумана Богом.
1: Как это говорится, если ты поднимался по лестнице, то как это поднялся, ее нужно отбросить.
2: Да, примерно так. Только это уже в масштабах всей Вселенной как таковой. И поэтому Вот здесь как раз вот эта гибкость или пластичность по отношению к иерархическим вот этим ступеням, она действительно изначально задумана. А дальше, может быть, действительно можно сказать, что вот в этой практической жизни она тоже находит свое воплощение, но просто мы знаем множество примеров монахов, которые не были регенистами, которые не признавали такую вот пластическую иерархию, да, но при этом все равно, там, сказать, опытные диаконы наставляли и священников, и молодых епископов, и в порядке вещей. То есть нельзя сказать, что это следствие евангельского богословия. Но оно гармонирует с этим. Тут ничего не скажешь.
1: Мы отчасти коснулись уже умозрительных представлений Евагрия, когда говорили сейчас об иерархиях, об отношении к иерархизму. Можно ли как-то из его сочинений, которые по большей части были монашескими, аскетическими, выявить какую-то систему? Даже не систему, а какие-то представления о том, как устроен мир, куда он движется, да, как Бог с ним взаимодействует. То есть вот такой вот, в кавычках, платонизм, да? Или онтология, можно проще сказать, да?
2: В значительной степени. Тут первое такое вот главное предисловие, что сам Евагрий не считал, и, наверное, поправлю, так оно и есть, не является каким-то оригинальным богословом, который придумывает некую новую систему. Он все-таки в значительной степени оригенист. Поэтому многое из того, что он утверждает, вообще говоря, это просто некие рассуждения вслед за оригеновской моделью. С другой стороны, если просто говорить о Евагрии, о его системе, нам придется просто пересказать большинство взглядов Оригена. А вот если поставить вопрос вот так, что добавляет Евагрия к оригеновской картине мира, то вот тут появляется ряд нюансов, которые очень, очень любопытные. В конце концов, почему вообще мы говорим о Евагрии, если так вот по-хорошему? Да? Даже если говорить с позиции аскетики христианской, то тут надо о Макарии Великом, наверное, в первую очередь говорить, да, об Антонии Великом, а Евагрии их последователь в каком-то смысле. И что дальше? Послание к Милане, к нему, вот если вернуться, Евагрий начинает его вот с какой вещи. Он начинает рассуждать о пальцах человеческой руки, которые держат перо, которым пишут текст на каком-то материале, на папирусе, еще на чем-нибудь. И вот он говорит, что это вот есть прекрасная иллюстрация того, вообще, как устроен весь мир. Весь мир — это, причем даже три пальца, первого достаточно удержать тремя пальцами, да, вот большой, указательный, средний. Вот мизинец и безымянный, в письме-то не особенно не участвуют, да, мы их поджимаем, и все. Вот эти тремя пальцами берем перо, и третье пальцы соответствуют трем божественным ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух держат в руках перо, которым пишут весь мир. Весь мир — это есть некие письмена, некие знаки, которые являются, своего рода, вот все наше бытие — это текст или, собственно, логос. Логос по-гречески — это же не только текст, как вот слово о полку Игореве. Понятно, да? То есть слово — это литературное произведение. Вот по-гречески логос — это в том числе тоже логос о чем-то. Весь наш мир — это вот некое повествование, которое записано Богом.
1: Слово огласительное такое.
2: Да, да, да.
1: Это же не одно слово.
2: Да, да, вот в этом смысле. Да,
1: целая история, да.
2: Что весь наш мир — это есть вот некий текст, что, вообще говоря, очень странно, да, очень как-то звучит постмодернистски. Тем не менее, для Евагрия это некая очевидность. И, с одной стороны, в этой метафоре, логосной метафоре, в ней сталкивается сразу несколько очень важных вещей. Давайте их по очереди разбирать. Первое. Логос, естественно, божественный логос. Второе лицо Троицы. Логос, как бы мы сейчас сказали, с большой буквы. Но для Евагрия актуально рассуждать о том, что всякая вещь обладает своим собственным логосом. То, что было у Климента, то, что было у Оригена, когда говорится о том, что Бог перед тем, как творить вещи, имеет некий прообраз каждой вещи, замысел о каждом предмете. Замысел о каждом предмете может быть понят и как логос этой вещи, то есть смысл вещи. Как она существует, зачем она существует, зачем Бог ее сотворил и для чего. То есть какова причина ее бытия с точки зрения божественного промысла или, скажем, замысла. И какова цель ее бытия вот с точки зрения божественного промысла и введение всего мира к его некой конечной цели. И каждая вещь, обладая вот этим своим индивидуальным логосом, все эти логосы вместе взяты, если их объединить, они сходятся в едином логосе с большой буквы, в Сыне Божием. То есть Сын Божий, как логос всеобщий, который содержит в себе весь мир. И, с другой стороны, частные логосы, которые и принадлежат вещам, но, с другой стороны, и принадлежат Богу как логосу.
1: И там, и здесь.
2: И там, и здесь. Mm-hmm. Да, вот эти частные логосы, как их называют современные исследователи, это вот нечто промежуточное. Да, то есть это не есть некая сущность, это некий смысл, который может уловить человек и который, с другой стороны, присутствует в Боге. То есть смысл, да, логос, который соединяет человека и Бога через вот эту логосную или рациональную, если можно так сказать, сферу. То есть если мы говорим, что вот в начале всего находится умопостигаемый мир, то ведь легко сказать, ну да, ну есть, ну хорошо. А вот оказывается, да, что раз уж начало и причина всего умопостигаемы, то вот это логосное или рациональное смысловое начало, вот оно пронизывает все, оно пронизывает и наше мышление, и вещи, и божественный замысел. Все они имеют некую общую ось. Вот эта ось, она как раз имеет логосную природу. Это одна сторона дела.
3: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло. Продолжение слушайте через неделю.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Симбирская епархия вручила многодетным мамам церковные награды. В Биробиджане открыли обновленный памятник святым Петру и Февронии. Об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского будет отпраздновано на государственном уровне. Соответствующее решение было принято, учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в следующем году 150-летием со дня его рождения, говорится в документе. Правительству поручено образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Федеральным и региональным органам власти, различным организациям рекомендовано принять участие в праздновании. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный российский и советский врач-хирург. Он родился в городе Керчь, а в 1917 году вместе с семьей переехал в Ташкент, где стал главным врачом городской больницы. Вскоре Валентин Феликсович принял священнический сан, при этом продолжал работу по профессии. В мае 1923 года был пострижен в монашество и наречен Лукой в честь святого апостола и евангелиста Луки. 31 мая того же года рукоположен в сан епископа с наречением титула ташкентский и туркестанский. Святитель Лука был несколько раз репрессирован, в общей сложности провел в ссылках 11 лет. В 1946 году за свой труд «Очерки о гнойной хирургии» получил высшую государственную награду того времени – Сталинскую премию. В том же году стал архиепископом Симферопольским и Крымским. В 1996 году был прославлен в лике местно чтимых святых Украинской Православной Церкви. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление. 8 июля на территории Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана Еврейской автономной области открыли и осветили обновленный памятник благоверному князю Петру и княгине Февронии Муромским. Скульптуру открыли епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и семья прихожан Благовещенского собора Кирилл и Анна Копачинские, сообщает сайт Биробиджанской епархии. Скульптурная композиция святого Святым Петру и Февронии, установленная на территории собора в 2019 году, была утрачена в феврале нынешнего года. Сбор на создание нового памятника был объявлен в марте. Средства собирали с помощью пожертвований. Автор скульптуры – заслуженный художник России Константин Чернявский. 8 июля, в День семьи, любви и верности, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил литургию и молебен святым Петру и Февронии Муромским в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Также в этот день в городе впервые прошел Всероссийский парад семьи, сообщает сайт Симбирской епархии. Затем в сквере у собора состоялся областной праздник, на котором были вручены церковные награды. Сегодня многие люди боятся рожать детей, боятся иметь большие семьи. Да, дети – это ответственность, расходы, это многие заботы. Но, думаю, все вы подтвердите, что это счастье, которое гораздо больше этих трудностей и хлопот, сказал в своем обращении к многодетным семьям владыка Лонгин. Благословение за чадородие и жертвенное материнское служение, за воспитание детей в православной вере митрополит передал патриарший знак материнства второй степени мамам, воспитывающим от 5 до 8 детей. Всего были награждены 11 мам. В Кургане начал работу проект «Духовная аптечка беременной мамы», организованный епархиальным центром защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия». В рамках нового проекта поддержку и помощь будут получать беременные женщины и матери, находящиеся в декретном отпуске, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности. Особенностью проекта является

0: то, что в его рамках женщины получают в подарок набор «Духовная аптечка беременной мамы», в который входят Евангелие, молитва слов, святая вода, браслет четки и информационный буклет центра. Также им дарят ларец с приданным для малыша, включающий предметы первой необходимости для новорожденного. В рамках проекта также можно бесплатно совершить паломничество в село Чернавское Курганской области, где в храме в честь праведного Прокопия Устюжского хранится покрывальце, вышитое святой императрицей Александрой Федоровной для своего крестника. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Дэвида Рассела прозвучала третья часть пасторали фа-мажор в приложении для гитары Иоганна Себастьяна Баха.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская, в эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня у нас гости. Это Надежда Арзамасова, Надежда Сергеевна. Она директор фонда «Матроны Московской». Здравствуйте, Надежда.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы пришли. Я обнаружила на сайте вашей организации, что там, конечно, у вас видов деятельности очень много, и что человек, вы, судя по всему, очень занятой. При этом у вас есть какая-то еще своя работа, да, как я поняла, потому что вы дизайнер, типографии или что-то такое, нет?
2: Когда все начиналось, я была первым мастером типографии. Вот сейчас у нас уже есть человек, который преподает и занимается с ребятами в типографии, но, естественно, я по всем фронтам участвую.
1: Вы этим владеете?
2: Да.
1: Очень для меня было трогательно, потому что на вашем, опять же, сайте у нас заставка передачи — это цитаты из святителя Иоанна Златоуста. И я вижу на вашем сайте такой, я бы сказала, эпиграф, да? «Человек всего более должен учиться милосердию, потому что оно-то и делает его человеком». То, что тоже свидетель Иоанн Златоуст, меня это очень тронуло. А далее вот я увидела, чтобы было понятно нашим слушателям, чем же вы занимаетесь. Так заявлено, что у вас оказывается помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. А еще в одном месте так позиционируете себя: помощь детям-инвалидам, социальная поддержка, защита, реабилитация, социализация детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. Надежда, фонду уже 15 лет, вы такие уже опытные.
2: 15 молодые.
1: Много прошли, но все-таки для организации это серьезно. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось, как все начиналось в вашем фонде?
2: На самом деле фонд уже существовал, меня еще в нем не было.
1: Вы молоды.
2: Я искала себя, и все началось с того, что я не поступила в несколько университетов. Зашла в храм, помолилась и говорю: «Господи, управь туда, куда мне нужно». Хотела поступать на экономиста. И приезжаю в один университет и говорю: «Подскажите мне такую профессию, которая будет интересна всю жизнь». Девчонки в приемной комиссии посмеялись, а, видимо, кто-то был с факультета дефектологии. Посоветовали подать мне туда документы, и, как ни странно...
1: Ну, это Герцена, да?
2: Я училась в областном университете ЛГУ имени Пушкина.
1: Вы родились здесь или вы приехали откуда-то?
2: Я родилась здесь, и на тот момент проживала то в Ленинградской области, то в Санкт-Петербурге. И я блестяще поступила, я сама была удивлена, и не знаю, как я так смогла ответить на все вопросы. Был первый год сдачи ЕГЭ, оно тоже у меня было хорошо написано. Для меня было удивительно, что математику я не смогла сдать, которая мне нравилась. Нравилось, а здесь получилось. Потом на первом курсе я поняла, что я попала куда-то не туда, потому что у нас была практика в коррекционной школе, и я увидела детей с гидроцефалией, с большой такой головой, деток с аутизмом, которые прятались в домике, и меня это настолько поразило, мне показалось, что я совершенно не смогу с этими людьми рядом находиться. Не доросла как-то, и профессия не моя. Сразу же решила в себя применить в практике. Я вообще очень люблю... Я практик, я люблю... пробовать все на практике и посмотреть, получится ли у меня, и стала искать волонтерские организации. Первая организация — это была «Перспектива» в Павловском детском доме. Затем был лагерь «Солнечный остров», где мы занимались ипотерапией, реабилитацией с помощью конного спорта у деток. Даже не спорта, а такая адаптация.
1: А вы сами владели этим?
2: Очень интересно, что там были курсы, на которые можно было пройти, в течение месяца. Нам давали детей, ну, подопечных, и ты за ними ухаживал, плюс ты следил за ними, когда инструктор проводил занятия на лошади. И потом, когда я познакомилась с этим поближе, Меня удивили даже не сами дети, а те люди, которые с ними работают. Волонтеры, которые ласково с ними обращались, разговаривали с ними, а те даже ничего им не отвечали, как будто они знают, что те хотят. И сначала к детям я относилась с опаской, но как-то мне дали мальчика, который разговаривал, но плохо двигался. И девочку, два было у меня подопечных, которая не говорила, но она была очень симпатичная. Вот, мне как, ну, в какой-то мере, наверное, повезло, потому что с этими детьми был налажен контакт, и они, когда уезжали, они плакали, а дети из детского дома часто называют мамой. Здесь, естественно, надо говорить, чтобы я не мама, чтобы не было привязанности. Я стерпела, мне тоже очень хотелось плакать, и люди поразили, которые с ними занимались, работали, волонтерили, и мне показалось, что в них что-то есть, что нет во мне, потому что я считала себя достаточно хорошим человеком. А здесь у меня проявилась и брезгливость какая-то, которую я раньше не замечала, и какое-то там нежелание что-то делать. Мне хотелось и побольше отдохнуть, они требовали внимания. Ну вот, открылся какой-то другой мир, и мне захотелось познавать его дальше. И потом я искала фонд, где я могла бы в выходные дни, потому что в дни учебы и так они были нагружены, могла бы себя применять. Поэтому в перспективах у меня не получилось, было достаточно далеко и занимало много времени. Мне подсказали фонд Матроны Московской. Директором на тот момент была Москалёва Светлана Николаевна. И занимались они тем, что ухаживали за детьми-сиротами-инвалидами в больницах. И я брала себе смены.
1: В больницах-интернатах или это какие-то постоперационные детки или что?
2: Это постоперационные детки, либо детки, просто которые попали из детского дома на лечение временное, например, с какой-то инфекцией или с какой-то болезнью. Там была построена волонтерская работа так, она была безвозмездная, что был куратор волонтеров, мы распределялись по часам, по времени, кто когда может, а постоперационные детки, они требовали постоянного сопровождения. И был выстроен график, и мы сидели с этими детками, меняли памперс, кормили их, часто кормили через гастростому. Бывало, несколько деток прямо в палате находилось, но это было не первостепенно. Наш руководитель говорила, что мы, если даже не станем мамами и папами, мы можем сохранять с ними отношения. Отношения должны быть семейно-родственными. Мы должны стать какими-то вот такими людьми, которые с ними играют, общаются, заботятся. Не просто... А медсестра на посту, она просто не успевала подходить к ним, поэтому мы проводили с ними время. К тому же в занятиях и общении, с кем это было возможно. А с кем невозможно, какие-то развивающие игрушки покупали, какие-то звенелки, колокольчики, еще что-то, чтобы был контакт.
1: То есть вот там вы обрели тоже опыт определенный, да?
2: Да, да. И у меня получалось и учиться, плюс еще и где-то проводить время. И вот после этого опыта я поняла, что, в принципе, в этой профессии, наверное, у меня получится дальше находиться, потому что у меня было сомнение, и я вообще хотела, может быть, уйти в другую область и вообще этим не заниматься, потому что часто сталкиваешься с людьми даже сейчас. Они говорят, я, например, не могу зайти в детский дом, я начинаю плакать, мне становится плохо. Но на самом деле это вот такое обманчивое чувство, я бы сказала. Лучше что-то сделать, чем не сделать ничего. Я, наверное, была такая же, что мне как-то казалось, что, наверное, нет, не получится, я, наверное, хуже, чем я есть.
1: Вы из семьи, где еще есть дети, у вас есть братья, сестры, вы росли в большой семье?
2: У меня есть брат, он военный, отец тоже военный. У нас достаточно такая жесткая дисциплина была, ну, ответственность воспитывалась с детства за каждый шаг. И родители хотели, чтобы мы выросли достаточно успешными, образованными. Мамино желание было... Я говорю, мам, может быть, я в колледж пойду? Она... Вот мое желание — закончишь высшее образование, любое. И вот тогда что хочешь, делай. Мама работала в академии, преподавала философию, работала на кафедре истории педагогики. Ну, как бы такая интересная семья.
1: То есть у вас не было опыта общения с маленькими детьми, ухода за болящими людьми? У вас не было такого опыта прежде?
2: Да, я об этом даже не задумывалась. Я даже людей с инвалидностью-то не видела на улице. Людей на колясках я их не наблюдала. Ну, Господь призывает. И я думаю, что Господь каждому дает в меру его таланта раскрыться, потому что мы, как по образу Божию созданы, сотворцы, и мы можем что-то творить в этом мире тоже.
1: Что сегодня у вас, что у вас, расскажите, пожалуйста, нам, что, какая деятельность, какие проекты?
2: Мы прошли долгий путь, и помню, когда мы задумывались Мы начинали посещать детский дом из детского дома, из которого поступали ребята в больницу. И к ним привязывались, периодически с ними гуляли, общались. И возник момент, ну, например, я не могла к себе домой набрать этих детей, может быть, очень хотелось, в меру материальных возможностей, в меру согласия на тот момент с родителями или уже после с мужем, в меру там жилых метров и так далее.
1: Вы имеете в виду усыновить или просто привести в гости?
2: Все начинается, можно и сразу, конечно, усыновить, а можно сделать гостевой режим. Есть разные варианты поддержки отношений с теми или иными воспитанниками. Но они уже стали как будто частью жизни, вот эти ребята стали нашими друзьями. И все началось с того, что мы сначала попробовали в Новодевичьем монастыре открыть какую-то мастерскую, дабы, если получится, что ребята выйдут, кто-то из детского дома, им нужно реализовываться как-то. Мест было мало на тот момент в Петербурге, куда бы ребята могли пойти трудоустроиться, заниматься чем-то. И вот придумали типографию, даже нашли девушку, а я на тот момент была куратором волонтеров по больницам. И вдруг девушка отказывается от этого проекта в меру личных обстоятельств. И директор просит, говорит: Надя, давай-ка еще этот проект ты попробуешь вести, потому что, ну, некому. Мы выиграли грант от православных инициатив, и надо было его как-то реализовать. Ну и пришлось освоить типографическое дело, познакомиться с каждым оборудованием, этапом. И сначала ребята приезжали из детского дома, их привозили волонтеры. «Дети под покровом» была организация, и волонтеры на своих машинах их привозили к нам из детского дома. Они учились делать ламинированные иконки, закладочки. Плюс мы для монастыря печатали, например, слово патриарха, которое потом читали или раздавали.
1: И брошюрки небольшие.
2: Да, потом мы придумали православный детский молитвослов с аудиозаписью. С аудиодиском на тот момент был, где у нас детки со Свято-Владимирской школы читали молитвы, а наши ребята рисовали рисунки и изготавливали этот молитвослов, и можно было, читая этот молитвослов, с ударениями еще и слушать. Ну, как бы молитвослов для всех мы его назвали. До сих пор мы его очень любим. Так родилась типография. Впоследствии одна воспитанница вышла, она пыталась куда-то направиться в городе, трудоустроиться либо обучиться, обучилась на выжигании по дереву, на этом ее карьера закончилась. Но это было первое рабочее место для человека с инвалидностью в типографии. Ну и дальше все развивалось.
1: А сейчас, вот на сегодня, сколько у вас мастерских, какие?
2: Сейчас у нас 4 мастерские, было 5. Вследствие того, что мы опять переехали, на самом деле для общественных организаций место это тоже важно. И очень важно прийти к тому месту, где ты будешь уверен, что ты там останешься. Мы очень благодарны за то, что нас принимали в том или ином месте. Но там возникала либо реставрация, либо начинались какие-то свои планы. Сейчас у нас договор с городом, у нас аренда на 5 лет. И я хотя бы на эти 5 лет могу быть спокойна, что наши дети смогут быть в безопасности и находиться в постоянной деятельности. Сейчас у нас в новом помещении керамическая мастерская, швейная, живописная, в которой иконописцы преподают. У нас очень интересная мастерская, типография.
1: А какая отпала? Ткацкая?
2: Ткацкая мастерская. Я скажу так, что когда мы искали новое место, она удивительный мастер, и ей предложили прям, я так понимаю, целый дом за городом, где она сможет развивать свое дело. Но я думаю, что к ткачеству мы можем вернуться уже не в таком профессиональном плане. Для наших ребят важна занятость, и не обязательно ткать там суперпрофессиональные изделия. Это могут быть небольшие, но изделия, которые занимают, потому
1: конечно,
2: что есть женщина, которая хочет присоединиться. Поэтому, в принципе, в проекции...
1: Вот швейная мастерская, что шьют у вас?
2: Я, кстати, сегодня даже вам принесла такой небольшой подарочек.
1: Спасибо.
2: Да, шьют они в основном какие-то несложные изделия, хотя есть у нас люди, которые обладают уникальными способностями, и мы стараемся развивать их. Начинали мы с простых косыночек, платочков, которые передавали в несколько храмов, но ребятам очень надоедало, им хочется менять свою сферу деятельности. Они придумали полотенца для детей с капюшончиком такие, это их авторская разработка. Все очень любят эко-сумки, эко-сумки они тоже шьют, на них можно проявлять творчество, как набивка, мастер-класс по раскрашиванию красками. Плюс, так как мы люди православные, нам нравится изготавливать церковную утварь. И это либо плащаницы ручной работы, либо хоругви ручной работы с иконами, которые обработаны, как бы они находятся в окладах ручной работы, не просто напечатанная икона. И вот одна плащаница — это наша святыня, которая у нас осталась. Когда владыка в Арсенофе ее увидел, сказал, что наши ребята, как наши девочки, как цветы в Царстве Небесном. И мы ее бережно храним, она участвовала в богослужениях. Одну плащаницу мы передали безвозмездно нуждающемуся храму, изготовили. И вот сейчас третья плащаница Успения Пресвятой Богородицы в процессе.
1: Скажем, обработка косыночек, это я понимаю, это на машинке, да, мешочки, камешочки, это тоже. А вот церковная утварь, это уже ручная работа, это ведь золотошвейная, или тоже это делается на машинках?
2: Нет, это делается все вручную. У нас у одной подопечной обнаружился такой талант, мы ее называем «Золотые руки», и она у нас как бы главная по... Девочки тоже участвуют в изготовлении, просто в меньшем объеме. Она главная по разработке, объемам выполнения, материалам. Это либо бусины, бисер, там чешский специальный. Плюс сами лики у нас тоже пишут мастера-иконописцы. У нас получается такая целиковая, ручная, очень работа выполненная с любовью. Да, у нас немного этой, получается, такой церковной утвари, но зато она очень... такая дорогостоящая.
1: Это ведь физически очень непростой труд, потому что это нагрузка и на глаза, и нужно сидеть долго. А ребята с особенностями здоровья, они выдерживают?
2: Мы ребят не торопим. Вообще мы для себя разработали комфортный график. Но, честно скажу, швейная мастерская часто может оставаться и до 9 вечера. Они сами этого хотят, им нравится. Вот сейчас у нас мастером выступает сама наша подопечная. Мы очень хотим, чтобы когда у нас произойдет такое торжественное открытие на новом месте, то эта девушка проводила мастер-классы и для других людей, потому что часто люди с ограниченными возможностями воспринимаются как именно с ограниченными. А здесь, ну, я говорю, что смотря на ее умение, например, ну, даже мне так не повторить. У нее врожденный талант, плюс и постоянный навык, практика, она может кого-то научить чему-то новому.
1: Новое место вы вот уже повторили не один раз. То место, где вы сейчас находитесь, это улица...
2: Миргородская.
1: Миргородская, и это недалеко от Боткинской больницы, да?
2: Да.
1: Там находятся все ваши мастерские, или они в каких-то разных местах города? Как это все у вас организуется?
2: Мастерские у нас находятся там. Их основное расположение — первый этаж. У нас теперь два этажа в жилом доме с отдельным входом. Только типографию пришлось поднять на второй этаж, потому что уже на первом не было кабинета. Но, в принципе, те, кто на колясках, мы можем спустить им часть заготовок, и они могут тоже внизу что-то делать. И на втором этаже у нас уже практически подготовлены тренировочные квартиры. Мы даже на одном подопечном сейчас их пробуем, да, как это будет происходить. Пока что не хватает только бытовой техники, стиральной машинки, плиты. Кроме того, что у нас ребята ходят в мастерские, у нас есть ребята постинтернатного сопровождения, вышедшие из социальных учреждений, и часто сталкиваемся с тем, что они не могут адаптироваться в жизни в городе, все-таки постоянно находиться в закрытом учреждении, несмотря на то, что их там пытаются социализировать, когда ты выходишь и остаешься один на один сам собой. Часто не понимаешь, как сделать то или иное. У нас было так, что и ребята и чайник не могут включить, и чай не могут налить, тем более ребят с особенностями развития.
1: Да потом это и небезопасно все для человека-то.
2: Да. Что уж говорить там о стиральной машинке или там завесить шторы. Вот даже сейчас у меня ребята, у меня шторы рулонные, они начинают крутить со всей силы, как крутанут, штора просто отпадает. Нужно все показывать, всему учить. В принципе, все возможно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот эти, как вы говорите, пробные или тренировочные квартиры,
2: да,
1: так... в планах, сколько там может жить человек?
2: Ну, у нас сейчас 3 квартиры, в принципе, по 2 человека могут находиться там. Нужен будет специалист, который будет присматривать, естественно.
1: Это похоже на то, что делают перспективы сейчас? У них ведь появились уже квартиры в городских домах. Это похоже чем-то, да?
2: Ну, мы будем смотреть, как это будет развиваться, потому что я считаю, что у нас немножко другая направленность вообще. У нас направленность духовно-нравственного просвещения. И центр у нас будет называться имени Екатерины Константиновны Грачевой. Именно таких русских прямо традиций, веяний. Но это, естественно, похоже, концепция та же. Да и ничего не менялось, в принципе, с дореволюционного времени. Были приюты, это не были детские дома. Они были небольшого количества, не как сейчас у нас детские дома по 300 человек. Они насчитывали там по 25-30 человек, где были проживающие, дети или взрослые, и были приходящие.
1: А дайте нам историческую справку небольшую про Екатерину Грачеву.
2: Про Екатерину Константину Грачеву это вообще отдельная тема. Мы когда дефектологи начинают учиться, они в учебнике сразу видят первую женщину в платочке, основатель дефектологии. Ну, всегда удивляемся, почему она в платочке. И узнаем, что на самом деле история нашей дефектологии началась с исцеления ее брата от эпилепсии и паралича. Именно поэтому Царица Небесная указала путь в России, чтобы мы этими людьми занимались милосердием. А Екатерина Константиновна оформила это в методическую базу и создала первую коррекционную школу в России.
1: Какой это год был?
2: Она родилась в 1866 году. В 1898 уже были приглашены первые учителя на экзамен, где находились, раньше их называли умственно отсталые дети. И показала всем, что они обучаемые, чего они достигли. Причем она была такая первый открыватель с детьми слепо-глухо-немыми, как тогда их тоже называли. Как бы показала всей России, что такие ребята, они удивительные, они обучаемые. И, в принципе, это наше дело, наше служение. Сама Царица Небесная указала на то, что чтобы мы обратили на них внимание. Потом был, конечно, советский период, потом постсоветский. Все изменялось. Система национализировалась, как бы так сказать. И вот эти приюты, которые были в помощь родителям, родители этих деток не отдавали. Они, родители, даже посещали этих ребят. А у того, у кого не было, например, возможностей, сами вот эти приюты помогали этим родителям, которые были многодетные. Здесь было такое взаимодействие выстроено. Конечно, были детки брошенные, которых с улиц собирали. Но, в принципе, менталитет и вот мышление было выстроено до революции по-другому. В советское же время были организованы детские дома, и как бы людям было легче отказаться. Отказаться и не думать о судьбе своего ребенка, выстраивать свою успешную трудовую карьеру. В наше время, я смотрю, тоже ситуация меняется. Сейчас, если даже называется детский дом, хотя их сейчас переименовали в семейного устройства, как-то переименовывают сейчас все это. Уже много не полных сирот, а сирот с родителями. Это в том плане, что дети сложные. Дома их тяжело содержать, обеспечивать, воспитывать. И учреждения помогают, родители их посещают. Ну вот как бы мы постепенно, видимо, возвращаемся к правильному мировоззрению, но все-таки сейчас государственные учреждения еще сильно перенасыщены, и уделить внимание всем, и когда их очень много на одной территории, одно дело, когда они в общество выходят и происходит постоянное общение, а когда их очень много на одной территории, это... У меня, например, приходит 20 человек в день, и уже насыщение, вот, ну, и у каждого там, у кого-то психиатрия, у кого-то еще что-то. И хочется, чтобы было побольше людей со здоровой ментальностью.
1: Ну, помощников?
2: Да, или... помощников, чтобы эти ребята находились в среде, в положительной, когда они находятся в такой здоровой среде, и они же по-другому себя ведут. И люди, которые с ними, двойная польза получается. А когда такое большое учреждение закрытое, и там их очень много, ну вот заходишь туда, и там ощущение какого-то давления присутствует.
1: Вы говорите, 20 человек у вас. Это ребята, которые приходят в мастерские, да?
2: Да.
1: Или
2: да.
1: Что-то еще, чем-то они еще занимаются, кроме мастерских?
2: Ну вот на данный период, так как у нас еще не было официального открытия, у нас были проблемы с помещением.
1: У вас обустройство идет, да?
2: Да, обустройство идет. И пока мы вот так не открылись широко для всех, у нас сейчас ходят ребята с 18+. Ну как бы я их тоже называю детьми, потому что они у нас по сути, вечные дети, и они ходят в мастерские. Вот, а так у нас еще одна программа. Раньше она называлась «Воскресная школа». Детки от 3 лет.
1: С очень хорошим названием «Благодать».
2: Да, «Благодать». Теперь мы, наверное, ее переименуем в духовно-нравственные, не занятия даже, иначе нам нужна лицензия на образование. Не знаю даже, как это теперь будет называться. На самом деле у нас все очень непросто, потому что воскресную школу трактовали как будто мы их обучаем, и нужна лицензия на обучение. Но мы всего лишь социализируем этих ребят через духовно-нравственное просвещение. Вот теперь у нас, наверное, будет благодать, духовно-нравственная благодать. И пока что дети до 18 к нам не ходят, уже не ходят год, хотя у нас там много семей, это семейные уже детки. Плюс иногда к нам приезжали из детских домов, присоединялись детки. Это обычно суббота-воскресенье, когда мы тоже с ними проводим целый день. Мы не только беседуем о Христе, мы не только занимаемся, мы не только разбираем Евангелие, не только изучаем картинки, рисуем, плюс мы пьем чай, потом у детей есть свободное время, когда они все вместе общаются в игровой комнате, валяются в мешках, там родители общаются на свои духовные темы. Вот это как бы такой день, у меня, как супруг говорит, у тебя день развлечения какой-то, потому что все с удовольствием всегда прибегали провести этот день у нас, и всем было хорошо. Вот теперь ждем, когда появится эта возможность.
1: Обыкновенно воскресные школы, они при храмах. А у вас есть какой-то священник, который вас окормляет? Или храм, может быть, где вы большим своим составом встречаетесь?
2: Ну, раньше нас окормлял социальный отдел, отдел по церковной благотворительности и социальному служению. И нашим духовником являлся отец Николай Брендин. И я была прихожанкой Преображенского собора. Но со временем, так как началась реставрация, нам пришлось переехать. Случилось такое необычайное событие в нашей семье. Мой супруг стал диаконом, и сейчас уже несколько раз приезжали отцы из Соловецкого подворья, которое в Ленинградской области находится. Да и тем более открылись новые перспективы. У нас батюшки посещали уже разные. Следовательно, мы сейчас не зацикливаемся на чем-то одном.
1: То есть они посещали, это имеется в виду какая-то беседа или что, разговор с родителями, что это?
2: У нас проходило таинство соборования на нашей площадке. Плюс мы привыкли с ребятами раз в неделю, даже это было чаще раньше, читать акафисты святым. Мы любим разных святых. Мы сначала читаем краткое житие, обычное издательство «Нигей» книжки. Кратенькие ребята узнают о том или ином святом, а потом мы прочитываем акафист, узнаем что-то, поняли ли они что-то из акафиста. И, ну, любим читать акафист сейчас.
1: Такие молитвенные группы, получается.
2: Ну, это для желающих. Мы тоже никого не заставляем, потому что есть, например, кто-то не готов. У нас вообще многие приходили совершенно далекие от церкви. Это личное желание родителя ребенка. Ребенка, например, если мы читаем акафист, и он не хочет, мы не заставляем заходить. Хотя в последнее время все участвуют, всем нравится, потому что видим практический результат. Вот буквально недавно читали акафист Иоанна Шанхайского. Не было к столу ничего, мы там то кушаем, пьем чай, приходит знакомый, приносит пакет с едой. Ну, конечно, может быть, такие какие-то маленькие чудеса, но они в нашей жизни на самом деле каждый день чудо. Мы просто его не замечаем, но вот такие у нас чудеса случаются.
1: Поездки, экскурсии, паломничество. Такое есть в вашей практике?
2: Ну, мы пытаемся периодически участвовать в таинствах и посещать храмы, конечно же, чтобы это была общность какая-то. И совершать паломничество, совершать экскурсии. Продумываем, договариваемся спонтанно. Последнее из того, что мы посетили, это Троица Сергиева пустынь. Мы ездили. Кстати, отец Филарет участвовал тоже в нашей деятельности, в конференциях, посвященных Екатерине Константиновне Грачевой. Вот знакомые.
1: Конференции у вас как часто происходят? Где?
2: Конференция была такая первая большая, международная. Даже были люди из Нью-Йорка и Гонконга. Она была, правда, в онлайн-формате, была пандемия. Мы хотели ее делать ежегодной. Посмотрим, что будет в этом году. Создали такие почетные грамоты Екатерины Константиновны.
1: Вы награждаете людей, которые помогают детям, да?
2: Здесь такой был момент, в конференции участвовали либо
1: специалисты?
2: Да, спикеры какие-нибудь известные, такие, например, как вице-президент РАО Николай Николаевич Малафеев. Вот Татьяна Александровна Трефилова, наша историк, участвовала. Вот таких людей мы награждали, которые давали какую-то теоретическую интересную базу. Плюс те, кто подали заявки к нам рассказать о практических каких-то методах сегодня, мы тоже их награждали грамотами.
1: Дорогие радиослушатели, на этом месте мы сегодня прервем нашу встречу с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Матроны Московской», и продолжим через неделю передачи «Служение». Благодарю вас за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании.
1: «Мне часто хотелось, чтобы наш папа был сапожником», — призналась Марта. «У кожи такой приятный запах. По-моему, уютно, когда по вечерам сапожник сидит и чинит людям обувь или шьет новую, а его семья тут же рядом, и каждый занимается своим делом».
0: «Может, у тебя так и будет», — сказала бабушка. Они перешли в музей. Там все стены были заставлены книжными шкафами и увешаны рисунками. Здесь были иллюстрации ко всем сказкам Андерсена и его книги, переведенные на разные языки. И на всех обложках, будь то книги на китайском, русском, голландском или японском языках, было написано «Ганс Христиан Андерсен». Весь мир при желании мог читать его сказки.
1: Мортону уже надоело смотреть на все эти книжки, но вот, наконец, он нашел кое-что себе по вкусу.
0: В большой стеклянной витрине стояли высокие сапоги, цилиндр, несколько смешных старинных чемоданов. Это были те самые чемоданы и сапоги, без которых Андерсен не отправлялся ни в одно путешествие. Он был заядлый путешественник, и как только у него случались деньги, он сразу же куда-нибудь уезжал.
1: «Совсем как я. Мне тоже все время хочется ездить по свету», — подумала Марта. «Интересно, какие книги я напишу? Вряд ли это будут сказки. Писать сказки слишком трудно. Может, романы или повести? Что-нибудь грустное, но обязательно со счастливым концом. Например, я очень бедна, живу одна в чужой стране и пишу, мне нечего есть, но в конце концов я становлюсь знаменитой, и деньги начинают течь ко мне рекой, и тогда я возвращаюсь домой, к своим родным, в домик в лесу и привожу каждому подарок».
0: Тем временем они вошли в большую комнату, в которой на стенах от пола до потолка висели картины. Не какие-нибудь маленькие картинки, а огромные картины. И все они были посвящены Андерсену. На одной он был изображен еще ребенком, рядом со своим отцом-сапожником, а на другой — отроком, который уехал из дома, чтобы учиться, на третьей — в окружении дам в нарядных платьях и господ в странных штанах в обтяжку. Потом он в чьем-то поместье. И, наконец, Андерсен слушает певицу, поющую на званом вечере. Папа сказал, что певицу звали Йенни Линд, и что Андерсен был в нее влюблен. На последней картине было изображено факельное шествие в Оденсе перед большим домом, в окне которого стоял Андерсен. И все это шествие было устроено в его честь.
1: «Андерсену повезло, что жители его родного города признали его», — сказала бабушка. «Наверное, это очень приятно». «Я думаю, он был счастлив», — согласилась Марта. «Но главное для него было, конечно, то, что люди во всех странах хотели прочесть его книги».
0: Они вернулись на туристическую базу. Марта шла в глубокой задумчивости и вдруг сказала:
1: «Надеюсь, Хюльда и Хенрик осторожно топят печку и не сожгут наш дом?»
0: «Я в этом не сомневаюсь», — ответила мама. «Пока они там живут, с нашим домом ничего не случится».
1: «Папа, а сколько лет стоят деревянные дома, как наш?»
0: — также неожиданно спросила Марта, некоторое время спустя.
2: «Такие дома простоят и 100 лет, если за ними будут хорошо ухаживать, красить, следить, чтобы не текла крыша, вовремя ремонтировать».
1: «А ты не думаешь, что наш дом следует покрасить уже в этом году?»
2: «Нет, ведь Хенрик покрасил его год назад».
1: «И все вещи в нем тоже сохранятся 100 лет?»
2: «Большинство, конечно, сохранится».
1: «А если в нем заведется жучок?»
2: «Мы будем следить, чтобы он не завелся».
1: «Да, обязательно». Марта замолчала, но выглядела очень задумчивой.
0: «С чего это Марту вдруг так волнует наш дом?» «Соскучилась?» — спросила мама у папы.
2: «Не думаю. Но кто знает, какие мысли бродят в голове у нашей маленькой девочки», — ответил он.
0: И он был прав, потому что если бы папа и мама могли прочесть мысли Марты, они бы удивились еще больше. Теперь она представляла себя уже знаменитой писательницей. Она ездила по Америке и читала людям свои сочинения, а в домике в лесу суетились ее родные, потому что каждый день перед домом выстраивалась большая очередь из тех, кому хотелось взглянуть на дом, в котором Марта провела все свое детство. Мортон уже достаточно вырос и мог бы служить экскурсоводом.
2: «Вот ее кровать», — говорил он, — «а вот ее письменный стол. За этим столом моя сестра делала уроки. А в сарае вы можете увидеть ее лыжи. Знаете, она любила бродить по лесу одна. Однажды она вернулась домой верхом на лошади, а мы даже не знали, что она научилась ездить верхом. А это ее велосипед. На кухне вы можете увидеть ее тарелку и чашку. Смотрите, но не слишком задерживайтесь. Моя сестра может вернуться из Америки в любую минуту, и тогда вас здесь быть уже не должно. Она не любит, чтобы ее окружали чужие люди, когда она работает».
0: «Что с тобой, Марта?» — воскликнул папа и схватил ее за плечо. «Ты чуть не попала под автомобиль. Что мы будем делать, если тебя собьет машина?» Марта словно очнулась и огляделась по сторонам. Казалось, она не могла понять, где находится.
1: «Неужели я чуть не попала под автомобиль?» — сказала она.
2: «Для нас это было бы ужасно», — сказала мама.
1: «И для всего человечества тоже», — заметила Марта.
2: «Что это ты болтаешь?» — спросил Мац.
1: «Тебе этого не понять. Вот Ганс Христиан меня бы понял».
0: И они пошли дальше. И никто из встречных прохожих и из тех, кто шел рядом с Мартой, не знали, что с ними идет знаменитая Марта из домика в лесу. А потому она пока без помех могла и дальше спокойно предаваться своим мечтам. Иногда мечтать необходимо каждому из нас. Когда они вернулись на туристическую базу и поели, папа показал им, что он успел купить в музее Андерсона. Это были 8 маленьких книжек со сказками и одна большая. Маленькие книжки он раздал детям, а большую протянул бабушке. «Ты лучше всех на свете рассказываешь детям сказки», — сказал он. «Но и тебе самой тоже нужны сказки».
2: «Но ведь я не понимаю по-датски», — сказала бабушка.
0: «Но ведь читать ты можешь. Вот и читай их так, будто они написаны по-норвежски. У тебя все получится. Думаю, Андерсону понравилось бы, что ты читаешь их нашим детям, и они все понимают».
1: «Конечно, мы понимаем по-датски», — сказала Милли. «Это очень просто».
2: «Не очень», — сказала Мона. «Хотя, по-моему, датский язык звучит красиво. Я понимаю все, что говорят датчане, но сама так говорить не умею. Наверное, если бы я пожила здесь недельку, я бы научилась».
0: «Не сомневаюсь», — сказал папа. «Но бабушке учить датский не надо».
2: «Вот и хорошо», — обрадовалась бабушка. «Сначала я прочитаю эти сказки про себя, а потом прочитаю их вслух». На том и порешили.
0: Марен не такая, как всегда. В тот день, когда они посетили дом и музей Андерсена, они легли спать пораньше, потому что на другое утро им предстояло ехать дальше. Легли все, вернее, почти все. Мортен, Мина, Милли, Мона, Мац, Марта и Мартин, папа, мама и бабушка легли. Но про Марен этого сказать было нельзя. Вернее, сначала она сидела в кровати и рассматривала свою книгу. Потом написала письмо девочке, с которой училась в одном классе в Тирилтопене. А когда кончила писать, почувствовала, что сна у нее нет ни в одном глазу. Тогда она встала и вышла в ванную комнату. Там она оделась и спустилась вниз. Ей захотелось купить лимонаду, или, как тут говорили, содовой. Сесть где-нибудь и смотреть на окружающих. Внизу в большой гостиной было много людей, которые еще не собирались ложиться спать. Среди них многие пришли в одиночку, поэтому никто не обратил внимания на то, что Марен была одна. «Может, сегодня вечером кто-нибудь будет петь?» Марен нравилось вечернее пение на туристических базах, особенно когда пели хором. Но тут, по-видимому, никто петь не собирался. Все, как и сама Марен, писали письма или открытки, некоторые читали. Пришли трое ребят с гитарами и начали едва слышно на них наигрывать. Они то тихонько пели, то беседовали о чем-то, то просто перебирали струны. Марен удобно устроилась на стуле и слушала. Как раз сейчас ей особенно нравилось, что она сидит тут одна, а ее братья и сестры спят. Иногда неплохо побыть одной. Как будто она в одиночестве совершает кругосветное путешествие. Она встала, чтобы купить открытку. С открыткой можно сделать вид, будто она кому-то пишет. Можно было написать Хюльде и Хенрику или кому-нибудь из подружек, с которыми она вместе училась. В киоске она нашла открытку с видом на домик Андерсена в Оденсе. Не успела она вернуться на свое место, как один из мальчиков встал рядом с ней, посмотрел на ее открытку и просиял. «Ганс Христиан Андерсен!» «Yes», — ответила Марен. Она сразу поняла, что мальчик англичанин, или, по крайней мере, говорит по-английски. «Do you speak English?» — спросил мальчик. «Yes», — ответила Марен. И тут же ей показалось, что глупо все время говорить только «yes». Поэтому она набралась храбрости и спросила. «Do you come from England?» «То есть ты приехал из Англии?» Мальчик кивнул и сказал «yes, I do». Тогда Марен пришлось сказать, откуда приехала она. Так они разговорились. И хотя Марен не очень хорошо говорила по-английски, оба прекрасно понимали друг друга. Они вернулись в гостиную и сели к тому столику, за которым раньше сидела Марен. Вскоре к ним подошли ребята с гитарами. Марен не успела опомниться,
1: как вокруг нее собралось уже человек 10. Все говорили, каждый на своем языке. Но по их лицам было видно, что они рады этой встрече. Наверное, не только Марен казалось, что она путешествует одна в целом мире. Некоторые пели, другие рассказывали, куда они направляются. Мальчик, который первым заговорил с Марен, сказал, что его зовут Джордж. Что он объехал почти всю Европу, но никогда не был в Норвегии и непременно посетит ее в следующий раз. Через некоторое время кто-то предложил пойти всем в парк. Ночь была теплая и красивая. Они танцевали на траве, беседовали друг с другом, смеялись и рассердились, когда пробило 11 часов. В 11 двери базы закрывались, и все должны были соблюдать тишину. Иначе и быть не могло. Здесь собиралось много людей, и кому-нибудь предстояло встать очень рано. Марен рассказала Джорджу о своей большой семье и о том, что они завтра уезжают. Джордж огорчился. Он надеялся, что завтрашний день они проведут вместе. Но кое о чем они успели на завтра договориться.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрине Весли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер.

0: камерного оркестра Мариинского театра прозвучала третья часть концерта для двух обоев «Ля минор» Антонио Вивальди.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Почта России выпустила открытку и памятное почтовое гашение к 15-летию международного фестиваля «Опера всем». Церемония гашения состоится в день открытия смотра 12 июля. Гости события смогут бесплатно отправить открытку в любой город России. Также частью юбилейной программы фестиваля станет дискуссия «Опера в формате Open Air. Вызовы и решения» об особенностях создания масштабных музыкально-театральных проектов под открытым небом. За годы существования организаторы смотра накопили уникальный опыт, которым готовы поделиться с коллегами и профессиональным сообществом. Встреча состоится 15 июля в музыкальной гостиной театра имени Шаляпина. В обсуждении примут участие музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, оперная певица Даниэла Скилачи, музыкальный критик Александр Матусевич и директор фестиваля Юлия Стрижак. Международный фестиваль «Опера всем» пройдет на нескольких площадках Петербурга. Музыкальный праздник откроет опера Римского-Корсакова «Псковитянка». Произведения представят оркестр «Северная симфония» и хор музыкального театра имени Шаляпина под управлением маэстро Мастранджело. Спектакль будет представлен на Соборной площади Петропавловской крепости. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил хореографа Бориса Эйфмана с получением звания Героя труда России за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Губернатор пожелал балетмейстеру энергии и новых побед. Александр Беглов также отметил, что Борис Эйфман принадлежит к числу выдающихся деятелей мирового балета. Его творчество получило признание не только в России и Петербурге, но и за рубежом. Академический театр балета Бориса Эйфмана является символом достижений отечественного искусства и брендом нашей эпохи, подчеркнул губернатор. На сцене Александринского театра в рамках фестиваля «Искусство без границ» состоялся гала-концерт звезд мирового балета Фарух Рузиматов. Спектакль был посвящен знаменитому артисту балета, народному артисту России Фаруху Рузиматову. Организатором выступил Центр поддержки социально-культурных инициатив при содействии Комитета по культуре и Союза православных женщин Петербурга. Зрители увидели одноактный балет «Пивана Мавра» в редакции Фаруха Рузиматова, а также классические номера из всемирно известных балетов и современные хореографические постановки. Сегодня в саду Фонтанного дома откроется 12-й международный джазовый фестиваль «Бродский драйв». Перед гостями выступят ансамбль Алексея Черемизова и вокалистки Моник Томас, а также Андрей Кондаков и Джи Ди Уолтер. Специальным гостем станет народный артист России Давид Голощекин. Фестиваль совмещает классический джаз, современную импровизационную музыку и поэтические номера. Особый акцент сделан на истории ленинградского джаза и наследии города. Событие продлится до 12 июля. В театре имени Комиссаржевской из-за пожара отменили показы спектаклей до начала следующей недели. Нам необходимо небольшое время на восстановление, поэтому мы отменяем все спектакли до понедельника, 13 июля, включительно. Билеты подлежат возврату по месту приобретения, говорится в сообщении пресс-службы театра. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто из артистов и сотрудников театра не пострадал. Все были оперативно эвакуированы. Театр имени Комиссаржевской – один из старейших театров Петербурга. Здание на Итальянской улице является памятником архитектуры. В Петербурге запустили первый водный экскурсионный маршрут, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Проект стал результатом

сотрудничества Всероссийского музея Пушкина и одной из судоходных компаний. Новый экскурсионный маршрут, разработанный специалистами музея, получил название «На Пушкинской волне». Водная прогулка проходит по местам, которые связаны с жизнью и творчеством поэта. 12 июля в Нижнем парке музея-заповедника Петергоф пройдет семейный праздник «Мореходная ассамблея». В рамках мероприятия состоится парад парусов в Финском заливе. Также организаторы обещают серию выступлений военно-морских оркестров Петербурга у каскада «Шахматная гора». Фестиваль завершит четвертый яхтенный поход «Россия на Балтике». Проект организован музеем-заповедником Петергоф и музеем Мирового океана. Поход стартовал в преддверии праздника выпускников «Алые паруса» 25 июня. В нем приняли участие 8 парусных яхт в сопровождении учебного парусно-моторного судна «Юный Балтиец». Участники похода преодолели маршрут между Петербургом и Калининградом протяженностью более 1000 километров. Академическая капелла Петербурга анонсировала фестиваль «Дворы капеллы». Проект откроется 15 июля и объединит выставочную программу с музыкальными трансляциями и историческими маршрутами. В галерее и залах можно будет увидеть живопись, графику, прикладное искусство и народный костюм. В конце июля и в августе для зрителей организуют трансляцию концертов капеллы в ее двориках. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. В субботу, 11 июля, переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В воскресенье 12 июля также переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер северо-восточный 2-4. 4 метра в секунду. Итак, в субботу возможна гроза, плюс 25, плюс 27 градусов. В воскресенье также ожидается гроза, плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 11 июля, День памяти архимандрита Сафрония Сахарова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс, иеромонах Николай Сахаров. Я думаю, что большинство из вас слышали об этом монастыре, и еще более уверен, что почти все знают о знаменитом духовнике, духовном писателе и основателе этого монастыря, архимандрите Сафронии Сахарова. Конечно, прежде всего, об отце Сафронии мы знаем по его книге о старце Силуане. Через него миру открылся этот замечательный светильник веры, благочестия. Известны у нас и вышли напечатаны другие книги отца Сафронии и о молитве, и видеть Бога, как Он есть, и так далее, другие сочинения, письма. Я думаю, что большинство из вас их читало. Известны также и выходившие у нас в записях беседы отца Сафрония со своими духовными чадами в монастыре. Но, тем не менее, известно, конечно, далеко не все, и интерес к этой личности, он остается очень высоким. И вот, как я сказал, сегодня мы беседуем с отцом Николаем, тоже Сахаровым, потому что отец Николай является племянником архимандрита Сафрония, и последние годы жизни старца прожил в монастыре рядом с ним. Поэтому сегодня нам очень приятно, что отец Николай у нас в гостях и сможет рассказать нам о нем и о монастыре. Отец Николай, может быть, мы начнем с биографии отца Сафрония, которая до некоторой степени, конечно, известна, но, наверное, значительная часть наших слушателей не знает подробностей. Поэтому, может быть, прежде всего вы расскажете о том, каким образом отец Сафроний вообще пришел к вере и в монашество, потому что его жизнь, она начиналась совсем иначе. И поэтому его опыт, он очень актуален сейчас для многих людей в России, которые уже во взрослом возрасте обретают веру.
2: Да, я буду очень рад рассказать об отце Сафронии, поскольку этот человек очень большую роль сыграл в моей жизни. И что касается его биографии, для меня очень важным является его внутренний духовный путь, который он прошел. И во многом он отражает судьбы современных людей. Отец Сафроний прошел очень многие испытания и пережил многие события нашего века, которые сформировали его духовный облик, благодаря которому он смог найти отклик в сердцах очень многих людей. Отец Сафроний родился в Москве в православной семье, но духовное его развитие и воспитание началось с самого раннего возраста. За ним ухаживала его няня, которую он любил и поминал всю свою жизнь, няня Екатерина. Отец Сафроний Миру Сергей вместе с няней часто ходил в храм. И для него молитва стала как бы привычкой. Для него промолиться в детском возрасте 45 минут, 3/4 часа уже не составляло особой сложности. И няня была очень святым человеком. И, конечно, я думаю, что первый такой духовный, важный этап его жизни – это было детство и воспитание няни. В дальнейшем, когда отец Сафроний уже вступил в годы своей юности, начались духовные искания. Ему казалось, что Евангелие – это некий психологизм, то есть «люби ближнего». Ну что значит «любить ближнего»? Ему хотелось достигнуть вечности. А заповедь о любви казалась какой-то очень конкретной, даже можно сказать, от мира сего. А ему хотелось достигнуть вечного абсолюта. И тогда уже няня почувствовала, что отец Сафроний стал искать нечто, как ему казалось, более великое, чем Христос. И она как-то с любовью ему сказала: «Глупенький ты мой, ведь человек без Бога – это как статуя». И молитва няни удержала отца Сафрония от погружения в мистический мир нехристианского Востока. Хотя отец Сафроний этим очень интересовался, но этот интерес в нем не произвел того фатального переворота, который иногда бывает, когда человек оставляет христианство. И уже когда отец Сафроний приехал во Францию, чтобы продолжить свою артистическую карьеру, а ведь он был очень способный к живописи и уже в те годы писал много картин, и у него был особый талант живописца, он приехал в Париж, чтобы продолжить свою карьеру как живописца, во Франции мысль о вечности его не оставляла. И вдруг он ощутил, что любовь – это и есть то абсолютное бытие, которое он искал. И Христос есть тот божественный абсолют, который превосходит все, что знает земля. И тогда отец Сафроний решил оставить живопись и поступить в Свято-Сергиевский институт. Но даже в институте в Париже, где он слышал о датах, об истории церкви, о догматическом учении церкви, о различных ересях, он не смог найти того, что он искал. Ему, опять же, хотелось достигнуть вечности, жить с Богом. Но академическое богословие в тот момент его не столь привлекало. И тогда он решил пойти в монастырь на Афон. И в 1925 году он уезжает на Афон.
1: А сколько ему было лет тогда?
2: Отец Сафроний родился в 96-м году, значит, ему было уже
1: 29
2: лет. И его приезд на Афон был связан с замечательными событиями. Он поклонился Святой Земле от Афонской горы, и в своем уме он произнес: «Все, что мне скажут отцы, я буду делать». И так начался его монашеский путь.
1: А как он познакомился с отцом Силуаном?
2: Ну, познакомился он очень интересным образом. Он жил в монастыре довольно долго, перед тем, как он стал говорить и духовно общаться со старцем Силуаном. Хотя они друг друга видели каждый день на службе, но никогда у них не завязалась духовная беседа. Отец Сафроний внутренне ощущал, что этот старец Силуан, обладал каким-то особым духовным даром. И он всегда чувствовал, что, как он мне потом рассказывал, что, проходя мимо старца Силуана, отец Сафроний уже был диаконом, и когда он проходил мимо старца Силуана, ему нужно было кадить всех монахов, у него была такая мысль: вот этот старец знает обо мне абсолютно все. Но разговор завязался только спустя 5 или 6 лет после его пребывания на Афоне. К отцу Сафронию как-то зашел отец Владимир, русский монах, и спросил: «Отец Сафроний, скажите мне, как спасаться?» Отец Сафроний ему сказал: «Ну, стой как бы на грани отчаяния, а когда не в моготу, отойди и выпей чашку чая». И отец Сафроний ему тогда предлагал чашку чая в этот момент. Ну, отец Владимир подумал над этими словами, они показались ему загадочными. И он пошел в этот же день к старцу Силуану. Сказал: «Вот, я был вчера у отца Сафрония, он мне сказал такие-то слова, что это значит?» И старец Силуан тогда распознал в отце Сафронии человека, который мог бы понять и оценить собственный опыт преподобного Силуана. Потому что, как многие знают, старцу Силуану явился Христос и сказал: «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». И то, что сказал отец Сафроний отцу Владимиру, было очень близко тому, что сказал Христос преподобному Силуану. И на следующий день после этой встречи старец Силуан шел по монастырскому двору. И отец Сафроний входил как раз на церковный двор, и с почтения к старцу Силуану он хотел уступить ему дорогу и отошел в сторону. А старец Силуан изменил свое направление и пошел прямо на отца Сафрония. И сказал: «Отец Сафроний, был у вас вчера отец Владимир?» И отец Сафроний со страхом и со смирением спросил: «Я допустил ошибку, я не прав?» И отец Силуан сказал спокойно: «Нет, вы правы, но это не его мера. Приходите, и будем с вами говорить». Так началась та духовная дружба, духовное общение между старцем Силуаном и отцом Сафронием. Тогда отец Силуан показал ему свои записки, рассказал, может быть, впервые о том опыте, который дал ему Господь. Опыт богооставленности и ада, с одной стороны, и явление Христа – в его ослепительной славе, с другой. И во многом, конечно, это событие определило, конечно же, весь дальнейший духовный путь отца Сафронии.
1: А сколько лет продолжалась вот их такая духовная дружба?
2: Угу. Отец Силуан умер в 37 году, и хотя провели они немного лет вместе, но я думаю, что этих немногих лет было достаточно, чтобы усвоить то духовное наследие, которое старец Силуан ему как бы передал. Интересно то, что после смерти старца Силуана отец Сафроний по благословению старца Силуана вышел на пустыню. Обстановка в монастыре была не очень простая в те годы. И, видя это, старец Силуан перед смертью сказал отцу Сафронии: «Отец Сафроний, вам, может быть, лучше по состоянию вашего здоровья, может быть, вам лучше после моей смерти идти спасаться на пустыню».
1: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым. А монастырь был большой в то время по количеству насельников?
2: Да, когда отец Сафроний приехал в тот монастырь, там было порядка 2000 монахов. Это был огромный монастырь. Ранее там насчитывалось до 5000 монахов. Это был огромный монастырь, целый монашеский город. Но мне кажется, что старец Силуан прозрел в нем духовный дар молитвы за весь мир, который трудно было бы, может быть, реализовать в той мере внутри монастыря, как это можно было бы сделать для отца Сафрония на пустыне. Он провел многие годы в пустыне в молитве за весь мир.
1: А что такое пустыня вот в условиях Афона? Это скит, землянка, как это выглядит? Я вот никогда не был на Афоне.
2: На Афоне пустыня – это понятие и географическое, и духовное одновременно. Отец Сафроний провел несколько лет на Каруле, действительно на пустыне, где мало людей, где живут, может быть, другие пустынники. Не так далеко, но не так близко, чтобы каждый день видеть друг друга, общаться. И несколько лет он провел около монастыря святого Павла на Афоне, в так называемой пещере. Чтобы пройти к этой пещерке, нужно двигаться очень быстро, бежать фактически, потому что если идти простым шагом, то камни начинают, человек просто может скатиться. Надо бежать, чтобы пройти к этой пещерке. То есть доступ не очень тяжелый, и там очень крутой откос к морю. И отец Сафроний провел много лет в очень тяжелых условиях. Может быть, можно сказать, в такой абсолютной нищете, где даже консервная банка, пустая консервная банка, считалась для него величайшим богатством. Из нее можно было пить воду. Вот. Но ситуация сложилась так, что и из-за состояния здоровья отца Сафрония, а также из-за политической ситуации в Греции, отец Сафроний вынужден был покинуть Афон, отчасти, чтобы сделать операцию, у него открылась язва желудка из его очень сурового аскетического образа жизни, и отчасти он имел благословение преподобного Силуана издать его записки, его писания. И поэтому отец Сафроний решил выехать обратно во Францию.
1: Значит, он оказался после монастыря во Франции. В каком это году произошло?
2: В 47-м году он выехал
1: после
2: во Францию.
1: Войны.
2: Да, после войны.
1: Ну и как складывалась его жизнь и дальнейшая судьба во Франции?
2: Первоначально отец Сафроний хотел жить при институте преподобного Сергия в Париже, но там сложилась очень интересная ситуация. Отец Сафроний, еще будучи на Афоне, почитал русскую церковь, московскую патриархию. Тогда как и на Афоне, и в Париже русская церковь считалась красной церковью, церковью предателей, церковью Иуд, которые продали Христа. Отец Сафроний не разделял такую точку зрения. Он всегда молился с особым благоговением и любовью за русскую церковь, которая возглавлялась московской патриархией. И когда у него потребовали отречения от его взглядов, он отказался. И поэтому его не приняли в Свято-Сергиевский институт. И отец Сафроний устроился священником, если можно так выразиться, на старом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже, где при русском кладбище была маленькая церковь. И Всячески отец Сафроний пытался ассоциировать себя именно с русской церковью. Он считал, что русская церковь – это церковь в Ааде. И у него появились друзья, которые разделяли его точку зрения. И Владимир Лоский, и протоиерей Борис Старк, которые глубоко почитали русскую церковь. И проведя вот в этой церкви несколько лет, отец Сафроний сумел подготовить к изданию записки преподобного Силуана, а также написать предисловие к этим запискам, поскольку для многих эти записки поначалу казались обычным писанием благочестивого монаха. И когда он принес эти записки Владимиру Лоскому, Владимир Лоский сказал: «Вы знаете, отец Сафроний, я не вижу в этих записках ничего особенного, никакого догматического особого видения, которое было бы достойно особого богословского внимания». И отец Сафроний тогда написал предисловие книги «Старец Силуан». И из этого предисловия, а также, конечно, из-за духовной силы слов самого преподобного Силуана, «Старец Силуан» стал известным фактически сейчас уже всему миру. И благодаря этой книге к отцу Сафронию стали приходить очень многие люди за духовным советом, за духовными наставлениями. Отец Сафроний, по благословению преподобного Силуана, не посмел никого как бы оттолкнуть от себя. Те люди, которые приходили к нему и хотели жить монашеской жизнью, отец Сафроний оставлял.
1: Это были, наверное, не только русские. Вообще книга на русском языке была издана?
2: Книга была написана на русском языке, но постепенно появились переводы и на французский, и на английский язык и на другие языки. И, конечно, ситуация в Западной Европе отличается от ситуации, скажем, в православной стране, будь то в Греции, в России. И так сложилась как бы некая такая община вокруг отца Сафрония.
1: Во Франции, в Париже.
2: Во Франции, да. Угу. Но интересным образом французские законы в то время не позволяли существованию монастыря как такового. Монастырь должен был быть некой производительной единицей. Он должен был производить что-то. Будь то ферма, он должен быть или фермой, или неким таким предприятием, которое что-либо производило. А отцу Сафронию хотелось иметь такой как бы монастырь, в котором все было бы посвящено молитве. То есть молитва была бы главным и основным занятием монахов. И английские законы оказались в этом отношении более приемлемыми.
1: Вообще, вот в монашеской жизни действительно есть две вот эти стороны. И труд, с одной стороны, да, для французских властей это, очевидно, такое свидетельство того, что они ведут не паразитический образ жизни, но по самой сути все-таки вот монашеской жизни, вероятно, труд тоже занимает какое-то место. Вот как в монастыре, который вот складывался уже, я так понимаю, во Франции, вот эти две стороны жизни были связаны. Был ли там какой-то все-таки труд, и какое место он занимал вот в духовном как бы росте тех людей, которые там оказались?
2: Ну, в самом монастыре, конечно, отец Сафроний, как я уже сказал раньше, ставил молитву основным занятием монахов. Труд, конечно, дело неизбежное, потому что нужно как-то существовать. Но весь труд, всякое послушание в монастыре связано было именно с молитвой. То есть молитва была, церковная служба была основным делом монастыря, основным служением монастыря. Для отца Сафрония очень важным являлось его служение братьям как носителя духовного слова, тот дар, который даровал ему Господь. И для отца Сафрония очень важным являлась именно духовная беседа с братьями. Часто во время чтения святых отцов за трапезой отец Сафроний мог остановить чтеца и давать свои пояснения для братьев, разъяснять что-то из учения святых отцов. И иногда братья слушали с таким вниманием, что совершенно не замечали, как проходило время. Бывало даже так, что за обедом отец Сафроний мог начать говорить, потом время проходило уже до вечерней трапезы. И братья слушали с глубоким вниманием, не замечая, как проходит время. И, конечно же, для многих именно такое духовное наставление, духовное слово являлось основой жизни монастыря. И все те, кто в нашем монастыре живут, они живут прежде всего словом отца Сафрония, теперь уже, который имеется в книгах.
1: Ну, а мы остановились на том, что эта община стала создаваться во Франции, и английские законы оказались более благоприятными для молитвенной жизни. Каким образом произошел переезд в Англию и как складывалась там дальнейшая судьба этой общины?
2: Отец Сафроний бывал в Англии еще до переезда, окончательного переезда в эту страну. И ему очень понравились некоторые черты жизни английского народа, которые позволяли ему вести тот образ жизни, который он хотел. Он хотел быть православным монахом, молиться, жить в монастыре. И англичане, как народ очень терпимый ко всему, не имели никакого возражения к этому. Но сам переезд отца Сафрония был отмечен замечательным событием. Перед тем, как отец Сафроний подал документы на переезд в Англию, в британском парламенте происходили дебаты о иммигрантах. Консервативная партия пыталась остановить приезд иммигрантов в Англию, и особенно из-за того, что бедные люди, приезжающие в эту страну, обременяли ситуацию, экономическую ситуацию. И тогда один из консерваторов предложил такой закон, который позволял бы въезд в нашу страну только богатых людей. И надо приостановить нам поток бедных людей в нашу страну. Тогда лейборист, отвечая на подобные идеи, выступил с таким ответом. Он сказал, что если бы сегодня в нашу страну приехали 12 апостолов, то единственное, кого бы пропустили в нашу страну, был бы Иуда Искариот, поскольку у него было 30 серебряников. И он бы на эти 30 серебряников нашел бы и работу, и место жилья, и прекрасно бы устроился в нашей стране. И получилось так, что на следующий день у министра внутренних дел появилось на столе как раз прошение отца Сафрония. И ввиду в свете этих дебатов, происходивших в парламенте, министр внутренних дел поставил резолюцию дать отцу Сафронию все, что он просит.
1: Чудесная история.
2: Отец Сафроний нашел небольшой домик в графстве Эссекс, который называется Old Rectory, где отец Сафроний поселился со своей общиной, небольшой общиной, тогда еще очень небольшой.
1: Сколько там было примерно человек?
2: Я думаю, что было человек 7-8, насколько я сейчас помню.
1: В пределах 10, да.
2: Да.
1: А этот домик находится в такой сельской местности, скажем, вокруг деревни, поля, или это в городке прямо?
2: Этот домик тогда находился в сельской местности. Сейчас, поскольку Англия развивается и строится, очень много появилось многих жилых домов вокруг, уже ситуация изменилась. Но тогда отец Сафроний нашел это место весьма пригодным для молитвы. Оно было очень тихим. Это была в те годы глубокая английская провинция, где люди очень мало знали о православии. Местный пастор по приезде отца Сафрония очень был заинтересован, что там происходит, кто они такие, эти православные. И он спросил своего епископа, что это, секта? Who are they secto? Something? Do they believe in the Holy Trinity? Веруют ли они в Святую Троицу хотя бы? И тогда епископ сказал, don't worry, they are orthodox. They are the ones who invented it. То есть они как раз и придумали, если можно так сказать, Святую Троицу. То есть епископ отдал дань вот тому, что все-таки православная традиция является древнейшей традицией, и он успокоил своего местного пастора.
1: А интересно, как дальше складывались отношения с местной церковью?
2: Я думаю, что отец Сафроний имел такую линию, что он в этой стране для молитвы. Он молится Христу, Божьей Матери, и он не хотел вступать в никакие экуменические диалоги. Но если люди приходили и спрашивали, он был готов дать духовный ответ о своей вере, о заповеди апостола Петра со смирением. Отец Сафроний избегал, мне кажется, вот таких контактов, которые могли бы разрушить тот духовный настрой монастыря, который был очень глубоко личным, сокрытым, если можно сказать, интимным. Я говорю об некой интимности в отношениях с Богом. Чтобы жизнь была тихой, не нарушалась никакими какими внешними активными действиями. И в этом видел отец Сафроний служение монастыря, именно служение молитве, служение литургии прежде всего, конечно же.
1: Я напоминаю вам, дорогие слушатели, что мы беседуем сегодня с иеромонахом Николаем Сахаровым, насельником Свято-Иоанна Предтеченского монастыря в Великобритании в графстве Эссекс, монастыря, основанного архимандритом Сафронием Сахаровым. А храм как там основался? Это был построен или был устроен просто домовый храм в какой-то комнатке?
2: Поначалу это был маленький домовой храм, который был освящен в честь Иоанна Крестителя. И уже позднее, через несколько лет, монастырь получил разрешение от местных властей построить храм. Но, увы, ввиду английских законов, где архитектура строго контролируется, не было возможности в те годы построить традиционный православный храм с куполами, с колокольней. Приходилось искать выход, найти какой-то архитектурный как бы, проект, который бы отвечал английским требованиям. И пришлось наш архитектурный проект зарегистрировать как, скажем, мебельный склад. То есть это церковь имела такую форму как бы дома, четырехстенного дома, без куполов. Но отец Сафроний как-то сумел превратить даже обычный дом своими усилиями и молитвой в церковь. И когда ее расписали, местные власти пришли посмотреть, они дали даже особую награду за лучший дизайн 1989 года в графстве Эссекс. Конечно, есть у нас небольшая колокольня, и есть у нас и крест. Молиться в этом храме очень удобно. Службы у нас проходят на разных языках, но если говорить об уставе, то устав у нас особый. Устав отец Сафроний взял из Афонских скитов, где иногда вечернее и утреннее в будничные дни заменяется Иисусовой молитвой. Этот устав от афонских пустынников, который был известен Паисию Величковскому, насколько мы знаем. И отец Сафроний пытался как-то воплотить в своем монастыре идею именно вот такого многонационального православия. У нас в монастыре очень много национальностей, и отец Сафроний поэтому вел Иисусову молитву как выход из положения, чтобы служба шла на языке, доступном всем. Иисусову молитву понятно на разных языках.
1: А вот разные национальности, это сложилось уже во Франции? Или там только русские были, и потом пришли уже из других стран? И кто приходил, это интересно, люди, скажем, уже православные, желавшие именно монашеской жизни, или люди еще инославные, но интересующиеся православием? Как это происходило, вот приток людей в монастырь?
2: Я думаю, что каждый приход в монастырь был, естественно, промыслом Божьим. Приход каждого человека в монастырь был промыслом Божьим. Во многом это связано с самим старцем Силуаном, которому открылся Христос и который передал ему свое состояние, после которого, после этого опыта боговидения, преподобный Силуан стал молиться за все народы, чтобы все познали Бога Духом Святым. Именно идея такого христианства, православия, как вселенской истины, для которой нет никаких национальных границ, была основным, может быть, пунктом в том наследии преподобного Силуана, которое отец Сафроний сумел воплотить в жизнь в своем монастыре. И уже будучи во Франции, к отцу Сафронию стали приходить и французы, и русские, и греки, и люди других национальностей. Отец Сафроний никого не отвергал. И, конечно, многие люди стали православными благодаря проповеди отца Сафрония. И та православная община, которая сложилась вокруг отца Сафрония, изначально уже была многонациональной. Вот. И уже когда отец Сафроний приехал в Англию, когда он уже стал как бы основателем и игуменом монастыря, он обладал той свободой, чтобы принимать людей из разных стран. У нас есть монахи и из Швейцарии, из Румынии, из Франции, из Дании, из Швеции. В общем, монастырь многонациональный, что как раз отвечает и духу преподобного Силуана, и учению самого отца Сафрония.
1: Сколько же всего сейчас человек в монастыре?
2: У нас сейчас 8 отцов, и у нас есть еще женская половина, женский монастырь. Там порядка 15 монахинь сейчас живет, не считая послушников и кандидатов.
1: А вот юрисдикционно монастырь, он сохранился как монастырь Московской Патриархии, который там носился отец Сафроний трепетно, или он в другой юрисдикции?
2: В настоящий момент наш монастырь является ставропигиальным монастырем Вселенского Патриархата. Но история принадлежности к Вселенскому Патриархату уходит, я думаю, 10 лет назад. Даже больше, сейчас не помню точно, во времена патриарха Афиногора. Конечно, когда монастырь такой многонациональный, очень трудно принадлежать какому-то конкретному, ассоциировать себя с какой-то конкретной церковью. И тогда, поняв это, Вселенский патриарх, патриарх Афиногор, сказал Софроний, у вас монастырь многонациональный, у вас люди с разных стран. И, конечно, вам будет тяжело принадлежать какому-то конкретному патриархату. Давайте мы вам дадим статус Тавропиги, который бы мог бы помочь вам именно создать такой многонациональный монастырь. И, конечно, сама идея вот такого многонационального монастыря, она во многом отвечала в те годы и устремлением Вселенского Патриархата именно создать православные приходы, которые бы могли бы принимать людей в Западной Европе, не только греков, скажем, но и людей и англичан в Англии, и французов. Поэтому Вселенский Патриархат дал эту Софронию Ставропигию.
1: Ну, а вот богослужение как идет? И вообще, скажем, традиция богослужебная прежде всего, она все-таки скорее русская или нет? Или она тоже какая-то смешанная или греческая, как вам кажется?
2: Традиция, конечно же, русская. Отец Софроний, будучи монахом Свято-Пантелеймонского монастыря на Афоне, сохранил многие традиции служения литургии, некоторые детали богослужения в своем монастыре. Конечно, литургии уделяется особое внимание. Отец Софроний всегда старался сохранить дух литургии в своем монастыре и завещал нам, чтобы всегда литургия была как бы центральным событием нашей жизни. Поэтому у нас старается служить неторопливо, чтобы люди могли молиться, прочувствовать каждое слово литургии и то колоссальное духовное значение Голгофской жертвы, которую мы по его заповеди вспоминаем в литургии.
1: А, скажем, ну вот напевы, это напевы скорее те, которые приняты в России, как-то соотносятся вот с обиходным пением. То есть это не греческое все-таки.
2: Интересным образом у нас сложилась такая традиция, что во время богослужения, скажем, на всеночное, мы можем использовать, часть службы поется в греческом стиле, часть службы поется в славянском стиле. Но как-то это теперь уже гармонично вошло в нашу практику, что люди не обращают на это внимания. Служба идет, течет, молитва течет, и все как-то уже стало естественным. Нет такого, что «О, почему по-гречески поют, Оли? О, почему по-славянски поют?» Люди молятся, и все вместе, и молитва все объединяет. Конечно, литургия служится на каком-то одном языке. Это проще для священника и для хора. Но вот на всеночной мы используем разные языки. И, конечно же, когда читается Иисусова молитва в церкви, она читается на самых разных языках, в зависимости от того, кто присутствует в храме. Вот если у нас есть гости из арабского мира, по-арабски, из Румынии, тогда по-румынски. Каждый может читать на своем языке.
1: А как часто служится литургия у вас? Ежедневно или это воскресные праздники?
2: Литургия у нас служится во вторник, в четверг, в субботу и в воскресенье.
1: Четыре дня обычно. Четыре дня. Ну и праздничные дни.
2: Конечно же, праздничные. Да.
1: А вот монастырь состоит как бы из двух частей. Вот мужская часть и женская часть. Вот как они тоже друг с другом как-то взаимодействуют? Или это совершенно как бы два разных монастыря? Что их объединяет? Скажем, личность настоятеля, который является настоятелем, и той, и другой части, только лишь. Вот. Или есть какая-то связь в молитве или
2: трудах? Я думаю, что отчасти если не в целом, такая ситуация определяется, прежде всего, промыслом Божьим. Поскольку, когда еще отец Софроний был на Афоне и знал преподобного Силуана, старец Силуан ему сказал: «Отец Софроний, когда к вам будут приходить люди, никого от себя не отвергайте, не отгоняйте». А отец Софроний в те годы подумал: «Ну как же, какой я духовник? Я же, наверное, умру скоро». У него было очень слабое здоровье. Я, наверное, не знаю, дойду ли до своей кельи. Вот. Но когда отец Софроний стал духовником, он вспомнил слова преподобного Силуана. И те люди, которые захотели жить неподалеку от отца Софрония, конечно, были и монахи, и монахини. И так уж сложилась эта община. Когда отец Софроний приехал в Англию, жизнь как-то естественным образом сложилась, что два монастыря, то две эти общины, монашеская и сестрическая, разделяли жизнь. У нас общая молитва и общая трапеза. И на самом деле такая ситуация, я думаю, что не является какой-то исключительной. Ведь были подобные ситуации, даже, скажем, в советское время, Я вот знаю и в Вильнинском монастыре, и в Жировицах в Беларуси, и в других монастырях. Именно из-за обстоятельств каких-то исторических. Вот. Но в настоящий момент жизнь течет очень гармонично. И отец Авроний как-то всегда считал, что если люди как-то духовно окормляются, тогда места для греха, для искушения остается меньше. Если человеку поставить не внешние границы, а внутренние границы в своем сердце, тогда грех имеет меньше доступа. Можно оградить монастырь стенами, но это еще не оградит сердце человека от греха. А если человек сам возведет стену монастырскую внутри своего сердца, тогда многие вещи, может быть, проще перенести испытания.
1: Отец Николай, много ли приезжает паломников, скажем, в монастырь? Есть ли какие-то, ну, прихожане, скажем так, из какого-то местного населения, которое тоже обратилось в православие и желает приходить в монастырь? И как сочетается вот такая очень сокровенная, в общем, внутренняя молитвенная жизнь монастыря вот с приездом людей? Удается это гармонизовать? Или приезжих просто немного?
2: Знаете, когда отец Сафроний строил трапезную, первую трапезную в нашем монастыре, она оказалась очень большой. Но к тому моменту, как он ее закончил строить, она уже оказалась маленькой. Затем построили еще новую трапезную. И тоже думали, ну теперь уж точно хватит на всех приходящих. И опять не хватает. Сейчас мы построили опять новую трапезную, которая может вместить до, скажем, до 200 с лишним человек. Но она уже, оказывается, маленькая уже в настоящий момент. Число приходящих людей растет, и прихожан, и приходящих людей в монастырь, просто пожить в монастыре.
1: Паломников.
2: И в нашем монастыре получается так, что паломники целиком разделяют нашу жизнь. Они едят с нами, они живут в братских корпусах, то есть они целиком, они молятся с нами, то есть они живут целиком вот нашей жизнью. И в этом была какая-то особая такая идея отца Сафронии, чтобы служить приходящим людям, именно как бы разделяя нашу жизнь, давая то все самое сокровенное, что мы имеем, приходящим людям, если это им поможет.
1: Но это все-таки дает дополнительную какую-то нагрузку.
2: Несомненно.
1: Наверное, тем, кто живет в монастыре.
2: Всякое служение является нагрузкой, бременем. Но бремя – мое благо, легко.
1: Ну что же, большое спасибо, отец Николай, за ваш замечательный рассказ. И я думаю, что очень многим нашим слушателям после этого захочется побывать в вашем монастыре. Это все-таки не так просто для большинства граждан России. Все-таки стоит средств поехать, и сложно, далеко. Но сейчас все больше и больше людей такие возможности начинают приобретать. Так что я думаю, что к вам устремится некоторое количество наших слушателей в поисках вот такого действительно подлинно молитвенного и духовного места. Не так много, в общем, на земле, может быть, сейчас таких мест. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Спасибо за ваш интерес к нашему монастырю, к отцу Сафронию.
1: Я напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с иеромонахом Николаем, насельником Святой Иоанны Предтеченского монастыря в Великобритании, в графстве Эссекс.

прозвучало песнопение всенощного бдения, предначинательный 103-й псалом, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.

Молитва ежедневная святителя Филарета, митрополита Московского. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения, первый псалом «Блажен муж» напева Зосимовой пустыни в исполнении смешанного хора ленинградских духовных школ под управлением архиепископа Иоаннафана Елецких. Соло Витев Мирослав.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии.

и депутаты муниципального совета. Каждый год Царица Небесная преподносит подарки. К нынешнему престолу храм обрел мемориальную доску, которая напоминает о подвиге и силе веры небесного ангела нашего города. Каждый проходящий может помолиться и узнать об этом святом. А в следующем году мы отметим 90-летие его мученической кончины, отметил настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. Священномученик Николай Клементьев, епископ Сестрорецкий, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Александро-Невском духовном училище, служил в храмах Большой Охты, нес послушание благочинного петроградских церквей. В 1922 году его арестовали по делу митрополита Вениамина, но вскоре освободили. В 1924 году он был рукоположен во епископа Сестрорецкого, викария Петроградской епархии. Затем вновь был арестован и сослан в Сибирь. После трех лет ссылки управлял Великоустюжской епархией. В 1935 году был арестован и сослан в Казахстан. По обвинению в антисоветской деятельности был расстрелян. Священномученик Николай Клементьев прославлен архиерейским собором 2000 года в сонме новомучеников и исповедников. 10 июля в мраморном зале Российского этнографического музея состоялась торжественная церемония закрытия 16-го Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг». В мероприятии принял участие наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Форум, проходивший с 7 по 10 июля, собрал 250 школьников из более чем 20 регионов России. В этом году форум был посвящен теме «Россия. Путь на юг». Участники соревновались в интеллектуальных играх, защищали научные эссе и доклады, знакомились с историей России через образовательную и культурную программы. Обращаясь к собравшимся, епископ Вениамин отметил: «Если народ не знает свою историю, у этого народа никогда не будет будущего. Очень радостно, что вы, ребята, знаете свою историю. И благодаря этим знаниям мы надеемся, что вы в дальнейшем сможете внести большой вклад в развитие нашего государства». По окончании церемонии победителям форума были вручены грамоты и знаки отличия. Организаторами форума выступили Государственный мемориальный музей Александра Суворова, Санкт-Петербургская епархия, а также правительственные и общественные структуры при поддержке фонда президентских грантов. 8 июля, в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил перинатальный центр при Александровской больнице. В ходе визита владыка поздравил врачей, медицинских сестер, молодых мам и их семьи с праздником, который традиционно посвящен христианским идеалам любви, верности и крепкой семьи. Епископ Вениамин отметил особую значимость служения медицинских работников, ежедневно помогающих появлению на свет новой жизни, и поблагодарил коллектив перинатального центра за самоотверженный труд, профессионализм и милосердие. Также владыка Вениамин посетил палаты, пообщался с пациентками, благословил матерей и новорожденных, пожелав семьям Божьей помощи, мира, здоровья и взаимной любви. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, епископ Гатчинский и Лужский митрофан совершил божественную литургию в храме в честь этих святых в городе Тосно. Его преосвященство сослужили настоятель храма иерей Михаил Ромадов, а также иереи Кирилл Васильев, Дмитрий Абрамов, Сергий Реутов и Дионисий Игнатьев. По окончании богослужения был совершен крестный ход к памятнику святым благоверным князьям Петру и Февронии и славление праздника. За усердные труды во славу Святой Церкви и епархиальными наградами были отмечены приходские труженики. 8 июля в Александринском театре состоялся 4-й благотворительный гала-концерт в поддержку приюта «Благодать». Концерт, организованный Центром поддержки социально-культурных инициатив и Союзом православных женщин Петербурга, был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Перед началом концерта председатель Союза православных женщин, настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина вручила премию многодетной семье Ларкиных Дмитрию и Надежде, которые состоят в браке 30 лет и имеют 10 общих детей. Также зрителей приветствовал клирик Новодевичьего монастыря иерей Максим Суворов, член Союза православных женщин, учредитель торгового дома «Пьемат»,

0: Джо Лариса Карабань выразила признательность артистам и вручила им сувениры. В программе выступили ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Иван Васильев, Дарья Чагадаева и другие. В исполнении лауреата премии «Золотой софит» Сергея Олещенко прозвучали оперные арии и популярные песни. 7 июля клирик Новодевичьего монастыря протоиерей Владимир Лущик совершил панихиду у могилы императора Николая I в Петропавловском соборе. Богослужение было приурочено к 230-летию со дня рождения государя, которое отмечалось днем ранее. За богослужение молились настоятельница игуменья София с сестрами. Император Николай I особо почитается в обители. По его указу Воскресенский Новодевичий монастырь был возобновлен и устроен на том месте, где он находится сегодня, у московских ворот. Государь лично участвовал в закладке монастырского комплекса, положив первый камень в его основание. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов принял участие в выпускном акте Садово-архитектурного колледжа. Иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа, заслуженному мастеру производственного обучения России Светлане Поляковой, а также преподавателям, студентам и выпускникам благодарственные грамоты во внимание к добрым трудам на благо Александра Невской лавры. 15 июля в Центральном государственном историческом архиве Петербурга состоится конференция, посвященная 250-летию храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. На конференции будут представлены доклады сотрудников архива, историков, культурологов об архитектуре и роли храма в духовной жизни города, а также рассказы о судьбах выдающихся личностей, связанных со святыней. Для гостей конференции будет организована экскурсия по архиву. Вход свободный по регистрации. Начало в 14 часов. Адрес Центрального государственного исторического архива Петербурга, Заневский проспект, дом 54. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Одиннадцатого июля – день памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит сотое зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время подошел к Иисусу некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сразу о двух великих чудесах, совершенных Господом, повествует нам сегодняшний евангельский эпизод. Ко Христу подходит человек, как говорится в Евангелии от Матфея, некоторый начальник, а вот евангелист Лука более подробно указывает, что это был за начальник. Он был начальником синагоги, и звали его Иаир. Иаир обращается к Господу с просьбой прийти к нему в дом и исцелить его дочь, которая тяжело больна. Видимо, к тому времени, когда произошло это событие, дела Христа, его многочисленные чудеса имели уже широкий резонанс по всей Палестине, и Иаир нисколько не сомневается в том, что Христос может помочь его дочери. Даже как бы поучает его, говорит, что он должен сделать, чтобы она выздоровела. «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Спаситель незамедлительно откликнулся на просьбу Иаира и пошел со своими учениками в ее дом. Но при подходе к дому стало очевидно, что исцелять уже некого. Ибо собравшийся народ в смятении, присутствующие здесь свирельщики и плакальщицы в соответствии с религиозной практикой древнего Израиля, исполняли определенные функции в процессе погребального обряда. Так вот, присутствие их и свидетельствовало о том, что в доме покойник. И кто был этим покойником, догадаться было нетрудно. Дочь Иаира умерла. Вот реакция Христа на сообщение о смерти девочки у многих вызвала недоумение и даже сарказм, смех. Сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Ну, в самом деле, неужели произошла ошибка? Да и разве можно так ошибиться, чтобы не отличить спящего человека от мертвеца? А вот то, что произошло далее, заставило замолчать насмешников. Когда же народ был выслан, он, то есть Христос, вошел, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Что же все это значит? Неужели девочка действительно уснула, да к тому же так крепко, что все ее приняли за мертвую, а Христос ее просто разбудил? Нет, она умерла. Но ее смерть и ее воскресение Господом явились прообразом того, что произойдет с каждым человеком. каждый из нас умрет, и каждый из нас воскреснет. Всеобщее воскресение мертвых при окончании человеческой истории – это догмат православного вероучения. Ведь именно этим утверждением заканчивается Никео-Цареградский символ веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А раз мы будем разлучены со своими телами не навсегда, а временно, то правильнее говорить о состоянии этого временного разделения души от тела не как о смерти, которая есть конец всему, и откуда же возврата нет, а как об успении, то есть о сне, о каком-то временном пребывании человека в покое и безмолвии до тех пор, пока душа вновь не вернется в тело и к жизни вновь не возвратится целостный человек, состоящий из души и из тела. Почему, собственно, провожая человека в загробный мир, мы молимся о нем словами «Во блаженном успении вечный покой подашь Господи рабу твоему». Поэтому слова Христа о том, что девочка не умерла, а спит, были не попыткой успокоить убитых горем родителей. Это был факт. Факт успения человека, временного сна, который был прекращен божественной силой Спасителя в ответ на веру ее отца, начальника синагоги Иаира. Вот во время пути Христа к дому Иаира произошло следующее событие. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошла сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Вот по своему внешнему проявлению и выражению, эта больная женщина получила исцеление через прикосновение к краю одежды Христа Спасителя. Так что же следует из этого делать вывод, что одежда Спасителя обладает какой-то сверхъестественной, чудодейственной силой, если через прикосновение к ней человек получил исцеление? Нет. И Христос прямо указывает, что явилось причиной исцеления. Вера твоя спасла тебя. Не риза моя, не одежда моя, а твоя вера. Вот что оказывается непременным условием Божьего чуда. И вопрос не в том, коснулась она ризы Христа или нет. Ведь палачи Христа после его распятия забрали себе его одежду. Как мы помним из евангельской истории, даже бросали жребий, кому что достанется. И, наверное, впоследствии не носили на себе эту одежду. Одежду Бога человека. Но только навряд ли это облачение себя в ризу Христову принесло ее носителям какую-либо пользу. А ведь кровоточивая женщина получила исцеление от одного лишь прикосновения к краю его ризы. Значит, дело здесь не в наличии святыни, не в обладании ей и не в прикосновении. Господь действительно может подавать свою милость через различные освященные предметы и вещества, будь то иконы, мощи, святая вода и так далее. Но только получаем мы его благодать не от того, что будем как можно чаще прикасаться к ним, прикладываться к иконам или литрами пить святую воду. Мы получим добрый ответ на нашу молитву только в том случае, если все наши действия внешнего благочестия будут сопровождаться внутренним преклонением сердца. Если мы будем иметь веру, веру не к освященному предмету, каким бы чудодейственным он нам ни казался, а веру в живого и всемогущего Бога, который единственный является подателем всех благ. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерний» с подобие Господи, напева Оптиной пустыни в изложении архимандрита Матфея.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 июля, 28 июня по старому стилю, празднуется перенесение мощей святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Святые жили в III веке. Кир был знаменитым врачом в городе Александрии и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Иоанн был воином и жил в Эдессе. Услышав о святом Кире, он стал его разыскивать, а найдя, стал его другом и последователем. В 311 году святые бессребреники Кир и Иоанн приняли мученический венец в городе Канопы близ Александрии. Через 100 лет, в 412 году, мощи святых Кира и Иоанна были перенесены в близлежащее селение Мануфин, где раньше было языческое капище, и место это считалось нечистым. Святому патриарху Кириллу Александрийскому явился ангел и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святитель Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. Их молитвами там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Сегодня мы празднуем память нескольких преподобных – Павла Врача, Ксенофонта Робейского, Сергия Германа Валаамских. Преподобный Павел был родом из Коринфа. Получив образование врача, он, однако, не стал жить в мире, а поступил в один из монастырей. Там он подвязался в труде и молитве и скончался в возрасте 70 с лишним лет, достигнув высокой степени духовного совершенства. Преподобный Ксенофонт Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутонского. С 1243 года он был настоятелем Хутонского монастыря. Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки, недалеко от Новгорода, основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручица, которая связана с именем великого отца и учителя церкви, преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке. С особой торжественностью в нашей епархии празднуется сегодня память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами и избравшими суровый остров в Ладожском озере для устроения славной северной обители. Название острова Валаам происходит от финно-угорского слова «валаам», что значит «высокая горная земля». Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они нарекли остров Валаамом. Исторические сведения об основателях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря скудны. Не раз во времена вражеских нашествий монастырь переживал опустошение. На долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались монастырские святыни и церковные летописи. За несколько веков не раз были сожжены и разграблены библиотека монастыря и хранилище рукописей. Утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Свидетельством об иноческом подвиге преподобных стали церковные предания и древние летописные памятники, в которых начало монашеской жизни на Валааме ведется от преподобных Сергия и Германа. Рассказывается о перенесении их мощей в Новгород в XII веке, а также указывается на установленный ими общежительный монастырский устав. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников-диаконов Василия Ситникова, пострадавшего в 1918 году, и Григория Самарина, расстрелянного в этот день в 1940 году. Также в этот день вспоминается преподобная мученица Севастиана Агеева Зуева, принявшая мученический венец в 1938 году. Священномученик диакон Василий Иванович Ситников родился в 1850 году и до 18 года служил диаконом в Никольской церкви села Долматово в Пермской губернии. После революции он и другие священнослужители, а также некоторые миряне, имевшие значимое социальное положение, были схвачены большевиками в качестве заложников. Во время наступления Белой армии в 1918 году отец Василий Ситников вместе с группой духовенства мирян был расстрелян отступающими красноармейцами в городе Катайске. Преподобная мученица Севастиана, в миру Стефанида Харитоновна Агеева-Зуева, родилась в 1872 году в крестьянской семье в селе Старое Иванцево под Нижним Новгородом. Избрав монашеский путь, она была пострижена в монашество в Воскресенско-Феодоровском монастыре в городе Шуя, где до 1928 года исполняла послушание монастырского повара. С 1928 года матушка Севастиана стала келейницей митрополита Серафима Чичагова, с 24 по 28 год находившегося в Шуе в заключении. Севастиана Агеева-Зуева вместе с другой келейницей Верой в Тюриной последовала за митрополитом Серафимом в Ленинград, где он был назначен правящим архиереем. В 1933 году митрополит Серафим был отправлен на покой и поселился на подмосковной станции Удельная. Вскоре к нему приехали две его верные келейницы. В конце 1937 года митрополит Серафим, больной старец, которому было уже более 80 лет, был арестован и расстрелян. За день до ареста владыки была арестована его келейница Вера в Тюрина. Вместе с ней в тюрьму добровольно пошла и преподобная мученица Севастиана. На допросах матушка Вера заявила: «Я считаю советскую власть сатанинской, из монахов и священнослужителей никого не знаю». Ее приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря. Матушка Севастиана на допросе сказала: «Я являюсь почитательницей митрополита Серафима. Имена и фамилии духовенства, мирян и монашества я не знаю. Советскую власть я, Агеева Зуева Стефанида, не признаю, считаю ее посланной Богом народу в наказание за его грехи». Ей также дали 8 лет лагерей. Матушка Вера в 1942 году была освобождена и скончалась в 1961 году, а матушка Севастиана, которая была на 10 лет старше, через полгода скончалась в лагере. В продолжение церковного календаря прозвучит житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Таинственен и загадочен Валаам, заповедник святой первозданной природы, остров русского монашества. Гранитными горами, покрытыми седым мхом и темным сосново-еловым бором, возвышается среди обширных вод на северо-западе Ладожского озера Валаамские острова. В незапамятные времена опасным плаванием по морю Нева, это старое название Ладоги, доходили скандинавские племена до Валаамских скал, которые казались прибежищем языческих богов-идолов. Христианская вера, распространяясь по Руси, вслед за Новгородом достигла Ладожского побережья, а затем и Валаама. Предание связывает появление здесь православия с именем великой княгини Ольги. Наиболее достоверно, что подвижничество преподобных Сергия и Германа, основателей пустынного иноческого жития на островах, относится ко времени благоверной княгини, то есть к X веку. Более 60 лет собирал преподобный Сергий первых отшельников суровой земли, а после него инокими руководил его духовный собрат преподобный Герман. Оба подвижника были прежде всего просветителями финской Карелии и Аланецкого края. Равнопостольной была их многотрудная деятельность, несшая благую весть о Спасителе. Обитель, начатая при преподобном Сергии, имела вид крепости, чтобы обороняться от викингов и лихих людей, которые разбойничали на Ладоге, грабя купеческие караваны. Первый преподобный сам тесал камни для монастырских стен. Предание даже называет его изобразителем, то есть воятелем-резчиком. Нетленные мощи Сергия Германа Валаамских были обретены в 1163 году, и тогда же, при нашествии шведов, они были перенесены в Новгород. Через 17 лет, когда миновали опасности, по совету новгородского архиепископа Иоанна, святые останки преподобных были возвращены на Валаам и там положены под спудом в глубокой могиле, где мирно почивает и ныне. На этом месте был возведен первый валаамский храм, посвященный Преображению Господню. Жизнь Преображенского монастыря, зародившаяся вместе с христианством на Руси, запечатлена в отечественной истории. В XII-XIV веках за обладание Карелии шли между русскими и шведами беспрерывные войны. Не раз враг возмещал на беззащитных иноках свои поражения, но снова и снова из развалины пепла восставал обитель. Когда в конце XIV века со святой иконой Царицы Небесной, благословением Афонской горы, прибыл сюда преподобный Арсений, он нашел уже многолюдное братство, что и побудило искавшего безмолвия удалиться на Каневский остров, где потом устроил он свою обитель. До 1429 года подвязался на Валааме преподобный Савватий, постриженник Кирилла Белозерского монастыря. Вскоре по Божьему произволению он отправился на Соловецкий остров, что на Белом море. И там, при содействии старца Германа, также выходца с Валаама, положил начало иноческому житию. В 1474 году явился на Валаам преподобный Александр Свирский, а затем дивный сон подвижников благочестия воссиял на горах Валаамских, свидетельствуя о цветущем состоянии здешней духовной жизни. В XV веке в монастыре много грамотных монахов занималось книгописанием. Но вот в XVI столетии появилось новое еретическое вероучение Пютера, которое проникло в карельские пределы, загашая православие. Церкви обращались в кирхи. Между русскими и шведами горела война. Опустошение достигло и Валаама. По Столбовскому договору 1617 года весь Карельский уезд был передан Швеции, а в 1642 году отряд литовцев довершил уничтожение обители, которая ожила только при Петре I после Ништадтского мира 1721 года. Но оставленный за штатом в 1764 году при императрице Екатерине II монастырь снова пришел в упадок. Лишь родение петербургского митрополита Гавриила положило предел запустению. В 1781 году он вызвал из Саровской пустыни иеромонаха Назария, славного добродетельной жизнью и опытностью в подвигах, и тогда на святые горы Валаама полились радостные благодатные лучи. Отец Назарий укрепил общежитие строгим саровским уставом, мудро поддерживая скитскую и отшельническую жизнь, и как образец православного аскетизма обитель привлекала даже афонских подвижников. По благословению синода митрополит Гавриил поручил старцу Назарию избрать 10 достойных иноков, которые в 1794 году отправились с христианской проповедью на Алеутские острова и несколько тысяч язычников крестились. В 1819 году император Александр I посетил обитель и оказал ей особое благоволение. С избранием в 1839 году игуменом рачительного монаха Дамаскина, выходца из вологодских крестьян, не получившего в миру никакого образования, возвеличился Валаамский монастырь. Были проделаны огромные строительные работы. Часовни, кресты, дороги, каналы, скиты, гранитные лестницы, водопровод, корпуса, колодцы, мастерские, фермы. Будучи вместе с тем и строгим подвижником, игумен пополнил устав игумена Назария Саровского, ввел суровый порядок, По проекту академика Горностаева монахи возводили и расписывали храмы. На Валаамском граните выросли прекрасные сады, насажденные иноком Григорием. 20 лет он приносил грунт под фруктовые и ягодные посадки. Десятки сортов яблонь, целебные травы, огороды, необычайные цветники, в которых росли даже белые лилии. К концу XIX века северные острова стали землей обетованной, преображенной истинным православием. Множество насельников и паломников находили здесь приют и молитвенное уединение. Мастерские самых различных ремесел процветали в обители. 20 часовен и 12 скитов стояли в дебрях и на пустынных дорогах. К началу XX века монастырь приобрел славу северного Афона. После финской кампании в 1940 году Валаам стал советской территорией. Монахи покидали обитель. Некоторые из них обосновались в еще не закрытых русских монастырях, а некоторые переправлялись в Финляндию, основав там Нововалаамский монастырь. А древнюю Валаамскую обитель превратили сначала в интернат для инвалидов войны, а затем в музей. Полное разорение опять постигло святой Валаам. В 1989 году монастырь, наконец, вернули православной церкви, и с того времени началось здесь постепенное восстановление храмов, зданий и иноческого жития.

В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучало величание святым русского севера обиходного распева.

0: «Когда дети в беде» – цикл программ о защите несовершеннолетних в тяжелой жизненной ситуации. Программа выходит при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Елена Обламская. Сегодня в цикле передач о мероприятиях, направленных на защиту прав и интересов несовершеннолетних в трудных жизненных обстоятельствах, мы расскажем о театре. Возможно, немного неожиданно, но все мы знаем, что театр – это эффективный инструмент обучения, воспитания и формирования личности. Театр помогает расти, дает возможность раскрыться каждому ребенку, пришедшему в зрительный зал или же на любительские подмостки. О творческих формах работы рассказывает Наталья Владимировна Жбанова, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
2: У нас очень хорошая форма работы – домашний театр, педагогический домашний театр. Каждый год у нас поставятся постановки, целые спектакли. Ко всем праздникам – блокада, победа, Новый год, День учителя. И в этих представлениях участвуют как дети, так и сотрудники. У нас свой есть режиссер-постановщик, который тоже работает очень давно.
3: Дети легко идут в театр, хотят или
2: очень
3: стесняются?
2: Легко. Не стесняются. Я когда... Меня не пускают на репетиции, когда я смотрю сам спектакль, я поражаюсь. Этот двоечник, он роль свою знает досконально. Наверное, мне было бы тяжело уже выучить четко текст, а они вот ни разу не было, чтобы кто-то забыл свои слова, чтобы кто-то испугался и не стал... А у нас на каждый праздник полный зал. Наш зал вмещает до 80 человек. Да, и это для нас праздник, и для детей, и мы приглашаем их родителей, чтобы они посмотрели на своих детей. А многие же не знают, на что способен его ребенок. И когда он раскрывается вот так, то, конечно, это свой позитивный результат. Более того, мы в прошлом году проводили семейный спектакль, когда привлекали к участию родителей, они выступали в какой-то роли. Наш домашний театр – это наша фишка. Мы гордимся им. И, конечно, мы всегда приглашаем и родителей, и других специалистов, чтобы присутствовали на этих мероприятиях. Для нас это праздник.
3: Какой вы видите воспитательный, положительный психологический эффект для детей? Мало того, что они текст хорошо заучивают и память тренируют. Что еще вы наблюдаете потом? Что с детьми происходит?
2: Так, понимаете, театр – это же игра. Они очень любят многие себя показать. На репетициях они очень хорошо играют друг с другом, с сотрудниками. Им это интересно. Это носит какую-то живую нотку в пребывании в воспитательном доме.
3: Вовлекаются.
2: Вовлекаются, да. Во-первых, развитие памяти, развитие каких-то навыков. Во-вторых, все-таки они в спектакле проигрывают какие-то роли, которые для них, может быть, становятся показательными, к чему стремиться. Особенно у нас в дню снятия блокады, в дню победы очень большие представления касаемо истории всех военных лет. И для наших ребят это очень существенно. И ребята очень серьезно к этому относятся, очень серьезно играют свои роли.
1: В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия» существуют свои театральные традиции.
4: Меня зовут Косова Дарья Андреевна. Я работаю социальным педагогом.
3: Дарья Андреевна, у вас репетиция, насколько я слышала, да?
4: Это правда.
3: В каком таком театре?
4: У нас есть, у ребят, в первую очередь, есть занятия театральным искусством. Это давняя традиция нашего центра. И был некий перерыв. Но последние два года активно взрослые сотрудники тоже участвуют в постановках. Мы вместе создаем вот это волшебство спектакля. И вот будет спектакль. И мы репетируем.
3: А что вы сейчас готовите?
4: Тим Тайлер и «Проданный смех».
3: Вы сказали, мы участвуем. Это что значит? Вы вместе сочиняете сценарий? Или вы играете как актеры? Или вы постановочная часть?
4: Конкретно я играю.
3: И как долго уже вы этим занимаетесь?
4: Вот здесь, в этом театре, 2 года. Ну, я, наверное, небольшое исключение. Я сама занимаюсь в театральной студии очень много лет. Это большая часть меня с подросткового возраста. И до сих пор я тоже вот играю в любительском театре и так. Поэтому, когда появился еще здесь театр, конечно, я включилась, потому что, повторюсь, большая часть меня, мне это важно. Я и так в свободное время хожу на репетиции, играю в любительском театре «Чайка» на Новочеркасской. Приходите к нам, пожалуйста.
3: Спасибо. А вот
4: было.
3: Как вы видите это для сотрудников организации? Это некая терапия, скорее всего,
4: конечно,
3: да? Как это работает?
4: Ну, во-первых, театр – это всегда дело коллективное. И мне кажется, это самое интересное, что в театре существует. То есть каждый из нас как маленький винтик в большом механизме. И не только для сотрудников, для детей в первую очередь. Все это работает. Ты делаешь свою, может быть, небольшую роль. Не бывает маленьких ролей, правильно? Ты делаешь свое небольшое дело, и все вместе это превращается в такую сказку. Более того, я считаю, что немаловажно. В театре, естественно, является закулисная работа. Кто свет делает, кто-то реквизит делает. Это тоже все занимает. Ну вот я только играю у нас в театре нашем домашнем на Васильевском. А кто-то из сотрудников и дети тоже занимаются изготовлением декораций, реквизита. Еще у нас волонтеры очень сильно нам помогают. Они во время спектакля непосредственно за кулисами, помогают, как такие помощники-режиссеры, помогают говорить, кому когда выходить, контролируют, чтобы весь этот большой механизм, он работал. Коллектив только складывается именно как труппа театральная. Ну и, конечно, не все, возможно, дети увлекаются этим сразу же. Ну, вообще все люди разные, и не для всех, возможно, театральное искусство – это то, что надо.
3: То есть вы еще не гастролировали вместе?
4: О, нет, мы еще не гастролировали. Это более того, впереди. Все наши спектакли, они были пока что разово, мы их показывали. Даже то, что мы ставили, мы раз показали, и все. Пока такая история.
1: Когда началась работа с детьми у Яна Юрьевича Новосельского, руководителя и педагога театральной мастерской «Первые шаги на сцене» центра «Дом милосердия», узнаем в день закрытия сезона.
5: Если говорить действительно о работе профессиональной с детьми, то первая театральная студия, в которой я стал преподавать, появилась у меня в 16 лет. Так что, если сейчас мне 41, можно посчитать, что давно.
3: Ваша работа не только с детьми, но и с сотрудниками Дома милосердия. Что она привносит? Что она дает детям?
5: Я очень надеюсь, что детям, во-первых, она дает положительные эмоции, во-вторых, то, к чему мы вместе все стремимся и с сотрудниками, и с педагогами, и с хореографом, это раскрепощение, это снятие психологических зажимов через театр. И социализация для того, чтобы наши дети и подростки научились бы общаться друг с другом, помимо сотовых телефонов, соцсетей и всего остального. Живое общение друг с другом, живое общение со зрителем. И я согласен, что это большой стресс. Это всегда стресс и для профессиональных артистов. Выход на сцену с чем бы то ни было, с любым материалом. Поэтому, пройдя через этот стресс, человек становится лучше. Так или иначе, он познает нечто новое, что дает ему жизненные силы двигаться дальше. Я в это верю.
3: Но вы ведь не психолог, вы не применяете психологические методы, вы применяете именно театральные методы работы, и тем не менее вы убеждены, что это работает на психологическое здоровье человека во благо.
5: Я в этом не то что убежден, это просто факт, что все актерское мастерство, театральное, сценическая речь, ораторское искусство, все эти тренинги и занятия, они построены на психологии так или иначе. Это занятие на эмпатию, на взаимопонимание, на налаживание диалога, на партнерство друг с другом. Это первоочередное перед тем, как мы вообще выходим на сцену заниматься театром. Поэтому я думаю, что любой театральный педагог скажет вам, что театральная педагогика и психология – это практически одно и то же.
3: Как это воздействует на взрослых сотрудников, которые тоже принимают участие в ваших спектаклях?
5: Я могу сказать, что моя взрослая труппа, взрослый состав, как я их называю, они раньше также, видимо, не очень много занимались театром, во-первых. А во-вторых, с другой стороны, я не делю абсолютно на детей, подростков и взрослых. Когда приходят ко мне люди заниматься, они все становятся учениками. Поэтому разницы между ними нет. Это тот же самый тренинг, та же самая репетиция, то же самое снятие зажимов и раскрепощение.
3: Как строится ваша работа? Тренинги, занятия сцены речи, насколько они часты?
5: Хотелось бы, чтобы это было чаще, но у детей есть свое расписание, и наши занятия проходят в основном это два, в лучшем случае, три раза в неделю. Когда все получается и никто не болеет, то и в идеальном варианте, когда у нас есть время, это сначала некая разминка, тренинг. Я сам решаю, что это будет. Либо актерские игры, либо это пластика движенческие, либо это речь. И потом начинается репетиция. Чем ближе к спектаклю, к сожалению, у нас уже не всегда хватает времени для того, чтобы заниматься тренингом. И мы много просто репетируем, что, конечно, иногда утомляет и меня, и артистов. Но это тоже требуется, потому что чем ближе спектакль, тем больше требуется подготовки.
3: У вас буквально вчера была премьера, и я вас поздравляю.
5: Спасибо.
3: И это было событие?
5: Я уверен, что да. Могу сказать сразу, что мне понравилось. Конечно, я как режиссер, постановщик, всегда найду к чему придраться, и самому к себе я придираюсь достаточно жестко. И могу сказать так, что мы сыграли хорошо, но могли лучше.
3: К вам приходит обратная связь. Дети вам что-то рассказывают о том, что с ними произошло, пока вы делали этот спектакль вплоть до премьеры. Делятся они?
5: Не буду скрывать, что чаще, чем ближе к спектаклю, они просто говорят, что они устали, и давайте мы уже не будем репетировать. Это правда, вот они стоят рядом, и чаще всего они говорят уже так, потому что, по их мнению, все готово. Они говорят, так все уже готово, все готово. Потому что они не видят со стороны, а я знаю, что еще можно усилить, добавить в эмоциональном плане, и понимаю, что повторение всегда должно быть, потому что на сцене происходит удивительная вещь от страха. Ты забываешь все, и ты забываешь тексты, мизансцены, ты забываешь, что вообще надо выйти на сцену. И такие случаи у нас бывали, мы искали наших молодых артистов за кулисами, потому что они просто забывают, что надо сейчас появиться. Делятся... То, чем они делятся, мы узнаем вот сейчас, буквально, надеюсь, через 20 минут у нас начнется поздравительная встреча, вечеринка, можно это так назвать, празднование премьеры, и мы обязательно спросим у каждого, как он это пережил вчерашний день. Кто-то говорит, о, все круто, у меня все получилось. Кто-то говорит, что, там что-то было не так. Это абсолютно индивидуально и относится сугубо к каждому артисту. Все рады, что это случилось, это вот общее.
1: С пожеланиями, чтобы театр случился в жизни каждого ребенка. Эту передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 5 Людвига ван Бетховена в исполнении Вильгельма Вакхауса и Венского филармонического оркестра под управлением Ханса Шмидта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Министерство культуры России и Росконгресс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписание документа

хорового пения в медицинских организациях. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров, народному артисту России Валерию Гергиеву за активное участие в подготовке общественно значимых мероприятий. В распоряжении главы государства также отмечены начальник отдела Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Лев Остапчук, директор фонда Международной премии мира имени Толстого Даку Завгаев и другие. Библиотека «Шкаф», которая находится в Красногвардейском районе Петербурга, запускает бесплатный архитектурный лагерь для детей от 12 до 14 лет. В программе лекции по архитектуре и истории Петербурга, занятия по рисунку и живописи, коллажу и конструированию. Ребят также ждут тематические прогулки и мастер-классы на свежем воздухе. Количество мест ограничено. Чтобы попасть в лагерь, необходимо заполнить анкету и выполнить творческое задание. Заявки принимаются до 12 июля. Лагерь стартует 28 июля и продлится до 6 августа. Государственный институт русского языка имени Пушкина может стать единым научно-методическим центром, который будет координировать продвижение русского языка за рубежом. Проект документа, закрепляющего за учреждением соответствующий статус, поручил подготовить президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Предполагается, что институт будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку для иностранных студентов, а также участвовать в организации деятельности соответствующих образовательных площадок. Всероссийский конкурс «Золото русской литературы» принимает заявки. К участию приглашают российских авторов старше 16 лет, которые пишут оригинальные произведения на русском языке. В программе состязания две номинации – проза и поэзия. Участие бесплатное. Финалистов отборочного этапа пригласят в литературный кемпинг «Война и мир» неподалеку от усадьбы Никольская-Вяземская. Участников ждут лекции, путешествия по местам жизни и творчества русских классиков Толстого, Тургенева и Фета, а также выступления под открытым небом в литературных местах. Победителей наградят дипломами и денежными призами. Финал конкурса состоится 22 августа. Литературный музей представил выставку «Писатель многосторонней силы», посвященную 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина. Выставка выстроена вокруг произведений, биографических ситуаций и языка писателя. Экспозицию можно увидеть в доме Ильи Остроухова в Трубниках. В качестве связующей нити выбраны факты, тексты и материалы, объединенные компонентом «Сила», что обыгрывает название всей выставки. Разделы выставки «Сила стереотипов», стереотипов, поиск силы, сила устоев, сила трения, сила событий, сила гротеска, сила слова и сила сопротивления среды позволяют выделить наиболее значимые эпизоды в писательской и государственной деятельности литератора. Определение «писатель многосторонней силы» принадлежит критику Александру Дружинину. 44-й международный фестиваль имени Сергея Рахманинова пройдет 11 и 12 июля в Тамбовской области. Известные исполнители классики и джаза соберутся в музее-заповеднике Ивановка, любимой усадьбе композитора. Здесь прозвучат малоизвестные сочинения Рахманинова для фортепиано, пройдет марафон на Карильоне, состоятся джазовые и камерные концерты. На фестивале впервые выступит британский пианист Фредерик Кемпф. Также среди участников скрипачи Павел Милюков и Арсения Сибилева, трубач-виртуоз Вадим Эленкрик, музыканты из Китая, Японии и Бельгии, академический симфонический оркестр имени Рахманинова. Кроме концертов, зрители смогут посетить лекции, экскурсии и перформансы. В России за один год почти на 20% вырос спрос на частные уроки игры на фортепиано. Одновременно на 45% увеличилось число предложений от преподавателей. Таковы данные исследования сервиса «Авито услуги», которые приводит ТАСС. Анализ показал, что заметную динамику демонстрируют и другие музыкальные направления.

Спрос на уроки игры на скрипке за год увеличился на 12%, на барабанах на 11%. Средняя стоимость одного занятия на всех музыкальных инструментах составила 1000 рублей. В Нижнем Новгороде завершился 10-й фестиваль нового российского кино «Горький фест». Лучшим фильмом признана картина «Тихие смыслы» Александры Андроновой и Антона Белоусова. Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко за работу «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде». Награду за драматургию получил фильм Виталия Суслина «Снежинка и снеговик». Приз за лучшее музыкальное решение получила картина «Ось» Кирилла Верхозина. Награду с режиссером разделила композитор Наталья Гришанина. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. В субботу, 11 июля, переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В воскресенье, 12 июля, также переменная облачность, без осадков, возможно, гроза. Температура плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие петербуржцы и все, кто сейчас нас слышит.
0: Да, мы не знаем, когда эта запись выйдет в эфир, но не так уж и страшно, потому что премьера фильма, которого мы сегодня обсуждаем, состоялась почти 2 года назад. Состоялась она в Америке, а поскольку это американский фильм, прежде всего показали там, хотя режиссер британец, приуроченная к дате одного из первых сражений гражданской войны в XIX веке. Здесь речь пойдет о гражданской войне в современной Америке. Это немного сюжет альтернативной истории. В оригинале называется Civil War, гражданская война, но на русский перевели как падение империи, придав этому необходимый драматизм и пафос.
1: И пожелание с нашей стороны.
0: Да, видимо так. Видимо так. Режиссер, британский автор, переводчик, режиссер и сценарист таких фильмов, как «28 дней спустя», про апокалипсис, случившийся из-за всемирного заражения. У него есть еще научная фантастика «Аннигиляция». Но сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом реалистичном, несмотря на полностью выдуманный сюжет, пожалуй, самом реалистичном и с попыткой передать внутреннее правдоподобие и логику войны фильме «Гражданская война». Да. Падение
1: там
0: империи.
1: Падение империи, да.
0: Да.
1: Что такое альтернативная история?
0: Альтернативная за счет того, что берутся в расчет не современные реалии, а что-то к ним присовокупляется.
1: Именно
0: утверждается,
1: как...
0: что это современность. Но этого президента, который там фигурирует, никогда не было, хотя тут есть явные
1: поклоны. Президента, который заварил
0: сторону.
1: Кашу, и началась гражданская
0: да.
1: война в стране.
0: Да.
1: Да? Штаты разделились, и пошел воевать север с югом, юг с западом, запад, все против всех. И непонятно, на какой стороне правда. И, собственно, главной целью наших героев – взять интервью у этого президента. А наши герои – журналисты, они представители прессы, то есть те, кто неприкасаем. Должен
0: казалось
1: быть,
0: бы.
1: Да, в военных действиях, но это те люди, которые отражают и фиксируют для нас эту реальность, как будто бы с целью вразумить человечество своими выразительными снимками, что, мол, где такое безобразие, оно быть не должно. Вот. Что ты спросил, какое у меня чувство в просмотре этого фильма?
0: Да. Ты смотрел впервые, я пересматривал.
1: Ну, прекрасно. У меня ощущение непроходящей мерзости после этого фильма, потому что это не оценочное суждение о самой картине, это то, что я испытываю, это просто мое переживание. Я подозреваю, что именно эту задачу, скорее всего, и закладывал режиссер, потому что если бы здесь для нас были определены какие-то силы добра, силы зла, или какая-нибудь правильная идея или неправильная идея, то в данном случае воюет вся страна внутри себя, все друг с другом, воюют по прихоти одного нарциссического персонажа, которого мы толком даже не видим, мы не знаем ни его характера, это не исследование, допустим, «Психология Адольфа Гитлера», это не фильм «Бункер», где даются последние дни войны, и мы видим крушение империи германской, которая, мы понимаем, была построена на определенной идее, чудовищной и страшной, но все-таки вполне выраженной и сформулированной идеей, которая пришла в голову одному маньяку. А здесь мы не понимаем даже, за какую идею, собственно говоря, идет битва, то есть мы не понимаем предмета борьбы. Мы видим огромное количество крови, ужасов и так далее. Меня все время держит в напряжении от происходящего. Я, конечно, сопереживаю этим персонажам, потому что среди них есть девочка, которая взяла фотоаппарат и хочет, как старшая для нее абсолютная звезда, другой журналист, женщина, играющая главную роль, наверное, в этом фильме, да, и она... хочет также сделать свой великий снимок, и снимком этим оказывается, собственно говоря, прикрывшая ее, это старший товарищ, это фотограф, в тот момент, когда ее саму застрелят. В таком фильме, когда мне показывают когда мне показывают непрерывающийся ужас, это сейчас не о жанре, потому что это не фильм ужасов, а просто мне показывают непрерывающийся ужас, мне очень хочется в конце видеть, ради чего, собственно говоря, я все это переживал. Зачем я на все на это смотрел? Какой из этого сделать вывод, выход? Что произошло с героями, которые оказались по структуре и построению фильма, собственно говоря, в обыкновенном боевике? И, но порадоваться радостью того, что они преодолели сражение и вышли из него частично живыми, тоже не представляется возможности, потому что главная цель всей этой истории – это пять как будто бы хороших боевиков, солдат, которые таки прикончили этого президента, и вот над его телом, как над телом убитого африканского носорога, улыбающийся охотник, они со смайликами, значит, все, подняв автоматы вверх, они застыли в снимке этой девочки, младшей героини в этом сюжете. У меня вопрос просто огромный. Это не к фильму вопрос. Это вопрос... Да, я испытываю вот это вот мерзкое ощущение от ужаса войны. Я не понимаю... Во имя чего, собственно говоря, как же... То есть меня что, он хочет остановить от этого, что, типа, воевать нехорошо? Эта идея довольно малая для того, чтобы растягивать ее на фактически двухчасовое действие фильма. Мне аналитически нравится, как построено то, что ты называешь альтернативной историей. Потому что империя... Хотя этого слова нет в названии, в оригинальном, да, как ты говоришь, да, империя не воюет на своей территории. Империя всегда воюет на чужих территориях. В этом ее залог. Как только в империи начинаются какие-нибудь неполадки, непорядки, волнения и так далее, она затевает войнушку где-нибудь на периферии, где-нибудь за своими границами, чтобы оттянуть общее напряжение в ту сторону, бросить пропагандистски какую-нибудь идейку другую и так далее. И вот здесь, мне кажется, аналитический ход заключается в том, что... А что, если бы вдруг случилась эта война в самой империи? То есть то, как ведет себя империя за пределами самой себя, чтобы сохранить себя, грубо говоря, чтобы не сохранить себя, а, как мы однозначно совершенно понимаем, в этом фильме это все происходит по манию одного человека и его кабинета, и тех, кто имеет интересы, находясь рядом с ним. А он безумец. Он безумец, вернее, не просто безумец, нам даже маньяка не показывают. Он в самом начале репетирует речь перед тем, как обратиться к собравшимся, к пленуму, да, и он говорит о том, что ситуация под контролем, что те и те штаты сейчас сдадутся, сепаратисты отступят и так далее. И мы понимаем, что он врет, как любой диктатор в этой ситуации, что это все полное вранье, потому что на самом деле вокруг кровища, везде разлом, и из людей, которые до этого жили какой-то мирной жизнью, я не знаю, фермерской или какой угодно, да, из людей выпущено то огромное количество хтонического и деструктивного начала, да, и, собственно говоря, вот на этом мы бесконечно переживаем и перемалываем, мы зрители в данном уже случае, в каких формах все это может происходить, когда даже там есть интересная сцена, когда они оказываются вдруг в городе, который как будто бы не знает о том, что идет эта гражданская война, там полный мир, ни одной разбитой витрины, работающие магазины, вялая, медленно сидящая, читающая книжку девушка за кассой, пожалуйста, проходите, здесь как будто бы ничего этого нет. Но, и знаешь, вот самая такая удивительная... И эта сцена дана для того, чтобы, наверное, по двум причинам. Первое, когда герои там оказываются, эти журналисты, едущие с задачей взять интервью у президента, затеявшего гражданскую войну, когда они там оказываются, они не верят в эту реальность, в том плане, что они уже не могут психологически выйти из военной реальности. Они смотрят на этот мир как на что-то невозможное в том плане, что они ему уже совершенно не присущи. Это люди, вот в этом, может быть, кстати говоря, есть идея. Эти люди, они уже не могут жить ничем, кроме войны. У них уже изменено сознание. Человек, прошедший через этот опыт, через опыт этого бессмысленного, жестокого способа существования, он к мирной жизни уже вернуться не сможет. И второй момент, когда они выходят из этой лавочки, из этого магазина на мирную улочку, где нет ни одного, значит, разрыва, пожара, проломленного дома или чего-то еще. Они обращают внимание, что на всех крышах стоят снайперы, охрана и прочее, прочее, прочее. То есть вот цена того мира, какой возможен после всего случившегося. Зачем я на все это смотрю? Что я из этого должен? Если бы передо мной стоял... Вернее, не передо мной, если бы я видел историю морального выбора героини, девочки, да, которую, по идее, надо бы спасти ее душу, да, кем она станет, пройдя все это. Она хочет быть такой же мужественной. Здесь сама идея, вот это, как сказать, журналистского бесстрашия, она ставится под сомнение. В моем представлении. Она ставится под сомнение, потому что эти люди, которые фиксируют этот ужас, кошмар и так далее, борются за выразительность кадра, которые должны отсечь в себе любые рефлексии. Сейчас главное не уйти в тему, а насколько журналисты нравственно имеют право и прочее, прочее. Но я хочу... они уже оказываются в цепочке, в которой невозможно встать в ситуации выбора. Она ничего не выбирает, эта девочка. Она просто, как любой киллер или там, я не знаю, солдат, его первое убийство, как по штампу говорят, да, человек испытывает тошноту, человек испытывает физический ужас, а дальше привыкает и воюет себе дальше. Вот, собственно говоря, эту прививку этим ужасом она и получает. Этот ребенок, эта девочка. И в итоге она сфотографирует женщину, которая была ее кумиром, и которая, когда это вылезет в последних кадрах на самую опасную огневую позицию, чтобы сделать выразительный снимок, та ее прикроет с собой. И последний снимок — это лицо женщины, которая была ее мечтой, ее кумиром, ее примером и чем угодно. Зачем я смотрю это кино? Что мне это кино сообщает? Есть ли в нем самом есть ли какой-то выход, ставится ли... То есть там никто ничего не решает ни в одном месте. А война — это, мне кажется, война как тема в искусстве — это ситуация принятия решений, это ситуация моральных выборов. Здесь никаких моральных выборов нет, потому что все оказываются в тотальном окружении чудовищной жестокости, в которой надо только бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, спасаться, спасаться, спасаться, и дальше больше. Вот. Такое у меня... чувство от этого фильма. Я сразу параллельно вспоминаю другую картину про другого фотографа. Это документальное кино. Это Вим Вендерс. Мы говорили об этой картине довольно подробно. Это «Соль земли», где человек как раз пережил, находясь в разных точках катастроф этой планеты, он пережил разочарование в человечестве. Когда он увидел очень похожие кадры на те, что показывали на Нюрнбергском процессе, когда экскаваторами сгребают в ямы тела, расчищая территорию Аушвица или какого-то любого другого концлагеря. То же самое происходит спустя 30-40 лет. Происходит в Африке, на Сомали. Точно то же самое происходит во всех горячих точках. И он понял, что человечество в этом смысле неисправимо. Но там есть огромный запас надежды того, что мы призваны не указывать на болезни общества или человечества. Мы призваны не тыкать пальцем и искать виновного в этой ситуации. Мы призваны, по подобию Божию сотворены, что мы должны быть сотворцами, мы должны творчески преодолевать, я не знаю, в своем ли малом круге или как угодно, но наше дело — это исправлять, что возможно исправлять. Вот это, мне кажется, очень важно. И тот человек, и это он не единственный герой Вима Вендерса, таких случаев много, тот человек начал заселять обезвоженные территории вокруг своего родного поместья и засадил лесами гектары, да больше просто там огромные территории, возродил леса, и от этого возродился микроклимат экологический, да? И вот это дело человеческое, вот это дело настоящее, и там понятна цена всем этим агоническим страстям военным и прочим. Прочее, прочее. Для меня в этом фильме, то есть, понимаешь, например, Голдинг в «Повелителе мух», он исследует психологию все-таки человеческую. Он видит, как даже в детском коллективе, да, вдруг возникает модель фашистского государства. Один становится вождем, собирает вокруг себя кучку защиты, и выстраивается вся цепочка. Это, оказывается, есть в самом человеке, даже в сам... Там то исследование, которое мне философски и по-человечески помогает понять эту ситуацию. Я понимаю, про что это, про что Голдинг. Я понимаю, про что Оруэлл, 1984. Да? Ребята, не допустите, потому что в пределе то, куда сейчас идет тенденция нашего развития со всей его цивилизацией, да, это может привести вот к таким результатам. Здесь сегодня... Ты говоришь, вот современные сегодняшние реалии, действительно, это абсолютно сегодняшние реалии. Просто вся, весь поворот, шутка в том, что они локальные войны империй просто перевели на территорию самой империи. И вот что получается, ни лучше, ни хуже, понимаешь? Просто мы можем жить в теплом защищенном городе, в удаленном месте, и как бы понимать, что где-то там происходит какая-то беда и катастрофа, но это не с нами, и здесь мы защищены. А беда и катастрофа, она именно такая, как в этом фильме явлено, из которой нет выхода, из которой, в которой невозможно продохнуть. Вот.
0: Давай я подхвачу тебя и отвечу на несколько в пандан твоих замечаний и идей. Да, вот действительно, Гарланд специально снимает фильм про войну без всякого контекста, бэкграунда, он ничего нам не объясняет и в конце тоже не объяснит ни о причинах, ни об истории, что к этому привело, кто с кем конкретно. Тут лишь обозначено, что два абсолютно противоположных идеологически и исторически сложившихся штата Калифорния и Техас, как сепаратисты, объединились против правительственных войск, то есть до какой степени саморазрушения дошла страна и насколько глубок идеологический раскол, что как бы плюс и минус объединились в одну большую силу. И когда мы в этом своеобразном... Это скрещение жанров, в котором всегда работает Гарланд. Это одновременно роуд-муви и апокалипсис, и история становления и взросления, и триллер, и боевик. В общем, когда мы вместе с героями в машине путешествуем сквозь страну и попадаем в разные ситуации разной степени тяжести и кошмара, мы действительно тоже не представляем, на какой из сторон, за исключением где-то к середине относящейся сцены, где они вместе с сепаратистами абсолютно вблизи к ним, делают снимки. Это тот момент, когда девочка делает свой первый удачный снимок, и за ее спиной стоит героиня Ли. Ее играет Кирстен Данс, это главная героиня этого фильма, да, журналистка, которая начала потихоньку разочаровываться в своих идеях и ценностях. И она уже не делает этих снимков. Здесь явно видна линия передачи как наследства, как преемственности этой профессии, этой идеи. И когда они прорываются с большими потерями вовнутрь этого здания, и оставшиеся там осколки... люди правительственной армии, которые отстреливались, их потом тут же...
1: Просто такого... расстреляют над ямой, и все.
0: И мы замечаем еще и под бодрую музыку, хотя песни здесь подобраны так, что по смыслу они контекстуально совпадают. Мы замечаем, что они довольно дружелюбно взаимодействуют, как минимум, тот, что водитель, интервьюер, журналист, друг женщины-фотографа Ли, ее соратник. И мы понимаем, что все-таки, несмотря на то, что эти журналисты бесспорно профессионалы своего дела, нам говорят, что Ли стала самым молодым фотографом «Магнума», где она прошла десятки военных конфликтов вдалеке от США, они себя называют, так сказать, посредниками правды. Они несут некую нейтральную картинку, они всего лишь свидетели. Их дело не интерпретировать, их дело не спасать, они просто передают информацию в объективной ее реальности. Но они все-таки занимают эту сторону. Они с этими сепаратистами общаются, смеются, курят с ними, празднуют эту победу, так или иначе, каждый из них по-своему. Это история про то, что какую бы профессию, какой бы для тебя она ни казалась, так сказать, объективной и абсолютно не занимаешь ничью из сторон, все равно, будучи человеком, ты не можешь не принимать сторону. И... это одна из идей, которая для меня объединяется в концепцию фильма. Для меня падение империи — это прежде всего история о глобальных заблуждениях. и глобальных, и малых, но просто о системе заблуждений человечества и этих героев в целом. Потому что что происходит в сюжетной линии вот этой женщины, да, Ли? В самом начале она предстаёт как бескомпромиссный и совершенно гуманистических взглядов человек, который спасает, помогает своим, как она девочку в одной из первых сцен, да, помогает ей спастись от взрыва и в дальнейшем становится против своей воли ее наставницей. И по ходу этого фильма, когда она раскрывается в личных разговорах уже со своим наставником, с старшим журналистом, который четвертым едет в их компании в машине, она говорит, что для нее это уже не те идеалы, которые она преследовала всю свою жизнь. И как журналист она себя считает провалившей свою миссию. Она себя в первую очередь винит, и ей наставник об этом говорит. Ты строга к девочке, но потому что ты и к себе строга, ты принимаешь на себя ответственность того, что ты, твои снимки ничего не поменяли. Ты снимала кучу конфликтов там-то и там-то и там-то, сейчас конфликт в своей родной стране. Ничем это не помогло, и вот это принятие бессмысленности действий в своей профессии, которую ты считал своим священным долгом, и ты продолжаешь это делать, возможно, автоматически, потому что не можешь перестать, потому что действительно все они, каждый в отдельности, являются адреналиновыми наркоманами и признают это, что в обычной жизни им было бы скучно, им необходимо быть на поле боя, им необходимо быть там, где случаются катастрофы, потому что это уже и какой-то склад психологический тех, кто движим идеями, но потом становится еще и одержим этими событиями, которые экстремальные, которые обнажают суть человека. Вот там им надо быть, чтобы схватить какую-то экзистенциальную суть. Но, по сути, все это остается старым и прежним, старым как мир, потому что ты продолжаешь документировать эти зверства. Это в тебе ничего не меняет, ты только становишься более закоснелым и чаявшимся, внутри тебя полная пустота. И при этом ты бежишь от той мысли, что это ничего не спасает и не помогает. Это действительно абсурдная профессия. Журналист в современном веке. Кому нужны эти снимки? Для кого они снимают? Кто будет это смотреть? Кто будет читать интервью с президентом? Потому что те, кто на их стороне или те, кого они могут идентифицировать как своих, они были там. Те, кто не был там, будет сомневаться так или иначе, потому что волна фейков и дискредитации информации, нет объективной информации. Но почему-то до сих пор есть, и почему-то Гарланду необходимо выбрать даже девочку поколения зумеров, которая снимает на пленочный фотоаппарат какую-то саму суть происходящего, реальность, не заклейменную фильтрами, интерпретациями и взглядами даже самого журналиста. Просто снять и вот назвать это правдой. Смотрите, это оголенный нерв, что это правда в последней инстанции. Но это не так, потому что любой медиум так или иначе ограничивает уже хотя бы границами кадра происходящее. Это все еще пазл, но не вся картина. Вот это противоречие документалиста, хроникера, тот, кто потом будет передавать как посредник информацию о происходящих жутких событиях, огромное заблуждение, что все это все еще принятие стороны той или иной, все это еще ограничение информации, которую ты передаешь.
1: А страна-то, она есть только одна.
0: Человеческая.
1: В этом фильме. И она, на самом деле, я сказал, что выхода никакого нет и так далее, но там просто есть один кадр буквально, когда они оказываются... Среди дороги лежит убитый каким-то снайпером человек. Mm-hmm. На чьей стороне этот снайпер, неизвестно. Два других снайпера его караулят в прикрытии большой фуры. И герои... лежат лицами в землю, фактически, прикрываясь от его пуль. И там просто простой операторский прием по указанию режиссера, перевод фокуса глазами этой Ли, переводится фокус со снайпера на траву, в которой он лежит, и там цветочки, это клевер колышется в ветре, да, и какие-то там такие незабудки. Вот Это на одно мгновение в фильме происходит. Больше этого перевода фокуса нет нигде. В то, что существует трава, что существует живой мир, что вся эта бойня идет исключительно на уровне человеческих несогласий, что это вот такой развернувшийся в своем пределе Вавилон, когда уже и попытки договориться никакой нет, потому что само по себе разногласие, оно, собственно говоря, и начинает править всем.
0: Да, вот краткость в самом диалоге. Вы знаете, кто там засел? Какую он сторону принял? Ты что, нас не слышал? Он хотел нас убить, поэтому мы хотим убить его. Все, вот это квинтэссенция любого конфликта и войны человечества за всю его историю.
1: В связи с тобою сказанным, я хочу вспомнить свои ощущения, когда мы получали с экранов телевизоров, когда мы получали сводки и события, когда происходили какие бы то ни было террористические акты или какие-то катастрофы случались, да, или, ну, вот, например, Норд-Ост. Я помню, как огромное количество журналистского шума в борьбе за то, кто даст более горячую информацию, что создавалась эта реальность бодоражащая, тревожащая, волнующая. И когда вообще сама по себе тональность человеческого голоса, она уходила. И мне казалось зачастую, вернее, я так это ощущал, зачастую хотелось поставить вопрос об этичности public relation, об этичности нагнетания. Вот в ситуации, например, когда взяты заложники, да, тот же самый Норд-Ост, но это же и было целью тех людей, которые захватили Норд-Ост, создать максимальный шум по этому поводу и привлечь к себе какое-то внимание. И этот шум как раз обеспечивали журналисты. И этот шум как раз обеспечивали все каналы. Это сразу вот эта вот такая штампованная интонация важного, ответственного, пафосного какого-то заявления со всех сторон идет вот такая тревога, и страна начинает жить тревогой. И понятно только одно, но нужно где-то спускать воздух, нужно где-то спускать это напряжение, нужно где-то, наоборот, разжижать все это, что журналисты, вернее, не журналисты, я сейчас не о профессии, не о личности говорю, а о том, что вообще-то с терроризмом идет просто рука об руку вся эта история. Для меня абсолютно. Я понимаю, что на совести средств массовой информации, которые даже пытаются в этом дьявольская уловка, даже пытаются оказаться на стороне, условно говоря, правды, да, все равно стоит та же ажиотация, которая поддерживает деструктивную силу крушения и прочее, прочее, прочее. Знаешь, вот вчера, не вчера, мы же не знаем, когда у нас будет эфир, да, вот 19 мая в Питере была аномальная жара, и по этому поводу мои ученики, режиссеры, они предложили где-нибудь на природе провести урок, и мы в Таврическом саду, где огромное количество людей гуляло с собаками, на траве девочки занимались какими-то упражнениями, кто-то пел под гитару. И вот это вот такое мирное, прекраснейшее благополучие за оградой сада, вот этой самой огражденной, цветет сирень, в пике цветения все внезапно, и сирень, и яблони чудесные. И мы вышли после первой части нашего, ну, это даже уроком не назовешь, нашей беседы. Мне это так напомнило, знаешь, немножечко такую платоновскую академию, когда в портиках гуляли, значит, философы, и они на прогулке о чем-то там между собой разговаривали. Мне показалось, что невероятно продуктивно мы как-то общались, и мы вышли взять кофе в перерыве нашей встречи в булочный Вольчик напротив кинотеатра «Ленинград». И один из студентов говорит: а я впервые вижу это здание. Я так удивился, он впервые видит это здание, кинотеатра «Ленинград». Я говорю: ты можешь себе представить, что от него до Чернышевской станции метро, то есть через всю Фурштадтскую, которая пересекает улицы Чернышевского, да, стояли огромные очереди в этот кинотеатр. И люди стояли в очереди, чтобы попасть на картину Германа «Проверка на дорогах». Или Тенгиза Абуладзе «Покаяние». И вот тут я увидел вот эту удивительную вещь. Я все думаю, а чем мне удивить-то моих студентов? Я им рассказываю какие-то меня крайне волнующие вещи. Они так внимательно слушают, ну, так поддаются интонации, восторга моего или что-то еще. А здесь я вижу широко распахнутые глаза. Мальчик меня спрашивает: как очередь в кинотеатр от кинотеатра до метро Чернышевская? И я понимаю, передо мной поколение, которое даже уже не видит полных залов. Оно не видит, зачем стояли люди, что их объединяло. В мороз, это было зимой, Люди стояли в мороз, стоял я, рядом со мной стоял Алексей Романович, а я знаю, что он бывший гулаговский узник. Кто стоял в этих очередях, чтобы посмотреть 14 лет лежавшую на полке картину? Люди захотели другой жизни. Им предложили ту правду, которая прежней жизнью, застоем, она была категорически закрыта и сложена на полку, потому что правды реально боялись. Да? И люди были в этом единодушны. Это было общее делание. Это были полные залы в кинотеатрах. Это были огромные очереди. Чуть раньше. «Современник», «Таганка». Людям нужно было это слово «правда». Людям нужно было вокруг какого человеческого импульса быть собранными, объединенными, быть в общении. Потому что так уже и залгался и кричал любой идеологический язык в то время. Я понимаю, что сейчас передо мной поколение, и они мне задают простой конкретный вопрос. А когда залы перестали быть полными? И я стал думать над нашей историей. Я стал думать о том, как вот это 86-й год, эти огромные очереди. Дальше еще идет интерес. Выходят картины на злободневные темы. Выходит огромное количество литературы, которая была до этого под запретом. И люди жадно сметают книги с полок. Они начинают жадно читать, казалось бы. Вот. И потом, 91-й год, вся Москва вышла на улицы. И весь Ленинград вышел на улицы. Он еще не становится Петербургом. Он через несколько дней станет Петербургом, да? Переворачиваются троллейбусы, автобусы, строятся баррикады. Люди не хотят возвращения в этот тупиковый кошмар, когда четыре идиота устроили это ГКЧП, понимаешь? Ну, не четыре, их было побольше, но четверо там всю эту историю возглавляли. Однозначно. Те рассчитывали на прежний страх, на то, что скованные репрессиями, скованные постоянным подавлением и так далее, люди не вышли, люди вышли. И эти люди чувствовали себя очень ярко, сильно, мощно и так далее. Что было дальше? Потом 93-й год, и стрельба по Белому дому, и снова всеобщее, это всеобщее дело. И дальше 98-й год, я сейчас не хочу говорить о финансовых причинах, дефолт, когда все вдруг поняли, что всех обманули. Что все, что строилось на порыве душевном, на порыве образовательном, на порыве желания перемен, что этими идеями на самом деле можно жить. Люди сидели в экранах телевизоров, отслеживали все эти съезды, улицы пустые были. Я помню, как шел мимо гостиного двора Олег Валерьянович Басилашвили с приемничком и слушал трансляцию той важной для него передачи, которую он не имел возможности смотреть, потому что он шел в Большой драматический театр репетировать, потому что туда, в Большой драматический театр, набьются битком люди и будут слушать и смотреть слово и игру о правде, говоримую там. Что случилось? И вдруг все поняли, что обман. Обман и здесь. И это перестало быть общим. И люди перестали собираться. И началось разобщение. И вот на этом разобщении так просто, оказывается, управлять, манипулировать, двигать в любую сторону. Но как мы еще недавно мы ощущали там какую-то свою, каждый лично, гражданскую, политическую значимость, что от нашего голоса может быть что-то зависит. Если мы куда-то выйдем и что-то скажем, что-то может произойти. По щелчку отмена. По щелчку. И вот мы видим эту гражданскую войну, которая не имеет ни причин, ни целей. Непонятно, кто вокруг чего объединится. И думается, что где выкачан воздух, где забрано слово правды, которая правит, которая исправит, которая соберет вокруг чего живого все это соберется. И оказывается, что вместе со всеми средствами массовой информации, со всеми журналистскими подвигами, со всеми выразительнейшими снимками катастроф, вся эта машина реально катится просто колесницей под откос и валится в какую-то пропасть, из которой уже нет выхода. И внутри этой истории есть там какая-то человеческая надежда или нет? Наверное, она за кадром, в нашем ожидании того, что когда девочка увидит ценность последнего кадра, лежащая фигура убитого, никому не нужного, пожилого человека, и рядом вот эти улыбающиеся ребята, вот снимок, к которому она прошла через огромное количество испытаний, тревог, потерь, боли, крови, сострадания. И, наверное, в этот момент, видимо, у нее должно случиться переосмысление. У меня мерзость от всего увиденного, а у нее, наверное, все-таки начнется переосмысление. Там есть одна еще очень важная, такая тоже дающая надежду, фраза. Вот, как я сказал, о единственном кадре, где переводится фокус с испуганных лиц на траву и цветы в этой траве. Точно так же, когда они сидят, палаточный лагерь, значит, беженцев, они сидят на ступенях бывшего какого-то стадиона, да, и она готовится проявить свои пленки. И она достает из-за пояса джинс, прижатый к телу бутылек, и говорит: главный секрет проявителя, девочка говорит, в том, что он должен быть температурой человеческого тела. Вот, мне кажется, это ее понимание, и она в этой формулировке видит, чувствует и понимает ту главную тайну. Что такое тайна в данном случае? Это то, что оказывается незамеченным, невоспринятым, невостребованным в ситуации этого огромного шума. А главная тайна — это тепло человеческого тела. Только оно дает проявителю фотопленки те необходимые свойства, при которых он срабатывает так, что кадр становится, я не знаю, живым там или каким угодно и так далее, что у нее, у этой девочки, есть возможность отката к этим, после всех пережитых ужасов, к этим, а то ли я снимала, а там ли я была, к этим простым и важным, в первую очередь, человеческим критериям.
0: Да, ситуация с девочкой, которая только начала свой путь по стопам своих героев, а там упоминается еще и такая фотокорреспондентка, как Ли Миллер, первая женщина-фотограф, которая снимала в концентрационных лагерях сразу вот после этого, и ее снимки стали всенародно известны, опубликованы. И наша героиня Кирстен Данст ее играет, Ли, как бы не названа в честь ее, но имена у нее совпадают. И вот, возможно, девочка пойдет по ее стопам не только в профессии, но и в плане эволюции личности, потому что мы видим вот эту Ли не только разочаровывающуюся и снедаемой муками совести и вины, потому что, как бы то ни было, фильм о нечеловеческих ужасах так или иначе манипулирует нашим сознанием, как и все медиумы, и так или иначе тема об этичности журналиста, который либо снимает, либо спасает, но если он не спасает, то он не журналист, потому что он подвергает уже и свою жизнь опасности, и тогда не передает информацию дальше, и не факт, что не ухудшит ситуацию, да, поэтому так важно для документалистов и кино, и фотографов не вмешиваться в ситуацию, быть действительно таким просто наблюдателем. Когда они разговаривают друг с другом, и та передает ей профессиональные секреты, Ли, девочка ее спрашивает: вот если бы меня застрелили...
1: Если бы меня казнили.
0: Если бы меня казнили, да. Ты бы меня снимала? И Ли отвечает, конечно. А ты бы что сделала? Конечно. А ты как думаешь? И мы подозреваем, что да. Ну вот, собственно, это ее профессия, что она уже циник вполне себе. Но ее преследуют вот эти флешбеки из прошлого, где она много-много раз видела ужасы, которые ее перелопатили и сделали уже настолько бесчувственной и разочаровавшейся в жизни, потому что она забыла, как выглядит нормальная жизнь. Потому что, как ты и говоришь, люди, оказывающиеся в этих экстремальных, нечеловеческих ситуациях, когда психика к этому адаптируется, для них это обыденно, для них это уже рутина и норма, вот творящиеся вокруг кошмары и ужасы. Только когда ты впервые оказываешься извне и еще помнишь о том, что мирная, счастливая, добрая жизнь где-то там есть, для тебя это все еще остается ужасом. Но когда ты внутри, ты привыкаешь к ней. И не, как она говорит своему Сэмми, другу, наставнику старшему, да, я не помню ничего из этой жизни, когда они оказываются в городке мирном. А он говорит, это единственное, что я помню. И вот говоришь ты, что моральных выборов здесь не было, но есть абсолютно два абсолютно четких, точных, выверенных действия, которые говорят о человечности, а не о выборе профессионального долга или каких-то идей. Первый — это когда Сэмми спасает их всех в замечательной сцене. Мы не будем ее описывать, но Племонс с красными очками, то ли красные, кровавые, то ли розовые, он сейчас готов их всех, но пока что он только развлекается и спрашивает их в абсолютно напряженной тишине, откуда они родом, кто
1: готов
0: они, являются
1: убить,
0: ли они...
1: Ты договаривай голову,
0: американцы. Да, он собирается их убить, но единственный, кто не пришел спасать девчонку, это вот этот старик, который появляется в самый нужный момент, сбивает этих солдат и быстро их оттуда вывозит ценой своей жизни, потому что ранение окажется смертельным. Итак, они теряют наставника. И Ли делает снимок его уже, к сожалению, мертвого через оконное стекло машины и удаляет.
1: Где пол лица?
0: Где пол лица и небо.
1: Где пол лица, перекрытые отражающимся в стекле автомобиля небосводом.
0: Прекрасный снимок, метафоричный и личный, но она его удаляет, потому что для нее это уже невозможное зрелище. То есть, пройдя через столькое, она не готова делиться вот этим. И когда эта история затрагивает лично ее, это не только вот слом «я не хочу больше этим заниматься», она идет против своих принципов, она возвращается к человечности, и в одной из финальных сцен, когда Белый дом штурмуют сепаратисты, наши герои следуют за ними, она видит, что девчонка вышла на линию боя, линию огня, чтобы сделать свой снимок, и мешает ей тоже ценой своей жизни. Вот тот момент, когда она тоже могла бы снимать, как умирает эта девчонка, как она могла, как она утверждала для всех нас. И девчонка думала, что сейчас она станет героиней снимка. Но на самом деле она становится автором снимка. И вот Ли и Сэмми — два человека, которые заявляют ценой своей жизни, ценой своего выбора, о единственном выборе, который остается, человеческий и жертвенный. В этой войне. Либо ты участвуешь даже как снимающий фотограф и потворствуешь распространению этого ужаса через изображение, о чем еще уже много-много раз говорилось, и Сьюзен Зонтак, да, эти жестокости фотографий, распространяемые катастрофичные снимки и репортажи через телевидение, как постепенно общество и вообще целая человеческая масса привыкает видеть это и становится к этому невосприимчиво. Это, к слову, об этичности образ. Но здесь, когда они уже прошли столько, они не могут заботиться о каких-то снимках, образах, передаче.
1: Ну, я две еще хочу сказать вещи этического характера. Первое — это то, что главным аттракционом этого фильма... Аттракцион — это то, что держит наше внимание и увлекает. Он построен абсолютно по принципу игры-войнушки. Обращен в этом плане к нам, да, с какой, я думаю, как они затратились, как мощно они сняли всю последнюю сцену, вот это, когда уже взятие Нью-Йорка происходит, когда Вашингтона. Да, когда берут уже президентский дворец, как это все дико увлекательно сделано, как в какой-то вот увлекательной игре. Ребята, они делают это нарочно, чтобы мы поняли, поймали себя на том, что мы вообще-то те люди, кто привык это потреблять именно в таком увлекательном качестве. Что для нас вот в этот момент он снимает это чисто в стиле боевика, экшена мощного, да, и я себя, и у меня начинается, как у зрителя, просто раздвоение сознания в этот момент, потому что я понимаю, что то, что я вижу, это ужас, и я понимаю, что то, что я вижу, этот ужас сделан по главным канонам всех развлекательных ходов, которые являются просто чтивом или как, пойлом, которым сейчас просто... с огромной жадностью человечество это хавает. Да, для пипла такое, для пипла. Вот оно, пиплованное. Пожалуйста, получите боевик в чистом виде и поймайте себя на том, что вы оказываетесь внутри вот этой игры, а это совсем не игра, а это все всерьез. Потому что гражданская война возникает, когда империя перестает воевать за своими окраинами. И тогда вспухают ее главные проблемы, боли и прочее.
0: Жестокий финал Гарленда, безо всякого хэппи-энда так или иначе навевающий на тягостные размышления, еще раз постулирует, любая война жестока, не бывает конфликта с убийством, который может что-либо оправдать. И никакой высокой цели, никакой идеи не стоит и слезинка ребенка, а здесь просто трупы и горы трупов. Тут есть такие мощные образы, как девчонка, оказавшаяся в яме, в котловане с трупами. Бесчеловечный опыт может выжечь и личность, и все человечество под корень, и там уже ничего не взойдет. То есть есть точка невозврата, которую человечество проходит как будто раз за разом, но пробивает дно снова и снова. И где здесь надежда? А надежду приходится искать уже в себе самих.
1: И финал этой истории, это для меня второй этический вопрос, который кончается ничем. Хлопнули этого старика, перебили всю его охрану, наступил как будто бы мир, и вопрос, а во имя чего было огромное количество жертв, которые мы видели на протяжении всего этого фильма? За что эти люди погибали? Никто из них, вообще-то, большая часть этих людей вообще-то не выбирали этого. Там огромное количество мирных жертв, которые, это вот любая тотальная война, да, она нарушает правила прежних войн, да, воюют армии, нет, воюют не армии. Здесь воюют уже просто все. И вот это-то каким образом будет поправлено? Любая, приди, новая идея, давайте строить мир. Нет за этим никакой новой идеи. Она уже не может прийти, эта новая идея. Потому что эти люди просто били, убивали, уничтожали, мочили друг друга в этой гражданской бойне. И не победил никто, на самом деле. Ну, Объединятся Штаты. Ну, убрали этого маразматика, который затеял все это ради того, чтобы просто поддержать собственную власть. И больше не ради чего. И что? Что делать с этими жертвами? Как этот мир продышать и насытить его снова кислородом?
0: Да, у меня точно такое же тягостное ощущение.
1: Вот от этого у меня чувство мерзостного ужаса по просмотре этого фильма. И в этом плане я бы очень бы хотел, чтобы дистанция между, как ты это называешь, альтернативной историей и реальностью была бы побольше.
0: Это был разговор о фильме Алекса Гарланда «Падение империи». С вами были Елена Волоченко и Алексей Злобин.
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Кумранские рукописи исследуют с помощью искусственного интеллекта. Турецкие власти не разрешили служить литургию на месте первой проповеди апостола Павла. Об этих и других событиях более подробно. Эстонская православная

0: в церквях вступили в силу 27 июня. Изменения обязывают Эстонскую православную христианскую церковь изменить свой устав и выйти из подчинения Московскому патриархату. В противном случае МВД Эстонии сможет подать в суд для ликвидации православных приходов как юридических лиц. Власти Турции не дали разрешения на проведение богослужения на руинах храма апостола Павла в исторической Антиохии Писидийской. Об этом паломников и верующих уведомила Писидийская митрополия Константинопольского патриархата. Святой Павел посещал Антиохию Писидийскую во время своего первого миссионерского путешествия вместе с апостолом Варнавой. В одной из синагог города апостол Павел произнес свою первую проповедь. Впоследствии Антиохия Писидийская вошла в число важнейших епископских кафедр Малой Азии, и многие ее епископы участвовали во Вселенских соборах. Сохранившиеся руины базилики святого Павла относятся к V-VI векам. Храм был перестроен из более ранней церкви IV века. Писидийская митрополия была возрождена в начале XXI века. Ее центр находится в Анталии. С 2022 года митрополитом Писидийским является владыка Иов Геча. На территории Турции находится множество древних недействующих храмов, в том числе известных еще с апостольских времен. Чтобы проводить в них богослужение, епархии Константинопольского патриархата должны каждый раз запрашивать разрешение у турецких властей, в некоторых случаях отвечающих отказом. Одно из величайших открытий XX века, так называемые свитки Мертвого моря или кумранские рукописи, будут детально изучены благодаря финансированию Европейского исследовательского совета. На анализ манускриптов выделено 2,5 миллиона евро. Исследовательский проект продлится 5 лет, сообщает портал Christian Today. Главный вопрос, на который предстоит ответить ученым, это происхождение свитков, найденных в период с 1946 по 1956 год в пещерах около Кумрана на северо-западном побережье Мертвого моря. В записях, нанесенных на пергаменты из овечьих и козьих шкур, а также на папирусы и медные листы, содержатся древнейшие копии книг Ветхого Завета, а также апокрифические пророчества и устав религиозной общины. Манускрипты датированы периодом от 250 года до нашей эры до 68 года нашей эры. Сегодня, используя химический анализ, палеографию, искусственный интеллект, исследователи смогут определить, где были созданы свитки и почему они оказались в труднодоступных пещерах. В процессе изучения 25 тысяч фрагментов будут систематизированы в единую карту. Конечная цель такой работы – определить географические и хронологические местоположения отдельных рукописей и писцов. Благодаря сочетанию передового лабораторного анализа с изучением древнего почерка и достижениями последних лет в области искусственного интеллекта, мы сможем ответить на вопросы, ранее нам недоступные. Кто копировал эти рукописи, где они создавались, как распространялись знания, и какую роль эти тексты играли в обществе своего времени, отмечают ученые из университета Гронингена. По их словам, данное исследование – это крупнейший на сегодняшний день проект, в котором искусственный интеллект используется для изучения культурного контекста артефактов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие.

0: храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала фортепианная миниатюра «Сказка», опус 26, номер 3, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

Константин Паустовский. Рассказ «Старый повар». В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин от старости, и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графиней поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него чистую рубаху, старик сказал: «Сейчас так поздно, и ты не можешь позвать исповедника. Между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» — испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу», — сказал старик, «и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет». «Наша улица такая пустынная», — прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и что-то напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: «Кто здесь?» Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я и не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет и сел, и, наклонившись, пристально посмотрел в лицо умирающему. «Говорите», — сказал он, — «говорите. Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души». «Я работал всю жизнь, пока не ослеп», — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе к себе. «А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать о дочери. Я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола». «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?» — спросил незнакомец. «Клянусь, сударь, никто!» — ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?» «Как вас зовут?» —
— спросил незнакомец. «Иоганн Мейер, сударь». «Так вот, Иоганн Мейер», — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика. «Вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть, зачтено вам как подвиг любви». «Аминь», — прошептал старик. «Аминь», — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю». «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии». «Я сделаю это». «А еще чего вы хотите?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку». «Хорошо», — сказал незнакомец и встал. «Хорошо», — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. «Хорошо», — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, и в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась». «Смеялась», — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда из комнаты они похожи на белые тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной. «Я вижу все это!» — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

0: сказала Мария незнакомцу. Эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь. Да, ответил незнакомец, это яблони, но у них очень крупные лепестки.
1: Открой окно, Мария, попросил старик.
0: Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно и глубоко дышал. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь, «Я видел все так ясно, как много лет назад». Но я не хотел бы умереть и не узнать имя, ваше имя. «Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт», — ответил незнакомец. Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

Дорогие друзья, для вас прозвучал рассказ Константина Паустовского «Старый повар». Читала Ида Никифорова. В передаче прозвучала ронда ля минор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Марии Юдиной.

0: в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Хмелевской прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Натальи Колесниченко.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня мы с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета, начинаем разговор на такую тематику, которой в нашей программе еще не было. Мы говорим о библеистике, мы говорим о книге «Бытия». Но об этом немножко поподробнее попозже. А сейчас я хотел бы поприветствовать. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Артем Андреевич. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за приглашение принять участие в передаче. Действительно, я работаю на кафедре библеистики Санкт-Петербургского университета. И сразу же отмечу, что это единственная кафедра библеистики в светском учебном заведении в России. В различных конфессиональных учебных заведениях есть также кафедра библеистики. Например, в Санкт-Петербургской духовной академии, в Петербургском христианском университете, даже несколько кафедр библеистики в Петербурге. Тем более, есть и другие кафедры в России. Но вот в светском заведении эта кафедра единственная.
2: Мы сегодня решили поговорить о Библии, да, о главной книге для христиан, и о книге «Бытия». И здесь мы будем, я хотел бы оговориться, мы будем исходить из научного подхода. И вот Кирилл Андреевич уже сказал, что он работает на кафедре библеистики университета, государственного университета, не духовной академии, не семинарии. Кирилл Андреевич, действительно, ваш подход — подход ученого. Правильно ли я понимаю?
3: Да, абсолютно верно. Я стараюсь относиться к своей профессии как к объекту своего исследования, как ученый, отложив несколько в сторону свои конфессиональные, вообще мировоззренческие предпочтения. Это правда. И главный принцип работы ученого — это критический подход ко всему, к методу, критический подход к источникам. То есть попытка поставить под сомнение какие-то общепринятые взгляды — это основной принцип работы ученого.
2: Да, я принципиально на этом заострил внимание, чтобы предупредить наших радиослушателей, что мы сегодня говорим не о богословии Библии, в таком, ну, можно сказать, в традиционном его понимании, не о герменевтике даже, наверное, а вот о таком научном подходе к библейскому тексту и конкретно книге «Бытия», о которой мы сегодня будем говорить. Но прежде чем перейти к частной теме, которую мы с Кириллом Андреевичем, обсуждая, решили вот избрать для нашей программы теме творения, творения мира и творения человека, я бы хотел наших радиослушателей ввести в тематику. Вообще, книга «Бытия», что она из себя представляет для ученого?
3: Да, конечно. Очень часто я слышу, как верующие люди, рассуждая о происхождении мира и человека, пытаются осмыслить библейские повествования, которые содержатся в первых двух главах книги «Бытия». Каким-то образом их, если не согласовать, то соотнести с современными научными теориями, в частности, с эволюционной теорией. Встречаются две точки зрения, казалось бы, не похожие друг на друга. С одной стороны, некоторые христианские апологеты, чаще всего это протестанты, но не только, бывают и православные иудеи, например, пытаются доказать, что текст первых двух глав библейской книги «Бытия» представляет собой исторически точный рассказ о происхождении мира. При этом сам библейский текст они воспринимают очень буквально и стремятся противопоставить его современной научной картине мира. И свою аргументацию они выстраивают, критикуя отдельные положения теории эволюции, ну и других различных теорий научных. И в пику эволюционистам они называют свои взгляды научным креационизмом. Они считают, что происходили последовательные акты творения, так как сказано об этом в первой главе книги «Бытия», а не эволюция видов. При этом некоторые из них настаивают, что Земле всего несколько тысяч лет, а другие признают, что Земля значительно старше. И в наши дни существуют даже сторонники геоцентрической модели, а также и те, кто считает, что Земля плоская. Кстати, я думал, что представителей последних взглядов не существует, но совсем недавно увидел в социальных сетях обсуждения, некоторые верующие абсолютно серьезно убеждали других, что Земля плоская, что это соответствует больше библейскому учению. Но другие люди, стремящиеся быть апологетами, рассуждают иначе. Они также верят в то, что в первых главах книги «Бытия» представлен достоверный рассказ о происхождении мира. Но в отличие от так называемых научных креационистов, пытаются не противопоставить его современной научной картине мира, а наоборот, согласовать его с ней. При этом они настаивают на том, что современные представления о происхождении Вселенной, происхождении человека, они уже представлены в Писании, но в скрытом, то есть в зашифрованном виде. Они основываются обычно на аллегорической экзегезе Писания. Утверждают, что, например, библейские 6 дней творения – это аллегорическое обозначение различных очень долгих периодов происхождения Земли, растительного животного мира и человека. Можно отметить, что аллегорический метод толкования Писания был уже в древности широко распространен в христианстве, а еще раньше в иудаизме, обычно ассоциируется с Александрийской школой. И можно вспомнить творение как иудейского философа Филона Александрийского, так и христианского экзегета Оригена, также Александрийского. При всей своей непохожести первый и второй подход, то есть так называемых научных креационистов и сторонников аллегорической экзегезы, они страдают, на мой взгляд, тем, что воспринимают библейский текст довольно наивно, не учитывая того культурного и богословского контекста, в котором он появился. Иначе говоря, многим апологетам не хватает знания библеистики и также знания библейского богословия. Теперь, возвращаясь к самой книге Бытия, нужно сказать, что это первая книга Пятикнижия. Пятикнижие, как известно, в иудаизме принято называть Торой. В переводе на русский язык Тора – это закон, учение или наставление. Еврейское название книги Бытия – Берешит в начале. Так книга названа по первым словам книги. В нашей культуре также существует традиция небольшие стихотворения называть по первым их словам. В греческой традиции книга имеет название «Генесис», то есть «Происхождение». Русское название «Бытие» является калькой из греческого, может быть, и не вполне удачной. Скорее, «Становление». «Бытие» — это статика, а «Становление» и «Происхождение» — это динамика. Так вот, когда человек начинает впервые, может быть, читать Библию, у него вызывает некоторое недоумение. Почему? В связи с чем? В связи с тем, что в книге «Бытия» много повторов. Казалось бы, об одних и тех же событиях рассказывается не совсем одинаково. Подобное затруднение при чтении Библии возникает уже на первых страницах. И в частности, в первых 2 главах книги «Бытия» представлены разные рассказы о сотворении мира и человека. Первый рассказ содержится в тексте, начинающемся с 1 стиха 1 главы и заканчивающемся в середине 4 стиха 2 главы. Это так называемый «шестоднев». Читая этот текст, мы видим океан сначала, потом из океана выделяется суша, потом творятся растения, животные, человек, и на 7-й день Бог отдыхает от своих трудов, и наступает суббота. А второй рассказ представлен во 2 главе, начиная с середины 4 стиха и заканчивая концом 2 главы. Впрочем, к рассказу примыкает 3 глава, это рассказ о так называемом грехопадении. Рассказ о грехопадении является прямым продолжением второй истории сотворения человека. Последовательность творения человека и животных несколько иная. Сначала Бог творит, лепит из земли или из глины Адама, потом творит животных. В синодальном переводе, а также в переводе Российского библейского общества, несколько сглаживается различие между текстами. Если читать текст в синодальном переводе, можно подумать, что когда говорится о творении животных, это может происходить и до творения Адама. На самом деле еврейский текст не содержит в данном случае двусмысленности, то есть сначала творится Адам, а потом творятся животные, а потом из ребра Адама творится Ева. И перед нами несколько иная картина. Оазис в пустыне, рай, находится в оазисе, из которого вытекают, там источник воды, из которого вытекают реки, вокруг пустыни. Первый рассказ я бы назвал островом в океане, а второй – оазисом в пустыне.
2: Ну вот прежде чем перейти уже непосредственно к этим рассказам, да, которых вот мы могли бы сейчас поподробнее рассмотреть, возникает вопрос. Вы говорили о Пятикнижии в широком смысле, да? Потом мы заходим в одну из книг, книгу Бытия. Здесь есть разные рассказы, да, разные какие-то противоречия, которые простой даже верующий человек, который читает эту книгу, обнаруживает, задается вопросами, может быть, не задается вопросами. В традиции существует мнение, что, ну не то, что в традиции, а в стереотипном сознании существует мнение о том, что Пятикнижие было написано одним автором, да? Как я понимаю, в научной библеистике это мнение, ну, не является правильным, более того, скорее неправильным. Могли бы вы сказать немного об авторстве этой книги и вообще о том, как она формировалась исторически? Вот в 2 словах, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что этот текст имеет много слоев, не только с точки зрения культуры, да, не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения вообще его вот генезиса, да, становления.
3: Происхождения, да? Да, конечно, с удовольствием. Спасибо за вопрос. Следует отметить, конечно, что в Древнем Израиле, в Древнем Иудее не было современных представлений об авторском праве. Тексты писались не для того, чтобы стать знаменитыми благодаря своим сочинениям, а по другим причинам. В этом важное отличие от античной культуры, в которой было очень важно, что Гесиод написал «Труды и дни», Гомер написал «Илиаду и Одиссею», то есть Пир написал «Платон», например. Да? Цели были совсем другие, например, выполнить задачу государственной важности. Поступал социальный заказ, и писцы, книжники, они либо по инициативе монархов, либо по инициативе первосвященников или каких-то других еще кругов писали историографические сочинения или другие, другого рода сочинения. Их творчество можно сравнить с современными российскими законами. Современные российские законы также публикуются без указания их авторов. Законы много раз редактируются. И при большом желании можно узнать, кто предложил данный законопроект, какой там член Государственной Думы или кто-нибудь еще, кто участвовал в заседаниях, кто участвовал в редактировании, но при публикации самих законов эту информацию мы не видим. Другое сравнение, которое напрашивается, это сравнение с Википедией. Википедия, как известно, не имеет авторов. То есть можно проследить, кто начал дискуссию, кто редактировал, да, можно проследить. И в Древнем Израиле написанные одними людьми тексты заимствовались, редактировались, дополнялись, комментировались. Ну вот можно привести несколько примеров. Первый пример — это книга «Хроник», или по всенатальном переводе называется словом «Пролипомену». Если вы сравните текст книги «Пролипомену» с книгой «Царства», вы увидите, что часто текст просто одинаковый. И полагают, что это толкование на книгу «Царств», куда что-то сокращено, добавлен дополнительный материал, но в целом при написании этой книги был использован материал более старой библейской книги, книги «Царств». То есть автор книги «Пролипомену» заимствует материал из книги «Царств», редактирует его, комментирует, дополняет. И это можно сопоставить с позднейшими иудейскими жанрами дроша, то есть толкования. Подобным образом поступали, например, в ранистическую эпоху различные иудейские толкователи. То есть они брали текст Писания и писали на него толкование, продолжали его как бы дописывать. Из более поздней эпохи также можно привести новозаветный пример. Как известно, евангелисты Матфей и Лука используют текст Евангелия от Марка, дополняя его собственным материалом. Собственным или либо взятым из еще одного источника, так называемого Q. Если говорить о пророческих книгах, то также первоначальные какие-то записи пророческих авторов дополнялись, редактировались. И даже в 36 главе книги Еремии можно прочитать о том, как это происходило. Из текста этой главы мы видим, что Еремий диктовал своему секретарю текст. Секретаря звали Варух. Потом Варух зачитывал этот текст перед царем. Царь уничтожил свиток. И со слов Еремии он его написал заново, Варух. Но был еще один книжник, который написал всю эту историю. По крайней мере, в этом процессе участвовал в литературном процессе уже три человека. Это Еремия, который диктовал, Варух, который записывал, и третий книжник, который написал обо всей этой истории. Ну, вот так происходило формирование, например, книги Еремии. Там просто есть четкие указания на это. Идея авторства, что у каждого текста должен быть собственный автор, она среди иудеев распространилась довольно поздно, по всей видимости, в эллинистический период под влиянием греков. Можно вспомнить книгу Иисуса Сенасирахова, в прологе которой четко говорится, что кто написал, написал этот человек. Есть пролог, который написан внуком. Написал Иисус Сенасирахов. Также стало принято приписывать авторство различных книг знаменитым людям древности. Изначально, например, если говорить о книге Иисус Навин — это главный герой книги, главный персонаж книги. Но впоследствии иудеи стали считать, что Иисус Навин является и автором. Книга Самуила соответствует первым двум книгам царств в синодальном переводе. Иудеи приписывают авторство Самуилу. Самуил — это главный персонаж. Но уже в конце первой книги Самуила он мало того, что умирает, но после этого Саул пытается вызвать его дух. Во второй книге Самуила Самуил уже не присутствует вообще. Но тем не менее считают, что книгу Самуила, иудеи считают, что написал Самуил, правда, отдельные части писали позднейшие пророки. Точно так же происходило дело, по всей видимости, с Пятикнижием. Может быть, на манер Солона или каких-то других греческих законодателей, иудеи стали говорить о том, что Пятикнижие написал Моисей. В самом Пятикнижии действительно говорится о том, что Моисей записал некоторые тексты, например, в частности, некоторые тексты книги Второзакония, но при этом не говорится о том, что он написал все Пятикнижие. И Моисей также, прежде всего, главный персонаж Пятикнижия, а не его автор. В частности, в тексте Пятикнижия рассказывается о том, что он был наикратчайшим человеком на земле. Вряд ли наикратчайший человек на земле мог написать о себе в таких категориях. А также повествуется о его смерти. В Вавилонском Талмуде говорится, конечно, о том, что все написал Моисей, но вот эти части рассказа о его смерти был дописан Иисусом Навином. Конечно, начиная с начала Нового времени, на самом деле даже и раньше, уже в средние века, многие люди стали сомневаться в том, чтобы Пятикнижие написал Моисей. Например, существует знаменитый ребус или загадка иудейского книжника 11-12 веков Авраама Ибнезры. В этой загадке он собрал вместе пассажи Пятикнижия, в которые указывают на то, что Моисей не мог быть автором. Барух Спиноза намного позже разгадал эту загадку, написал об этом, за что был отлучен из синагоги и вынужден был стать христианином. Хотя изначально, видимо, это не было в его планах. Ну, и Авраам Ибнезр остался в памяти как великий иудейский экзегет Писания, но вот поскольку он о многих вещах писал только намеками. Если бы он написал бы, что в 11-12 веке, что не Моисей написал Пятикнижие, а другие люди, то, вероятно, ему бы тоже пришлось стать либо христианином, либо мусульманином. Mm-hmm. Потому что в то время невозможно было быть просто, так сказать, Авраам Ибнезр без всякой конфессии. Если бы человек отлучался от синагоги, он должен был присоединиться к какой-то другой общине. Я не буду пересказывать всю историю библейской критики, потому что библейская критика как таковая, она и возникла вначале как выявление источников Пятикнижия. Остановлюсь только на том, что классически стала теория четырех источников, так называемая теория графа Вильгаузена. Она обрела такую основную форму в конце XIX века. Ее также называют документарной теорией или гипотезой. Согласно этой теории, Пятикнижие состоит из четырех различных источников. Из егвиста, элогиста, жреческого источника и девтерономиста.
2: Ну, эти названия условные, мы можем так сказать, да?
3: Конечно, это они так назвали. Там же авторов нет, они их назвали. Почему так? Потому что егвист использует с самого начала имя Игве Бога. Игве, там по-русски Иегова, так часто передавали это имя, там, в синодальном переводе, скажем. Элогист, потому что использует имя Логим. Жреческий, потому что для него важны, как раз для предполагаемого автора, важны всякие вопросы, связанные с культом, вопросы священства, календаря, храмового служения, жертвоприношений, и девтерономист, потому что девтерономиум по-латински — это второзаконие. В этот источник входит, согласно идеям авторов этой теории, входит в основном книга второзакония.
2: Но эти авторы, условные авторы, которых мы сейчас назвали, они их, скажем так, материалы, они пересекаются, я правильно понимаю?
3: Да, они переплетены друг
2: переплетены,
3: с другом.
2: Переплетены, да.
3: И раньше считали, что раньше очень часто и сейчас можно прочитать об этом, что это разные источники Пятикнижия. То есть Пятикнижие представляет собой такую компиляцию из источников, и часто довольно такая неумелая компиляция, что есть противоречия. Но на самом деле все-таки современная наука, конечно, теория источников, теория документарная теория, она нельзя сказать, чтобы она стала полностью неактуальной, но нельзя сказать, что она до сих пор является актуальной в том виде, в котором была сформулирована. Понятно стало, что второзаконие является только началом большого исторического сочинения дофторономической истории, которые также принадлежат книге Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств. С другой стороны, взаимоотношения между источниками также. Сейчас многие ученые смотрят на это совсем по-другому. Изменилась и датировка из этих источников. Какие-то из них являются независимы друг от друга, а какие-то являются не столько источниками в прямом таком смысле, сколько комментариями к прежним, то есть такими редакционными слоями. В древнем Израиле, как и в позднейшем иудаизме, была развита такая комментаторская деятельность, то есть более поздние авторы, они комментировали более ранние тексты. Ну, так же, как автор книги Паралипомена, он, включив в свое повествование материал, обширный очень материал из книги Царства, он его комментировал немного, его, как сказать, теология несколько отличалась от изначальной теологии книги Царств. То есть это такой комментарий на книгу Царств. Просто мы можем сравнить его с книгой Царства. Если бы книга Царств не сохранилась, мы могли бы тоже догадать о том, что есть какие-то источники, которые он использовал. В начале книги Бытия, в первых пяти главах книги Бытия, мы имеем дело с предполагаемыми источниками, как раз егвистом и жреческим.
2: Я предвосхищаю, может быть, ваш рассказ. По крайней мере, у меня появилась мысль о том, что вот эти вот расхождения, о которых вы говорили, в том числе о той проблеме, в которую мы решили погрузиться, проблема творения, связана как раз-таки с переплетением посылов разных авторов. Правильно ли я вас понял?
3: Да, совершенно верно. Это связано с тем, что как раз в первых пяти главах, так же, как и в последующих главах, переплетены несколько слоев, да, более ранние, более поздние. В частности, в первых пяти главах представлены два слоя, более ранние, так называемый егвист. Раньше считали, что вплоть до конца, до 80-х годов 20 века, что он написан при дворе царя Соломона, где-то в X веке, что он достаточно древний. Сейчас все-таки произошла некоторая смена парадигмы в библеистике, и сейчас большинство, наверное, ученых датируют где-то времени Вавилонского плена, VI века. Почему? Ну, потому что там есть намеки на Вавилонское пленение, изгнание евреев из земли обетованной, в частности, вот, из рассказа о грехопадении, изгнание из рая, он полагает, что это содержит некоторую аллюзию на изгнание евреев из земли обетованной. Также рассказ о строительстве Вавилонской башни, он мог быть актуален только тогда, когда Вавилон представляет собой громадный мегаполис, множеством языков, на которых говорит его население, потому что это могло произойти как раз в Нововавилонский период, в VI веке, когда евреи оказались в большом количестве в Вавилонии. А если бы было написано предполагаемое время Соломона, то есть в X веке до нашей эры, это произошло бы в так называемую среднюю Вавилонскую эпоху. И тогда Вавилон был, в общем, захолустным городом. Какого там обилия языков в Вавилонии не было. То есть Вавилон дважды оказывался таким великим городом в время Старой Вавилонской империи. Это при Хаммурапи, его потомках, начиная с 18 века до нашей эры. И довольно короткий период, Нововавилонский период, VI веке до нашей эры. Более вероятно, конечно, что это происходило в Нововавилонскую эпоху написания текстов Ягвиста. Перу Ягвиста принадлежит рассказ о творении Адама, Эдемского сада, животных и Евы, который содержится во второй главе книги Бытия, начиная со второй половины второго стиха. Далее за ним следует рассказ так называемого грехопадения и изгнания из рая. Это вся третья глава, рассказ о Каине и Авеле, первые 16 стихов 4 главы. Последующая генеалогия каинитов, потомков Каина, и рассказ о рождении Сифа в 4 главе книги Бытия 17 по 26 стихи. Следующий источник, так называемый жреческий автор или священнический жреческий автор, его часто обозначают при помощи латинской буквы «П», Ягвиста при помощи «Йод», немецкой буквы «АП» при помощи немецкой или латинской буквы «П». Источник «П» или там жреческий автор, священнический автор. Датировка текстов жреческого автора, приписываемых жреческому автору, она считали в XIX веке, что источник был написан в персидскую эпоху, в начале периода Второго храма, и сейчас также считают. То есть это, видимо, наиболее поздний источник. Жреческий текст представляет собой, по всей видимости, независимый источник, а некоторые комментарии на более старый текст на творение Ягвиста. Первый текст, приписанный жреческому автору, можно найти в первой и в начале второй главы книги Бытия, вплоть до 4 стиха. Это так называемый шестоднев, рассказ о творении мира в течение 6 дней и субботнем отдыхе. И завершается этот рассказ фразой родословия, или в синодальном переводе, по-моему, происхождение неба и земли. В начале 4 стиха 2 главы. Второй текст жреческий можно найти в 5 главе. Это вся 5 глава, в которой представлено родословие сифитов, потомков Сифа. И он также имеет такую шапку, заголовок «Книга родословия людей». Родословие Адама или родословие людей. Это 5 глава, 1 стих книги Бытия. Вот так распределяются эти источники, предполагаемые, конечно, источники в первых 5 главах. Теперь мы поговорим о различиях, которые существуют между текстом, который приписывается Ягвисту. Это большая часть второй главы книги Бытия с текстом, который приписывается жреческому автору. Это первая глава, начало второй главы книги Бытия. Начнем с более старого рассказа, с рассказом Ягвиста. Первым отличием является сам пейзаж. Как читатель видит пейзаж, посреди которого это происходило. В второй главе это человек видит перед собой оазис пустыня. В первой главе «Остров посреди океана». Второе. Описание творения человека и животных различны. В начале, во второй главе книги Бытия, творится Адам, потом животное, потом из ребра Адама творится Ева. В первой главе книги Бытия дается более развернутое творение не только человека и животных, а всего мира. Это описание творения сначала света, потом неба, или твердя, земли, животных и человека. Во второй главе книги Бытия может идти об одном дне творения, равно как и любом другом количестве дней. Зависит от того, как понимать слово «йом» еврейское. Либо это «бэйом» в день, либо это «когда», просто перевести словом «когда». В первой главе книги Бытия идет речь о 6 днях творения и о 7 дне отдыха субботе. Во второй главе книги Бытия говорится о том, что сначала Бог сотворил Адама, но чего-то не хватало. И потом пришлось сотворить животных и Еву. Описание творения человека во второй главе книги Бытия выглядит как приведение в некоторое совершенство того, что изначально не было совершенно, сотворено совершенным образом. То есть вначале создан Адам, потом создано животное, а потом что-то не хватало Адаму, была сотворена также Ева, причем не из земли, а из ребра самого Адама. В первой главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек. Везде сказано по-еврейски. И было «тов» — это хорошо, а когда идет речь о творении человека, говорится «тов мы от» — очень хорошо. И, соответственно, порядок творения отличается. Человек, животное и женщина, а там животное и венец творения человека. Во второй главе книги Бытия словом «адам» по-еврейски означает «человечество», «все человечество», назван предок эпоним людей, один человек, мужчина, Адам. Только он назван словом «Адам». Ева названа словом «Ева» или «женщина». А в первой главе книги Бытия словом «Адам» названы сразу и мужчина, и женщина. И в первой главе не идет речь об отдельном творении Евы из ребра Адама. Сразу были сотворены Адам, мужчина и женщина. Дальше во второй главе книги Бытия присутствует гораздо больше антропоморфизма, чем в первой главе. Скажем, Бог, говорится о Боге, что он лепит Адама, потом животных, потом творит или строит, по-еврейски глагол «бана» использован, то есть, может быть, вырезает из ребра Еву. То есть он вот как такой горшечник, может быть.
2: Такой ремесленник.
3: Ремесленник, да. Угу. А вот в первой главе такое описание более рафинированное. Он творит словом, а не сам не руками. Бог творит словом, человека не руками. Уже давно библеисты обратили внимание на то, что божественное имя Яхве, Иегова, в синодальном переводе переводится словом «Господь», оно присутствует только во второй главе книги Бытия. В первой главе оно отсутствует. И, наконец, самый, может быть, важный аспект. В творении Игвиста человек становится богоподобным только в результате нарушения божественного табу. После того, как человек вкусил дерево познания добра и зла, Бог говорит, что он стал как один из нас, знающий добро и зло. Изгнал его из сада, чтобы человек не стал полностью божественным. То есть, чтобы не вкусило дерево также жизни. А в первой главе рассказывается о том, что изначально человек был сотворен богоподобным, то есть по образу и подобию Божьему. Вот в этом основные различия.
2: С чем они связаны? То есть это... Я понимаю, что они связаны с разным авторством, о котором мы говорили немного. Есть ли здесь какие-то объяснения, что ли, почему, собственно, так, а не иначе? Да, почему, например, в одном случае человек является венцом, а в другом случае нет? Почему в одном случае со света начинается все, а в другом случае нет? То есть какие-то такие вот пояснения могли бы вы дать для наших радиослушателей?
3: Источник Егвист, он такой более архаичный. Он более ранний, чем жреческий, он более архаичный. Там для него не представляет, для автора не представляло никакой проблемы, имя Бога Егве использует с самого начала книги. Равным образом он описывает жертвоприношение. Первую жертву приносит Ной в источнике Егвист. И Бог часто очень, в первых главах особенно, он так несколько похож на человека, антропоморфичен. А жреческий автор, он, и, видимо, он происходит из жреческих кругов, священнических кругов, он часто полемизирует с такими с предшествующими текстами, например, с Игвистом. Для него важной очень задачей является, например, обоснование исключительных прав на жречество у потомков Аарона и полемика с левитами. Вот, например, текст о восстании Корея, также он жреческий, и текст о расцветшем жезле Аарона, который в этом тексте доказывается то, что исключительное право на священное действие имеют только потомки Аарона. Поэтому и у жреческого автора институт жертвоприношения появляется только с введением легитимного священства, жречества, то есть в книге Исход. В книге Исход, в книге Левит. А, например, в книге Бытия жреческий автор, он избегает описания жертвоприношений. То есть он считает, что раз не было легитимных жрецов, легитимных священников, то само жертвоприношение не было. Иначе могут какие-то люди заявить, что у них право на совершение культа, совершение обрядов, оно восходит еще к Адаму или к Мелхиседеку. У них это все привязано к потомкам Аарона. Их интересует проблема культа, проблема праздников. Например, даются датировки начала, конца потопа и различных этапов потопа, и получается, что потоп заканчивается в Новый год. Там дата потопа. То есть это привязано, естественно, к литургии иудейской.
2: Именно так... поэтому ему для него важно было количество дней, да?
3: Конечно.
2: Угу.
3: Дальше дают множество датировок. Отличительной чертой также является наличие таких очень формализованных родословий и различные отрывки текста. Они содержат заголовок «Толедот» — родословие. Имя бога Яхве упоминается так же, как и сами жертвоприношения, только начиная с описания Синайского откровения. До этого имя Яхве не пользуется в жреческом авторе. Также нет описания снов и явления ангелов. Гораздо меньше антропоморфизма. Это такой более рафинированный такой жреческий текст. Так вот, еще один вопрос, который возникает. Почему дней творения и отдыха в первой главе книги Бытия всего 7? А после этого я отвечу на вопрос уже про свет. Одной из важнейших задач этого автора, жреческого, было дать богословское обоснование празднования субботы, по-еврейски шаббат. Он, как я уже сказал, наделял особое внимание теме праздников календаря. И в шестодневе он объясняет, что суббота не является чисто иудейским установлением. Его происхождение восходит к самому творению мира. Об этом же говорится и в тексте Деколога, в 20 главе книги «Исход» в жреческой версии. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я там не пропускаю несколько стихов. «Вы в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний, осветил его». То есть институт субботы, субботних праздников, он как бы берет свое основание в самом порядке творения, а не является чисто иудейским таким вот обычаем. И вот понимание богословия жреческого автора позволяет нам дать ответ на вопрос, почему же первым творением Бога был свет в 3 стихе, согласно 3 стиху 1 главы книги Бытия. Так вот, творение света и последующего за этим отделение света от тьмы было необходимо для того, чтобы положить начало осуществлению дней. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Сказано в 5 стихе 1 главы книги Бытия. И поэтому, конечно, зная

0: светильниках Солнца, Луне и звездах, да? Про светила написано, что они созданы для того, чтобы отличать праздники, дни отличать. И ясно, что идет речь о различных иудейских праздниках, более подробное описание которых мы можем в законе, там, в книге Исход, в книге Левит найти.
1: Ну, то есть от этого автора в текст попадает такой отпечаток его культовых представлений, да, его культового даже в каком-то смысле мировоззрения. Да? То есть оно очень сильно детерминирует этот текст, как-то его даже выстраивает относительно его представления о том, как должно совершаться ветхозаветное богослужение, повседневная религиозная практика, да? То есть здесь и некоторая такая взаимосвязь в тексте напрямую прослеживается, да?
0: Конечно, конечно. Mm-hmm. Можно сказать, что шестоднев — это жреческий комментарий на более ранний текст Игвиста, на вторую главу. Там, где автор, можно сказать, полемизирует с предшествующим библейским автором, с текстами Игвиста. И различие между текстами не является случайным. Раньше считалось, что это результат неумелой компиляции. На самом же деле, как я полагаю, текст намеренно полемичен. Ну вот и можно привести несколько примеров полемики внутри Библии, да? В книге Экклезиаста, по-моему, всякому читателю понятно, что содержится полемика с теми идеями, которые можно найти в книге Притчей. Ну, философия книги Притчей очень такая простая. Если перефразировать, нужно делать хорошо, а не надо плохо. Если ты будешь делать хорошо, то тебе при жизни будет хорошо. Такая простая очень философия, да? Которую сейчас можно представители Евангелия Процветание ее также используют в Соединенных Штатах и в других странах, многих, где она господствует, да, что если человек праведно жил, то Бог его вознаграждает богатством, например. А книга Экклезиаста как раз полемизирует с этим, показывает то, что не все так просто. Да? Действительность гораздо сложнее. А вот в книге Иова полемика происходит внутри книги, между различными персонажами. То есть подобное же мировоззрение, такая традиционная мудрость, она излагается устами друзей Иова, а вот такая критическая, да, премудрость в уста Иова самого. И оказывается, что Иов, в самом конце Бог является сам и говорит, что Иов говорил во мне более верно, чем его друзья. То есть это такая полемика. В Пятикнижии также можно найти полемику между жрецами, потомками Аарона и левитами. То есть есть тексты греческие с критикой левитов, а есть текст, наоборот, левитский с критиком Аарона, предка жрецов. Например, рассказ книги Исхода о том, как Аарон изготовил золотого тельца, а потом, когда Моисей вернулся, спустился с горы, то первые стали на стороне чистой религии как раз левиты. А Аарон был виновен в основании культа тельца. Это, наоборот, левитский антиреческий текст. А вот текст «Восстание Корея» и «Рассветшем жезла Аарона» — это как раз жреческий текст, антилевитский. Вот. И можно сказать, что библейские тексты находятся не в статическом, а в динамическом единстве. Авторы комментируют друг друга, полемизируют. Я не являюсь богословом с самого начала. Мы говорили о том, что я занимаюсь светской наукой. Но если бы я попытался бы использовать богословские категории, я бы сказал, что откровение дается не просто вот в форме такой вот «надо делать то-то и то-то». А,
1: ну, такой императива, да?
0: Да, не, форме, не только в форме, не обязательно в форме императивов, а часто в полемике. Книга Иова, например, и показывает, и книга Экклезиаста показывает, что без представления, например, о развернутого учения о потустороннем мире или воскресении из мертвых, дальше, как сказать, такое теодицея не работает. Необходимо что-то еще. Если все заканчивается этой жизнью, то непонятно, какая функция Бога в нашей жизни. То есть откровение, если говорить богословским языком, откровение тоже оно часто посредством полемики. Ну, можно и вспомнить полемику, например, даже Иисуса с отдельным положением Моисеева закона. Что Моисей по жестокосердию дал вам, разрешил вам разводиться. Изначально так не было. Это же полемика с фактически законом. Иисус полемизирует с законом, но при этом использует тоже аргументацию такую вот книжную. Да? И не понимать того, что библейский текст содержит полемику, на мой взгляд, это не вполне понимать природу библейского текста. И потом это часто приводит к тому, что человек сначала воспринимает все как достоверно, исторически достоверные тексты, в которых нет ни единой капли противоречия, потом, если он начинает об этом, чем дальше об этом думать, чем больше начинает сомневаться. Потом может прийти либо к тому, что он решит, что это все неправда. И часто как раз такие наиболее агрессивные атеисты, они вырастают из бывших верующих, которые разуверились в таком вот буквалистском понимании. Либо может еще сойти с ума, например, тоже вариант. Как раз библеистика, в данном случае изучение богословия, библейской книги, библейского богословия, помогает нам как-то понять...
1: Третий путь найти, да?
0: Да, найти третий путь, да.
1: Мы представили образ жреческого автора, такой священник, которому было важно обосновать свое ежедневное существование с точки зрения и библейского текста.

0: в него вложил, да, свои представления о том, как правильно жить в какой-то степени, да, как правильно общаться с Богом. А вот фигура автора второго, о котором вы говорили, фигура Ягвиста, она, ну, по крайней мере, для меня пока что оказывается такой несколько тайной, да, некоторым таким иксом, да. Может быть, потому что о нем не так много данных, но, может быть, вы могли бы на нас как-то представить его, чтобы мы могли сопоставить эти две фигуры. Условные фигуры, понятное дело, что мы не можем говорить об одном человеке там, или о конкретной личности. Для сравнения, что же.
1: Конечно, эти наши писания грешат некоторой условностью. Может быть, это не один автор был. Ягвист, Ржевский — это группа авторов. Важно, конечно, для понимания общего замысла, важно, что это не просто какие-то люди по собственному почину, видимо, что-то писали, а они выполняли определенный социальный заказ. То есть они представляли интересы целой группы. В данном случае же ческий автор или авторы, можно нам полемизировать, один там автор или несколько, они представляли интерес собственной корпорации. Это жрецов, то есть высшего класса во времена Второго храма. На всем протяжении практически истории Второго храма, может быть, за исключением только там, самого последнего римского периода. То есть это был высший класс общества. И они обосновывали свою монополию на вот правление культа, например, на то, чтобы приносить жертвоприношения. Ягвист, живший раньше, может, один или там, разная была группа, время Вавилонского плена, задачи Ягвиста были несколько иные. Во-первых, дать ответ на вопрос, почему евреев оказались в Вавилонском плену. За непослушание. Так же, как Адам за непослушание был изгнан из рая, так и они были изгнаны из Палестины, из Иудеи. Попутно рассказывается о происхождении Вавилона, касса Вавилонской башни. Там часть рассказов о потопе также, видимо, они месопотамского происхождения, но были обработаны в таком вот благочестивом неговистском ключе. Да? Все политеистические элементы были оттуда удалены. И дальше важным элементом неговистского повествования являются рассказы о патриарх Аврааме, Исааке, Иакове. И в частности говорится о том, что обетование, данное Аврааму, оно безусловно. Бог обещает обетованную землю Аврааму и его потомкам, причем взамен не ожидая ничего. В любом случае оно будет принадлежать его потомкам. Там рассказывается о том, как Авраам обходит обетованную землю, ставит жертвенники, то есть тем самым отмечая, закрепляя за собой эту территорию. Да? Написано, видимо, в ситуации плена, когда такое положение неустойчивое, сами иудеи, которые вернулись, либо там находятся в обетованной земле, они чувствуют себя очень неуверенно. Там же находится какое-то количество времени вавилонские войска. На территорию постоянно нападают соседи, Эдом и так далее. Там также описывается вот в нелестных тонах происхождение соседей. Например, Эдома, рассказ о Исаве, который продал свое первородство, Мава, Амона, они родились в результате инцеста, ну и так далее. То есть это вопрос для него, важный вопрос, вопрос земли, не случайно и об изгнании земли, изгнании сада идет речь, да, о проклятии земли также. И это для него, конечно, только преамбула к истории, основной истории патриархов, дальше происхождения израильского народа. А жреческий автор, он это просто использует несколько другую оптику, собственное представление, он как бы комментирует и несколько корректирует предшествующий текст, но при этом он, видимо, не имеет полномочий, мы не знаем, в какой мере сохранился изначально текст Ягвиста, но мы только можем отметить, что значительно большой, довольно большой частью он сохранился. И мы видим, что у последующего автора не было таких, скажем, полномочий уничтожать предшествующий текст. Полномочий или желания не было. Когда мы видим два рассказа сотворения мира, мы видим, что, несмотря на противоречия, второй рассказ не был удален из Писания. Означает, что он был уже достаточно авторитетен. И нельзя было его просто удалить, нужно было написать к нему комментарий, который немного корректирует, на взгляд позднейшего автора, такие вот острые углы, может быть, которые несовместимы с его богословием, более таким вот возвышенным, чем антропоморфизм Ягвиста. Просто каждый из авторов, он преследовал определенные цели, и, естественно, для Ягвиста не так важно было показать, что Бог в человеческом виде ходил, сколько ввести вот в проблематику изгнания из обетованной земли. Просто он, каждый писал как мог, используя те представления, которые у него были.
0: Так или иначе, несмотря на то, что эти источники исходят, видимо, от разных авторов, в них есть какие-то общие понятия, общие смыслы, общие вещи. Что их вообще объединяет между собой? Почему они могли оказаться в одном тексте?
1: Общие элементы в этих рассказах, двух рассказах о происхождении мира в книге «Бытия» следующее. Первый пункт. Небо и земля, либо земля и небо, в другой последовательности, игвисты земля и небо. Животный и человек созданы Богом. В тексте присутствует идея творения их одним божеством, да? Одним Богом. Нет идеи битвы богов, чего-нибудь еще подобного, что можно найти в месопотамских текстах. Это первое. Во-вторых, это антропоцентризм. Независимо от порядка творения, человек является на земле главным. Во второй главе он создан первым, Ева создана последним. Животное между ними. То есть Адам и Ева, мужчина и женщина, как бы являются альфой и омегой творения. Началом и концом. А в первой главе человек сотворен последним. Последнее место, оно также почетное, но также главное. Он является венцом творения. Поэтому и в обеих историях можно найти антропоцентризм. То есть на земле человек является главным. Он должен, как прямо об этом написано, господствовать над всеми животными. Третий элемент, общий для обоих рассказов, это богоподобие человека. При этом оно описывается несколько по-разному. Во второй, третьей главах, в тексте игвиста, человек как бы даже, может быть, не специально, но так получилось, поскольку он съел плод, даже, может быть, нехотя, он нарушил табу и стал богоподобным отчасти. То есть, знающий добро и зло, как Бог или боги написано, знающий добро и зло. Он не стал полностью богом, потому что он был изгнан из сада и не смог съесть также от дерева жизни, плодов дерева жизни. А в первой главе он уже был изначально создан богоподобным, по образу подобию Бога. Да? Теперь четвертый пункт, тоже важный. В обоих текстах говорится о том, что все люди произошли от одной семейной пары. Для древних людей это было совершенно неочевидно. Например, в месопотамских текстах, в тексте об Атрахасите, идет речь о творении сразу семи пар. Ну, люди же не все похожи друг на друга, некоторые совсем не похожи. Поэтому в библейских текстах говорится о происхождении от одной семейной пары, мужчины и женщины, а в других древневосточных текстах может говориться о творении и от разных пар. Ну и, наконец, оба текста, игвист и жреческий, являются, по сути дела, одним текстом. Один текст дополняет другой, то есть он существует, потому что есть другой текст, который он комментирует. Его нужно читать как единое целое, оба этих текста. Да? Вот в этом общее между ними. И на самом деле это то, что вот эти все общие элементы, они важны для современного также. Богословие не так, может быть, важно. Опять-таки, я не хочу на время даже становиться богословом и переставать быть историком, становиться богословом, но все-таки могу отметить, что эти вещи, эти элементы актуальны и сейчас. Не так важно для современного человека, каким образом происходило творение из глины, либо из глины путем такого творческого акта ремесленного, Бог вылепил из глины, либо посредством слова божественного, может быть, без участия непосредственного божественного ремесленника, либо посредством каких-то эволюционных процессов. Для современного богословия важно то, что он был создан Богом, что является Вселенной, обитаемой Вселенной главным. Является не черепахи, главное, не там, крокодилы, что тоже совершенно для древних людей не очевидно, потому что были представления о тотемных животных. Вот. И сейчас не во всех культурах человек занимает центральное место Вселенной. В многих культурах он как бы считается потомком выдры, например. Да? В многих культурах человек не является вот, центром Вселенной, а для библейской картины он не является центром Вселенной. То, что Бог сделал его центром Вселенной. Вот этот элемент тоже очень важен. И поэтому он и ответственен за всю Вселенную, как бы человек. На нем лежит ответственность, а не на выдрах, и не на там, крокодилах, и не на шакалах, а на человеке. Вот это важно, это важнейшие элементы библейского учения. Остальное, это, скажем, субстанция. Остальное можно назвать, я бы сказал, эксценциями.
0: Используя такой философский язык. Да. Да. Исходя из того, что мы сейчас вот обсудили, из того, что вы рассказали, складывается такая общая картина некоторого влияния или рецепции даже, да, со стороны жреческого автора по отношению к игвисту. То есть мы видим пересечение разных культур. Может быть, полемика одной культуры с другой, разных социальных ситуаций, религиозных ситуаций. Но человек, который обращается к Библии, нередко задается вопросом не только о внутреннем влиянии, да, если он знает о существовании разных авторов, но и о внешнем влиянии. Вот, например, вы говорили, что игвист находился о вавилонском пленении, и волей-неволей возникает вопрос, была ли какая-то связь между двумя культурами, было ли какое-то взаимодействие, может быть, заимствование, или наоборот, полемика, или переосмысление, может быть, вавилонских мифов. Можете ли вы как-то ответить на этот вопрос?
1: Я думаю, что, конечно же, заимствования из вавилонской культуры были. И более того, основная часть материала, она как раз-таки была заимствована из Вавилонии. Хотя и подверглась такой переработке в духе иудейского благочестия. Ну, во-первых, можно размышлять на тему творения из глины, из праха земного. Описание творения из глины можно найти только во второй главе у Игвист. В жреческом подобная идея отсутствует. Напомню, что сперва был вылеплен Адам, потом животное, потом уже из ребра Адама была создана Ева. Параллели можно найти в месопотамских сказаниях о творении мира. Скажем, в сказаниях об Атрахасисе и Гильгамеше. Например, в сказании об Атрахасисе рассказывается о творении первых людей, которые совершили боги. Творение происходило не просто из глины. Сначала собрание богов убили одного премудрого бога, что имеет разум. А потом из его тела, из его крови богиня месила глины. 7 кусочков справа положила, 7 слева. Потом боги подошли, плюнули. Плевок, как бы слюна, это передача жизни. Потому что жизнь ассоциируется с дыханием, и в Библии, вот в этой культуре ближневосточной. Плюнув, они передали жизнь. Потом всего были вылеплены 14 фигурок, 7 самцов, 7 самок, и из них произошли дальше люди. То есть там глина, кровь, плоть премудрого бога и божественная слюна. Ну и, кстати говоря, здесь явная такая параллель с творением, с идеей творения человека по образу и подобию Божьему или о богоподобии человека. Я позволю себе процитировать фрагмент сказания об Атрахасисе в переводе Вероники Константиновны Афанасьевой. «Первый же месяц, в дни 7 и 15, он совершил обряд очищения. Премудрого бога, что имеет разум, они убили в своем собрании. Из его тела на его крови намесила богиня Нинту глины. Чтоб вечно слышали стуки сердца, разум живет во плоти бога. Знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум». Ну и так далее, конец цитаты. То есть месопотамские авторы как бы поймали всю суть, в чем отличается человек от всего остального. Почему он божественный? Потому что имеет разум. Это явно, конечно, параллель с библейскими текстами также, да? Дальше в эпосе Гильгамеша, в начале эпоса Гильгамеша, мы можем найти описание создания, это, правда, не первопредка человека, а такого героя Энкиду, друга Гильгамеша. Процитирую текст в переводе Игоря Михайловича Дьяконова. «Аруру — это богиня, ты создала Гильгамеша, теперь создай ему подобие. Когда отвагой с Гильгамешем он сравнится, пусть соревнуется, Урукда отдыхает. Аруру, услышав эти речи, подобие Ану создала в своем сердце. Умыла Арура руки, отщипнула глины, бросила на землю. Слепила Энкиду, создала героя». Потом, то есть он, получается, что также создан, так сказать, по божественному подобию, а впоследствии рассказывается о том, что Энкиду живет в лесу, он как Маугли, он шерстью покрыто его тело, он живет вместе с животными, мешает охотникам охотиться. И из города Урук Гильгамеш подсылает к нему Шамхат-блудницу, которая его соблазняет, они общаются 7 дней и 7 ночей, и потом от Энкиду отшатываются животные, не хотят с ним иметь ничего общего. И Шамхат-блудница дает ему совет одеться и стать подобным человеком, и пойти в Урук. То есть посредством женщин там происходит такая культуризация главного героя, изначально дикого. Также явная параллель с историей грехопадения. Женщина, скорее, такой спорный, конечно, момент, но скорее роль отрицательна. То есть человек приобретает познание добра и зла, но лишается вечной жизни. А в истории об Энкиду роль женщины, она скорее положительная. То есть он приобщается к цивилизации. До этого он дикий, тоже, кстати, ходит без одежды и не видит в этом ничего плохого, как и Адам до грехопадения. А потом, познав женщину, он, будучи научен женщиной, он становится таким человекоподобным. Это явная параллель с библейским текстом. Ну и есть и другие параллели про траву веточной молодости, которую Гильгамеш со дна океана приносит, ложится спать, после этого траву уносит змея. И можно сказать, что библейский текст, он такой подобных рассказов месопотамских содержит некоторую переработку в таком вот иудейском ключе. Следует отметить, что в Палестине эпос Гильгамеша был известен очень давно, еще до Вавилонского пленения, еще во втором тысячелетии до нашей эры. В частности, одна табличка Гильгамеша найдена в городе Мегиддо. Мегиддо — это отсюда Армагеддон, гора Мегиддо, да? Это древнеизраильский город. Есть и другие следы влияния эпоса в различных книгах Библии. Даже в довольно поздней книге, в книге «Экклезиаст», по всей видимости, можно найти цитату из Гильгамеша. «Нитка вдвое скручена, не скоро порвется». Та же самая фраза, та же самая поговорка встречается в речи главных персонажей, в разговоре Гильгамеша и Энкиду, когда они идут в Ливанские горы, чтобы убить Хумбабу. Может быть, можно, конечно, предположить, что эта поговорка вошла не из эпоса Гильгамеша, в книгу «Экклезиаст» попала из устной, скажем, традиции, но вполне может быть, что и из эпоса. Потому что, учитывая то, что эпос Гильгамеша и также ряд других текстов, они использовались при обучении книжников, при обучении писцов, поэтому и найдено так много копий в разных частях мира, в разных частях Ближнего Востока, и ошибка будет считать, что еврейские писцы, они были настолько уж, как сказать, малообразованным, что они изучали только еврейский язык. Многие, конечно, знали другие языки. Арамейский язык, а кто-то знал аккадский и египетский язык, древнеегипетский. Поэтому такой был общий такой индейный континуум. И Гильгамеш был частью культуры не только Месопотамии, а и также и Восточного Средиземноморья. Последнее упоминание Гильгамеша можно найти в сирийской литературе уже средневековой. То есть история Гильгамеша, она очень длинную историю имеет, и вполне может быть, что история происхождения Энкиду, она повлияла на вот рассказ Егвиста.
0: Да, тогда мы видим некую такую параллельность образов, да, которые осмыслены были по-разному. С одной стороны, в языческой культуре, с другой стороны, в культуре иудейской, где особая такая религиозность, отличающая их от особая этика, можно сказать, особый тип отношений с Богом. У меня такой вопрос в завершении нашей программы, которую очень широко мы смогли рассмотреть некоторые аспекты этого проблемы, о которой мы можем говорить, но вопрос перспективный, я бы сказал, потому что наши радиослушатели, для некоторых, может быть, тот материал, о котором вы говорили, для некоторых из наших слушателей может быть новый, кто-то мог не знать вообще или раньше не обращать внимания на вот такую перспективу взгляда на библейский текст, да, то есть вот на то, что в нем есть разные слои, что его можно рассмотреть с разных сторон, обнаружить какие-то источники разные. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет подробнее погрузиться в такую в литературу, в научные исследования, может быть, по этой тематике. Что бы вы могли посоветовать нашим радиослушателям с этой точки зрения, да, потому что кто-то может читать на английском, но, может быть, на русском что-то есть.
1: Литературы на русском языке, конечно же, очень мало. Ну, для кого-то будут даже, чтобы вообще иметь представление проблематики, могут быть даже полезные творения протоиерея Александра Меня. Конечно, отец Александр не был профессиональным библеистом, и он трудился в конце советского времени, когда была большая проблема с литературой, то есть он не мог учесть современную литературу даже по состоянию на 85-й год. Для такого совсем приблизительного введения можно, может быть, будет полезно прочитать труды отца Александра. Далее на русский язык переведена книга в основном католических авторов «Введение в Ветхий Завет», вышедшая под редакцией Эриха Ценгера. Перевод с немецкого языка. Я был одним из переводчиков этой книги. Книга довольно большая. Была напечатана издательством Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Но там довольно много всякой полезной информации можно найти. Из недавних книг, также для того, чтобы получить представление об общей проблематике, когда были, при каких обстоятельствах были написаны библейские тексты, мог бы посоветовать обратиться к книге американского автора Уильяма Шнидевинда «Как Библия стала книгой», которая вышла в свет в 2021 году. В издательстве «Европейский дом». Аспирантка нашей кафедры Наталья Владимировна Сидоренко вместе с покойным уже Всеволодом Львовичем Вихновичем, таким энтузиастом, перевела «Трус Шнидевинда» на русский язык. Я был научным редактором этой книги. На английском или немецком языках литература в сотни раз больше. И, например, для тех, кто читает по-английски, я бы мог посоветовать прочитать небольшую книгу «Введение в пятикнижие», написанная библеистом Джозефом Бленкинсопом на английском языке. Книга довольно небольшая по объему, в ней переосмысливаются традиционные представления. Но это один из таких первопроходцев, работавший в 80-е годы 20 века, творчество которого пришло к некоторому пересмыслению, передатировке вот источников, например. Джозеф Бленкинсоп, кстати, он, по-моему, в прошлом году скончался, уже в очень почтенном возрасте. Кто читает по-немецки, могу посоветовать читать труды Эрхарда Блума, тоже ныне здравствующего ученого немецкого. Ну и, в конце концов, если же мы говорим о статьях, очень интересные статьи на тему о творении мира, вот этой проблематики, статьи, также видеоролики, написанные или записаны московскими коллегами, библеистами Михаилом Георгиевичем Селезневым и Сергеем Владимировичем Тищенко. Советую поискать их работы. Вот есть статья Сергея Владимировича Тищенко, посвященная интерпретации первых нескольких стихов книги «Бытия», очень интересная. Вот. Ну и ряд роликов, выпущенных Михаилом Георгиевичем Селезневым. Также Михаил Георгиевич рассказывает в них об истории библейской критики, о библейской науке. Также, в общем, советую их послушать.
0: Спасибо вам большое за этот рассказ и вообще за введение в эту тематику, которая может кому-то послужить таким шагом к тому, чтобы погружаться в библейский текст с научной перспективы, не только с богословской перспективы, не только с перспективы обычного верующего, но и с перспективы такого более критического подхода, который, как мы уже обсуждали об этом, не отменяет, собственно, веры, не отменяет богословия, не отменяет такого взгляда, подразумевающего, что формирование книг в любом случае связано с некоторым промыслом Божиим, с тем, что Господь что-то допустил, чтобы именно так, а не иначе, до нас это дошло, мы можем так на это смотреть, и в этом смысле никаких проблем с критикой, как мне кажется, возникнуть не должно.
1: Да, большое спасибо еще раз, Артем Андреевич, за приглашение и всем радиослушателям за то, что имели терпение выслушать.
0: А я напоминаю, что мы говорили о проблеме творения в книге «Бытия» с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библистики Санкт-Петербургского государственного университета. Всем всего доброго.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: В моей прошлой беседе я говорил, как трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил о том, что установление это родилось из самоочевидной, но забытой потребности человека прервать обычное, суетливое течение жизни, погрузиться из внешнего во внутреннее, в тишину и созерцание, и тем самым попытаться оценить, увидеть свою жизнь с более глубокой и духовной точки зрения. Я говорил, что именно потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, в современной жизни, Великий пост, или вернее то, к чему призывает он, особенно нужен нам именно сейчас. Вернемся сегодня еще раз к этой теме, к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет разрушить, сделать совершенно ненужной тот мир, та система жизни, что воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение «внутренний человек». Так вот, именно этого внутреннего человека приговаривает к смерти и к уничтожению современное общество. Его считает величайшей для себя опасностью. Это общество хочет действия. И хочет, чтобы каждый человек в это действие без остатка и без оглядки включился. Не смог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Вся ценность их только в том и заключается, чтобы быть только винтиком, только пружинкой. Но вот, с некоторых пор, именно мотор, именно машина, ее безличное действие стали провозглашаться и восприниматься как идеал и человеческого общества, и человеческой жизни. Идеалом стало не только то, чтобы действовать и работать вместе, но что в этом вместе каждый безоговорочно растворился в своей функции. На наших глазах происходит таким образом действительно последняя и смертельная схватка между двумя пониманиями человеческого общества и, следовательно, самой человеческой жизни. Веками самоочевидным считалось, что все общее, что всякое вместе изнутри подчинено человеку, то есть личности, то есть каждому члену этого вместе. Самоочевидность эта укоренена была прежде всего в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, на разных уровнях религия утверждала одно и то же. Человек не сводим до конца никакому целому. Все на земле временно и все условно. Не временно, а вечно, а потому и безусловно, только человеческая личность. Поэтому, так или иначе, но все в мире существует, всякое дело делается для того, чтобы всякий, чтобы каждый постиг, осознал и принял свою вечную судьбу и тем самым стал до конца человеком. Мне скажут, что вы говорите? О рабстве, о эксплуатации, о бедности, приниженности миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ, самого примитивного человеческого земного счастья. Я отвечу, да, все это несомненно было, но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. Но и борясь с этим, они боролись прежде всего и как раз за признание каждого человека вечной и абсолютной ценностью. Боролись за неотъемлемое право его быть прежде всего самим собой. Боролись, иными словами, с всем тем, что отрицало или ущербляло этого внутреннего человека и превращало его в вещь. И как бы ни был плох и ограничен этот мир, в нем, в самом сердце его, как его нравственный закон, всегда звучали слова «Я пришел отпустить измученных на свободу. Я принес каждому человеку весть об его царском и божественном достоинстве». Этой вестью, этим пониманием человека и мерило себя все лучшее в мире, за него боролось и к нему призывало. И вот произошел перелом. Но я не знаю, понимают ли люди достаточно ясно все его трагическое и зловещее значение. Кто-то пришел и сказал, нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет у вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек, на секунду рождающийся на поверхности необъятного океана и почти сразу же лопающийся. И потому единственное, что он может сделать, это с этим океаном слиться, подчиниться ему до конца и в этом найти смысл своего мимолетного существования. У человека, было сказано дальше, никакой цели нет. Цель есть только у человечества. И эта цель в том как раз, чтобы стать до конца однородной и безличной массой, в которой уже никто и никогда не сказал бы «я», не поглядел бы на небо и не вздохнул бы всей грудью о какой-то другой возможности, о другой судьбе. Вот почему, конечно, в центре этого нового, как машина воздвигающегося общества, стоит борьба с внутренним человеком. А это значит, с религией, с творчеством во всех его формах, со свободой во всех ее проявлениях, но прежде всего с религией. Ибо всеми силами нужно добиться того, чтобы не встретил человек на своем пути странного, нищего и бездомного учителя, который посмотрел бы ему в глаза и сказал: «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и что даже если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого учителя нужно заставить замолчать. Он слишком опасен для машины. Он нарушает ее слаженность. Он испортит винтики и пружинки. И если не будет этого странного голоса, то, быть может, постепенно забудет человека о своем внутреннем человеке. Научиться жить только внешним, заглушит сам в себе голос, все время зовущий его вовнутрь, к вечному, глубокому и несказанному. Но вот, послушайте, что поют в церкви Великим постом. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся, но воспряни. Вот это воспряни, и обращено к каждому из нас, ко мне, к тебе, ко всем. Конец приближается. Еще немного, и мы уже не сможем проснуться. Мы до конца растворим себя во внешнем. Мы до конца станем винтиком и пружинкой. И что же с того, что, может быть, придет к нам какое-то бедное человеческое счастье? Еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и ширпотреб. Но не про все ли это до конца внешнее, до конца расчеловеченное счастье, сказал Блок в одном из самых печальных стихотворений во всей русской поэзии. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней». Вот об этом Великий пост. Он смотрит мне в душу и говорит: что человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?
4: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы о книге «Апокалипсис». Сегодня у нас с вами уже будет 35-я беседа. Мы остановились с вами на конце 16 главы книги «Апокалипсис». Эта глава рассказывает нам о свершении суда Божия над миром, который символизируется излиянием семи чаш гнева. О шести чашах мы с вами уже говорили, а семь — это, конечно, уже конец. Сегодня продолжим нашу беседу с рассмотрением этой самой седьмой чаши гнева. Итак, читаем. 16 глава, 17 стих. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, и от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось! И произошли молнии, и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение». Какого не бывало с тех пор, как люди на земле! Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Итак, седьмая чаша гнева выливается уже не на море, не на сушу, не на реки, а на воздух. Казнь обрушивается на эту природную среду и тем самым угрожает уже существованию жизни на земле. За этим следуют молнии, громы, голоса. Это типичные для откровения знамения Богоявления. А здесь Богоявление, поскольку это суд, сопровождается также бедствиями, землетрясением и градом. Последний суд Божий. Причем землетрясение превосходит все те, которые только случались на земле. И если после снятия седьмой печати упоминалось просто землетрясение, после звука седьмой трубы уже землетрясение и великий град, то после седьмой чаши сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое великое, такое землетрясение. И град величиною в талант. Ну, талант – это мера веса. Я точно сейчас не помню, но порядка там нескольких килограммов, килограммов 10, может, больше. Град напоминает нам седьмую казнь египетскую. Град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. Такой град, весящий целый талант, похож на каменное ядро, конечно, из метательной машины. Вот. О таком граде писал, кстати, Иосиф Флавий в Иудейской войне. От престола, то есть от Бога, звучит «свершилось», то есть «конец», «гнев Божий» с излиянием седьмой чаши достиг своей цели. Суд завершен, Вавилон великий, то есть Рим, распался на три части, острова убежали, утонули, гор не стало. Вот излияние на землю семи чаш с гневом Божьим, тем не менее, завершается хулением Бога из уст тех людей, которые остались глухими как к призывам любви Божией, так и к гневу Божьему. Это те, кто затворил свои сердца для Божия призыва. Далее, в 17 и 18 главах говорится о падении Вавилона. Глава 17 вообще одна из самых трудных в книге Откровения. Она служит введением к провозглашению суда над Вавилоном, то есть над Римом. Этот суд будет описан в 18 главе. А сейчас мы перейдем к рассмотрению 17 главы. Это очень интересная, очень трудная глава книги Откровения. Вот, пожалуй, две самые такие трудные и важные главы. Это 13 и 17. Вот сейчас мы к 17 перейдем. Посмотрим на структуру этой главы сначала вкратце. Сначала следует вступление к видению. Это 17 глава Апокалипсиса, 1 по 3 стих. Затем само видение. Это 17:3 по 6. Это видение изображает жену по имени Вавилония Великая, которая сидит на некоем звере. Ну, вот я произнес Вавилония. Дело в том, что имя города Вавилон по-гречески, как и на других языках, женского рода. Так что вполне уместно было бы и перевести как бы женским именем Вавилония. тем более, что здесь она изображается как жена, да, Вавилония. Наконец, следует толкование видения. Это 17 глава, с 7 по 18 стих. Сначала подробно и загадочно толкуется, кто такой зверь, на котором сидит вот эта блудница Вавилон. А потом кратко в одном стихе толкуется сама блудница. Читаем сначала вступление к 17 главе. Вот введение такое, введение. Это 17 глава с 1 по 3 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню». Ну вот, появляется один из ангелов с чашами, который будет открывать Иоанну видение и помогать в их истолковании. Новое видение должно произойти в пустыне, куда ведет Иоанна ангел. Это происходит в духе, то есть Иоанн погружается в экстатический восторг, в котором он испытывает пространственное перемещение в пустыню. Ангел ведет его в пустыню, чтобы показать ему суд над великою блудницею. Следует обратить внимание, что в другом случае, когда тоже действует один из ангелов с чашами, Иоанн будет вознесен этим ангелом на высокую гору, чтобы тот увидел небесный Иерусалим. Вот разные места откровения, они указывают на антагонизм. Великая блудница на земле, в пустыне, а невеста Агнца, небесный Иерусалим, на небе. Мы узнаем из дальнейшего, что под великой блудницей подразумевается великий Вавилон, то есть Рим. В Ветхом Завете языческие и непослушные Богу города неоднократно характеризовались как блудницы. Ну, так описывает пророк Наум Ниневию, когда говорит о многочисленных блудодеяниях развратницы, приятной наружности и искусной в чародействах. А пророк Исаия так характеризует город Тир. Даже Иерусалим может быть назван блудницей. Но вот у пророка Исаии: «Как сделалась блудницею верная столица», так сокрушается пророк. Иезекииль упрекает Иерусалим, тоже в женском роде: «Ты понадеялась на красоту твою и стала блудить». Кстати, вот я сказал, что Вавилон женского рода, как в греческом, так и в еврейском языке, так и Иерусалим тоже женского рода. Поэтому очень уместно было как-то в женских образах характеризовать эти города. Ну, что такое блуд? Что такое блудница? Под блудом, конечно, везде понимается язычество, то есть идолопоклонство, как измена единому истинному Богу, жениху. А Рим совращает царей земных, как здесь сказано, то есть правителей зависимых государств и всех жителей земли. Образ блудницы, сидящей на водах многих, возникает из книги пророка Иеремии, где имеется в виду город Вавилон. Это Вавилон сидит на водах многих, на реке Евфрат и на рукавах Евфрата. А к географическому положению Рима это уж, конечно, никак не подходит, никаких там многих вод нет. И эта черта «на водах многих» служит только символическому отождествлению Рима и безбожного Вавилона, как символ Вавилона. Вот дальше следует видение. Это 17 глава Апокалипсиса, 3 по 5 стих. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами, и жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Жена, которую увидел Иоанн, находится в непосредственном соединении со зверем. Вот она сидит на нем. То есть, как это следует из главы 13 с Римской империи. Вот эта жена сидит на звере, как принято было изображать некоторых языческих богов. Багряная окраска зверя указывает на роскошь империи, которая олицетворена в личности обожествляемого императора. Напомню, что зверь одновременно, это мы видели с вами в 13 главе, символизирует собой и империю безбожную как целое, и олицетворение этой империи в лице того или иного императора. Ну, а сама блудница, жена на звере, конечно, символизирует как бы римскую цивилизацию, совращающую, соблазняющую. Вот, ну, зверь, обратимся снова к зверю. Весь его облик исполнен или покрыт именами богохульными. Что это такое? А это божественные титулы кесаря. Дело в том, что римский император во времена Домициана, когда писалась книга «Апокалипсис», носил на себе несколько титулов, которые причитались ему и должны были всегда упоминаться в официальных документах, в официальных речах. Что это за титулы? Ну, во-первых, «Аугустус», то есть «высочайший», «священный». Ну, ведь почитать следует только Бога, и называли его также греческим. Императоры называли греческим словом «себастос», «почитаемый», да? А потом, какие еще титулы применялись? «Дивус» – «божественный», «Деус» – «бог», а иногда даже «сотер» по-гречески, или «сальватор» по-латыни – «спаситель». Итак, «Аугустус», «Дивус», «Деус», но еще одно я забыл имя – «Доминус». Вот это самый обычный титул императора был именно «Доминус». Ну, латинское имя «Доминус», по-гречески «Кириос», а по-славянски «Господь». Но ведь никто, кроме истинного Бога, не имеет права называться всеми этими именами. Они украдены у Бога, и украденные эти имена на звере таким образом становятся богохульными именами. Вот этот текст 17 главы с легким изменением повторяет описание зверя из 13 главы. Ну, это относится и к упоминанию 7 голов, и 10 рогов зверя, и к именам богохульным. Как и в начале 13 главы, зверь символизирует безбожную и устрашающую власть Римской империи. Теперь обратимся к жене. Жена была облачена в порфиру и багряницу. Царские цвета, цвета роскоши, великолепия. Она украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Все это указывает на блеск римской цивилизации и держит в руке золотую чашу. Вообще говоря, вот это описание напоминают, как указывают историки, напоминает образ богини Рома, Богиня Рома, слово «Рома» обозначает Рим, это богиня-покровительница Рима, ей поклонялись, ей строили храмы, ее изображения стояли во множестве храмов империи. Вот она всегда тоже была одета в порфиру, в багряницу, украшена золотом, жемчугом, и держала чашу в руке. Вот видите, богиня Рома, языческая богиня, если на нее смотреть очищенными глазами, а Иоанн находится на небе, его очи очищены уже, и она представляется здесь карикатурно в виде римской блудницы. Иначе мы смотрим по горизонтали, смотрим на земле, и иначе смотрим по вертикали, с неба на землю. Вот чаша. Чаша в руке у блудницы, наполнена мерзостями и нечистотами ее блудодейства. Ну, что это означает? Ну, блудодейство – это язычество, это понятно. Из этой чаши жена опьяняет своих поклонников, своих любовников. То есть, что это? Травит ядом, подвластные народы ядом идолослужения. Ну, это тоже образ Вавилона, взятый из ветхозаветных пророческих книг. Ну, вот пророк Иеремия говорит: «Вавилон был золотую чашу в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». И в описании вот этой блудницы, этой фигуры, обнаруживается ее антагонизм жене, облеченной в солнце, которая была описана в 12 главе. Та жена, облеченная в солнце, символизировала святой народ Божий. А вот эта жена на звере багряном символизирует языческую цивилизацию. Вот на лбу у жены, которая сидит на звере, лента с ее именем. Имя это тайное. Вот как римские блудницы носили на лбу повязки с именами, так и эта жена в своем имени на челе показывает свою настоящую сущность, которая, впрочем, тайна и откроется только посвященным в эту тайну. Ведь далеко не всякий за блеском языческой, но боговраждебной империи разглядит ее демоническую сущность. Да, внешний блеск нас часто очаровывает, и мы забываем, что не все то золото, что блестит. Поэтому тайна. Надо еще проникнуть за вот этот внешний блеск. А какое же имя написано на челе, вот на этой ленточке? Имя, ну, вы знаете, что римские имена всегда были составные. Сначала шло имя, затем уже прозвище. Вот имя жены – Вавилон Великий. Ну, это символическое прикровенное название Рима. Рим стали называть Вавилоном после событий 70-го года по Рождестве Христовом. Помните, в 70-м году Рим покорил Палестину, да, окончательно разрушил Иерусалим, произошло рассеяние иудейского народа. И вот 70-й год стал бы как бы границей, такой символическим годом великого бедствия и разрушения Иерусалима, исчезновения храма. И поэтому Рим... Сначала иудеи, а потом уже и христиане стали называть Вавилоном. А почему Вавилоном? Да потому что вот события 70-го года, разрушение Иерусалима и рассеяние, напоминало о разрушении Иерусалима в 587 году до Рождества Христова, в VI веке. Тогда Вавилон разрушил Иерусалим, и произошло и разрушение храма, и изгнание иудеев в так называемый Вавилонский плен. Так что вот первое разрушение произведено Вавилоном, второе – Римом, поэтому Рим – это как бы новый Вавилон. И вот это наименование Рима Вавилоном вскоре

описанной в книге «Апокалипсис». Ну, здесь можно вспомнить и о жрицах, которые занимались блудом в языческих храмах. Ну, например, в Коринфе храм богини любви Афродиты, там, как описывает древнегреческий географ, путешественник Павсаний, служила до 1000 вот этих священных, так сказать, блудниц, жриц языческих. Или, ну, например, эпизоды из высшего общества римского. Например, Мессалина, жена императора Клавдия. Вот говорили, она имела обыкновение по ночам посещать публичные дома, где предавалась разврату, блуду. Это очень ярко описано у римского поэта и сатирика Ювенала. Неудивительно, что Иоанн представил Рим именно как блудницу. Надо сказать, что в сравнении с картинами Рима, которые описали нам сами римские писатели многочисленные, изображение Иоанна в Апокалипсисе очень сдержанное и скромное. Вот такая была цивилизация, в такую цивилизацию и пришло христианство. Далее, в 6 стихе 17 главы говорится о вине великой блудницы, о ее преступлении. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Ну вот какова же вина Рима? Преследование христиан. Вот сообщение о видении жены завершается описанием реакции зрителя, то есть самого Иоанна. «Я дивился удивлением великим». Ну, мы знаем, что Иоанн, и это многократно видели, пользуется существующими литературными канонами. Одна из основных ветхозаветных книг, которую использует евангелист Иоанн в качестве образца, это книга пророка Даниила. Если мы посмотрим на видение четырех зверей и грядущего на облаках Сына Человеческого в книге пророка Даниила, то увидим, что это видение заканчивается описанием реакции самого Даниила. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Вот так же и Иоанн, увидев жену на звере, тоже дивился удивлением великим. Вот, а жена-то это... виновна очень. Рим преследует христиан, не просто преследует, но опьянен кровью святых и мучеников. Ну, имеется в виду и прежняя история гонений при Нероне, и современная при Домициане. Ну вот, вспомним, что, в чем состояли гонения при Нероне. Эти гонения начались в 64 году после Рождества Христова, после великого пожара в Риме. Этот пожар бушевал целую неделю, почти полностью опустошил Рим. Жители Рима были уверены в том, что пожар возник не случайно, что город был подожжен по тайному приказу Нерона. Дело в том, что Нерону Рим надоел. Он хотел прославить себя как великий зодчий, как великий строитель, и на месте старого Рима построить новый. Ну, а для того, чтобы старого не стало, он его поджег. Ну, так говорили, во всяком случае. Вся эта история хорошо известна нам из популярного романа Генриха Сенкевича «Кама Гридеши». Ну, и фильм был такой не один. Вот, чтобы отвести от себя подозрения, Нерону нужно было найти козла отпущения, и он выбрал для этого христианскую церковь. Это было первым и, возможно, самым жестоким гонением, но очень локальным, только в Риме в самом. Да? Кстати, вот что писал об этих преследованиях римский историк Тацит в своих анналах. Это место очень ценно для нас, потому что в нем упоминаются христиане, упоминается Христос. Вот Тацит

0: пишет о том, что молва была, что Нерон поджег Рим, и чтобы избавиться от этой молвы, Нерон возложил вину на людей, называемых христианами, и ненавидимых за их мерзость. А вот посмотрите, вот такое мнение о христианах бытовало в то время, что это очень отвратительная секта. Вот. Нерон навлек на них самые изощренные пытки и муки. Христос, от которого христиане получили свое название, понес крайнее наказание во время царствования Тиберия от руки одного из наших прокураторов Понтия Пилата, так пишет Тацит. И самое злонамеренное суеверие разлилось не только в Иудее, первоисточника этого зла, но даже в Риме, где собирается и получает известность все самое отвратительное и мерзкое со всего света. Ну и, соответственно, сперва арестовали всех, кто признавал себя виновным. После этого на основании их показаний была осуждена огромная масса не столько за поджог, сколько за ненависть к человечеству. Вот. Очень, очень нам удивительно читать эти древние мнения о христианах. Это человеконенавистники, поджигатели, мерзавцы, самое гнусное, что только есть на земле. Отсюда гонение. Всевозможные издевательства, продолжает Тацит, насмешки сопровождали их смерть. Покрытые шкурами зверей, их разрывали собаками, они погибали, или их прибивали гвоздями к крестам, или были обречены пламени и сгорали, служа ночным освещением, когда угасал дневной свет. Вот. Очень интересно читать эти сообщения, печально и интересно. Смотрите, христиан называют поджигателями и извергами рода человеческого. А вот мы, благородные римляне, поджигаем людей в виде факелов. Мы такие благородные и добрые, да. С этих пор даже к преступникам, продолжает Тацит, которые заслуживали крайних показательных наказаний, росло сочувствие. И их, совершенно очевидно, убивали не ради общественного блага, а для того, чтобы утолить жестокость одного человека, то есть Нерона. Вот последние слова этого сообщения напоминают нам то упоение кровью, о котором и написал Иоанн. Гонения Нерона были кровавыми, жестокими, страшными, но еще не были официальным преследованием христианской церкви как таковой, так как обвинение носило конкретный характер за поджог, за уголовное преступление, а гонение на церковь как таковую, как на религию, просто за факт существования церкви, началось позже, спустя 30 лет после Нерона, при императоре Домициане, в годы, когда и писалась книга «Апокалипсис». Эти гонения, которые начались в конце первого века, продлятся до IV века, то есть до эпохи императора Константина Великого. Вот, начиная со стиха 7-17 главы, следует истолкование того, что видел Иоанн, толкует ему ангел, который открывает Иоанну тайну жены и зверя. Но об этих толкованиях, которые весьма сложные, мы будем с вами говорить в следующей нашей беседе. Я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Да благословит вас всех Господь Иисус Христос.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

прозвучало песнопение «Утренний. Малое словословие» композитора Александра Костальского в исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Уважаемые радиослушатели, в сегодняшней передаче мы завершаем чтение доклада известного православного английского патролога, профессора патристики и византинистики Дарамского университета, священника Эндрю или Андрея Лаута. Вот текст называется «Постпатристическое богословие» или «За пределами неопатристического синтеза». Каким авторитетом обладают святые отцы для нашей богословской рефлексии? Как четко сформулировать, в чем этот авторитет? Во-первых, мы должны прислушаться к голосу самих святых отцов, а не к некоему воображаемому святоотеческому голосу. Ведь их голоса различны, каждый говорит о разных вещах, и каждый выражает свою позицию по-своему. Вредным в этом смысле оказалось не только ощущение, что есть некий святоотеческий голос, но и ряд упрощений, допущенных исследователями. Мне даже кажется, что церковное предание довольно наглядно сохранило ощущение различности голосов среди святых отцов, зачастую лучше, чем ученые в своих трудах. Например, патрологи любят выделять отцов каппадокийцев, так что легко создается впечатление, что действительно была такая группа людей, пытавшаяся донести единую группу идей. Но это верно лишь в самом общем смысле. Да, действительно, все они стремились вновь утвердить авторитет Никейского собора и учение о единосущности. Но кроме этого момента они все были очень разные и развивали свое богословие каждый по-своему. Церковь же, в отличие от научного консенсуса, почитает трех иерархов и учителей церковных – святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Лишь с большой натяжкой можно считать их группой людей, существовавших без трений и конфликтов. Они совершенно не похожи как богословы, и если, скажем, посмотреть на то, как с их наследием обходился такой позднейший богослов, как святой Иоанн Дамаскин, сразу же становится ясно, что он обращался к каждому из них в поисках разного. К святителю Григорию, как к источнику тринитарного богословия и учения об искуплении. К святителю Василию за его монашеской мудростью, а к Иоанну Златоусту за его библейской экзегезой. Их всех он считает апофатическими богословами, которые тонко чувствовали место иконы и образов богословской рефлексии. Однако я думаю, что мы можем пойти дальше святого Иоанна Дамаскина. Его мало интересует их исторический контекст. И было бы странно от него этого требовать, исторический контекст – понятие нового времени. Но с нашим чувством истории и исторического контекста мы можем лучше различить разницу в вопросах, стоявших перед отцами, лучше расслышать их собственные голоса, что в конце концов поможет нам глубже понять их труды. Что нам нужно постараться избежать, так это того, что Карл Ранер по совершенно другому поводу назвал децингеровским богословием. Имеется в виду такое обращение к традиции, прежде всего к святоотеческой традиции, при котором используются вырванные из контекста цитаты доказательства из святых отцов. При этом не принимается во внимание ни контекст цитат в самих трудах святых отцов, откуда они берутся, ни исторический и богословский контекст, в котором святые отцы формулировали свои идеи. Само понятие отцов, как мы видели, тесно связано с составлением и использованием флорелегиев по различным богословским вопросам, что совершенно низводит святоотеческое предание до уровня доказательных цитат и расхожих формул и скрывает от нас тот действительный процесс порождения мыслей и идей, в который святые отцы были погружены. Однако, если обратиться к мысли самих святых отцов, внимательно читая их труды и стараясь следовать за ходом изложения, их творения, я думаю, получат совсем другое значение, не как источники оправдания для различных богословских формулировок. Ведь святые отцы старались выразить в рамках понятийного аппарата своего времени значение и значимость христианской благой вести. Они не боялись обращаться к философским идеям, не боялись настолько, что мы теперь зачастую говорим о христианском платонизме святых отцов. На самом деле христианский платонизм – лишь часть гораздо более широкого процесса – взаимодействия между христианством и классической культурой античности, взаимодействие, которое, возможно, оказало самое глубокое влияние на святых отцов. И это было именно взаимодействие. Они не только заимствовали мудрость той культуры, которую мы называем античной, но и критиковали некоторые ее стороны. Чего у них не было, так это страха перед ней. За немногими исключениями, те, кого мы называем отцами церкви, показывают довольно близкое знакомство с античной культурой. Более того, мыслят в ее категориях. Наглядный пример – шестоднев святителя Василия Великого, его проповеди на шесть дней творения. Конечно, это комментарий на первую главу книги «Бытия». Но не было бы ошибкой сказать, что это прочтение бытия в свете платоновского Тимея.
Описывая сотворенный миропорядок, святитель Василий считает само собой разумеющимся, что ему и его слушателям известна и понятна научная мудрость его времени, которая во многих отношениях была развитием той концепции Вселенной, которая изложена в диалоге Платона. Еще более поразительной кажется первая глава сочинения святителя Григория Ниссского, в котором он старается дополнить начатое братом повествование о творении. Я имею в виду его труд о сотворении человека. Святитель Григорий начинает с цитаты из книги «Бытия». «Вот происхождение неба и земли». В продолжение он приводит яркое описание Птолемеевой системы Вселенной, где Земля прочно покоится в ее центре, а звезды кружат вокруг нее с головокружительной скоростью. При этом у святителя Григория не возникает чувства, что он делает что-то неподобающее. Итак, если уж мы решили изучать святых отцов и следовать им, не стоит бояться современных нам знаний. Нет вовсе ничего истинно святоотеческого в том, чтобы, скажем, цепляться за древнюю космологию или восставать на теорию эволюции видов, защищая ту или иную форму креационизма. Если мы станем следовать святым отцам, нам нужно обратиться к научным знаниям наших дней, как они обращались к науке своего времени. Сюда входят и космологические идеи современной физики, теории относительности и так далее, и эволюционные теории, и различные концепции современных социальных и гуманитарных наук. При этом мы убеждены в том, что мир – творение личного Бога, и что мы существуем во Вселенной с моральным измерением, в которой возможна истинная свобода воли и ответственность. Действительно, на Западе распространена точка зрения, согласно которой современная научная критика мира вытеснила более древние взгляды на устройство Вселенной, и что современной науке нечему научиться у прошлого. Но этот взгляд лишний раз получает подтверждение в том случае, если христиане в принципе отвергают открытие современной науки, и для многих существует большое искушение так поступать, в том числе для современных православных христиан. Ни современная космология, ни эволюционная теория сами по себе не противоречат учению о тварности мира. Эти теории говорят о природе изменений, происходящих в космосе, и о том, как жизнь являет себя. Учение же о тварности мира говорит о том, что источник бытия – это Бог. Действительно, присмотревшись к святоотеческому преданию, мы увидим, что попытки связать воедино, с одной стороны, природу и цели вечного Бога, превосходящего временной принцип, и с другой стороны, мир, в котором мы живем, приводят к представлению о тайне неизреченной, непонятной для человеческого разума. И святитель Василий в Шестодневе, и блаженный Августин во многих сочинениях, рассуждавший о творении, описанном в книге «Бытия», смотрят на соотношение вечности и временного потока не так, что вечность находится где-то параллельно со временем, а так, что она пересекает время в единственной точке, в такой точке, которая некоторым образом находит свое окончательное выражение в воплощении. Из соображений краткости не буду говорить об этом подробно. Моя мысль проста. Считать научные теории, говорящие о природе изменений в тварном миропорядке, хотя бы в принципе противоречащими учению о творении мира Богом из ничего, значит проявлять наивность, которая лишилась бы почвы при знакомстве со святыми отцами. В сущности, мой тезис заключается в том, что мы не можем позволить себе отвернуться от многовековой истории осмысления связи Бога со своим творением, связи, высшей точкой которой стало воплощение Сына Божьего. Историю такого осмысления мы находим у святых отцов. Более того, следовать за ними не значит ограничивать наши собственные концепции их идеями или повторять их мысли вместо своих собственных. Наоборот, следовать за ними значит вернуть нашим рассуждениям смелость, которая обнаруживается в писаниях святых отцов. Возможно, есть опасность упрощения понимания того взаимодействия между евангельской вестью и классической культурой античности, которую мы видим у святых отцов. Будто это две отдельно существующие вещи, которые нужно как-то связать. В действительности, святые отцы пытались осмыслить содержание Евангелия, как они его видели, единственным доступным для них способом, то есть в тех мыслительных категориях, которые они впитали в ходе своего воспитания и обучения. Если хотите, перед ними не стоял вопрос, как нам объяснить Евангелие людям, воспитанным в античной культуре, как будто они сами не были такими людьми. Вернее сказать, они пытались объяснить Евангелие самим себе. Так же и у нас. Мы современные мужчины и женщины, мы живем в современном обществе, мы воспитаны в его системе ценностей, усвоили его мыслительные навыки, мы имеем преимущество доступа к технологическим достижениям, что стало возможно благодаря успехам современной науки. Мы даже 100 лет назад не смогли бы организовать такую вот конференцию, собрав вместе людей из разных стран, разделенных длинными перелетами. Мы можем критически относиться к отдельным сторонам жизни современного общества, к отдельным аспектам его отношения к миру, к определенным аспектам того, как мы осмысляем природу и общество.
Такая готовность к самокритике всегда естественна для человека, естественна она и сейчас. Возможно, мы ощущаем отчуждение от мира, что опять же является одним из аспектов наших современных условий существования. Но если мы станем пытаться мыслить, пользуясь категориями, которые не являются нашими собственными, которые принадлежат некоему воображаемому прошлому, тогда уже нельзя считать, что мы действительно мыслим и понимаем сами себя. Нельзя для этого прикрываться святоотеческим авторитетом. Я пытаюсь защищать авторитет святых отцов прежде всего не в смысле собрания учений и догматов, хотя, мне кажется, следование святым отцам подразумевает признание того, что отец Павел Флоренский называл фундаментальными антиномиями веры. Скорее, их авторитет состоит в том, чтобы находить в их трудах некую аналогию, показывающую нам, как мыслить о нашей вере в таинство Христа и как действовать согласно этой вере. Но эта формулировка полностью совпадает с тем, что думали основоположники неопатристического синтеза. Никто теснее других не связан с неопатристическим синтезом, чем отец Георгий Флоровский. В частности, в конце его основного труда «Пути русского богословия» он пытается объяснить свою позицию. Там он сделал попытку придать забвению практически все русское богословие. В противовес тому «Пути русского богословия», которое он отверг, Флоровский развивал идею возвращения к святым отцам, что должно было оказаться, как он надеялся, истинным путем русского богословия. Он заявлял, что это святоотеческое богословие должно быть понято изнутри. Он говорил и об интуиции, и об эрудиции, и утверждал, что для того, чтобы вернуться к такому святоотеческому образу мышления или святоотеческой франеме, русская богословская мысль должна пройти через строжающую школу христианского эллинизма. Этот будущий путь он кратко очертил на последней странице своей книги. Молитвенное вхождение в церковь, верность откровению, возвращение к святым отцам, свободная встреча с Западом и другие схожие темы и элементы составляют творческий принцип русского богословия в современных обстоятельствах. Исторический путь еще не до конца пройден, история церкви еще не завершена, путь России еще не закрыт. Дорога открыта, хоть она и трудна. Суровый исторический вердикт нужно превратить в творческий призыв совершить то, что еще не закончено. Путь России долгое время был разделен. Это таинственный путь духовного подвига, путь тайного и безмолвного подвига стяжания Святого Духа. Конец цитаты. Возможно, словосочетание «неопатристический синтез» – не лучшее название для этой программы, которая недвусмысленно призывает богословов к аскезе и духовному росту, вместо того, чтобы предложить ту или иную сумму богословских идей. Однако термин этот, неопатристический синтез, подразумевает некое взаимодействие между святоотеческим богословием и современной мыслью, которая может быть сформулирована в виде системы богословских учений. И мне кажется, именно так этот термин обычно и понимается, как богословская программа, которая признает важность апофатического метода, особо выделяет значение духовного опыта, принимает развлечение божественной сущности и энергии в понимании паламизма, настаивает на своеобразии православного богословия и его отличие от западного богословия, заявляя, что православное богословие избежало искажающих влияний схоластики, ренессанса, реформации, просвещения, романтизма. Возможно, не стоит удивляться тому, что если неопатристический синтез мыслится таким образом, то никогда и не выражалось, что никогда и не выражалось напрямую. В чем же в конечном итоге он заключается, кроме убежденности, что Запад пошел по принципиально ошибочному пути? Возможно, историческая неизбежность состояла в том, что все подобные утверждения были выведены естественным образом из призыва Флоровского вернуться к святым отцам. Но мне кажется, что подобные рассуждения чрезвычайно далеки от сути того, что он писал в заключительных строках своей книги, которую я привел выше. Вернее сказать, что он предлагал нечто гораздо более скромное с точки зрения четко выраженной вероучительной позиции, но вовсе не скромное с точки зрения того, что его взгляд требовал от христианского богослова. Мне кажется, его мысль отзывается на тезис еще одного представителя неопатристического синтеза. Апофатический путь восточного богословия – это покаяние человека перед лицом Бога живого. Этого мы не можем позволить себе забыть. И для меня именно это значит сохранять верность святым отцам. Прозвучал текст известного православного английского патролога, профессора патристики и византинистики Дарымского университета, священника Эндрю Лаута «Постпатристическое богословие или за пределами неопатристического синтеза». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона протоиерей Лев Большаков, и сегодня речь пойдет у нас о книге «Песнь песней». О ней много толков, ее не очень легко понять, почему она вообще существует в корпусе Ветхого Завета. В то же время эта чудесная поэма, раз уж она есть, значит, не случайно была принята книжниками Израиля. Весь корпус Библии собирался из опыта глубокой веры в страхе Божьем. В Библии нет случайных страниц, и надо понимать эту поэму и уметь ее читать. Попробуем сегодня это сделать. «Песнь песней», значит, превосходнейшая песнь, из всех песен песень. Она приписывается Соломону и в корпусе Библии вместе с притчами не случайно приписывается Соломону. Потому что, во-первых, это авторитетное имя, и таким образом санкционирует ее достоинство. А кроме того, он и герой этой поэмы. Поэма эта была описана некоторыми комментаторами как драматическое действие, подобное, например, драматическим действиям античной Греции. Но это так в то же время не похоже. В ней есть диалог, и он легко переходит в монолог. Героиня то царица, то пастушка, то она в тоске, то в восторге любви, и все это перемешается, льется потоком. Эту поэму невозможно разделить на какие-то отдельные действия, отчетливо всегда существующие в греческой трагедии, например, под разными рубриками отдельные эпизоды драмы. Здесь этого нет. Это такой поток поэтический. В ней все говорит об одном. Об отношении Бога к человеку и о том, как Бог взыскует человека. Человек был создан Богом, но сразу его предал. Еще впереди благодарность Творцу и стыд перед ним, человек выразит. Но прежде того, уже Господь сам человека призывает, как будто бы тоскует по нем. «Адам, где ты?» Что это? Это любовь и ничто другое. Любовь божественная, неприходящая. Книга, которую мы сегодня читаем, замечательные слова. «Любовь, как смерть крепка, и даже сильнее и крепче смерть». Конечно, любовная поэма поэтому не случайное прибавление к библейскому повествованию. Иначе можно было бы его считать преимущественно законоучительным или историческим. Но нет, эта поэма любви также органична в Ветхом Завете, как книга Иова и Псалтырь. Как Новый Завет необходимо завершается Иоанновым Евангелием и Откровением. «Любишь ли ты меня?» – главный вопрос Бога к человеку. Священное Писание завершается именно этим обращением Христа к апостолу Петру, и еще в Ветхом Завете, в «Песне песней» есть ответ – «люблю». «Тайна сия велика есть», – говорит апостол Павел, когда уподобляет отношения мужа и жены отношениям Христа и Церкви. «Как тайна?» Эта связь Бога со своим народом не может быть выражена иначе, как поэтическим словом. Поэтическая образная речь не объясняет то, чего словами передать нельзя, но заставляет пережить, узнать живым чувством иную реальность. Итак, чтобы внятно прочесть «Песнь песней», надо понимать образный язык ветхозаветной поэзии. И читать следовало бы, конечно, на древнееврейском. Но мы же, как люди малообразованные, будем пользоваться переводами, комментариями и толкованиями. Таковых множество еще с дохристианских времен. Что можно по-разному перевести на одну и ту же фразу библейскую, и перевод требует, конечно, тоньше вникнуть в текст. Вот вам пример. В синодальном переводе «глаза твои голубиные», надо сказать, странный образ. Если как у голубя, то некрасивые. Серенькие, как сизый голубь, тоже что-то странно. В чем красота? Вот как в переводе в новом, сделанном специалистами, филологами, библеистами. «Глаза твои под фатою, словно голубки». То есть птицы, порхающие под покрывалом. Это вот порхание ресниц, конечно, исключительно выразительно и красиво. Кроме того, надо учесть, что еврейская поэтическая речь, ведь вообще вся речь, которая передает откровение, она основана на динамических образах, не на статичных. Она в некотором смысле противоположна тому античному греческому, прежде всего, образу красоты,
которому европейское сознание наше с вами привычно и по которым формируется наше представление о красоте. Иудейское представление, оно фиксирует, даже нет, не фиксирует, как бы следит за динамикой, движением, порывом. И вот если говорить о том, как понимали, комментировали, относились к этой книге еще в древние времена, можно вспомнить некоторых авторов. Так, еврейский философ и комментатор Саади Гаон в X веке писал так: «Знай, мой брат, что ты найдешь большие расхождения в толкованиях песни песней. Они все различны, потому что песнь песней подобна замку, ключ от которого потерян». Или вот авторитетнейший комментарий первого века нашей эры Мидраш Рабба содержит такое суждение: «Песнь песней – самая превосходная из песен, самая нежная из песен, лучшая из тех, которые Он, Господь, свел в единую песнь в мире. Во всех песнях Бог восхваляет Израиля или Израиль своего Бога. Только здесь славит Он народ и народ своего Бога». Вот обратите внимание на эти последние слова о взаимном признании в любви народа и Бога. Оно недоступно рассудочному изъяснению, может быть передано только ярким и сильным поэтическим потоком. На несколько веков раньше Рабби Акиба вразумил сомневающихся такими словами: «Песнь песней – святая святых. Все стояние мира не стоит того дня, в который была дана песнь песней». О, как сильно сказано! Иудейский учитель, употребляя слова «святая святых», придает им не то иносказательное или метафорическое значение, какое могло бы быть в нашем языке. Для него «святая святых» слишком определенно связана с храмовой мистерией, вхождением в пространство божественного присутствия. Это предельно возможное приближение к Богу. В 553 году на Константинопольском соборе был анафематствован епископ мопсуистийский Феодор за неверные свои суждения и, между прочим, за еретический взгляд на песнь песней. Наиболее распространенным было аллегорическое толкование этой книги, начиная уже с первого века до нашей эры. Аллегорическое толкование может указывать на исторические обстоятельства в судьбе Израиля, которые изображаются поэтическим образом. Например, «Царь вел меня в чертоги свои». Это как бы мечта о возвращении в храм, по которому тоскует плененный Израиль. Или «Ложе у нас зелень». Это толковалось аллегорически как образ плодородия земли обетованной. Или «Черная, но красиво». Напоминание о тяготах, отложивших свою печать на народе Божьем. И в таком роде можно интерпретировать каждую строчку этой книги. Можно также аллегорическое толкование понимать в каком-то таком историческом контексте, в мистическом смысле. Ориген, первый из авторов христианской эпохи, давший подробное толкование на Ветхий Завет, в том числе и на песнь песней. Он так комментирует первые строки: «Лобзай меня лобзанием уст своих». Смысл этого таков: «Доколе будет жених мой посылать лобзание через Моисея, через пророков, хочу уже прикоснуться к устам его, хочу, чтобы он сам явился». Ну, вот такое, так сказать, несколько надуманное толкование Оригена. Собственно, христианское мистическое толкование можно суммировать словами святого Афанасия Великого: «Вся книга песни-песни наполнена беседами Ветхозаветной Церкви со Словом, то есть со Христом, Церкви из язычников и всего рода человеческого с Ним же». Ну, тут как бы конкретизирует Афанасий Великий, кто с кем беседует, кто прославляется в этой песне. Может быть, иное мистическое толкование может объяснять этот текст как интимную беседу отдельной человеческой души с Богом. Конечно, аллегорическое понимание может быть отчасти верно, но при нем теряется значение самого по себе поэтического языка этой книги. Остается простор для самых разных, даже фантастических объяснений, затемняющих изначальный смысл, когда каждая деталь интерпретируется в другом значении. В книжке о Ветхом Завете отца Александра Сорокина сказано так, что «Читая песнь песни, мы слушаем язык любви, который слишком нежен для аллегорического толкования». Это верно.
поэтическая речь сама собой несет смысл несравненно более прямой и глубокий, чем какой-либо символический или аллегорический пересказ. Ну, пример из русской поэзии возьмем. «Душа души моей и царь», обращается Державин к Богу в своей оде. Верующий человек благодарен поэту за то, что он помог так точно узнать собственное человека живое чувство, а неверующего не тронет никакое аллегорическое объяснение. Образная система «Песни песней» самодостаточна, потому что это высокая поэзия, недоступная пересказу. Так можно сказать о любой настоящей поэтической строчке. Ну, например, «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой». Что это? Рассказ о природе? Сводка погоды? Некоторые вправду скажут стихи о природе, но найдутся и те, кто услышит, как чист может быть трепет любви, верный, предаваемый только поэтически. Василий Розанов писал о песне песни так. «Не трогайте черты в ней, оставьте все эти звуки, тонах, сохраните даже то, чего вы дремностью не понимаете или по незнанию обстановки быта крайне темно. Эти непонятные места пронут немыми для вас, но зато остальное сохранит ту свежесть живых и чистых вод, которые вот уже сколько тысяч лет вышли из-под кедров Ливана и поят народы, с тех пор и все пьют эти воды и свежеют от них». Василий Розанов замечает, что «Песни песней» – зрительные образы смутны, не называются определенно краски и очертания, но особое внимание к запахам. Он приводит строчку в переводе Абрама Эфроса. «Запах приятный у масел твоих, елей изливаемый имя твое». Здесь слово «запах» указывает на испарение аромата, подобный аромату тука, приятному для воняния Бога при принесении жертвы. «Для древних евреев, слушавших песен песней, — пишет Розанов, — и почти ежедневно приносящих жертвы в храме, сознанием всех этих подробностей о Господнем обонянии и ценности тука, разговор шепот Соломона и Суламифи входил в душу впечатлением сладкой жертвы, мистерии жертвоприношения. Елей напоминает лампады, горящие пред лицом Господним. Введение этого образа воображения читателя или слушателя еще плотнее приближает сюжет песни песни к храму, ко всему священному. Нельзя не заметить, что отношение через обоняние гораздо ближе, теснее, интимнее, чем отношение через зрение. Вот таково суждение Розанова. Стало быть, песнь песни не просто иносказательно или аллегорически напоминает о храмовом жертвоприношении, но поэтической силой возвращает переживание того соединения с Богом, которое происходит в храмовой мистерии, о чем тосковала душа иудея в плену. Образ брака, вернее всего, передает суть отношения народа со своим Господом. Так у пророка Исаии. «И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Из 52 главы Исаии. Или у пророка Иоиля. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей». Образ этот остается важнейшим и в Новом Завете. Иоанн Предтеча говорит о явлении Христа Иисуса народу как о выходе жениха к невесте, а о себе как о свидетеле жениха. «Имеющий невесту ей жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха». Так в Евангелии от Иоанна в 3 главе. И не однажды единение народа со своим Богом изображается в Евангелии образом брачного пира. В «Песне песни» языком супружеской любви выражается самая суть, квинтэссенция еврейского религиозного сознания, еврейского понимания взаимоотношений Бога и народа. Это бесконечно длящийся диалог любви. Этот язык стал присущ христианским поэту-мистикам. Они выражали стихами, близкими к «Песне песни», тот опыт, который Фома Аквинский называет «cognitio dei experimentalis» – познание Бога опытом, то есть нерациональным, интуитивным, чувственным путем. Первичный опыт приближения к Богу не отрефлексированный рассуждением.
Этот опыт порождает другую эстетику, несвойственную эллинской культуре, на которой основано наше европейское сознание. Задача библейской эстетики – выразить невыразимое, ощутимо передать присутствие трансцендентного. В этой эстетике нарушается соразмерность, логичность. В ней не гармоничная форма, но порыв. Не дано изображение, а передано ощущение, переживание. В библейском тексте не четкая картина, а проникновенная интонация. Образность библейского текста не просто допускает, но необходимо требует дерзновения. Например, в Псалме 62 Давид обращается к Богу. «Боже, Ты Бог мой!» Эти слова во всей силе смысла непереводимые, как отмечает Сергей Аверинцев. Для языческого мира безумны. В них абсолют, запредельный, непостижимый, назван «моим». Однако на этом стоит весь Ветхий Завет. У пророка Иезекииля, например, «будут моим народом, и я буду им Богом». Да, собственно, и не только у пророка Иезекииля. Так в книге «Исход» постоянно повторяет Господь: «Выведите мой народ, буду им Богом». И вспомним, что именно так восклицает апостол Фома, когда удостоверяется в воскресении любимого им учителя Христа Иисуса: «Господь мой, Бог мой, вот мой». Это такое порывное, порывистое признание в любви. Также опять вернемся к Псалму 62-му. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, к Тебе жажде душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя в святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Но чем не песнь песней? А мы читаем это на каждой утренне. Эти выражения никак нельзя назвать аллегорическими. Вот то, что мы процитировали, скажем, из Псалма. Аллегория возникает в холодном рассудке, может быть, заменена другой аллегорией. Ветхозаветные же образы от живого неповторимого опыта, иначе как поэтическим языком их не выразить. Вот два стиха из 8 главы «Песни песней». Читаю по синодальному переводу. «Положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вот можно эти строчки перечесть в новом переводе. «Не расставайся со мной, как с печатью, что носит у сердца, как с перстнем на руке своей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол, безжалостная ревность, жар ее, жар огненный, пламя Господне». Через любовь к Богу человеку открывается глубина, смысл и сила всей человеческой любви. Она, человеческая любовь, одухотворяется, если человек знает и любит Бога своего. И вот Галина Вениаминовна Синила, профессор Минского университета и Духовной академии, знаток древнееврейского и старой немецкой поэзии, в книге, посвященной поэтике библейского текста, приводит некий перевод поэта немецкого Андреаса Грифиуса, это 17 века стихи. В них слышится песнь песней. «Что такое быть любимым? Пусть разверстнется земля, или огнем и черным дымом смерть окутает поля, лютый страх неимоверный сникнет пред любовью верной. Не страшны ей муки ада, пыток дьявольский набор, раззадорить только рада жить беде наперекор, как Господь, что нами правит, вся она и свет, и пламя. Не найти на свете гири, что так весить тяжело, даром, что ли, все злато в мире с ней тягаться не смогло. Подчинись ее условию, за любовь плати любовью». Искреннее свидетельство о Боге не может ограничиться рассуждением о Его всемогуществе и непостижимости, но необходимо, оказывается, признанием любви. Так Ода Державина, Бог, безупречно точное в богословских определениях в первых строфах: «О Ты, пространство бесконечное, живые в движении естества, течением времени привечный, без лиц, в трех лицах божества» и так дальше, она завершается совершенно лирическим признанием: «Душа души моей и царь». Любовью постигается Бог. В 1909 году
Эфрос издал свой перевод «Песни песни», и в рассуждении о природе этой книги он, в частности, вспоминает о творчестве Александра Добролюбова, поэта конца XIX века. Этот человек отрекся от городской жизни, ушел странствовать, искать Бога и принял на себя искус молчания, а через несколько лет написал: «Когда я вступил на путь покаяния, несколько лет удерживал я уста свои. Однажды открылись они, я не мог запретить им, и запел зимой среди леса на пустынной дороге, и среди того, что он пел, было: «Дадут тебе поцелуй любви бесконечной все души Божии, и откроется брачный пир, потому что сильна, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою». Прежде, пишет Александр Добролюбов, в книге «Невидимый», у него была такая книга, «я знал много языков, но не знал одного, истинно сердечного». Эфрос заключает так: «Значит, есть и теперь люди, у которых не из сладострастия в крови возникает песнь песней, у которых она рвется из уст невольно, минуты просветленной, всеобъемлющей любви к Богу и миру». Надо полагать, что это относится не только ко временам 100-с лишним летней давности, когда писал это Эфрос, но и ко всем временам. Ко временам мучительно трудным, к редким просветам среди тягот относится истина, что любовью познается Господь. И вопрос Спасителя Христа: «Любишь ли меня?», которым завершается его собеседование с человеком на этой земле, он в людях искренне верующих отзывается ответом: «Люблю». До следующих встреч. Будем читать священные тексты с таким пониманием, которое нам подсказывает «Песнь песни». До свидания.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Сестры Новодевичьего монастыря почтили память императора Николая I. Епископ Кронштадтский Вениамин посетил перинатальный центр при Александровской больнице. Установлена мемориальная доска новомученику Николаю Клементьеву. Об этих и других событиях более подробно. 9 июля на фасаде храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка была установлена мемориальная доска новомученику Николаю, епископу Сестрорецкому. На мероприятии присутствовали представители законодательного собрания и депутаты муниципального совета. Каждый год Царица Небесная преподносит подарки. К нынешнему престолу храм обрел мемориальную доску, которая напоминает о подвиге и силе веры небесного ангела нашего города. Каждый проходящий может помолиться и узнать об этом святом. А в следующем году мы отметим 90-летие его мученической кончины, отметил настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. Священномученик Николай Клементьев, епископ Сестрорецкий, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Александро-Невском духовном училище, служил в храмах Большой Охты, нес послушание благочинного петроградских церквей. В 1922 году его арестовали по делу митрополита Вениамина, но вскоре освободили. В 1924 году он был рукоположен во епископа Сестрорецкого, викария Петроградской епархии. Затем вновь был арестован и сослан в Сибирь. После 3 лет ссылки управлял Великоустюжской епархией. В 1935 году был арестован и сослан в Казахстан. По обвинению в антисоветской деятельности был расстрелян. Священномученик Николай Клементьев прославлен архиерейским собором 2000 года в сонме новомучеников и исповедников. 10 июля в мраморном зале Российского этнографического музея состоялась торжественная церемония закрытия 16-го Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг». В мероприятии принял участие наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Форум, проходивший с 7 по 10 июля, собрал 250 школьников из более чем 20 регионов России. В этом году форум был посвящен теме «Россия. Путь на юг». Участники соревновались в интеллектуальных играх, защищали научные эссе и доклады, знакомились с историей России через образовательную и культурную программы.

0: князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин посетил перинатальный центр при Александровской больнице. В ходе визита владыка поздравил врачей, медицинских сестер, молодых мам и их семьи с праздником, который традиционно посвящен христианским идеалам любви, верности и крепкой семьи. Епископ Вениамин отметил особую значимость служения медицинских работников, ежедневно помогающих появлению на свет новой жизни, и поблагодарил коллектив перинатального центра за самоотверженный труд, профессионализм и милосердие. Также владыка Вениамин посетил палаты, пообщался с пациентками, благословил матерей и новорожденных, пожелав семьям Божьей помощи, мира, здоровья и взаимной любви. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, епископ Гатчинский и Лужский митрофан совершил божественную литургию в храме в честь этих святых в городе Тосно. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Михаил Ромадов, а также иереи Кирилл Васильев, Дмитрий Абрамов, Сергий Реутов и Дионисий Игнатьев. По окончании богослужения был совершен крестный ход к памятнику святым благоверным князьям Петру и Февронии и славление празднику. За усердные труды во славу Святой Церкви и епархиальными наградами были отмечены приходские труженики. 8 июля в Александринском театре состоялся 4-й благотворительный гала-концерт в поддержку приюта «Благодать». Концерт, организованный Центром поддержки социально-культурных инициатив и Союзом православных женщин Петербурга, был приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Перед началом концерта председатель Союза православных женщин, настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина вручила премию многодетной семье Ларкиных Дмитрию и Надежде, которые состоят в браке 30 лет и имеют 10 общих детей. Также зрителей приветствовал клирик Новодевичьего монастыря иерей Максим Суворов, член Союза православных женщин, учредитель торгового дома Пьемаджо Лариса Карабань выразила признательность артистам и вручила им сувениры. В программе выступили ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Иван Васильев, Дарья Чагадаева и другие. В исполнении лауреата премии «Золотой софит» Сергея Олещенко прозвучали оперные арии и популярные песни. 7 июля клирик Новодевичьего монастыря протоиерей Владимир Лущик совершил панихиду у могилы императора Николая I в Петропавловском соборе. Богослужение было приурочено к 230-летию со дня рождения государя, которое отмечалось днем ранее. За богослужение молились настоятельница игуменья София с сестрами. Император Николай I особо почитается в обители. По его указу Воскресенский Новодевичий монастырь был возобновлен и устроен на том месте, где он находится сегодня, у московских ворот. Государь лично участвовал в закладке монастырского комплекса, положив первый камень в его основание. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов принял участие в выпускном акте Садово-архитектурного колледжа. Иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа, заслуженному мастеру производственного обучения России Светлане Поляковой, а также преподавателям, студентам и выпускникам благодарственные грамоты во внимание к добрым трудам на благо Александра Невской лавры. 15 июля в Центральном государственном историческом архиве Петербурга состоится конференция, посвященная 250-летию храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. На конференции будут представлены доклады сотрудников архива, историков, культурологов об архитектуре и роли храма в духовной жизни города, а также рассказы о судьбах выдающихся личностей, связанных со святыней. Для гостей конференции будет организована экскурсия по архиву. Вход свободный по регистрации. Начало в 14 часов. Адрес Центрального государственного исторического архива Петербурга, Заневский проспект, дом 54. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

регистрационный номер серия ЭЛ номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит сотое зачало послания к римлянам, отрывок из 9 главы.
1: Братья, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время подошел к Иисусу некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сразу о двух великих чудесах, совершенных Господом, повествует нам сегодняшний евангельский эпизод. Ко Христу подходит человек, как говорится в Евангелии от Матфея, некоторый начальник, а вот евангелист Лука более подробно указывает, что это был за начальник. Он был начальником синагоги, и звали его Иаир. Иаир обращается к Господу с просьбой прийти к нему в дом и исцелить его дочь, которая тяжело больна. Видимо, к тому времени, когда произошло это событие, дела Христа, его многочисленные чудеса имели уже широкий резонанс по всей Палестине, и Иаир нисколько не сомневается в том, что Христос может помочь его дочери. Даже как бы поучает его, говорит, что он должен сделать, чтобы она выздоровела. «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Спаситель незамедлительно откликнулся на просьбу Иаира и пошел со своими учениками в ее дом. Но при подходе к дому стало очевидно, что исцелять уже некого. Ибо собравшийся народ в смятении, присутствующие здесь свирельщики и плакальщицы в соответствии с религиозной практикой древнего Израиля, исполняли определенные функции в процессе погребального обряда. Так вот, присутствие их и свидетельствовало о том, что в доме покойник. И кто был этим покойником, догадаться было нетрудно. Дочь Иаира умерла. Вот реакция Христа на сообщение о смерти девочки у многих вызвала недоумение и даже сарказм, смех. Сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Ну, в самом деле, неужели произошла ошибка? Да и разве можно так ошибиться, чтобы не отличить спящего человека от мертвеца? А вот то, что произошло далее, заставило замолчать насмешников. Когда же народ был выслан, он, то есть Христос, вошел, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Что же все это значит? Неужели девочка действительно уснула, да к тому же так крепко, что все ее приняли за мертвую, а Христос ее просто разбудил? Нет, она умерла. Но ее смерть и ее воскресение Господом явились прообразом того, что произойдет с каждым человеком. каждый из нас умрет, и каждый из нас воскреснет. Всеобщее воскресение мертвых при окончании человеческой истории – это догмат православного вероучения. Ведь именно этим утверждением заканчивается некий цареградский символ веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А раз мы будем разлучены со своими телами не навсегда, а временно, то правильнее говорить о состоянии этого временного разделения души от тела не как о смерти, которая есть конец всему, и откуда уже возврата нет, а как об успении, то есть о сне, о каком-то временном пребывании человека в покое и безмолвии до тех пор, пока душа вновь не вернется в тело и к жизни вновь не возвратится целостный человек, состоящий из души и из тела. Почему, собственно, провожая человека в загробный мир, мы молимся о нем словами «Во блаженном успении вечный покой подашь Господи рабу Твоему». Поэтому слова Христа о том, что девочка не умерла, а спит, были не попыткой успокоить убитых горем родителей. Это был факт. Факт успения человека, временного сна, который был прекращен божественной силой Спасителя в ответ на веру ее отца, начальника синагоги Иаира. Вот во время пути Христа к дому Иаира произошло следующее событие. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошла сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Вот по своему внешнему проявлению и выражению, эта больная женщина получила исцеление через прикосновение к краю одежды Христа Спасителя. Так что же следует из этого делать вывод, что одежда Спасителя обладает какой-то сверхъестественной, чудодейственной силой, если через прикосновение к ней человек получил исцеление? Нет. И Христос прямо указывает, что явилось причиной исцеления. Вера твоя спасла тебя. Не риза моя, не одежда моя, а твоя вера. Вот что оказывается непременным условием Божьего чуда. И вопрос не в том, коснулась она ризы Христа или нет. Ведь палачи Христа после его распятия забрали себе его одежду. Как мы помним из евангельской истории, даже бросали жребий, кому что достанется. И, наверное, впоследствии не носили на себе эту одежду. Одежду Бога человека. Но только навряд ли это облачение себя в ризу Христову принесло ее носителям какую-либо пользу. А ведь кровоточивая женщина получила исцеление от одного лишь прикосновения к краю его ризы. Значит, дело здесь не в наличии святыни, не в обладании ей и не в прикосновении. Господь действительно может подавать свою милость через различные освященные предметы и вещества, будь то иконы, мощи, святая вода и так далее. Но только получаем мы его благодать не от того, что будем как можно чаще прикасаться к ним, прикладываться к иконам или литрами пить святую воду. Мы получим добрый ответ на нашу молитву только в том случае, если все наши действия внешнего благочестия будут сопровождаться внутренним преклонением сердца. Если мы будем иметь веру, веру не к освященному предмету, каким бы чудодейственным он нам ни казался, а веру в живого и всемогущего Бога, который единственный является подателем всех благ. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: В исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение «Вечерний сподоби Господи» композитора Ильи Овчинникова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 июля, 28 июня по старому стилю, празднуется перенесение мощей святых мучеников, бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Святые жили в III веке. Кир был знаменитым врачом в городе Александрии и лечил всех больных безвозмездно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги. Проповедуя евангельское учение, святой врач многих язычников обращал ко Христу. Иоанн был воином и жил в Эдессе. Услышав о святом Кире, он стал его разыскивать, а найдя, стал его другом и последователем. В 311 году святые бессребреники Кир и Иоанн приняли мученический венец в городе Канопы близ Александрии. Через 100 лет, в 412 году, мощи святых Кира и Иоанна были перенесены в близлежащее селение Мануфин, где раньше было языческое капище, и место это считалось нечистым. Святому патриарху Кириллу Александрийскому явился ангел и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святитель Кирилл исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. Их молитвами там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Сегодня мы празднуем память нескольких преподобных – Павла Врача, Ксенофонта Робейского, Сергия Германа Валаамских. Преподобный Павел был родом из Коринфа. Получив образование врача, он, однако, не стал жить в мире, а поступил в один из монастырей. Там он подвязался в труде и молитве и скончался в возрасте 70 с лишним лет, достигнув высокой степени духовного совершенства. Преподобный Ксенофонт Робейский был учеником преподобного Варлаама Хутонского. С 1243 года он был настоятелем Хутонского монастыря. Оставив игуменство, преподобный Ксенофонт на берегу реки Робейки, недалеко от Новгорода, основал Троицкую обитель. Здесь он блаженно почил 28 июня 1262 года. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручица, которая связана с именем великого отца и учителя церкви, преподобного Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке. С особой торжественностью в нашей епархии празднуется сегодня память основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами и избравшими суровый остров в Ладожском озере для устроения славной северной обители. Название острова Валаам происходит от финно-угорского слова «валаам», что значит «высокая горная земля». Монахам это название показалось созвучным имени библейского пророка, и они нарекли остров Валаамом. Исторические сведения об основателях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря скудны. Не раз во времена вражеских нашествий монастырь переживал опустошение. На долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались монастырские святыни и церковные летописи. За несколько веков не раз были сожжены и разграблены библиотека монастыря и хранилище рукописей. Утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Свидетельством об иноческом подвиге преподобных стали церковные предания и древние летописные памятники, в которых начало монашеской жизни на Валааме ведется от преподобных Сергия и Германа. Рассказывается о перенесении их мощей в Новгород в XII веке, а также указывается на установленный ими общежительный монастырский устав. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников-диаконов Василия Ситникова, пострадавшего в 1918 году, и Григория Самарина, расстрелянного в этот день в 1940 году. Также в этот день вспоминается преподобная мученица Севастиана Агеева-Зуева. принявшая мученический венец в 1938 году. Священномученик диакон Василий Иванович Ситников родился в 1850 году и до 18 года служил диаконом в Никольской церкви села Долматово в Пермской губернии. После революции он и другие священнослужители, а также некоторые миряне, имевшие значимое социальное положение, были схвачены большевиками в качестве заложников. Во время наступления Белой армии в 1918 году отец Василий Ситников вместе с группой духовенства мирян был расстрелян отступающими красноармейцами в городе Катайске. Преподобная мученица Севастиана, в миру Стефанида Харитоновна Агеева-Зуева, родилась в 1872 году в крестьянской семье в селе Старое Иванцево под Нижним Новгородом. Избрав монашеский путь, она была пострижена в монашество в Воскресенско-Феодоровском монастыре в городе Шуя, где до 1928 года исполняла послушание монастырского повара. С 1928 года матушка Севастиана стала келейницей митрополита Серафима Чичагова, с 24 по 28 год находившегося в Шуе в заключении. Севастиана Агеева-Зуева вместе с другой келейницей Верой в Тюриной последовала за митрополитом Серафимом в Ленинград, где он был назначен правящим архиереем. В 1933 году митрополит Серафим был отправлен на покой и поселился на подмосковной станции Удельная. Вскоре к нему приехали две его верные келейницы. В конце 1937 года митрополит Серафим, больной старец, которому было уже более 80 лет, был арестован и расстрелян. За день до ареста владыки была арестована его келейница Вера в Тюрина. Вместе с ней в тюрьму добровольно пошла и преподобная мученица Севастиана. На допросах матушка Вера заявила: «Я считаю советскую власть сатанинской, из монахов и священнослужителей никого не знаю». Ее приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря. Матушка Севастиана на допросе сказала: «Я являюсь почитательницей митрополита Серафима. Имена и фамилии духовенства, мирян и монашества я не знаю. Советскую власть я, Агеева-Зуева Стефанида, не признаю, считаю ее посланной Богом народу в наказание за его грехи». Ей также дали 8 лет лагерей. Матушка Вера в 1942 году была освобождена и скончалась в 1961 году, а матушка Севастиана, которая была на 10 лет старше, через полгода скончалась в лагере. Церковный календарь на 11 июля завершится рассказом об иконе Божией Матери, именуемой Троеручица. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В 8 веке в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Лев III Савр приказал уничтожать иконы и воздвиг гонения на иконописцев. Древние христианские святыни попирались солдатами императора. Православные не могли примириться со святотатством. В защиту иконопочитания возвысил голос преподобный Иоанн Дамаскин, который в то время был министром при дворе халифа в Дамаске. Богодухновенные писания преподобного Иоанна вызывали гнев императора-иконоборца, но так как святой Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было заставить замолчать. Тогда император Лев III оклеветал святого перед халифом в государственной измене. Не разобравшись, в чем дело, халиф велел отсечь святому Иоанну правую руку, начертавшую, согласно измышлению императора, план измены. Отрубленную руку повесили на городской площади. Вечером святой Иоанн Дамаскин спросил у халифа отрубленную кисть. Он положил ее к суставу и с усердной молитвой обратился к Божьей Матери. Глубоко веря в неиссякаемое милосердие Царицы Небесной, в своей молитве святой Иоанн обещал посвятить оставшуюся жизнь прославлению Пресвятой Девы. Утомленный страданиями, преподобный Иоанн погрузился в глубокий сон. В ночном видении ему явилась сама Пречистая Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же усердно твоей рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн Дамаскин увидел, что рука его цела и невредима. В порыве духовной радости святой Иоанн воздел свои руки к чудотворному образу Богоматери и воспел ей хвалебный гимн: «По тебе радуется благодатная всякая тварь». После чудесного исцеления преподобный Иоанн оставил двор дамаскинского халифа и ушел в Иерусалим, взяв чудотворную икону. Он поступил послушником в лавру преподобного Саввы Священного, где вскоре принял иноческий постриг. В память о совершившемся чуде преподобный Иоанн приложил к иконе, сделанную из серебра, руку, отчего икона и получила название «Троеручица». В XIII веке святитель Савва Сербский, 1237 год, память 12 января, с разрешения братьев Лавры перенес икону в Сербию. Во время нашествия турок на Сербию начались жестокие гонения на православных. Желая сохранить от поругания чудотворную икону Троеручицы, христиане возложили ее на осла и поручили попечительству самой Матери Божией. Животное, повинуясь божественному провидению, дошло до Афонской горы и остановилось у ворот Хилиндарского монастыря. Иноки поставили икону в соборном храме. Впоследствии, во время разногласий при выборе настоятеля, Матерь Божия благоволила сама принять настоятельство. Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в хилиндарские обители избирается наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают благословение на все послушание от святой иконы Троеручицы. Церковное предание сохранило историю написания иконы с изображением третьей руки. Один благочестивый монах и иконописец, живший в хилиндарском монастыре, решил написать пречистый образ Богоматери. Он взял доску и нарисовал контуры будущей иконы. Когда же на следующий день решил продолжить начатую работу, то неожиданно обнаружил на доске очертания третьей руки. Думая, что это насмешка монастырских братьев, он с гневом стер это изображение, но ночью оно снова чудесно появилось на том же месте. Так было до трех раз, пока, наконец, инок не услышал предостерегающий голос, который сказал ему: «Не дерзай стирать третьей руки, на то моя воля». Смиренный инок понял, что это была воля самой Богоматери. Возблагодарив Бога за вразумление, он написал образ Троеручицы.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Одиннадцатого июля – день памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00. «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Одиннадцатого июля – день памяти архимандрита Сафрония Сахарова, ученика и биографа святого Силуана Афонского. В 00:05 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» прозвучат фрагменты книги отца Сафрония Сахарова о молитве Иисусовой. 10 и 11 июля в 17:10 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Степанова с иеромонахом Николаем Сахаровым, племянником отца Сафрония.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Вестники свободы». У микрофона Александр Крупинин. В преддверии недели святителя Григория Паламы мы продолжаем чтение фрагментов выдающегося богослова и духовного писателя XX века архимандрита Сафрония Сахарова книги о молитве Иисусовой. «Наше рождение и затем рост на земле есть не что иное, как творческий процесс, в течение которого мы усваиваем бытие в доступной нам мере, в надежде, что незавершенное здесь познание будет восполнено до совершенства за пределами этой формы нашего существования. Когда в нашем духовном видении сливаются все пережитые нами опыты, как в едином центре нашей персоны, когда и мрачный ад, и нетварный свет соединяются в нашем духе, как познанные нами реальности, тогда мы начинаем понимать значение имени Иисус, то есть Спаситель. Он свет безначальный, истощил себя до рабьего зрака, до сошествия в ад, чтобы изъять оттуда Адама. И мы ныне зовем его в молитве. Иисусе, Сын Бога Живого, спаси наш, помилуй наш и мир Твой. Имя Божие, открытое людям, служило связью между Богом и нами. Именем Божиим, лучше сказать, именами Божиими, совершаются в Церкви все таинства. Во имя Божие должно твориться всякое дело. Через призывание имени Всевышнего его присутствие становится живым, постоянно ощущаемым. Сердце мирно, когда дело наше совершается по воле Господа. И в каждом случае уклонения в какую-либо сторону от правды, оно же испытывает некоторое стеснение. Таким образом, через молитву совершается неусыпный внутренний контроль над каждым движением нашего духа. Ни одна мысль, никакое слово не избегает его. Это следствие непрестанной молитвы позволяет свести грехи наши до возможного минимума. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живаго, помилуй нас. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Так молимся мы по утрам, но только тонкое присутствие Духа Божия в нас дает возможность пребывать в действенном внутреннем трезвении Духа нашего. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Снова убеждаемся, что через умное призывание имени Господня спасаемся мы от погрешности в делах и словах наших. Господи Иисусе, Ты свет, пришедший спасти мир, просвети умные очи сердца моего, да буду достоин без преткновений, как при свете дня совершать путь мой пред лицом Твоим. Чтобы делание молитвы приводило к тем результатам, о которых с таким восторгом говорят наши отцы и учители, необходимо следовать их учению. Первое условие – вера во Христа как Бога Спасителя. Второе – сознание себя погибающим грешником. Это сознание может достигать такой глубины, что человек ощущает себя худшим всех других. И это ему представляется как очевидность не в силу внешне соделанных актов, но как осознание своей удаленности от Бога и себя как потенциального носителя всякого зла. Чем больше смиряемся мы в болезненном покаянии, тем быстрее молитва наша достигает Бога. Когда же мы теряем смирение, тогда никакие подвиги не помогают нам. Действие в нас гордости, осуждение братьев, превозношение и неприязнь к ближним далеко отбрасывает нас от Господа. К Богу мы приходим, как последние грешники. Мы искренне осуждаем себя во всем. Мы ничего не воображаем, ничего не ищем, кроме прощения и помилования. Таково наше постоянное внутреннее состояние. Мы умоляем самого же Бога помогать нам не оскорблять нашими гнусными страстями Духа Святого, не причинять никакого вреда брату нашему, всякому человеку. Мы осуждаем себя как недостойных Бога на адские муки. Мы не ждем никаких особых дарований свыше, но лишь стремимся всеми силами постигнуть и

истинный смысл заповедей Христа и жить согласно с ними. Мы взываем: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и мир Твой». И Бог слышит нас, и приходит к нам в спасение, и будет. Всякий, кто призовет имя Господне в подобном расположении духа, спасется. Покайтесь. Нам должно строго воспринять призыв Христа, изменить радикально образ нашей внутренней жизни и наше мировидение, наше отношение к людям и ко всякому явлению в тварном бытии. Не убивать врагов, но побеждать их любовью. Помнить, что нет зла абсолютного, абсолютно только безначальное благо. И сие благо заповедано нам. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Предать себя на заклание за братьев – лучшее орудие вырвать их из рабства клеветнику дьяволу и приготовить души их к принятию Бога, который хочет спасти всех людей. Нет такого человека, в котором не присутствовал бы в той или иной мере свет, потому что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Заповедь «Не протився злому» есть максимально эффективная форма борьбы со злом. Когда насилию противится теми же средствами, к которым прибегает творящий неправду, тогда возрастает динамика мирового зла. Убийство неповинных невидимым часто образом перемещает моральные силы человечества на сторону того добра, за которое умер невинный. Не так, когда с обеих сторон наступает та же недобрая тенденция доминировать. Победа физической силою не длится вечно. Бог сый, свет святой и чистый, отступает от преступников, последние отпадают от единственного источника жизни и умирают. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне принадлежит отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Люди – носители лишь относительной правды. В фанатической борьбе за торжество их идей разлагают цельность бытия и в конечном итоге приводят все к гибели. В своем ослеплении они абсолютизируют положительный аспект их политической доктрины и готовы отстранять всех тех, кто хотел бы увидеть жизнь Вселенной, построенную на лучших, более гуманных началах, и, конечно, прежде всего, на заповедях Христа, убитого за свою проповедь любви. В современном мире евангельские слова Христа принимают особенно актуальный характер. «Услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, и вы, христиане, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, и тогда придет конец. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и мир Твой». Мир весь погружен в распри, между государствами с различными социальными строями, между расами и классами, верованиями и идеологиями и подобное. При современных средствах массовых разрушений и уничтожения все и повсюду живут в атмосфере ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную. И вот мы стоим пред сплетением трудноразрешимых парадоксов. С одной стороны, мы не можем оставаться спокойными, ибо мы принадлежим к семье людской с общими во многих моментах судьбами. С другой, слова Христа: «Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Не здесь подробнее останавливаться над описанием уже создавшихся положений апокалиптического напряжения. Но мы не оставим сильного оружия, которое дал нам Господь – молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, помилуй нас и мир Твой». И доколе это будет практически возможным – совершение литургической жертвы. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И мы влечемся к Нему, томимые жаждой соединиться с Ним вечным образом. И Сам Он ждет нас с любовью. Жажда Бога – постоянная окраска нашего земного пребывания. С ней собираемся мы и умирать. Сам Христос при кончине на кресте воскликнул жажду. Он и алкал, и жаждал, и томился, чтобы мы познали Отца. И мы томимся на земле, опечаленной кошмарным, беспрерывным зрелищем насилий, убийств, ненависти, и жаждем прийти к Отцу – и призываем имя Единородного Сына Его. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию во всех народах. Если имя Его дает нам радость познания тайны любви безначального к нам, то, конечно, возлюбим мы и самое имя.
В нем содержится домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, избравшим нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный, помилуй нас. Многолетняя молитва трансформирует нашу падшую природу настолько, что она становится способной воспринять освящение через открывшуюся нам истину, и это прежде, чем мы покинем сей мир. Господи Иисусе, помилуй нас. Безмерное величие стоящей пред нами задачи внушает нам страх. Нам сказано, что царство силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Длительный подвиг покажет нам, что в евангельском откровении все принадлежит иному, высшему плану. Ослепительный свет божества отражается в нашем плане как заповеди: «Любите врагов ваших, будьте совершенны, как совершен Отец». Только вселение того, кто дал нам сии заповеди, поможет исполнить поведанное. Отсюда наш крик к Нему: «Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живого, помилуй нас». Призывание имени Господа постепенно соединяет с Ним. Частично это происходит даже тогда, когда молящийся еще не разумеет, кто это, и еще не ясно ощущается исходящая от имени сила освящения. Всякое дальнейшее продвижение, однако, непременно связывается со все углубляющимся осознанием нами греховности, доводящей нас до отчаяния. Тогда мы с возрастающей энергией призываем чудное имя: «Иисусе, спаси мой, помилуй меня». Святое предание, драгоценнейшее наследие нам от самого Господа, через апостолов и отцов Церкви учит нас пребывать в нищете духовной, в сознании нами присутствующей в нас смерти греховной, если мы действительно стремимся стоять в истине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного. С каким напряжением претерпевают люди, постигающие их смертельные болезни, например, рак, с таким же, а иногда и большим ужасом воспринимают некоторые присутствие в них греховных страстей, отлучающих от Господа. Таковые истинно сознают себя хуже всех, искренне видят себя во тьме кромешной. Тогда внутрь их собирается наибольшая энергия молитвы покаяния. Последнее может достигать такой степени, что ум их и останавливается, и не находит слов, кроме «Иисусе, спаси меня грешного». Спасительно для нас, если растет в нас отвращение от греха, переходящее в ненависть к самому себе. Иначе мы в опасности сжиться с грехом, который так многогранен и тонок, что мы обычно не замечаем его присутствия во всех наших действиях, даже по виду благих. Труден, но и прекрасен подвиг погрузить наш верховный ум в невидимый центр нашей личности с призыванием имени Иисуса Христа, без веры в которого никто не может прозревать действующего внутри нас смертельного яда греха. Через такую борьбу со злом, живущим внутри нас, нам откроются не только глубины нашего собственного бытия, но и таинственные бездны космической жизни. Тогда дух наш отойдет от мелких и поверхностных явлений повседневности и в ужасе от самого себя познает святую силу иной молитвы, иного плана, взывая: «Господи Иисусе, спаси мой, помилуй, помилуй мя окаянного». О молитве именем Иисуса Христа можно говорить в терминах Писания и творений святых отцов, а именно, она есть пожирающий страсти огонь, она есть свет, просвещающий наш ум, делающий его проницательным и дальнозорким, способным видеть все совершающееся внутри нас. Про нее достойно говорить словами послания к евреям. Она действенна и острее всякого меча обоюдоострого. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помыслы и намерения сердечные, и нет ничего в глубинах духа нашего сокровенного от нее, но все обнажено и открыто при свете ее. Делание этой молитвы приводит человека к встрече со многими силами, скрытыми в космосе. Она вызывает великую брань против него со стороны этих космических сил, лучше же сказать, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Победа, однако, приходит при покаянии до ненависти к себе. Образ всей битвы описан в Откровении святого Иоанна. Они победили его, дьявола и сатану, обольщающего всю вселенную кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
При пламенном покаянии молитва сия возносит дух человека в сферы, лежащие за пределами достижения мудрости мудрецов века сего. Страшно говорить о ней. Проведя предварительно по бездным тьмы кромешной, скрытой внутри нас, она затем соединяет дух наш с Духом Божиим воедино и еще отсюда дает нам войти в святую вечность. Во все века отцы поражались величием дара сего падшему миру. Господи Иисусе Христе, едини святый, едини истинный Спаситель всех, помилуй нас и мир Твой. Восторгает нас красота тварного мира, но в то же время с еще большей силой влечется нас дух к нетленной красоте безначального божеского бытия. С поразительной ясностью Господь Иисус приоткрыл нам надмирный свет небесного Царства. Созерцание сего великолепия освобождает нас от последствий падения, и благодать Духа Святого восстанавливает в нас первозданный образ и подобие Божие, явленный нам Христом в нашей плоти. И теперь призывание Его имени является нашей непрестанной молитвой. Господи Иисусе Христе, спаси наш, помилуй нас и мир Твой. Эта молитва в своей последней реализации соединяет нас вполне со Христом. Человеческая ипостась при этом не уничтожается, но растворяется в божественном бытии, как капля воды в океане. Личность человека неразрушима в вечности. Аз есмь, я есмь, истина и жизнь, я свет миру. Бытие, истина, свет – не суть отвлеченные понятия безличной сущности «что», но «кто». Там, где нет персональной формы бытия, там нет и живущего. Подобно тому, как нет добра, ни зла, ни света, ни тьмы. Там вообще ничего не может быть. Без него ничто же бысть, еже бысть. В нем была жизнь. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, помилуй нас и мир Твой.

В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал первый ирмоз напева Троицы Сергиевой Лавры и первая песнь напева Ламского монастыря из Богородичного канона.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире передача нашего церковного календаря, посвященная святым преподобным Сергию и Герману Валаамским. У микрофона Нина Жерве. Наверное, трудно найти среди жителей нашего города тех, кто хоть бы раз в жизни не побывал на Валааме. Многие совершали эти путешествия неоднократно, и, наверное, каждому, кто хоть раз пребывал на этот дивный святой остров, рассказывали о святых преподобных Сергии и Германе Валаамских. И мы с вами сейчас, в день памяти этих святых, еще раз вспомним о них. История основания знаменитого Валаамского монастыря окутана до сих пор многими тайнами и загадками. Само время позаботилось, чтобы уничтожить подтверждение древнего бытия этой обители. В пожарах, войнах, смуте пропали почти все документы, очень многие постройки. До сих пор, даже о времени основания монастыря, церковные и светские историки высказывают самые разные предположения. Одни считают преподобного Сергия Германа учениками и спутниками святого апостола Андрея Первозванного, совершившего свое путешествие по Днепру, Волхову, Ладоге в первом веке. Другие относят начало обители ко времени равноапостольной княгини Ольги. Третьи полагают, точкой отсчета 12 век. Четвертые считают, что монастырь возник на рубеже 13-14 веков. И к сторонникам именно этой точки зрения относится автор недавно вышедшей книги «Причал молитв уединенных» иеродиакон Ануфрий Маханов. Но неизменно у истоков истории древней обители стоят имена преподобных Сергия и Германа Валаамских. Карельский край был территорией, которую попеременно оспаривали шведы и новгородцы. Основным местным населением являлись эсты, карелы, чуть. Только Ореховецкий договор 1323 года на некоторое время приостановил бурные споры вокруг карельских земель и закрепил их раздел. Установившийся мир способствовал появлению в Карелии первых православных обителей. В конце XIV века на севере новгородской земли появляются Коневский, Кирилло-Белозерский, а в начале XV века – Соловецкий монастырь. Скитский устав этого времени, принесенный со Святой Афонской горы, был принят в Коневецком и, возможно, в Валаамском монастырях. Он отличался от общежительных уставов, распространившихся по Руси из Троице-Сергиева монастыря. История основания Валаамской обители подробно была изложена лишь в XVI веке неизвестным автором в труде под названием «Краткое сказание о создании причастной обители, боголепного преображения Господня Бога Спаса нашего Иисуса Христа, на Валааме, и отчасти повесть о преподобных святых отцах той обители, начальниках Сергии и Германии, и о перенесении святых мощей их. Согласно этому тексту, начало монашеской жизни на Валаамском архипелаге было положено преподобным Ефремом Перекомским со своими спутниками, в числе которых был и преподобный Сергий Валаамский. Это произошло в конце XIV – начале XV веков. О времени жизни преподобного Ефрема Перекомского мы знаем точно из его жития и летописных сведений новгородских. Первоначально преподобный Ефрем воздвигнул животворящий крест и построил церковь Преображения Господня. Вероятно, она располагалась прямо над пещерой на Святом острове. На ближайших же островах братья стали разводить огороды. Устав требовал строгого послушания. Каждое воскресенье, а также накануне среды и двунадесятых праздников служили всеночное бдение, которое продолжалось всю ночь. Перед службой иноки собирались в храме и пели вечерню. Потом была общая трапеза, если день был не постный. Желающие могли немного отдохнуть, а в первом или втором часу начиналось всеночное бдение. Скитская служба отличалась не только продолжительностью, но и составом. В седьмом часу утра служба заканчивалась, и все расходились по кельям. Каждому иноку благословлялось прочитывать еженощно по пол псалтыри, а кому по силам и всю псалтырь. Иисусову молитву благословили читать 600 или 1000 раз с поклонами. Устав особо предупреждал против ленности и расслабления. Основатель монашеской общины на Святом озере, преподобный Ефрем, через некоторое время покинул братью и отправился в Новгород, где впоследствии на берегу Ильмень озера основал Перекомскую обитель. После его ухода игуменом стал преподобный Сергий. Братство постепенно умножалось. Через 10-12 лет небольшой остров уже не мог вместить всех желающих, которые хотели тут подвязаться. Тогда преподобный Сергий отправился в Новгород и получил разрешение от архиепископа Иоанна на переселение увеличившихся братьев на большой, главный остров архипелага. Устройству новой обители препятствовали язычники Карелы, с которыми первоначально шла борьба. Общежитные монастыри еще со времени Феодосия Великого и Ефимия Великого, основателей монашеского жития в Палестине, строились по плану четырехугольника. Преподобный Сергий сохранил эту традицию. Был построен храм Преображения Господня с пределами во имя апостолов Иоанна Богослова и святителя Николая, теплая трапезная церковь во имя Рождества Христова. Монашеские кельи поставили полукругом с восточной стороны от храмов, так чтобы монах всегда мог видеть свое оконце, святой алтарь. Гостиные кельи для богомольцев поставили у святых врат при входе в монастырь. Современное местонахождение раки преподобных является местом алтаря того храма, который появился здесь уже в XVI веке. Устав, данный братьям преподобным Сергием, был строг. В монастырских хранилищах должно было находиться лишь самое необходимое для питания. Пища самая простая. Запрет на любые медовые и пенящие напитки. Только квас. Предаваться духовному веселью во Святом Духе, отсекая плотское веселье и чревоугодие. Вот то главное, к чему должны были стремиться иноки обители. Устав запрещал брать у постригаемых большие вклады, повелевая даром постригать любого. Все монастырские дела игумен решал совместно с 12 соборными старцами. Соборные старцы помогали игумену присматривать за порядком в монастыре. Особо важные дела объявлялись всем инокам и решались сообща. Преподобный Сергий родил о спасении душ верившихся ему братьев, но враг человеческого рода возбудил брань среди них на своего начальника и отца. Мы знаем из житий многих подвижников и преподобных русских, что так случалось часто. оклеветанный начальник монастыря, отказался от игуменства, ушел в пустынь на том же острове, а затем в Новгород. Покинув монастырь, преподобный Сергий поселился в маленьком пригородном монастыре святого апостола Иоанна Богослова, как рядовой член общины. Так сообщает неизвестный нам автор сказания. После преподобного Сергия начальство над Валаамским монастырем принял преподобный Герман. Монастырское предание сохранило очень мало сведений о его житии. Он скончался в преклонном возрасте в своей обители, вероятно, во второй половине XV века. Похоронен был под Преображенской церковью. В начале XVI века, после того, как церковь эта сгорела, тело преподобного Германа обрели нетленным. Мощи святого поставили на вскрытие. Так они стояли более 40 лет, а потом были положены вместе со святыми останками преподобного Сергия и скрыты под спут. Неизвестно, сколько именно человек составляли братство древнего Валаамского монастыря, но к концу XV века здесь собралось уже большое количество насельников. В середине XVI века на Валааме подвязалось более 100 человек, а к концу XVI века 200 и более. С самого начала на Валааме поддерживались все три вида монашеского жития – общежительное, скитское и пустынническое. Основателем пустынничества являлся сам преподобный Сергий. Яркий пример такого же подвига явил и преподобный Александр Свирский. Первые сведения о земельных владениях Валаамского монастыря относятся также к XV веку. В XVI веке эти владения составляли уже довольно значительные территории. Особую радость и утешение обители в XVI веке приносили духовные торжества. Это было время прославления многих русских святых, почитавшихся ранее местно, а теперь причисленных к лику общерусских святых. В 1549 году на церковном соборе, посвященном канонизации русских святых, среди многих других русских подвижников был канонизирован и преподобный Ефрем Перекомский. В сказании мы находим и подробное известие о торжественном перенесении мощей преподобного Сергия из Новгорода на Валаам. Очевидно, автор текста этого сказания был современником события. Мысль о перенесении святых мощей легла на сердце игумену Пимену, который был многократно свидетелем попечения преподобного Сергия о монастыре его братьев. Игумен обратился к новгородскому архиепископу Феодосию за благословением на перенесение мощей игумена Сергия в Валаамский монастырь. Феодосий направил Пимена к митрополиту Макарию, который и дал разрешение на перенесение мощей преподобного в созданную им обитель, с честью которой они достойны. Мощи преподобного Сергия были обретены 7 сентября, в день памяти святителя Иоанна Новгородского, приблизительно в середине XVI века. 10 сентября мощи были уже в Каневецком монастыре, а на другой день, 11 сентября, прибыли на Валаам. Вот как об этом событии рассказывается в сказании. Наутро священник и все братья с животворящими крестами и святыми иконами, и с кадилами, и со свечами приготовились к встрече святого. Сам игумен Пимен и бывшие с ним иеромонахи, облегшись священные ризы со свечами и благовониями совершали торжественное шествие со святым вдоль пристани, достигли берега. Вместе со священниками он поднимает на плечи свой гроб преподобного, и они с радостными духовными песнопениями относят его в монастырь с великой честью. От великой радости некоторые духовные иноки испускали слезные вопли, прося прощения у преподобного за то, что отцы их по неведению сотворили заговор против святого. И с такими великими гласами совершалось славное перенесение, что плачевные голоса перекрывали псалмы поющих, обращая даже каменно-сердечных людей. Святые останки Сергия были положены вместе с мощами преподобного Германа в церкви Преображения Господня за алтарем около жертвенника, где чудотворная рака, расположенная на солье возле иконостаса, была всем видима. До 1573 года мощи преподобных были открыты для поклонения. Но когда возникла угроза шведского нападения, они, как и мощи преподобного Арсения Коневского, были скрыты под спудом. Сказание завершается рассказами о чудесах святых и великих преподобных отцов Валаамских Сергия и Германа. По указанию неизвестного нам автора, слышанном устье с устам от тех, на ком были явлены их преславные чудеса, но всего бывшего им повествование не сумеет вместить ни разум, не сможет объять. Первый рассказ о чуде, произошедшем в 1556 году с человеком по имени Андрей, жившим на реке Аланце. Он должен был ловить рыбу со своими людьми в зимнее время у Валаамского острова. И вступила ему в руку, как говорится в сказании, лютая болезнь, так что он не мог не только совершать ею самого необходимого, но ни есть, ни спать. Рука сильно отекла, сделавшись толстой, как бревно, и сильные боли мучили его. С трудом вернувшись домой, он продолжал терпеть мучительную болезнь до января месяца. И начал тот человек высылать молитву Христу Богу нашему и Пречистой его Матери, и призывать в помощь великого Николу Чудотворца и валаамских начальников Сергия и Германа, и возложил на себя обет: если исцелиться их молитвами от той лютой болезни, то будет 2 года работать в валаамской обители на живущую там братью. В тот же час он заснул тонким сном и увидел себя на одном из валаамских островов, одетым в скверную, оплетенную лыком одежду и терпящим страшную боль. И предстали перед ним 2 весьма величественных и святолепных инока, сияющих неземною славою. Они начали расспрашивать его о случившемся, и он им отвечал. После этого он увидел, что от Валаамского острова в великой славе грядет к ним по озеру муж в преклонных годах, облаченный в белую священническую одежду. И сказал этот муж святолепным старцам: «Освободите его», и подал им нож. И срезали они лыко вокруг его скверной одежды, и саму одежду бросили в близлежащее болото. Пробудившись, Андрей дивился своему видению и обнаружил, что выздоровел. Он получил скорое исцеление, воссылая славу Христу Богу и угодникам его. Другое чудо произошло с игуменом Пименом, который захотел построить келью для келаря поблизости от трапезной монастыря. Келья уже была построена, но святые Сергий и Валаам явились некому мужу по имени Феодор и повелели сказать игумену, чтобы никто в этой келье не жил, ибо стоит она на святом месте, где прежде была церковь Рождества Христова. Феодор пришел в монастырь и поведал обо всем игумену, который дивился, воссылая хвалу святым преподобным отцам. Чудеса преподобных валаамских чудотворцев продолжались и позднее. Многие люди приезжали в монастырь по обету в благодарность за чудесное исцеление от тяжелых болезней или избавление от иных скорбей. Карелы брали с собой в паломничество и детей. Они редко оставляли свое чадо в обители также по обету. Особенно большое число богомольцев собиралось в монастыре к праздникам, на Благовещение Пресвятой Богородицы, ко дню святых апостолов Петра и Павла и, конечно, ко дню памяти валаамских чудотворцев Сергия и Германа. В конце XIX века был составлен большой сборник чудес преподобных и богоносных отец наших Сергия и Германа валаамских чудотворцев. Сборник начинается свидетельствами о чудесном сохранении мощей преподобных во время шведского разорения северных русских земель в период смуты в начале XVII века. Особые свидетельства за посягательство осквернить мощи преподобных отцов неким прибрежным жителям Финляндии. Во время запустения монастыря Поселились в нем два лица духовного звания с семействами и прислугой. А когда опять стало собираться братья, их начали понуждать покинуть остров. Уезжая, они в досаде порицали иноков и святохульствовали над самой обителью. Однако едва они выехали на озеро, поднялась страшная буря, и все они погибли. Спасся только один прислужник и поведал о совершении кары Божьей. В этом сборнике всего 644 рассказа. Каких только чудес здесь не случалось. И обретение на Валааме чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Адикитрии. И многочисленные случаи спасения, терпевших бедствия на Ладожском озере от потопления. Исцеление от разнообразных болезней. Помощь инокам и священникам, строившим или возобновлявшим храмы. Исцеление от пьянства. Помощь в родах и многое другое. Отдельно приводится в книге иеродиакона Ануфрия «Причал молитв уединенных» записи, не вошедшие в сборник, о болящих, получивших исцеление по молитвам преподобных валаамских чудотворцев в 1869 и 70 годах, а также иные чудеса и явления преподобного Сергия и Германа. Старые свидетельства дополняются новыми, уже конца XX века. Среди них есть даже рапорт о мироточении иконы преподобных Сергия и Германа. Прославление в лике святых преподобных Сергия и Германа состоялось вскоре после перенесения мощей преподобного Сергия по повелению собора освященного 1550-х годов. День памяти был установлен 11 сентября. Но в XVI, XVII, XVIII веках мы не встретим широкого почитания преподобных. В рукописных святцах и месяцесловах XVII века имена их не упоминаются. Нет их имен и в числе новгородских святых в чине торжества православия, известном по списку середины XVI века. Не было восстановлено почитание преподобного Сергия и Германа и с восстановлением монастыря, которое произошло в 1716 году. До этого времени их святые останки находились под часовней, а в 40-е годы XVIII века часовня оказалась под вновь отстроенной церковью. Восстановил почитание валаамских первоначальников игумен Ефрем, который возглавлял Валаамский монастырь с 1748 по 1782 год. Он украсил монастырские церкви иконами преподобных и благословил положить живописные изображения преподобных на их раку. 28 июня 1789 года игумен Назарий освятил престол Нижней церкви в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских. Вплоть до конца XVIII века другой даты памяти преподобных не было известно. Только в конце XVIII века стала известна еще одна памятная дата – день перенесения мощей преподобных, 11 сентября. В 1819 году император Александр I посетил Валаамскую обитель, и ему была вскоре вручена записка с просьбой о внесении преподобных Сергия и Германа в церковные месяцесловы. Указ Святейшего Синода об этом последовал 7 октября 1819 года. Первое упоминание иконографических изображений преподобных мы находим в сказании о Валаамском монастыре. Над местом захоронения преподобного Сергия в Новгородской обители была помещена фреска с его изображением. В XVIII веке можно встретить упоминания об иконах преподобных. Упоминаются образы их, находившиеся в иконостасе предела преподобного Александра Свирского в Нижнем храме и в часовне великомученика Георгия Победоносца. Самое ранее из сохранившихся иконографических изображений преподобных – акварельная иллюстрация к синодику Валаамского монастыря 1765 года. Она находится в финляндском Нового Ламском монастыре. Преподобные изображены на фоне холмистого пейзажа. На Сергии зеленая ряса, на Германе красная, мантии черные, схемы синие. Борода Сергия короткая, вьющаяся, а у Германа длинная и прямая. Вторая группа образов преподобного Сергия и Германа – это изображения преподобных на фоне монастырского пейзажа. Такие изображения также появляются в XVIII веке. В Финляндии сохранилось около 20 таких икон. Сохранилась и икона преподобных с видом монастыря на карте Валаама, созданной в 1798 году. Здесь впервые воспроизведен монастырский комплекс, построенный при игумене Назарии. В начале XIX века была создана литография «Вид Валаамского монастыря», и впоследствии она стала воспроизводиться на иконах с изображением преподобных Сергия и Германа. На более поздних изображениях преподобные Сергий и Герман исключительно в черных одеждах. Впоследствии, после постройки нового храма в 1896 году, именно он изображался на иконах преподобных на заднем плане. Сергий и Герман писались почти одинаково, но Сергий всегда с серой бородой, а Герман с коричневой. Так подчеркивалось старшинство по возрасту Сергия. Первое упоминание о совершении службы преподобным можно найти в архиве Валаамского монастыря. Служба эта, согласно памяти на рукописи, была написана 12 января 1789 года монахом Герасимом. В каноне нет ни тропаря, ни кондака. Вероятно, они появились лишь в начале XIX века. В ноябре 1817 года в Санкт-Петербурге была издана служба на память преподобных отец Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, составленная архимандритом Каневецкого монастыря Илларионом на основе прежнего канона. 28 июня 1893 года, в день памяти Сергия и Германа Валаамских, настоятель обители игумен Гавриил обратился с прошением к архиепископу финляндскому и выборгскому Антонию о напечатании одного из рукописных акафистов преподобным отцам, хранившихся в монастырской библиотеке. Ответ был получен только через 14 лет от архиепископа финляндского и выборгского Сергия Строгородского. Это произошло 9 февраля 1907 года. 10 сентября 1910 года архиепископ Сергий, следуя на пароходе на праздник Валаамской обители, день памяти преподобных Сергия и Германа, написал им молитву. Словами этой большой молитвы мы и завершаем нашу сегодняшнюю передачу. «О преподобные и богоносные отцы наши, Сергий и Германе, земные ангелы и небесные человецы, молитвенницы, теплые и ходатые за мир непрестанные, Валааму покров и похвала, и всем верным всегда готовое прибежище заступление, с верою и любовью преподающий кратце честных мощей ваших, умиленно молим вас, не забудьте чад своих. Их же от молитвы житейские в пустыне сей собрали есть. И не отступите николи же от нас, но неусыпным предстательством вашим присно оградите нас от злых козней вражьих. Утолите восстание страстей, укрепите немощь нашу в духовных бранях и подвизях, предлежащих нам. Отжените всякое уныние и печаль греховную от сердец наших, и небесное утешение ниспослите нам в трудех и скорбях наших. Сохраните, о преподобнее святую обитель вашу, от всякого оскудения, от огня и меча, от смертоносных язв и от всякого обстояния. Молитесь, о преподобные, усердно за благоверного императора нашего, за весь царствующий дом, за христолюбивое воинство и за всю державу российскую. Да сохранит их Господь в мире здравии, во всех благих преспияний, да дарует им на враги победу и во всякой добродетели да укрепит. Помяните в молитвах ваших угодницы Божией и окрестную страну сию Карельскую, и уже светом Христовым просветили еси. Да утвердится в ней вера православная, и да ничто же успеют все возрастающие на малое стадо сие, и от церкви святые от отторгнуть ее тщеславие. Услышите, милосердные отцы наши, и всякого человека с верою приходящего к вам, и благодарные помощи вашей требующие. Будете сирым и обидным заступнице, скорбящим утешение, болящим целители, изнемогающим укрепление, сущим в пути хранители, в море плавающим управители и пристанище небурное. В страшный же час смертный предстанете всем нам, яко блази ходатай и темных зраков демонских с дерзновения прогонители. Да в мире и покаянии скончавшее земное поприще наше достигнем и вечных благ наслаждения, и купно с вами, да воспоем и прославим всесвятое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Симбирская епархия вручила многодетным мамам церковные награды. В Биробиджане открыли обновленный памятник святым Петру и Февронии. Об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2027 году 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского будет отпраздновано на государственном уровне. Соответствующее решение было принято, учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского, воина Ясенецкого, в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в следующем году 150-летием со дня его рождения, говорится в документе. Правительству поручено образовать оргкомитет и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Федеральным и региональным органам власти, различным организациям рекомендовано принять участие в праздновании. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный российский и советский врач-хирург. Он родился в городе Керчь, а в 1917 году вместе с семьей переехал в Ташкент, где стал главным врачом городской больницы. Вскоре Валентин Феликсович принял священнический сан, при этом продолжал работу по профессии. В мае 1923 года был пострижен в монашество и наречен Лукой в честь святого апостола и евангелиста Луки. 31 мая того же года рукоположен в сан епископа с наречением титула ташкентский и туркестанский. Святитель Лука был несколько раз репрессирован, в общей сложности провел в ссылках 11 лет. В 1946 году за свой труд «Очерки о гнойной хирургии» получил высшую государственную награду того времени – Сталинскую премию. В том же году стал архиепископом Симферопольским и Крымским. В 1996 году был прославлен в лике местно чтимых святых Украинской Православной Церкви. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление. 8 июля на территории Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана Еврейской автономной области открыли и осветили обновленный памятник благоверному князю Петру и княгине Февронии Муромским. Скульптуру открыли епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и семья прихожан Благовещенского собора Кирилл и Анна Копачинские, сообщает сайт Биробиджанской епархии. Скульптурная композиция святых Петру и Февронии, установленная на территории собора в 2019 году, была утрачена в феврале нынешнего года. Сбор на создание нового памятника был объявлен в марте. Средства собирали с помощью пожертвований. Автор скульптуры – заслуженный художник России Константин Чернявский. 8 июля, в День семьи, любви и верности, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил литургию и молебен святым Петру и Февронии Муромским в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Также в этот день в городе впервые прошел Всероссийский парад семьи, сообщает сайт Симбирской епархии. Затем в сквере у собора состоялся областной праздник, на котором были вручены церковные награды. Сегодня многие люди боятся рожать детей, боятся иметь большие семьи. Да, дети – это ответственность, расходы, это многие заботы. Но, думаю, все вы подтвердите, что это счастье, которое гораздо больше этих трудностей и хлопот, сказал в своем обращении к многодетным семьям владыка Лонгин. Благословение за чадородие и жертвенное материнское служение, за воспитание детей в православной вере митрополит передал патриарший знак материнства второй степени мамам, воспитывающим от 5 до 8 детей. Всего были награждены 11 мам. В Кургане начал работу проект «Духовная аптечка беременной мамы», организованный епархиальным центром защиты семьи, материнства и детства «Обитель милосердия». В рамках нового проекта поддержку и помощь будут получать беременные женщины и матери, находящиеся в декретном отпуске, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности. Особенностью проекта является то, что в его рамках женщины получают в подарок набор «Духовная аптечка беременной мамы», в который входят Евангелие, молитва слов, святая вода, браслет четки и информационный буклет центра. Также им дарят ларец с приданным для малыша, включающий предметы первой необходимости для новорожденного. В рамках проекта также можно бесплатно совершить паломничество в село Чернавское Курганской области, где в храме в честь праведного Прокопия Устюжского хранится покровительство.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер 6 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка санкт-петербургских храмов».
2: Дорогие радиослушатели, сегодня мы познакомимся с хором Святого Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки. Приход был основан святителем Иоанном Шанхайским Максимовичем в сентябре 1949 года. А 2 июля 1994 года архиепископ Иоанн был причислен к лику святых. Попробуем представить себе, как выглядит храм, о котором пойдет речь. Здание собора построено в московско-ярославском стиле XVII века. Позолоченные луковичные купола, увенчанные традиционным русским восьмиконечным крестом, колокольня, иконы над тремя входными дверями, изображающие сцены из жизни святого Иоанна Крестителя, украшают храм снаружи. Настенная роспись и многочисленные старинные иконы, а также четырехъярусный иконостас образуют его интерьер. С 1980 года настоятелем прихода является протоиерей Виктор Потапов. Радиослушателям «Радио Град Петров» это имя известно по некоторым передачам нашего радио с участием отца Виктора. Кроме того, напомню, на радиостанции «Голос Америки» более 20 лет отец Виктор составляет и ведет программу «Религия в нашей жизни», которая еженедельно передается в Россию. Наш корреспондент Антонина Лагутина записала беседу с Юрием Александровичем Печоркиным, регентом хора Свято-Иоанновского Предтеченского собора. Юрий Печоркин и его жена Инна — выпускники Российской музыкальной академии имени Гнесиных. В настоящее время они проживают в Вашингтоне. Нашу встречу мы начнем с песнопения в исполнении этого хорового коллектива «Слава Вышних Богу» — музыка Кастальского.

0: Юрий Александрович, сможете ли вы рассказать что-то об истории вашего хора? Как и когда все начиналось?
1: Началось это, когда мы приехали здесь сюда 10 лет назад, и отец Виктор предложил мне организовать хор, набрать новых певцов. Я устроил здесь такое прослушивание, и довольно много молодежи пришло. И у нас хор получился такой молодежный, который способны были работать в другом темпе. Довольно много мы подняли репертуара в то время, репертуар полностью поменялся. Потом со временем, конечно, те первые певцы, они тоже, кто замуж вышел, кто разъехался по работе. Сейчас у нас от первого состава осталось, наверное, человек 5, остальные 15 человек или 16, все новые люди. В Вашингтоне тут кто уезжает, то приезжает все время, течет народ. К этому приходится приспосабливаться.
0: Каким был хор до вашего прихода?
1: До моего прихода здесь был хор, а в основном же пели в хоре люди пожилые, поэтому все немножко было медленно. В принципе, они неплохо пели, но они пели репертуар, к которому они привыкли, конечно, понять можно. Они с этим репертуаром выехали за границу. Вот. Но этот репертуар, с моей точки зрения, он немножко околоцерковный, малоцерковный. Они исполняли в основном композиторов, которые копировали западные образцы музыки и перекладывали, в общем, русские православные тексты на вот такой тип музыки. Они не использовали наших старинных напевов или использовали, но очень мало. Их обработок, гармонизация различных авторов старинных напевов. Вот то, что мы начали сделать здесь, это у нас был уклон в основном на церковные напевы, древние церковные напевы или на подобные оптинские, то есть или монастырские какие-то специфические напевы, то есть больше уклон на монастырские напевы.

0: прозвучали антифоны 1 и 2 старинного напева Свято-Успенской Почаевской лавры в аранжировке Юрия Печоркина.
1: Кого из композиторов чаще
2: всего? Из композиторов здесь интересная вещь была то, что здесь существовали несколько композиторов за рубежом, которые привезли сюда московскую школу, но, к сожалению, по каким-то обстоятельствам их мало восприняли, мало знали за рубежом, такие как Литковский, Константинов, Гарднер и другие, Кедров, которые очень здорово обрабатывали напевы. И, в принципе, иногда у них своя композиторская музыка тоже удавалась неплохо, как раз в русском таком народно-подголосочном стиле, то, что характерно вот для русской музыки. В основном мы, сказать, уклон делали вот на западных композиторов. Я даже здесь сделал несколько концертов-лекций, чтобы как-то людей образовать, показать им преимущества нашей русской народно-подголосочной полифонии в сравнении с западными образцами. Такое у нас было несколько лекций. И из наших русских композиторов это Костальский, Чесноков. И из недавних умерших композиторов это был Трубачев такой, который замечательно тоже обрабатывал старинные церковные напевы.
0: Послушаем песнопение на музыку малоизвестного, как сказал Юрий Печоркин, композитора эмиграции Константинова «Святый Божий».

0: появились какие-то традиции здесь уже?
1: Традиций много у нас появилось в хоре. Во-первых, традиция такая, что, скажем, у нас в хоре, кто имеет День Ангела, мы всегда празднуем. У нас репетиция обычно проходит 2 часа. Я в конце оставляю, скажем, 30 минут. И мы 30 минут и плюс, кто сколько хочет, празднуем каждого хориста День Ангела. Это первая наша традиция здесь. Вторая традиция – каждый год мы празднуем день рождения как бы нашего хора. И мы раньше устраивали это в виде вечера такого. Концерт здесь устраивали для прихожан, угощение. Потом мы переключились немножко на другое. Мы своим кругом собирались хоровым у кого-то на дому. И вот несколько лет назад мы решили немножко разнообразить. Мы просто снимали дом на океане и ехали всем хором туда отдыхать на 2-3 дня. Такая у нас традиция каждый год праздновать день рождения хора нашего.
0: Небесные покровители есть у вашего хора?
1: Небесный покровитель, он у всех, наверное, хористов одинаковый. Это Роман Сладкопевец, который празднуется в один день во время покрова Божьей Матери. Так что это, наверное, у всех одинаково примерно за рубежом и у нас в России тоже.
0: А какими качествами надо обладать, чтобы попасть в ваш хор?
1: Конечно, я, когда человек приходит, первым делом спрашиваю, имеет ли он хоть какую-то музыкальную грамотность. Потому что если человек неграмотный, ему будет очень трудно. И, конечно, я проверяю слух. Безусловно, без этих качеств человек не может просто, не потянет наш репертуар. Во-вторых, я смотрю, человек вначале ходит только на репетиции, не на службы. Примерно 1-2 месяца, а то и более, в зависимости от ситуации. Я присматриваюсь к человеку, он присматривается к нам. И я просто смотрю, достаточно ли человек дисциплинирован, или к церкви он тянется или нет. То есть это тоже играет большой фактор в том, что, чтобы быть нашим певцом. Потом я в какой-то момент решаю, что человек готов начать с нами петь уже богослужение.

0: прозвучало песнопение «Богородица, Дева, радуйся», старинный распев.
1: А как вы думаете, роль хора какова?
2: Ну, роль хора в любом храме огромна. Представить это невозможно себе, скажем. Священник служит в роскошно расписанном храме. Без хора, там, если одна бабушка скрипящим голосом споет что-то, это, конечно, праздника нет. Конечно, хор создает настроение, как и иконопись, как и в целом богослужение. Если священник выходит такой мятый, вялый весь, конечно, это тоже все здесь очень важно в храме. И, конечно же, хор. Не скажу в первую очередь, но очень главную роль имеет.
1: А вот для самих прихожан, может быть, какую-то роль, объединяющую роль, миссионерскую несет пение в хоре?
2: Да, мы делали тоже ряд концертов. И так, что американская публика приходила, и другие христианские деноминации приходили. Мы пели первую часть, скажем, духовная программа, вторая часть, наша русская музыка, такая как Свиридов, например. То, что для зарубежья вообще это было как окно в Европу, они не слыхали даже такой музыки, даже такого композитора не слыхали. Замечательного. Конечно, да, это как миссионерство, как проповедь нашей музыки, нашей культуры, нашей духовности, конечно. Да, это мы делали. Сейчас немножко сложнее, потому что очень много пришло людей новых, и мы много тратим времени на то, чтобы удержать тот репертуар и что-то добавить новое.
0: Мы сейчас услышим произведение на музыку Георгия Свиридова «Зорю бьют» из концерта «Пушкинский венок».

0: пока мы концертную деятельность остановили. Но, тем не менее, мы записали, скажем, два компакт-диска. Тоже один полностью духовная музыка, другой половина духовная, половина свиридовой музыки. Мы, кстати, записали ее. Так что она довольно хорошо раскупается. Особенно, когда у нас здесь базары бывают, когда тут много американцев. Если не почти все американцы приходят на эти наши базары, и они раскупают с удовольствием все наши CD-шки.
1: Где вы исполняете светскую музыку?
0: Мы исполняли, делали несколько концертов в храме коптов в Потомаке. И однажды ездили в Ньюарк, тоже в музее, 3-4 года назад. Там была выставка принадлежностей царской семьи, их одежда, личные вещи и так далее. И вот нас попросили там дать концерт. И мы давали концерт. Там мы исполняли Рахманинова, Ангел, Танеева, несколько хоров, современных русских композиторов. Несколько, так что очень была разнообразная программа, довольно трудная для нашего хора. Но, тем не менее, это как бы такое миссионерство тоже, и публика была довольна услышать. Кроме того, мы в конце исполнили на бис такую фольклорную солдатскую песню. Для публики было очень необычно и свежо звучало. Ну, то есть, немножко так, по-русски все это. Пытаемся дать понятие нашей русской культуре чуть-чуть.
2: Еще одна песня из концертной программы «Георгий Свиридов». «Как песня родилась».

0: Но если вы исполните такие сложные произведения, сколько времени у вас уходит на подготовку?
1: На подготовку много уходит. У нас каждый певец, в принципе, я даю домашнее задание, и каждый певец берет папку, материалы, они записывают, кто не очень читает с листа быстро, они записывают на магнитофон или вот на какие-то приборчики, или некоторые записывают на CD, потом у нас есть общий email хоровой, мы посылаем это всему хору, то есть весь хор может прямо с компьютера слушать и по нотам изучать. То есть они довольно много тратят времени, чтобы подготовиться к репетиции. Без этого невозможно, наверное, успевать в этом темпе.
0: А у вас есть музыкальное образование, насколько я понимаю?
1: У меня есть музыкальное образование. Я закончил давно, правда, уже институт имени Гнесиных по классу хорового дирижирования. Также у меня есть диплом оркестрового дирижирования. Мой преподаватель был Надежда Вячеславовна Шварц, которая была ученицей Данилина еще. Связь русской традиции. Потом я работал в Минске, в музыкальном училище, преподавал хоровые дисциплины и регентовал в соборе, в храме Пресвятой Троицы в Минске. Потом мы эмигрировали в Америку.
0: А до этого у вас был опыт регентирования или все-таки это был светский только опыт?
1: Нет, у меня был опыт регентства. Я начал этим увлекаться, когда уже я был на первых курсах Института Гнесиных. Я ездил за город, тогда это было, в общем-то, за семью печатями, и, в общем-то, это было гонимо. Я помню случай на втором курсе, когда я был. После Пасхи вывесили огромный список студентов, которых видели на Пасхе, что они пели Пасху, и их просто исключили, и двух преподавателей исключили. Вот поэтому я, чтобы избежать таких казусов, ездил за город. Есть такое место Отрадное, где настоятелем был отец Валериан Кречетов. Вот в его приходе я начинал изучать устав, пел в хоре, и занимался уставом с его тещей, которая недавно скончалась. Она бывшая однокомница, знала устав на зубок. Она была духовной дочерью Сергея Мечева. Вот она рассказывала, как он с ними занимался уставом. Конечно, нам далеко до такого тонкого, детального знания устава, то, чем она обладала. Вот как-то мне довелось у нее учиться немножко. Полгода я с ней занимался уставом. А потом сам, конечно. Опыт уже. Сын ошибок трудных.
0: Воцерковились вы еще до?
1: Воцерковился я как раз тоже в Отрадном. Я вот когда был на первом курсе института, начал ездить туда.
0: А ездили уже как церковный человек или просто ради интереса?
1: Нет, меня начал, как хоровика, я там перевелся с одного отделения на другое. Меня интересовала духовная музыка, интересовала, откуда это все берется. Берешь музыкальное произведение духовное и не понимаешь, что за текст, о чем говорится, в каком месте литургии поется или бдение. Полное незнание. Полный такой профанизм. Это как-то немножко удручало, и я решил изучить это сколько можно. Идешь в музей, смотришь картину распятия, и не знаешь, о чем она. Или икону, и не знаешь, что на ней изображено. Там я вот познакомился, и мне давали, тогда тоже это было небезопасно, литературу давали читать под полой. Вот. И так я таким образом воцерковился, и потом крестился. Вот таким вот образом я в церковь вошел. В общем-то, практически я уже был студентом, 19-20 лет мне было.

0: прозвучало песнопение «Милость мира» греческого распева в аранжировке Павла Чеснокова.
1: Существует разница между светским и церковным хором?
2: Ну, конечно, она существует.
1: По сути, в чем она?
2: Церковный хор, здесь специфика такая. Регент не только должен фокусироваться на исполнении каких-то сочинений в процессе вот, богослужения, но также и смотреть за тем, чтобы как-то люди духовно тоже росли, заряжать их этой энергией, вот какой-то праздник. Не просто отвел службу, отслужил и закрыл папку и пошел. Нет, люди должны чувствовать это. В светских хорах я работал с профессионалами, с оплачиваемыми хорами. Там немножко другое, конечно, атмосфера. Там, да, конечно, люди работают, ну, грубо говоря, за деньги. Отработал, они уже на тебя смотрят, давай тангу. Ну, это люди как люди, это нормально, наверное. У них есть семьи, я их понимаю, не осуждаю. Но есть и другие плюсы, то, что профессионалы, ты от них можешь потребовать. Если вы не выполняете, извините, вас можно уволить. В церковном хоре нет, все-таки здесь люди работают за бесплатно. Вот у нас за рубежом это, кстати, большой плюс, я считаю. Ради Бога, что называется, с большой буквы. Поэтому атмосфера, конечно, другая. И к ним подход другой, и требования другие. Хотя требования довольно высокие, но тем не менее не другие.
1: Так что все-таки, наверное, хор профессионалов, что лучше для храма, сложно сказать, да?
2: Сложно сказать. Я работал в Минске с профессионалами в хоре. С ними сложно. У них все равно. Я не знаю, как сейчас, но по тем временам 80% было практически люди неверующие. Просто с голосами, неплохо читали с листа. И все, они просто приходили зарабатывать деньги. И ты это чувствуешь. Но все равно исполнение такое поверхностное, блестящее, быть может, точное, но оно поверхностное, оно холодноватное. В самодеятельном, я бы только сказал, в хоре, где люди работают за бесплатно, в церковном хоре, атмосфера другая, она более теплая. Люди соединены не только музыкой, но и другими нитями. Это очень важно.
1: У вас есть какая-то другая профессия помимо?
2: Есть у меня. Я физикал-терапия ассистент. Сейчас работаю в Джорман-тауне. В основном там у нас мануальная техника используется. Несколько машинок тоже есть там. В общем-то, к чему я стремился. Мне интересно было всегда научиться руками починить, так сказать, грубо говоря, тело человека, если где-то что-то болит.
1: Есть взаимосвязь между вашей профессией и служением?
2: Да, есть. Я вот, когда начал заниматься биологией, например, изучать биологию здесь, уже так капитально, в колледже, просто диву даешься, насколько Господь все сотворил премудро, сложно и премудро, и просто. Когда смотришь здесь на компьютерах все процессы, которые происходят в теле человеческом, насколько все точно, выверено до последнего атома. Все настолько взаимосвязано, что тут явно видишь руку Божью. У меня не было проблем связать это. Это как-то было естественно. Я просто видел руку Божью в этом, и мне это было интересно изучать.
1: Вот это служение в церкви на вашу жизнь?
2: Ну, конечно, да, конечно, влияет. Хотя, видите, жизнь церковная, она имеет свою специфику. Конечно, ты не всегда в зените, не всегда ты свеженький, иногда устаешь и все такое. Но, тем не менее, хочешь не хочешь, нужно идти, нужно ехать. Как-то себя иногда пересиливаешь. Так бы, если бы я, скажем, не служил в церкви, я бы, может быть, иногда и дома полежал, отдохнул бы, книжку почитал. И семью за собой тащишь, естественно, всю. У нас так это вошло в такое правило, что суббота, воскресенье – это 100% явка. Как-то это уже нормально, естественно. И церковь – это дом для нас. Это без преувеличения, можно сказать, без красного словца. Мы себя тут чувствуем комфортно, уютно.

0: Песнопение «Достойно есть» византийского распева прозвучало в исполнении хора Свято Иоанна Предтеченского собора в Вашингтоне.
1: Я прочитала вестники, что у вас будет проходить в мае.
2: Да, будет проходить съезд. Конференция, съезд певческий здесь у нас. Собираются сюда в основном регента нашего восточного побережья и такие продвинутые певцы, которые, возможно, в будущем станут певцами. Вот, и мы здесь им будем давать такие, как мастер-классы по дирижированию, хоровые дисциплины, вокал, техника дирижирования, техника управления хором. Основной уклон на практические занятия. Это совершенно новое будет для них, потому что раньше такие съезды проходили таким образом. Приезжает молодежь, ими быстрехонько за два дня как-то слепливают сочинения какие-то, они будут петь там песнопения, они отслуживают службу, потом банкет, и все разъезжаются. Попели дружно, так сказать, всем хорошо, легко, но практических навыков никто от этого не получал и получить не может. Просто приезжает опытный регент, который без того опытен, он с ними репетирует, они поют что-то, и потом разъезжаются, и то все. У нас именно фокус, чтобы каждый индивидуально попробовал элементарные какие-то навыки хорового дирижера. И я буду работать индивидуально. Плюс, конечно, будут несколько теоретических лекций по церковной музыке и миграции, и России, история церковной музыки. И другие лекции будут тоже проходиться попутно.
1: А вот у вас в храме поют на английском языке. Как-то это влияет на те произведения, которые выбираются? Как английский язык сочетается славянским богослужением?
2: Ну, сочетается неплохо. Это в зависимости от того, как успешно переложено сочинение с русского на английский. Вот несколько лет назад здесь назначили регентом Джерада Брювера, который имеет высшее музыкальное образование, хотя он трубач, но тем не менее все-таки высшее образование. Он в основном берет те сочинения, которые поет славянский хор, и перекладывает их на английский язык. Таким образом, у нас приход русский-английский как бы воспитывается в одном ключе, на одной и той же музыке. И когда у нас есть большие праздники, мы поем и на русском, и на английском, но у нас совершенно один стиль. Московская школа и у него, и у меня. Это, конечно, уникальный такой вот у нас сплав, потому что если бывает вот в других местах какие-то два хора, как правило, это разношерстная музыка, разношерстный подход, и все это такая пестрота, и зачастую это какая-то идет даже... Ну, не борьба, но какое-то противодействие. У нас в этом плане, слава богу, гармония и взаимопонимание. Один стиль, все нормально. Американцы чувствуют красоту русской музыки. Прекрасно и очень удачно исполняют.
1: Есть ли какие-то оригинальные произведения на английском языке, написанные?
2: Есть оригинальное сочинение. У нас есть отец Георгий такой, довольно талантливый духовный композитор. Единственное, что с моей точки зрения... Так как он американец и, в принципе, он не воспитан на русской музыке, конечно, его сочинения очень далеки от русской традиционной музыки. Если даже он берет какие-то русские напевы и гармонизует их, он их гармонизует в таком английском духе, такой как пёр-соул, средневековом английском духе. Немножко звучит странно. Это все равно, что русского мужика в кафтан такой одеть европейский, немножко странно смотрится. Лапти торчат, а кафтан сверху. Вот, но тем не менее, он это делает грамотно. Если у него идет, дай бог ему здоровья, пускай пишет свою музыку. Она имеет, я считаю, право на существование. Если кому-то это нравится, если кому-то это помогает, почему нет?
1: Вы столько исполняете светской духовной музыки, а, например, на разных мероприятиях приходских? Обычные прихожане, которые не поют в хоре, поют ли вместе с вами? Есть ли какие-то совместные мероприятия, где поют все?
2: Есть довольно много у нас мероприятий. Здесь нескончаемая череда мероприятий. То свадьбы, то какие-то именины, то какие-то крестины, то еще чего-то. То базары. Иногда я просто вот... Я еще играю на баяне довольно неплохо. Просто все поют. И на гитарах у нас, когда у нас хор собирается, у нас вообще этот концерт. На гитарах, на баянах, кто на чем играют и поют все, и да, и подпевают люди. Приход веселый.
1: А вот в каких-то конкурсах вы участвовали?
2: Нет, в конкурсах мы не участвовали. Были конкурсы, есть. Не могу сказать, что нет. Были конкурсы, мы не участвовали.
1: Ну, это конкурсы между православными приходами
2: и
1: между христианскими.
2: По-моему, это между в целом христианскими хорами какими-то был конкурс, мы не участвовали. Нас это пока не привлекает, может быть, в будущем.
0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагали вам встречу с регентом хора Свято-Иоанновского Предсеченского собора в Вашингтоне. Вопросы задавала Антонина Лагутина. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. В заключение нашей передачи прозвучит песнопение «Хвалите имя Господне», киевский распев в гармонизации Кастальского. Мы с вами прощаемся. До новых встреч!

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: 18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: всякое дыхание дохвалит Господа.
1: На волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» для вас звучат древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Эти песнопения открыл для нас известный исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Викторович Конотоп. Благодаря его кропотливой работе по расшифровке особой знаменной нотации, с помощью которой записывались древнерусские распевы, мы можем сегодня познакомиться с тем, как звучал древнерусский православный храм в конце XVI – в начале XVII века. Сегодня мы не только послушаем эти песнопения, но благодаря нашей слушательнице и помощнице нашего радио Ирине Виноградовой, которая слушает наше радио в Германии, у нас есть уникальная возможность услышать фрагменты беседы самого профессора Анатолия Конотопа, в которой он рассказывает о своей работе. Эта лекция была записана в 2006 году в Котбусе в Германии, в православном приходе храма во имя святого Иоанна Шанхайского.
1: Я в своей основной научной деятельности занимаюсь певческой традицией древней и средневековой Руси. Это 16-й, середина 17 века. Хотя рукописи древние, фолианты, сохранились в наших архивах с XII, конца XI веков, они не прочитаны еще. И маловероятно, что будут прочитаны. Потому что никаких учебников, никаких пособий того времени, как воспроизвести эти знаки, не сохранилось. Не сохранилось и пособий XVI, середины XVII веков, чем я занимаюсь. Но эта музыка все-таки ближе уже к музыке, которая новая пришла нам, западноевропейская музыка. И от известного к неизвестному можно было что-то сделать и найти. Но радует и другое, что по изысканиям полиографическим, то есть по изучению вот тех значков древних, статистические, визуальные и так далее, мы видим, что в тот период их было в азбуке певческой, а азбука певческая такая же, как и азбука словесная, там есть тоже количество знаков, которые распевались, там их значительно меньше. Если в XVI-XVII веке их около 200, то в тот период, в начальный период, там, до 20-30 доходило, потом немножко больше и так далее. Ну, представляете, 200 и 30, какая могла быть мелодия? Почти что плоская, малоразвитая, статичная и своего рода.

которые просто представляют уже не достояние музыкальной России средневековья, а достояние мирового музыкально-художественного искусства. И тут я привожу постоянно один и тот же аргумент, доказывая этот постулат, что 5 моих дисков без моего согласия были изданы такими фирмами, как Deutsche Grammophon, «Русские музыкальные сезоны» в Париже и «Опус 111» тоже в Париже, что один из этих дисков пиратского происхождения получил самую высокую награду в дискографии, равнозначную награды «Оскара» в кинематографии. Это премии «Шок» европейской дискографии. Но снова-таки это свидетельствует о том, что интерес к этим дискам, которые они продают, вот эти вот фирмы, незаконно издавшие диски, в 44 странах. Вот одно из свидетельств.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Мы продолжаем слушать фрагменты беседы исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, а также древнерусские песнопения, которые были открыты и расшифрованы этим исследователем.
1: Я вспомнил истории, реальные истории, на мой взгляд, очень любопытные истории. Я хочу когда-то об этом тоже написать книгу, небольшую, но все-таки книгу. Это истории создания этих дисков. Каждый из них имеет свою чрезвычайно любопытную историю. Одна из них больше, может быть, другая меньше. Но так просто диск не создавался. Происходили какие-то чудеса, происходили какие-то другие любопытные вещи. Вот о некоторых из них я просто расскажу, и тем самым мы проиллюстрируем. Итак, вы помните, что диски, которые я представляю и создаю, и записываю с лучшими певческими коллективами России, и мне это делать

несложно по той причине, что хоров много. В России сейчас это уровень довольно высоко развитый. Но ни на одном из дисков нет хора только одного конкретного монастыря. Хотя и написано, что Данилов монастырь, Троице-Сергиевая лавра, Новоспасский монастырь или там какой-то другой. Я прежде всего обращаю внимание на регента, понимает ли эту стилистику, имеет ли какой-то опыт. А потом подбираю певцов. Какую-то часть беру из основного монастыря, а остальных из разных других храмов. И они охотно на это соглашаются, не только из-за гонорара, это не бесплатная работа, диски очень дорогие, сколько по причине ознакомления с новым репертуаром. И этот новый репертуар я им оставляю с условием, что они публиковать его не могут. Ноты записывать, кроме нас, тоже не имеют права, не имеют смежных прав для этого, но могут с этими сочинениями выступать во всех своих гастрольных поездках, где бы им это не предложили. И эти условия, конечно, их очень устраивает, а мне дает возможность собирать хорошие и достойные коллективы для воспроизведения вот этих партитур, потому что к ним я отношусь не даже как к своим произведениям, повторяю, нигде не написано, что это мое авторство или только обработка, дешифровка, не более. А показать эти произведения неизвестных мастеров достойно надо так сделать, чтобы мы все ощутили, что это памятники певческого искусства Древней Руси. Нотация, как вы помните, я вам представлял ее. Это особые такие крюки, невмы. Причем они имеют и реальные графические образы в жизни. Вот этот знак назывался крюк. Он и похож на крюк. Вот если полосочка тут стоит, это крюк простой. Если две полосочки, это крюк светлый. Если три полосочки, это крюк тресветлый. То есть каждый из крюков простой, светлый, тресветлый, один выше другого. Понимаете? Выше к свету направляется. Но как их исполнять, мы тоже не можем точно знать, потому что в азбуках древних, которые лаконично нам излагали, написано, что крюк простой поется выше мрачного, светлый выше простого, тресветлый выше светлого. Понимаете, но в музыке не существует понятий выше. Там интонационная шкала настолько рассчитана полутонами, четвертонами и так далее, что надо точно указывать, насколько. Поэтому мы никогда не узнаем, насколько точно все это дешифровано, я прямо говорю. Никогда. Вот мы только ощущаем, что это приближение, что это необычные какие-то музыкальные мазки, и все это принимают. Но доля вмешательства, условно скажем, вмешательство, оно действительно есть, но творческое вмешательство, не искажающее это, специалиста в древний текст, музыкальный, не словесный, установить невозможно. Но поэтому так это все и записывается. Этот знак называется чаша, он и похож на чашу. Если тут есть рисочка такая, палочка, чаша полная. Этот знак – скамейка, скамейца. Этот знак – облачко. Этот знак – сорочья ножка, как на песке оставляет сорока след. Этот знак – двое в лодке, двое в челну. И так многие знаки – это стрела.
тоже похоже на стрелу и так далее. Вот такие образные названия, но к реальности имеют они только отношение в графике своей, в рисунке. А к певческому искусству, конечно, никакой ассоциации с этим, с крюком, со скамейкой, с сорочьей ножкой. Ну какие можно, даже вот если думать об этом, мыслить, представлять, мы никогда связи не найдем, не поймем. Но самое главное, мы не знаем, как точно их воспроизводить, потому что те отдельные термины, которые у нас остались, они тоже нам ни о чем не говорят. Ну вот что значит «крюк поется так»? А если крюк тресветлый сорочьей ножкой, «вельми пако возгласи». Возгласи еще как-то выше, больше возгласи. Ничего не понятно. А стрела, которую я показывал, потяни не выше, не ниже строки. Они нигде не описывают, что такое строка. А стрелу с облачком, вот такое облачко, если вместе с стрелой, потянув, опрокинь. Тоже терминология. То есть все это, вот эти терминологии, которые есть, как петь, ступите, поиграть, подернуть, поторгнуть, выгнуть, двигнуть, держать, гаркнуть, икнуть, они надписывают. Это все нуждалось еще в объяснении учителя. Шло запоминание этих терминов, а потом учитель рассказывал ученику, и сам, видимо, показывал, это, несомненно, так и было, как это делать. Бумага в то время в России не производилась. Ее везли из западных стран. Англия, Италия, Германия. Ну, представьте себе, средневековье. Какие дороги. Сколько можно было привезти бумаги. Поэтому, когда небольшое количество прибывало в центральные города, в столицу России, она так распределялась, что то, что можно объяснить учителям, ученику, то, конечно, не разрешалось записывать. То пребывало в изустной практике. И вот в этом мы в состоянии и находимся –

0: Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Музыка православного храма» мы продолжаем знакомиться с исследователем древнерусской певческой традиции профессором Анатолием Конотопом и расшифрованными им древнерусскими песнопениями. Сегодня в нашей программе звучат песнопения, представленные на диске «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». О работе над этим диском рассказывает его автор, профессор Анатолий Викторович Конотоп.
1: Этот диск записан, единственный записан, во время концерта ежегодного. Я с 90-го года давал концерты один раз в году, отчетный концерт в Большом зале Московской консерватории. И так на протяжении 15 лет. Один из концертов, где собирались певческие коллективы, которые в течение года гастролировали, пели, и потом самое лучшее мы пели или под Пасху, или под какой-то большой другой праздник в Большом зале Московской консерватории. Вот в тот вечер, когда консерватория записала этот первый диск, в концерте участвовало три хора. Детский хор Большого театра, дирижер Заборонок, хор Московского патриархата, регент Гринденко и хор Сирин, церковный хор, регент Котов. Вот эти три хора заняли два отделения. И был записан диск. Но любопытно предыстория. Когда уже была намечена дата, когда уже все билеты были распространены, причем в основном по факультетам славистики университетов и других институтов, мы сразу знали, что будет много людей, и целенаправленно распределяли. И был уже намечен аншлаг. Меня вызывают в дирекцию зала и говорят, что Анатолий Викторович, вышло постановление Министерства культуры с такого-то числа платить аренду за зал. Я говорю, как? Ну, давно на ученом совете, на ректорате было разрешено вот эти мемориальные концерты проводить бесплатно, и не первый год мы их проводим. Как же, где же я достану деньги? А вот тот сбор, который вы получаете с зала, вы берете на обслуживание, на оплату обслуживающего персонала, свет и так далее. Я же ничего не получаю. Все, нет, надо платить. Я говорю, какая сумма? Мне говорят, 3500 долларов. Мы все в то время жили в России, вы прекрасно понимаете и знаете, что ни один, тем более ученый, тем бы он не был в университете, в консерватории или где-то в другом месте, не смог бы оплатить за аренду зала, за такой, тем более, когда через неделю концерт. Я вышел ошеломленный из дирекции зала. Пошел, я не знаю даже куда. Знаете, когда человек бывает в шоковом состоянии, он и не туда повернется, и не туда пойдет, не знаю, Дух Святой меня вел куда-то. Вот так я шел по улице, какой-то пустой, в сторону Арбата, маленькой улицы, навстречу каких-то два человека. Он меня окликнул, один из них, говорит, Толя, что с тобой? Я увидел, что передо мной один из моих приятелей, композитор, который знает хорошо мое творчество, с кем мы дружим, в основном хоровой композитор. Ну и я решил ему рассказать, что произошло. Рядом с ним находился какой-то неизвестный человек, и после моего короткого, что тут говорить, потребовали, вот, все, срывается концерт, снимут и вернут деньги всем, кто не объявит же по тревоге, люди все равно приедут. Тот говорит, а какая сумма? Я ему назвал. Он говорит, ну мы что-то сделаем. Залез в один карман, во второй. Он говорит, немного не хватает, есть около 3000. Ну ничего, возьми эти и пошли, сейчас мы достанем. Приходим мы на какую-то фирму, он говорит директору, выдай, пожалуйста, еще профессору. Я уже немного прихожу в себя, и когда я получаю уже эту всю сумму, я говорю, я не могу так ее взять, потому что это надо по перечислению, мне сказали. Он говорит, ну вот еще, я буду тебе, он мне уже на «ты», говорит, ну, дочь, бери, а там сам распоряжайся. Вот таким чудом я взял эти деньги, принес, дал директору, который говорил, надо по перечислению, ну, когда это он все увидел, он, знаете, как-то так, каким-то образом это все получилось и произошло. И так был записан этот диск, но это записала консерватория. С изданием трудно было первый тираж, потому что это гонорар хору, эта аппаратура вывозится в сельский храм, потому что мы обычно записываем в храмах, соотнесенных по дате с певческой рукописью. Если рукопись 16 века, я ищу исторический храм где-то в сельской местности, в тишине, чтобы записать, того же века, чтобы хотя бы создать акустическую адекватность тому периоду, чтобы хор поставить в звуковую среду XVI века. Совсем по-другому поется. Были случаи, я привозил 12 человек хора, оказывались мы в храме XVI века, ничего не получается. Пока не доводишь хор до 8 человек, до 7, аппаратура не берет, потому что идет какая-то реверберация, шум и все что угодно, мешающее, но только не музыкальные интонации и не слова. Вот как акустически выстраивались храмы. Экономно, для того, чтобы небольшим количеством петь высококачественно. На этом диске в основном записаны ранние формы русского церковного многоголосия.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» программа «Музыка православного храма». Сегодня мы знакомимся с древнерусскими песнопениями благодаря диску «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков». Автор этого диска – исследователь древнерусской певческой традиции профессор Анатолий Конотоп, который много лет занимается расшифровкой и исследованием этой традиции, рассказывает об одном удивительном песнопении, которое он обнаружил в рукописи XVI века.
1: Это пока на сегодняшний день самый продолжительный распев, который удалось мне обнаружить в Русской Православной Церкви. Распев греческой традиции нашей рукописи. И я в некоторых университетах, где имеются кафедры, крестьянские кафедры, приезжаю с лекциями «Григорианский хорал» и «Русский знаменный распев. Параллели и пересечения». И вот всегда чрезвычайное любопытство вызывает следующее. Я показываю музыку григорианскую, показываю русскую, древнюю, того же периода. Корни одни у нас, христианские, какие различные уже самобытные. Ну, это все слушается, воспринимается. Ну, а когда я дохожу до формы и говорю, вот распевы григорианские, я говорю, простите, я не такой специалист в григорианике, вот тут сидят ваши профессора и так далее, сообщите мне, какие у вас вот бывают наиболее продолжительные хоралы григорианские. Ну, мне говорят, там 6 минут, 7, 9 минут, вот так, знаем, кто-то еще там может добавить какую-то минуту. Я говорю, а вот я обнаружил в одной из рукописей 1598 года, супрасельской рукописи, стихиру на целование плащаницы «Придите, ублажим все Иосифа», продолжительность которой, по нашему представлению, представлению еще в какой-то мере ускоренному, тогда была жизнь более такая размеренная, можно сказать, еще можно увеличить, значит, время продолжения. Но мы исполняем это произведение в течение 23 минут. Этот одноголосный распев. Причем эта форма не куплетная, не то, что там, скажем, выходила на берег Катюша, и идут куплеты все время, а одного и того же мелодического значения, какой-то, как песня. Нет, это все время материал новый, новый, новый, изменяется, изменяется и продолжается. Это же бесконечный. Меня поражают такие размеры. Как они умели это создавать? Простыми элементарными средствами, мазками музыкальными. Вот это тоже поражает. И что вы думаете, они просят? А я все иллюстрирую фрагментами. Не верят. Говорят, вот это мы будем слушать. Я говорю, невозможно прослушать. 23 минуты. Я говорю, вы посмотрите, я включаю начало и конец по трекам. Я вам покажу, на дисплее покажу, что 23. Нет, мы должны послушать. Мы должны послушать. Я это знаю. Я это предвидел в самом начале. И действительно, в каждом месте, где я об этом рассказываю, в каждом месте это повторяется.

Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Музыка православного храма» прозвучали древнерусские песнопения XVI-XVII веков. Мы познакомили вас с диском «Церковное многоголосие России XVI-XVII веков», а также послушали фрагменты беседы автора этого диска, известного исследователя древнерусской певческой традиции профессора Анатолия Конотопа, который много лет посвятил расшифровке и изучению древнерусских песнопений. Напомню, что запись беседы с Анатолием Конотопом, сделанную в 2006 году в православной общине во имя святого Иоанна Шанхайского в немецком городе Котбусе, нам любезно предоставила Ирина Виноградова, слушательница и помощница нашего радио. Песнопения XVI-XVII веков расшифровки Анатолия Конотопа звучали в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова и хора Московского патриархата «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко. И в заключении нашей программы «Музыка православного храма» прозвучит еще одно песнопение в исполнении хора «Древнерусский распев». А я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Программу «Музыка православного храма» вела Ольга Суровикина. Всего доброго и до новых встреч!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. В творческом наследии Рахманинова романсы занимают особое место и по своей популярности могут сравниться лишь с его фортепианными произведениями. Рахманиновым написано более 80 романсов, и все они были созданы в российский период его жизни. Ранним романсом, написанным еще в 1892 году, композитор не счел возможным присвоить опус, а последние 8 романсов опус 38 были созданы в 1916 году, примерно за год до отъезда Рахманинова за границу. Рахманинов писал: «После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы». Композитор прекрасно знал русскую поэзию и XIX и XX века, хотя не все принимал в поэтическом искусстве своих современников. Тем не менее, круг поэтов, на чьи стихи написаны рахманиновские романсы, включает в себя не только классические имена «Золотого века» — Пушкин, Тютчев, Фет, Майков, Полонский, Плещеев, Хомяков и многие другие, менее известные, но и тех авторов, чьи голоса зазвучали в пространстве русской поэзии на рубеже веков — Блок, Андрей Белый, Северянин, Брюсов, Сологуб, Бальмонт. Особенно хочется отметить романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова. Этот романс был написан после кончины Чехова в 1904 году как дань памяти. Но независимо от источника поэтического вдохновения, музыка рахманиновских романсов своим лиризмом смыкалась с лучшими традициями русской классики, прежде всего с Чайковским. Однако, как писала Мариэтта Шагинян, этой музыке присуща была своя особая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». Исследователи русской музыки считают, что рахманиновские романсы сыграли своего рода итоговую роль в области классического камерного вокального искусства. По словам одного историка музыки, Рахманинов отчетливо понимал весь трагизм неизбежной смены основных эстетических критериев, господствующих на протяжении уже двух столетий. Главным их мерилом при всех стилевых сдвигах неизбежно оставалась категория прекрасного. Обращение к ставшим классическими жанрами фортепианной сонаты, этюда, кантаты, вокальной миниатюры было вызвано отнюдь непростым стремлением сохранить вечную красоту их формы. Рахманинов слишком хорошо понимал, что время классика романтической эпохи уходит безвозвратно. И, подобно Баху, вознесшему в первой половине XVIII века уходящую музыкальную эпоху барокко на величайшую и недосягаемую вершину, Рахманинов в произведениях 1911-17 годов создал величественное и достойное завершение классико-романтической музыкальной эпохи. Эстетика XX века была во многом основана на смеховом отрицании категории истины, добра и красоты. Однако это отрицание со всей очевидностью показало, что каким бы ни был значимым критерий новаторства, он неизбежно становится приходящим. Вечными же остаются незыблемые духовные категории, на которых только и могут строить свои основания подлинные художественные творения — истина, добро, красота. Сегодня в нашем маленьком концерте мы послушаем три романса Сергея Васильевича Рахманинова, и все три относятся к его ранним произведениям. Самой счастливой порой в молодые годы Рахманинова явилось лето 1890 года, впервые проведенное в Ивановке, Тамбовском имении Сатиных. Это лето навсегда осталось в памяти Рахманинова. И именно в это лето началась история глубокой взаимной симпатии 18-летнего Рахманинова и его троюродной сестры Веры Дмитриевны Скалон. Но бедный странствующий музыкант, как сам Рахманинов называл себя в письмах той поры, не мог рассчитывать на брак с дочерью генерала. Спустя 9 лет Вера Скалон вышла замуж. Ее сестра впоследствии вспоминала: перед свадьбой она сожгла более 100 Сережиных писем. Она была верной женой и нежной матерью, но забыть и разлюбить Сережу ей не удалось до самой смерти. Вере Дмитриевне Скалон посвящен романс на стихи Афанасия Афанасьевича Фета «В молчании ночи тайной», один из шести романсов, опус 4, написанных в 1891-93 годах.

прозвучал романс «В молчании ночи тайной» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Сергея Леферкуса. Мы продолжаем наш маленький концерт. Историк музыки Алексей Кандинский замечал: «Поразительно, что чуть ли не впервые обращаясь к тем или иным жанрам, Рахманинов создает высокоталантливые произведения, которые сразу начинают жить полноценной жизнью, входят в концертные программы известных музыкантов. Среди таких произведений были подлинные шедевры, такие как романсы «Не пой, красавица, при мне» или «В молчании ночи тайной». Поразительно, что эти произведения создавались 18-19-летним юношей, который, казалось, заранее знал, как пишутся романсы, фортепианные пьесы, оперы, концерты, но при этом создавал сочинения, полные свежести и неповторимого своеобразия, каждое из которых было своим новым словом в музыкальном искусстве. Конец цитаты. Действительно, среди ранних произведений Рахманинова замечательные образцы его вокальной лирики, вошедшие в золотой фонд русского классического романса. Один из самых знаменитых романсов Рахманинова, тоже написанных 19-летним композитором, «Не пой, красавица, при мне», на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Этот романс посвящен будущей жене композитора Наталье Александровне Сатиной.

Романс «Не пой, красавица, при мне» прозвучал в исполнении Дмитрия Хворостовского. Сегодня в нашем маленьком концерте мы слушаем романсы Сергея Васильевича Рахманинова. Анна Даниловна Арнацкая, подруга матери Рахманинова, стала его первой учительницей музыки. О ней вспоминали так. Она была очень застенчива. От всего существа ее так и веяло молодостью, искренностью, весной, тем хороводом теплых майских дней, которые недаром спустя много лет Рахманинов посвятил ей. Действительно, знаменитый романс на стихи Федора Ивановича Тютчева «Весенние воды», вошедший в собрание 12 романсов опус 14, написанных в 1896 году, посвящен именно Анне Даниловне Арнацкой, первой учительнице музыки Рахманинова.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Сергея Васильевича Рахманинова «В молчании ночи тайны» на стихи Афанасия Афанасьевича Фета, «Не пой, красавица, при мне» на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и «Весенние воды» на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Сергея Лейферкуса и Дмитрия Хворостовского. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Валерий Волков. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Иеромонах Оптиной пустыни Никон Беляев. Памяти оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. Произнесено за всенощным бдением в Оптиной пустыни под 23 ноября 1912 года, в день столетнего юбилея старца со дня его рождения.